0: Глаза. Одноголосно.
1: Вось все, командор, командуйте.
2: Так, ну первый загад таки. Час зараз поздний. Усім разыстися по своих кватерах.
3: Так я и ведал. Старейшим только дай ладу, одразу ж спать погонят.
2: Я не закончу своей думки. На 1:30 ночи призначается операция «Статус-кво». Усім собраться на былым футбольным поле каля Альтанки. Пароль «Динамо», отказ «Спартак». Питання ёсць?
3: Ёсць питання, командор. Что такое «Статус-кво»?
2: Ну, поглядишь у словнику. Напоминаю, сбор у 1:30. У меня все.
1: Вось кому, браточки, добра тепер, дык гэта Тимку. Хоць у 3:00 иди. Моего татку в зеленую стрелу. Комедия.

0: Стой! Кто иди? Пароль.
1: Динамо. Спартак. Заходь в альтанку.
2: Тетёк, пришлось идти раз окно лезти. И чего это на моего тату сегодня бессонница нашла? Сидит себе с книгой на кухне и все.
0: И аутокран у вас под окнами стоит, я заложу.
2: Ага, напевно, терминовая работа у его.
3: Привет, хлопцы.
0: Привет.
3: Привет. Заходим. А я вот словнику прочитал уже, что такое статус-кво. Это термин такой. Покинуть все, как было, без змен.
0: Ай, твоника. Тихо. Нет, я не тебе, Казик. Мы с Лерой так само словно глядели. Это я про то, как покинуть еще без змен. Что мы с этой альтанкой сделаем? А может, Глеб Борисович ей перетянуть хочет, а? Вон туда, под яблони.
2: Я на тяжкая рота солдат с места не скрани, девжина. О, тата поехал. А раптом я заважу, что меня дома нема. Ой, будет мне статус-кво. Хлопцы, так это ж мой тата.
4: Стой, пароль.
1: Карат, не, Пахтакор.
5: Эх ты, конспиратор, хоть бы окно за собой зачинил. Глеб Борисович, показывайте хуче, что робить, а то прочнется боровик, буде нам усим на орехи.
6: Поднимите экран и подъедьте трошки ближе.
5: Добро.
6: Так, еще трошечки. Так, порядок. Тима, Витя,
1: а?
6: Чапляйте к руки.
1: А куда?
6: Не-не-не-не-не, под бельки.
1: О, бельки.
6: Так, почекайте, я проверю. Ага, добро. Антон Александрович, осторожно поднимите альтанку и перенесите вунь туды, под яблони.
7: Судовное место. И я одразу там поставить. Отойдите! Все отойдите!
2: Пошла! Пошла! Вверх пошла! Хлопцы!
7: Ну як? Нормально?
6: Снайперская докладность. Хвилиночку я отчаплю к руки.
7: Ничего не поломали.
6: Перенесли я кристальную вазу.
2: И трасочка не отщепилась.
0: Эх, и погоняем завтра мяч. 10 таймов по 30 минут.
6: Дякуй, Антон Александрович. Вот с хлопцами футбольная пляцовка.
0: Дякую.
5: Ах, Глеб Борисович, боюсь, как завтра не довелось нам эту недалеку на второе место ставить. Африкан Гермогенович, как дознается.
6: Не дознается. Дождик вунь починается, да раніцы нават следов от колу не застанется. Усё, хлопцы, хутенько спать.
1: Ну,
5: поеду и я, поставлю кран на место. Эх ты, Кайрат Пахтакор, окно зачини, дождю налье.
1: Добро.

0: за удел у поспеховом проведении операции «Статус-кво», обвещая особовому складу зеленой стрелы подяку, отвага и верность.
1: Сябровство и сумленность.

0: Скажите, коли ласка, а где тут инженер Ильин с 12-й квартиры?
1: Это я.
0: А, добро. Принимайте материалы.
1: Что привезли?
0: Дошки, костроплиты, фанеру, 2 бетонные фарбы.
1: А ну, хлопцы, хутенько разгружать.
2: Трымай, трымай, ну.
3: Осторожней, осторожней.
4: Раз, два, взяли. Раз, два, взяли.
1: Осторожней, хлопцы. Витя, Тима, пошли в подвал.
2: А мы?
1: Все выгрузили?
2: Все.
1: Ходим тогда разом.
5: Пошли.

0: Почекайте, я запалю свечку.
1: Запали. Так, дякуй. При таким осветлении напрацуеш. Добро, что я здогадался закопить вот это.
0: Ой, что это?
1: Кавалок провода, патрон и лямпочку. Глядите, зараз я подведу проводку. Где тут размерковальный узел?
2: Там.
3: Дай, я подвешу лямпочку.
1: Только не поби. А я случу проводы.
3: Витя, отрывай табуретку.
2: Отрывай, давай.
1: Лера, потуши свечку.
0: Ой, як темно.
1: Слухайте меня, флебустьеры и мушкетеры. Зараз я щелкну выключальником, и тут запалится электричное светло. Отбудется историчная подея. Закончится эпоха размалеванных масок и сметника. Усё это сдавалось цікавым и таймничым при бляклым светле свечки. При электричном светле это недоречно и смешно. Мы с вами придумаем множество цікавых справ. Будем выучать руховик автомобиля и разводить аквариумных рыбок. Будовать свой стадион и подорожничать на плытах, сачыць за парадком на дворы и вучиться майстровать. У свою штаб-кватеру мы запросим усіх дзяцей нашага двара і будзем займацца справай, а не паляваннем на жаб і недарэчнымі змовамі. Выбірайце, мушкетёры. Святло ці цемра? Калі святло, я застаюся з вами. Цемра, я адмаўляюся ад звання камандора. Мне не цікава камандаваць людзьмі, якія хочуць загнаць жыццё пад вокладкі старых кніг. Вы выбралі?
2: Я за светло.
3: Светло.
0: Светло.
2: Светло.
0: Светло.
1: Ну что ж, нехай будет светло.
2: Ой, я погляди, как светло.
0: Як светло.
2: Ой, ты.
0: А я не верю, что тут такое светло.
1: Аугиевы конюшни. За работу, мушкетеры!
2: Давай,
1: за работу!
2: Ой, почекай! Трымай!
3: Эй, принеси никто-нибудь воды, а! Пыл задыхнуться можно!
0: Поможи! Мне одному не вытягнуть!
3: Давай, я буду помогать!
2: Перед двором мы в палате, это сутарыня!
0: Помолчи, хвилинок пять, смешная сутарыня!
3: Поэт! Теперь выносим это!
2: Давай.

0: Так мы и працавалі. Бялілі, фарбавалі, манціравалі люмінесцэнтныя лямпы і выцішку, насцілалі падлогу. І вось аднойчы настаў дзень, калі ўсё было скончана.
1: Трымай, трымай! Эй!
2: Лава! Апошнія маскі! Зафарбую парожак!
3: На тыдзень замкнуць трэба, каб усё як след высахла.
1: На тыдзень? А што мы рабіць будзем?
4: У мяне ёсць прапанова. Толькі не ведаю, ці спадабаецца.
1: А якая прапанова?
4: Давайте зробім плыт і паплывём падарожнічаць па бярозе.
1: Ух ты!
0: Згодны. Эй, африкан, а ты куды?
2: А вы мне не все равно не возьмете.
0: Что значит не возьмем?
2: Ну так это ж я вам тады и слоики, и цацки. Это
5: ты нам цацки и слоики, а мы тебе жаб. Выходите в разлику. Ай, ты не треба больше про это.
0: Тише, корреспондент.
4: Ну-ну, молодцы. Ну, віншую вас, Африкада
3: Ермагенович.
4: Цудовный пионерский покой. Хорошо тут будет детям. О, добрый день.
6: Добрый
4: Глеб
6: день.
4: Борисович. Добрый день, Павел Петрович.
7: Добрый день.
4: Здорово попрацевали, здорово. Послухайте, товарищ громадянин. Мне не дае спокою одна думка. Чаму вы менавіта до нас приехали, а?
6: Так, разумеете. Даруйте, Африкан Ермагенович. Моя вина. Мы с Андреем давние сябры.
4: Так. Это я ему позвонил. Без его вы и цвеканом не дали б, ти не так?
7: Ай-яй-яй-яй. Ну а что, и не дал бы. Ну а теперь что ж, может, шибы целейшие будут? Да жаб не доведется с кишени доставать, а? Вы попрошивали.
0: Глеб Борисович, за кинотеатром старый барак зносить. Можно бервенью на целую флотилию набрать.
4: Идем, Витя, идем!

Радиоспектакль «Поединок» по повести Александра Куприна. Радиосценарий и постановка народного артиста Союза СССР Алексея Баталова.

0: Пора, господа.
1: Господи, воля твоя, помилуй и спаси нас грешных.
2: Поручик, вы осмотрели оружие?
3: Да. Можно начинать.
4: Господа офицеры,
5: сходитесь.

0: ни один из вас не будет ранен.
1: Время истекло.
2: Доктора! Зовите доктора!
3: Он ранен.
1: Пошлите сюда коляску.
2: Только поверните его. Ну, поверните же!
3: Берите его за ноги.
2: Осторожно, пожалуйста. Сюда.
3: Осторожно.
1: Господин штабс-капитан, возьмите, это может понадобиться.
4: Поединок. Радиоспектакль по повести Александра Куприна.
5: Упери брюха! Ходишь, как беременный бабка!
6: Они? Ты не носок? Древника! Дьявол косорукой!
5: Ты не дьякон со свечой!
6: Не встать! Шаповаренка!
5: Ой! Ой! Больно!
6: Иди на топ! Шаповаренка!
5: Слушай, возьмись!
6: Поставить Хлебникова на час после учения под ружье.
5: Слушай,
6: каналья.
4: Пока ротный командир капитан Слива на другом конце плаца разбирался с солдатами, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить.
7: Ох, свинство. Какого черта капитан Слива держит до сих пор роту?
8: Ефиоп.
9: А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович.
7: А черта с два. Пойдите, объясните сами.
9: Благодарствую.
7: Да.
9: Ведь главное что? Главное, это все напрасно.
7: Всегда они перед смотром горячку порят. Задергают солдата, замучают, затуркают. А на смотру он будет стоять, как пень.
9: Вчера...
7: Да.
9: Вчера уже во всех ротах кончили занятия. Я иду на квартиру, часов уже 8.
10: Здравствуйте, господа.
9: Здравия желаю.
7: Здравствуйте, Маша.
9: Совсем темно?
4: Их было трое. Поручик Веткин, лысый усатый человек лет 33, весельчак и говорун, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лубов, живой стройный мальчишка с лукаво-глупыми глазами, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.
9: Я спрашиваю поручика Андрусевича, почему это у вас до сих пор идет такая музыка? А он говорит, это мы вроде собак на луну воем.
7: Постойте-ка, ку-ка. Кто это едет верхом?
10: А, кажется, Бэк.
9: Как красиво сидит.
10: Очень красиво.
7: Кокетничает Бэк.
10: Павел Павлович, а это правда, что он природный черкес?
7: Я думаю, правда. Вообще, кажется, не врет.
11: Бэк! Агамолов!
9: Давай посмотреть, каков он на лошади.
11: Здравствуй, Бэк!
12: Здравствуйте, господа!
11: Ты перед кем там выпинчивал? Девицы?
12: Ходили там две хорошенькие.
11: Ходили
12: да
11: там.
12: Да мне что? Я ноль внимания.
11: Ну да, знаем мы. Как вы плохо в шашки играете.
9: Послушайте, господа, вы знаете, что сказал генерал о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бэк, относится.
12: Да.
9: Что они самые отчаянные наездники во всем мире.
12: Не ври, Фендрик.
11: А что слышно нового, Бэк?
12: Есть новость. Стоять. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучу. В 9-й роте такого холоду нагнал, что ужас.
11: Слушай, Бэк, это значит, что же? Совсем свободного времени останется.
12: Ромашов, вы не пробовали рубить?
10: Нет еще.
11: А я и не стану ерундой заниматься. Когда это у меня времени, чтобы рубить?
7: С 9 утра
11: До 6 вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать. Так я им, слава богу, не мальчик дался.
12: Ну, Веткин, вы чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой.
11: А зачем это, спрашивается? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на 100 шагов не подпустят. На кой черт мне твоя?
12: Ну, хорошо, но в мирное время. Мало ли сколько может быть случаев. Шашка. Бунт, возмущение, там вот, или еще что.
11: Ну, хорошо, хорошо. В мирное время. Так что же? Причем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы.
12: Ты все глупишь, Павел Павлович. Учись. Рубки у нас на Кавказе. Все с детства учатся на прутьях, на бараньих тушах, на воде.
13: Ваше благородие.
9: Чего тебе?
13: Ваше благородие. Командир полка. Едут.
9: Вот еще не хватало.
12: Господа,
11: пойдемте.
4: Офицеры разошлись по своим взводам. Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее тяжело вылез полковой командир полковник Шульгович и полковой адъютант штабс-капитан Федоровский.

0: Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил подразделение, предлагая солдатам вопросы из гарнизонной службы.
1: Ты кто такой?
2: Рядовой 6-й роты Хлебников!
1: Дурак, я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?
2: Который лицо часовой неприкосновенно!
3: Не могу знать, ваше высокоблагородие.
1: Кто здесь младший офицер?
4: Я, господин полковник.
1: А, подпоручик Ромашов. Хорошо, вы, должно быть, занимаетесь людьми. Как стоите в присутствии своего полкового командира? Колени вместе. Капитан Слива.
5: Слушаю, господин полковник.
1: Ставлю вам на вид, что ваш офицер не умеет себя держать при исполнении служебных обязанностей.
5: Так точно, господин полковник.
1: Ты, солдат.
2: Рядовой 6-й роты Шарафутдинов.
1: Кто у тебя полковой командир? Молчите, капитан Слива. Ну?
2: Не могу знать.
1: Я тебя спрашиваю, собачья душа, кто твой командир полка?
2: Кто?
1: Я. Понимаешь, я. Я.
2: Не могу знать.
1: Капитан Слива.
5: Слушаю, господин полковник.
1: Извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет каналья под ружьем.
5: Так точно, господин полковник.
1: Вы, подпоручик, вальсы танцуете, польдекоков читаете. Что это? Солдаты, по-вашему? Это срам. Позор, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает. Удивляюсь вам.
4: Это татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, кроме...
1: Что? Что разговаривать? Молчать? Молокосос, мальчишка! Поручик Сидоровский?
6: Я, господин полковник.
1: Объявить в сегодняшнем приказе о том, что я повергаю поручика Ромашова домашнему аресту на 4 суток за непонимание воинской дисциплины.
6: Слушаюсь, господин полковник.
1: А капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушать своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге.
5: Так точно.
1: Стыдно вам-с, капитан Сливас. Один из лучших офицеров в полку, старый служака. И так распускайте молодежь. Подтягивайте их. Жучьте их без стеснения. И барышни не размокнут.
7: Отставить!

0: Эх, батенька. Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж Бог убил.
1: Вольно!
2: Да он не понял.
0: Неужели вы... Нужны вы мне, как собаке пятая нога.
3: Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешительности, потом медленно пошел по шоссе.
2: Глупость какая. Вся жизнь передо мной. Вот назло им всем. Завтра же засяду за книги. Подготовлюсь и поступлю в академию.

0: трудом можно сделать все. Все, что захочешь. Взять только себя в руки.
1: И он снова испытывал это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей.
2: Гайнар, я ваше благородие.
3: От поручика Николаева никто не был?
2: Никак нет.
0: Ну, хорошо. Ступай себе.
2: Виноват. Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла.
3: Зажги лампу, Гайна.
2: Сюртук тебе новый приготовить.
3: Да не, зачем же сюртук? Давай, братец, самовар. Ну что, встал? Милый, дорогой, усатенький Жоржик.
4: Ты не был у нас вот уже целую неделю. Я так соскучила, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь надо мной смеяться, то я этой измены не перенесу. Приходи непременно сегодня, 7:00 вечера. Его не будет дома. Вся твоя Раиса. Помнишь ли, милая, ветки могучие, ивы над этой рекой?
3: Фу, какая пошлость.
0: Гайнан, одеваться.
2: Ну ладно.
0: Если придут от Петерсон,
3: скажешь, что подпоручик ушел. А куда, неизвестно.
0: Понял?
3: А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева.
0: Прощай, старина.
3: Да, возьми из собрания мой ужин. Можешь съесть его.
1: Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием.

одном месте портьера загнулась, и Ромашов припал головой к стеклу. Он увидел лицо и плечи Александры Петровны. Чем-то тихим, чистым, беспечно спокойным веяло на него от этой молодой женщины.

0: Нет, нет, это я, Александра Петровна.
1: А, Ромочка, ну входите, входите. Чего вы там застряли?
2: Володя, это Ромашов пришел.
1: Входите, входите.
0: Воображаю, как я надоел вам, Александра Петровна.
1: Опять за глупости. Идемте, чай будем пить.
3: Ромашову показалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло.
4: А, Юрий Алексеевич, здравствуйте, новостей нет?
0: Везде в ротах требуют рубку чучел.
4: Да, скажите, пожалуйста.
0: И мне уже влетело на четверо суток. Одним словом, новости старые.
4: Ну-ну, Шурочка, ну дай ему чаю. Уж простите меня, я занят.
3: Каким я, должно быть, кажусь жалким, подумал он, но тотчас же успокоил себя, сел на кресло рядом с Шурочкой, который быстро, мелькая крючком, вязал какое-то кружево, и осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка.
0: Как называется это вязание?
1: Гипер. Вы в десятый раз спрашиваете?
4: Да.
1: Да вы ничего, Юрий Алексеевич. Вы посидите, оправьтесь немного. Оправьтесь. Как у вас командует?
3: Ромашов потихоньку, еле заметно для самого себя, подтягивал нитку из руки молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке.
0: Счастливец Владимир Ефимович. Вот летом поедет в Петербург, в академию поступит.
1: Ну, это еще надо посмотреть. Два раза с позором возвращались в полк, теперь уж последний.
4: Не болтай глупости, Шурочка. Я сказал, выдержу и выдержу. Ты только сидишь и каркаешь. А я сказал.
1: Я сказал.
4: Да, да.
1: А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условием должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете, я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка ты, Володя, офицер генерального штаба, каким условием?
4: Глупости, Шурочка, отстань. Постой, а я на самом деле не помню. Боевой порядок должен быть так построен, чтобы было удобно командовать. Потом, постой.
1: За постой деньги платят. Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности. Он должен, возможно, меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться, и быстро переходить в походный порядок. Все. Хорошо?
4: Молодец, молодец. Вот черт, какая память, а?
1: Мы ведь все вместе. Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное – система. Это мое изобретение. Моя гордость.
4: Да, это правда. Вообще она у меня умница.
3: Он незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор.
1: Что вы шепчете, Ромочка? Не смейте бредить в моем присутствии.
0: Нет, нет, я не брежу. Право, это я так.
1: Я не могу. Не могу здесь оставаться, Ромочка. Поймите меня. Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой. Поймите, милый Ромочка, мне нужно общество. Большое, настоящее общество. Свет, музыка, поклонение. Тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб. Я клянусь, я сделаю ему блестящую карьеру. Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна, как человек, некрасива, как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой проклятой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте мира?
4: Что? Что, Шурочка?
1: Ничего, Володя, ничего, милый. Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет. Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей вверх невежливость.
4: Шурочка, ну как тебе не стыдно?
0: Очень красиво.
1: Ромочка, какой вы смешной.
4: Оставь его в покое. Ну, однако, господа, довольно, пора ужинать.
1: Прошу к столу.
3: В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска.
1: Вам налить этой гадости? Как вам несовестно? Еще и пить не умеете, а тоже. Я понимаю вашему возлюбленному Назанскому простительно, он отпетый человек. Но вам-то зачем? Молодой такой славный, способный мальчик. Это все Назанский вас портит.
4: Да. Кстати, Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю. Это значит запил. Юрий Алексеевич, вы, наверное, его видели?
0: Да, видел.
4: Что, он закурил?
0: Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет.
1: Если бы зависело от меня, я бы эдаких людей стреляла, как бешеных собак.
4: Девочка.
1: Такие офицеры позор для полка и мерзость. Юрий Алексеевич, вы не читали в газете об офицерском поединке?
0: Нет, не читал. Но слышал, а что?
1: Ну, вы по обыкновению, конечно, ничего не читаете. Правы, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. Поединки между офицерами – необходимая и разумная вещь. Но что за бестактность? Подумайте, один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое. Общество офицеров постановляет поединок.
0: Вот я сижу.
1: Дальше идет чепуха и глупость.
0: Уснули, и гляжу на тебя. 15 шагов, драться до тяжелой. Какое счастье.
1: Несчастный подпоручик. Кендрик.
0: Как ты красива. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красивые, горячие губы и глаза, окруженные желтоватой тенью. На левом ухе внизу у тебя маленькая родинка. И точно след от сережки. Это прелестно. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское.
1: Сейчас же загалдят. Ах, варварство, ах, пережиток диких времен, ах, братоубийство.
0: Ну, однако вы кровожадна, Александра Петровна.
1: Я не кровожадна. Я жалостлива. Я жучка, который мне щекотит шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Вы попробуйте понять меня, Ромашов. Здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость. Гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все кажется ясно. И потом, что за нежности? Боязнь выстрела. Ваша профессия рисковать жизнью? Да ладно, что я, действительно.
4: Господа, господа, что если бы на минуту пойти поспать? Соснуть, как говорилось в старых добрых романах.
0: Ну, я пойду.
1: Вы смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните, мы с вами не церемонимся.
3: Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее.
0: Да. Со мной не церемонится. Клянусь. Клянусь, что я в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать унижение. Вот назло ей пойду к Назанскому. Она выговаривала мне за дружбу с ним. Так вот, ей же назло.
3: Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский без сюртука ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате. Его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор и подошел к дому.
0: Василий Нилович!
5: Кто это?
0: Вы один?
5: О, это вы, Георгий Алексеевич. Вы подождите. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.
0: Спасибо. Извините.
5: Ничего. Здравствуйте, мой дорогой. Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали? Я подал рапорт о болезни.
0: Да, мне сейчас об этом говорил Николаев.
5: А, вы были у Николаева. Садитесь. Вы часто бываете у них?
6: Нет, совсем не часто. Так случайно зашел.
5: Да, так вот, я все хожу и думаю. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Черт его знает почему. В полку завтра скажут, что у меня запой. Что же, это, пожалуй, верно. Только это не совсем так. Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума. Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Я размышляю о лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах. Я не верю в Бога, Ромашов. Думаю, обо всем этом случается так вдруг, иногда. Горячо прочувствую чужую радость или чужую скорбь или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так один и плачу. Страстно жарко плачу.
3: Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил.
5: Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах. Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека даже в мыслях участником зла, тем более грязи. Любовь к женщине. Какая бездна тайны. Какое наслаждение, какое острое сладкое страдание.
0: А о чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилович?
5: Вспомнилась мне одна смешная история. О чем я говорил? Эх, мысль-то у меня как прыгает.
0: Вы говорили о женской любви, о бездне, о тайне, о радости.
5: Да, любовь. Любовь. Кто понимает ее? Из нее сделали тему для похабных карточек, мерзких анекдотов. И все от того, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании таится что-то грубо животное, что-то эгоистическое, что-то сокровенно низменное, блудливое и постыдное. Черт! Я не умею это выразить. Оттого-то люди отвели для любви ночь, так же, как для воровства и для убийства. Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и петлей.
6: Это правда.
5: Нет, это неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. Только для одних вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь, прелесть, очарование, весна. Но она удел избранников. Вот вам пример. Все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески. А один из этого миллиона – Бетховен. Так во всем. В поэзии, в художестве, в мудрости.
7: Как это верно. Как хорошо все, что вы говорите.
5: И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в неразделенной, безнадежной любви? Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. О, какое безумное блаженство раз в жизни прикоснуться к ее платью.
6: И кончить сумасшествием, не так ли?
5: Ах, милый мой, не все ли равно? Ну, хорошо, вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Дит сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше?
7: Я вам расскажу. Я был влюблен в одну женщину. Это было не здесь, еще в Москве. Но она об этом не знала. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, а у меня от счастья кружилась голова.
5: Да, да, я понимаю. Я понимаю вас. Это точно проволока, точно электрический ток, да?
7: Василий Нилович, я удивляюсь вам. Вы такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот точно нарочно губите себя. Что, если бы вы встретили в жизни женщину, которая сумела бы оценить и была бы достойно вас.
5: Да. Я вам расскажу. Я встретился один единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой. Ну, знаете, как у Гейне. Она была достойна любви, и он любил ее. Но он был недостоин любви, и она его не любила. Она разлюбила меня за то, что я пью. Впрочем, я не знаю, может быть, я и пью от того, что она меня разлюбила. Она, ее здесь тоже нет, это было давно. Между нами не было романа. Всего 10-15 встреч, 5-6 интимных разговоров. Я ее люблю до сих пор. Подождите, Ромашов. Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо. Первое и последнее. Пожалуй, она и никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она такая добрая, женственная, бесконечно милая. Вот оно. Читайте, Ромашов. Что сверху, это лишнее. Вот, вот, отсюда. Читайте.
3: Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову. и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне. Ромашов мог бы узнать этот почерк из тысячи.
2: Горько и тяжело произнести его. Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Я не хочу лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю. И знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренне, ведь не можете. Ах, дорогой Василий Милович, если бы вы могли, если бы. К вам стремится все мое сердце, все мои желания. Я люблю вас. Ну, вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир. А я вас просила так о немногом. Вы не можете? Прощайте. Еще раз повторяю.
5: Дальше неинтересно. Это было ее единственное письмо ко мне. Потом мы не виделись больше.
8: И вы больше никогда не бываете у Александры Петровны?
3: Эти слова Ромашов сказал почти шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя.
5: Как? И вы тоже? Фу, какое недоразумение. Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал, писано 100 лет назад, и эта женщина живет теперь далеко. Итак, на чем мы с вами остановились?
8: Мне пора домой, Василий Нилович. Поздно.
5: Да-да. Идите, Ромашов. Не буду вас удерживать.

0: Наступил воскресный день. Но для Ромашова, благодаря домашнему аресту на четверо суток, пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Теперь с тоской он думал, что впереди целая цепь одиночеств. И в голову лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли.
1: Я. Это я. Как странно. Я это внутри. А все остальное — это постороннее. Это не я. Вот эта комната, улица, деревья, небо. О чем я сейчас думал? О чем-то очень важном и нужном. Да, я. Что мне делать? Уйти со службы? А что ты знаешь? Что умеешь делать? Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет. Жил на всем готовом. Тебя заклюют. Ты сопьешься. Ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Что же мне делать? Что же мне...
2: Ваше благородие!
3: Что тебе надо, черт?
2: Тебе папиросы, куры.
3: Ты... Что это такое? Зачем?
2: Куры.
3: А ты откуда взял?
2: Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свои деньги. Ничего, дарю тебе.
3: Оставь, спасибо.
2: Пожалуйста, куры.
1: Купил мне папирос за свои жалкие последние солдатские копейки. А я вот не смею пожать ему руку. Их 100 человек в нашей роте. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет. Ничего, кроме их фамилий. Серые однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам? Ничего. И вот они стоят длинной мертвой шеренгой. Серые, обезличенные, деревянные солдаты. Господи, где же причина этого страшного недоразумения? Где начало этого узла?
4: Арестанти! Арестанти! Подайте бедному заключенному.
3: Александра Петровна. Александра Петровна. Как мне вас благодарить? Милый.
5: Ромочка, да что с вами? Чему вы так обрадовались? У вас глазки блестят. Постойте, постойте, я вам калачик принесла.
3: Александра Петровна.
5: Как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки. Сладкие.
3: Если бы вы знали... О чем я думал нынче все утро? Если бы вы только знали. Но это потом, потом.
5: Да, потом, потом, потом. Вот идет мой супруг и повелитель. Пустите руку. Слушайте, какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели.
6: Шурочка! Шурочка! Ну иди же. Ну иди, это... Да бог знает, что такое.
3: Добрый день, Владимир Ефимович.
6: Добрый день. Право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира. Чего хорошего? Ведь он же под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите.
5: Заходите, Юрий Алексеевич. Слушайте, Ромочка, нет, правда, не забывайте нас.
3: Постойте.
5: У меня единственный человек, с кем я как с другом, это вы. Слышите? Только не смейте, не смейте делать на меня таких бараньих глаз. А то и видеть вас не хочу. Пожалуйста, пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы не мужчина вовсе.
0: И опять Ромашов почувствовал себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом и враждебном мире. Но вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах, и в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви.

0: Благодарю вас. Благодарю вас, голубчик.
1: Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальные залы и гостиные, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора, занимали столовая, кухня и номера для приезжих офицеров.
2: А почему вы у нас так долго не были?
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Злой.
2: Да, нехороший.
4: Нехороший. А я приглашаю вас на первую кадриль.
3: Мерси. Мадам, месье.
5: А что, подпоручик, в карточные уже винтят?
3: Нет еще, капитан. Все в столовой?
5: Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того, пойду в столовую.
2: Я прошу тебя.
5: Газету пробежать.
4: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, голубушка, здравствуйте.
5: Прошу вас, Ромашов, милый, попросите ее. Ну, там какую-нибудь кадриленцию. Молчите, подпоручик, молчите. Заранее благодарен.
1: Ромашов взглянул на входную дверь и увидел худое лицо Раисы Александровны Петерсон. Он поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг, и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу.
7: Петр Фадеевич, милый, пожалуйста.
3: Прошу вас, продирижируйте нынче за меня.
8: Ну, мой друг, с какой стати?
3: Петр Фадеевич.
8: Пуркуа. Право, вы меня не... Как это?
3: Ну, Петр,
8: вы меня удивляете.
1: Бабетинский всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая гвардейской золотой молодежи.
8: Постойте.
3: Прошу
8: вас. Во-первых,
3: вас.
8: Без фамильярности. Что это такое, дорогой?
3: Ну, умоляю вас.
8: Петр Фадеевич.
3: Петр Фадеевич, умоляю вас. Голова болит и горло. Ну, положительно не могу. Ведь никто в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как вы. И кроме того, об этом также просила одна дама.
8: Дама? А? Друг мой, в мои годы, что такое женщина?
3: Петр Фадеевич.
8: Ну хорошо, я так и быть согласен.
3: Петр Фадеевич, спасибо. Я буду в столовой.
9: Довольно. Это все хорошо, дуэль гвардии для разных там лоботрясов.
10: Ну хорошо, вот. Ну, я холостой, по-моему, так? Да. И со штабс-капитаном Лещенко напился в собрании, в пьяном виде закатил ему в ухо.
1: В столовой, между тем, разговор становился более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились.
10: Пуля в жжет, и опять детям.
11: Да еще хуже.
12: Ты понимаешь... Что такое честь мундира? А? Братец ты мой, честь она...
11: Господа.
12: Вот я помню, случай у нас был в Темрюкском полку. На...
10: Ну, знаете, расскажите, Лев, еще что-нибудь, что было до царя Гороха.
12: Ты дерзкий! Ты еще мальчишка! В Темрюкском полку.
11: Вы правы, Лех, только кровь может смыть пятно обиды.
13: Тут разговор о поединках.
12: Колосс Родосский.
14: Здравия желаю, господин капитан.
13: Интересно послушать.
1: К столу подошел командир первой роты, капитан Осадчий, который славился во всей дивизии своим необыкновенным голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой.
13: Здравствуйте, господа.
15: Здравствуйте.
12: Садись ты около меня. Памятник ты этакой.
13: Ну-с. Итак, какое же резюме почтеннейшего собрания?
16: Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль чепуха.
10: Абсолютно.
16: Затем дебатировал Бек Агамалов, требовавший крови. Потом господин полковник Лех тщетно чились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор это им, кажется, не удалось.
12: Я говорю, что
9: господа,
12: в Темрюкском...
9: Господа, может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, то есть, я так полагаю, что? Нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно.

0: И каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру, безусловно.
1: Но
0: иногда,
1: делать?
0: Знаете, это может быть высшая честь.
2: Что?
0: Заключается в том, чтобы простить.
1: Эх, вы, Никодент Иванович, тряпку вам сосать.
3: Извольте, вы заказывали.
4: Став сюда.
3: Слушаюсь.
4: Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом. Иначе это абсурд.
2: Иначе это будет только комедия.
4: Вот именно. Одна только пошлость. Вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом сообщают. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.
2: Да! 15 шагов дистанции драться! Драться до тяжелой раны!
5: Я и говорю! Господа, ну что тут такое? Да вы давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь.
3: Божественное!
5: А мы хотим танцевать. Юрий Алексеевич, ведь вы же сегодня назначили?
6: Я право...
5: Хорош, нечего сказать, дирижер.
1: Миль паро, мадам Семафор. Это моя вина. Господа!
5: Ну что ж, вы не подойдете поздороваться. Я по вашей просьбе оставила вам третий кадриль. Надеюсь, вы не забыли.
6: Добрый вечер, Раиса Александровна.
5: О, какой вы нелюбезный. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?
6: Нам надо объясниться.
5: Я не позволю так с собой обращаться. Слышите? Там девчонка, да. И так порядочные люди не поступают, да.
6: Не будем сердиться, Раиса Александровна.
5: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Слишком много чести сердиться на вас. Я могу только презирать вас. Но издеваться над собой я не позволю.
6: Добрый вечер.
5: Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?
6: Но меня ваше письмо не застало дома. Клянусь вам.
5: Вы мне морочите голову. Точно я не знаю, где вы бываете. Но будьте уверены, я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки. Только напрасно она о себе воображает. Она дочь проворовавшегося нотариуса.
6: Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых.
5: У нее отец проворовался. И нечего подымать нос.
6: Я вас прошу.
1: Приглашайте жетон, господа!

0: cavalier, en avant. Nom du cavalier.
1: Постойте, вы еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого на третий год не может пропихнуть в академию.
2: А чего нам не расстаться миролюбиво, тихо? Вы меня не любите больше. Простимся же добрыми друзьями.
1: Зубы заговариваете. Я пожертвовала для вас всем, дала вам все, что может отдать честная женщина. И не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Зачем? Зачем я не осталась верной ему тогда?
2: Положим.
0: Агош! Налево, налево! Да налево, господа!
3: Ну, ничего не понимает вас.

0: Bleu de la vie, messieurs.
1: Не прощу вам этого, слышите? Никогда не прощу. Вместо того, чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой. На всякий случай, если там не удастся.
2: Ну хорошо, будем говорить на чистоту. Вы сами этого захотели. Да, это правда. Я не люблю вас.
1: Скажите, как мне это обидно.
2: Я прекрасно. Отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелкие и ничтожны для этого. Потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры. Потому что...
1: Кто же это, конечно? Это, конечно, вы, избранная натура. Вы еще вам не услышите, нет. Вы еще вам не услышите.
2: Актриса.
1: Вы еще вам не услышите.
3: Мазурка, генерал, кавалеры, отбивают дам. Маэстро, je vous en prie.
4: А, принц Гамлет. Жорженька, что с тобой? Пойдем в столовую. Раздавим. Я сегодня богат. Вчера выиграл. И сегодня опять буду метать банк. А? Пойдем.
5: В каком году?
6: Да слушайте же, шерифцы!
7: Драться!
4: Господа! Ну-с, за ваше здоровье, Жорженька.
8: Все, Павел Павлович, позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я знаю, живут совсем другие люди. Жизнь у них такая... полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко, сильно. Друг мой, как мы живем?
4: Да, брат, да. Что ж тут говорить? Жизнь.
8: Душа болит.
4: Плюнь на все, плюнь. Ромашевич тому. И береги свое здоровье. В тиши жила, в лесу жила.

0: Слушай, пойдем играть. Ромашевич ты мой, Ромашевский. Я тебе занимаю красненькую. Идем.
1: Ну, мой друг, с какой стати?
2: Мне отец проворовался.
1: Ваше благородие, вставай.
3: Пожалуйста.
4: Ну?
1: Очень просить.
4: Что такое?
1: Вставай, пожалуйста. Одевайся.

0: было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха. Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота.
1: Раз, два, три, четыре. Раз, два,
2: Лапшин, ты что там так симметрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба ухватом. Отставить! Делай у меня движение чисто, матери твоей, черт! Делай. Раз, два.
3: Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за 5 минут до прихода старшего офицера и за 10 до ротного командира.
4: Виноват, господин капитан.
3: Вот, извольте, виноват. Все спите. Во сне шубы не сошьешь.
1: Делай. Раз, два.
3: Опять фокусничай. Показывайте то, что требуется наставление.
5: Три.
3: Здесь вам не балаган на святой.
5: Раз. Два. Три. Раз.
6: Выше, выше, выше.
5: Два. Три.
7: Раз. Не болтай ногами. Носки вверх. Подтягивайся. Подтягивайся, собачья морда. Ну, вверх.
0: Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека. И когда подпоручик встречался с его глазами, в которых раз и навсегда застыл тупой, покорный ужас, то в сердце Ромашова шевелилось что-то странное, похожее на угрызение совести.
7: Подтягивайся, собачья морда! Ну, вверх! Не желаешь делать гимнастические упражнения? А? Ах ты, подлец! Ты ж мне весь взвод нарушаешь! А ну, вверх! Собачья морда! Ах, ну я тебе покажу, как падать в каналья!
8: Шаповаленко, не сметь! Не сметь драться! Не сметь этого делать никогда! Бить солдата бесчестно!
7: Слушай, ваш благородие, только позвольте вам доложить, никакой сим возможности нет, и те каждый раз!
8: Нельзя бить человека, который не может ответить! Это стыдно!
9: Ваш благородие!
4: Что тебе, Гайнан?
9: Тебе письма пришла.
4: Спасибо, иди.
10: Милый Ромочка, я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Поедем пикником на Дубечную, ваша А. Н.
4: Ваша А.Н.
8: Гайнан! Несмотря ни на что. Какая странная фраза и подчеркнута.
11: Это ж не туда совсем несете. Ромочка, спасибо, что приехали. Я так боялась, что вы откажете. Господа, ну рассаживайте уже, господа. Я вас прошу, будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Ромочка, неловкий, вы опять не целуете руку. Вот так вот. Теперь другую. Так, умница, идемте. Не забудьте, сегодня наш день царицы Александра и рыцарь Георгий. Слышите? Идемте. Володя! Володя, вот вам еще один компаньон для пикника. Вдобавок именинник.
12: Очень рад. Ну, пожалуйста.
4: Я никак не предполагал, что у вас пикник. Вышло так точно. Я напросился. Право мне совестно.
12: Да нет. Ну что, мой любезный, что за китайские церемонии? Устраивайтесь.
4: Благодарю.
0: Ехали за 3 версты в Дубечную. Так называлась небольшая роща, состоящая из редких, но прекрасных могучих дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами. Прямо на земле разослали скатерти и стали рассаживаться.
6: Рассаживайтесь, господа.
4: Александра Петровна, сегодня ваше письмо так смутило меня.
11: Слушайте, ну какой вы смешной. Чуть вас тронешь, вы завяли, стыдливая мимоза.
4: Там есть одна фраза.
11: Милый, не надо, пожалуйста, не надо. Господа, рассаживайтесь же, наконец.
6: Как учились?
13: Ну, господа! Господа! Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Господа! Дай ей Бог всяческого счастья и чин генеральши.
6: Твое здоровье, девушка.
11: Пожалуйста. Не люблю этих провинциальных пикников. У них есть что-то мелочное и пошлое. Но это надо было сделать для мужа перед отъездом. Боже, как все это глупо.
13: Черт побери, как хорошо.
0: Шурочка сидела рядом с Ромашовым. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое лихорадочное чувство.
11: Все-таки, не знаю, почему я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива. Нет, Ромочка, милый, я знаю, почему. Я вам это потом скажу.
0: Шурочка, раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.
11: Нет, Ромочка, я ничего не знаю.
4: Вы сегодня необыкновенны. Что с вами?
11: Я вам говорю, я не знаю. Посмотрите, небо голубое, свет голубой, и у меня какое-то чудесное голубое настроение. Какая-то голубая радость. Налейте мне еще вина, Ромочка. Вы милый мальчик.
14: Темная аллея. Так.
11: Слава Богу.
14: Темная аллея. Заглохшего сада, сидя вдвоем на терновой скамье.
15: Разве это война? За 15 верст в тебя бах, и ты возвращаешься домой героем.
13: Ерунда. Я утверждаю, что вся это ерунда.
15: О чем?
13: В средние века дрались, это я понимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. Ворвались. Кровь и огонь. Кровь и вино на улицах. Как были веселы эти пиры на развалинах. Женщин обнаженных, прекрасных, тащили запасы. Жалости не было.
15: А чё? Однако вы не очень распространяетесь.
13: Господа! Я пью за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость.
16: О, вот это я понимаю. Да к черту эту кислятину, к черту жалость!
0: Бекогамалов вдруг вскочил со своего места. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Бек с глазами налившимися кровью оглянулся кругом и вдруг, выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту.
17: Уберите оружие! Как вам не стыдно, сядьте! Сядьте, вам говорят! Дайте ему вина!
0: Голоса людей доносились до Ромашова из какого-то далекого фантастического тумана и были понятны, но пусты. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, несуществующим на земле напитком.
11: Господа, господа же, а что же фиалки? Здесь пропасть фиалок, пропасть.
17: Поздно, теперь в траве ничего не увидишь.
11: Правда, ну пойдем-то собирать, ну хочется.
17: Теперь в траве легче потерять, чем найти.
0: Ромашов пошел вглубь рощи по узкой тропинке. Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на поляну. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного, блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток. Легкая и стройная, мелькая точно светлый лесной дух между темными стволами огромных деревьев, к нему шла Шурочка.
4: Александра Петровна.
11: Сядь. Ромочка, хорошо вам?
4: Хорошо. Скажите, а чего вы сегодня такая?
11: Какая?
4: Вы чудная, необыкновенная, такой прекрасного еще никогда не были. Что-то у вас поет, сияет. А вас что-то новое, загадочное. Я не понимаю, что...
11: Милый, милый Ромочка. Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображаете. Это завтра же пройдет.
4: Александра Петровна. Шурочка. Саша.
11: Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно, прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. Играла музыка, и мы с вами танцевали, кружились. И вот после этого сна утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я просто не знаю, что бы я сделала. Я, кажется, сама бы к вам прибежала.
4: Саша.
11: Не надо.
4: Саша, я люблю вас.
11: Нет.
4: Дорогая нет. Моя, я люблю тебя. Счастье мое. Нет. Как я люблю тебя.
11: Нет. Ромочка. Я не хочу скрывать. Меня влечет к вам. Вы мне милы всем. Своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю. Я вижу вас во сне, я чувствую вас. Меня волнует ваша близость, ваши прикосновения. Но ну зачем? Зачем вы такой? О, если бы вы были сильны, если бы вы могли, Ромочка, могли завоевать себе большое имя, большое положение.
4: Я сделаю это. Будьте только моей. Иди ко мне. Я всю жизнь.
11: Если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я все бы бросила, я пошла бы за вами. Ох, Ромочка, дорогой мой, славный, ведь мы же с вами, у нас все общее. Я своего мужа не люблю. Он груб,
10: ни чуток, ни деликатен. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским.
4: Да, я знаю.
10: Он говорил тебе?
4: Нет. Это вышло случайно, я знаю.
10: Господи.
4: Тебе холодно?
10: Нет. Милый, мне хорошо. Мне так хорошо с тобой, любовь моя.
4: Скажи, прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его. Зачем же вы вместе?
10: Однако поздно. Пойдемте. И еще начнут разыскивать, пожалуй. Прощай, мое счастье. Мое недолгое счастье. Ну, довольно, довольно. Теперь пойдем. Ну, встаньте же, Георгий Алексеевич. Пойдемте. Ромочка, теперь последний. Я не хотела портить вам вечер, не говорила. Вы не должны у нас больше бывать.
4: Почему же, Саша?
10: Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам.
4: Саша.
10: Ну, это необходимо.
4: Хорошо.
10: Ну вот. Все. Прощайте, мой бедный. Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Ой. Теперь прощайте. Прощай, радость моя.
0: Наконец наступило 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр.

0: Наконец наступило 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр.
1: Поединок. Часть вторая.
2: Много выше, выше!
3: Дьявол косорукой!
0: К этому времени нервы у всех напряглись до последней степени. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Наступил какой-то общий, чудовищный, зловещий кошмар. Какой-то нелепый гипноз овладел полком. В этот день людей подняли в 4 часа утра. В 6 часов явились к ротам офицеры. Общий сбор был назначен на 10 часов. Наконец, в 12 часу, после нескольких ложных сигналов о прибытии корпусного командира, вдруг точно ветер по рядам пронеслось. «Едет».

0: Здорово, красавцы!
1: Здравия желаю, ваш дитько!
2: Корпусной командир объехал поочередно все роты, здороваясь с каждым. Сквозь золотые очки он внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми умными глазами в каждую пару впившихся в него глаз. Сзади него, нестройной блестящей группой, двигалась свита около 15 штабных офицеров на прекрасных выхоленных лошадях.
3: Капитан Асачи! Выводите роту, живо!
4: Рота! Равнение на середину! Шагом! Марш!

0: Это что такое? Остановите роту! Остановите!
1: Капитан! Остановите роту!
2: Рота!
1: Стой!
0: Ротный командир, пожалуйте ко мне!
1: Подойдите!
0: Что вы тут показываете? Что это, похоронная процессия? Раздвижные солдатики? Теперь, капитан, не николаевские времена.
2: Так точно, ваше превосходительство.
3: Небось, людей совсем задергали шагистикой. Эх вы, они кого им? А спроси у вас. Да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия? Молчите.
2: Не могу знать, ваше превосходительство. 100 человек трудно запомнить, ваше превосходительство.
3: Трудно запомнить. Ах, господа, господа. Ведь это самая святая серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет. Вынесет вас из огня на своих плечах, а вы... Не могу знать. Полковник! Уберите эту роту! И смотреть не буду.
4: С этого и начался провал полка.
3: Уберите.
4: Утомление, запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе, все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру.
1: Стой! Делай! Раз! Раз! Делай! Два! Стой!
3: Как ты колешь? Не так, совсем не так. Братцы, слушай меня. Коли от сердца в самую середку, штык до трубки, ты рассердишь.
1: Кали!
3: Рассердишь. Ты не хлеб и в печку сажаешь, а врага колешь. О, ну это... Недоноски какие.
5: Так точно, ваше превосходительство.
3: Ну, смотреть не на что. Безобразие, разве это солдаты?
4: Оставался еще церемониальный марш. Офицеры почти упрашивали солдат. Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным. Не осрамите.
1: Полк! Ура! Музыканты на линию! Полк! На плеча! Церемониальному маршу!
6: Церемониальному маршу!
1: Полуротно!
6: Полуротно!
1: На двухзводную дистанцию! Ранение направо! Первая полурота шагом! Марш!

Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля. И вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, могучей массе людей.

0: Стойте! Отставить! Стойте!
1: Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось от того, что он, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение.
0: Подпоручик Ромашов, командир полка объявляет вам строжайший выговор на 7 дней на гауптвахту. Безобразие! Это же скандал! Мальчишка!
1: Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли со своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног, и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.
2: Сегодня же извольте подать рапорт в переводе в другую роту. А лучше вам из полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, междометие какое-то. Вся рота идет как один человек. Хать, хать! А вон одно точно насмерть, как вот тот козел.
3: Пойдем покурим, Юрий Алексеевич.
4: Нет уж. Что уж тут. Я не хочу.
3: Эх, голубчик.
1: Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Смотр кончился. Домой Ромашов пошел дальней дорогой. Он чувствовал себя жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человек. По узкой, почти отвесной тропинке он быстро сбежал вниз и стал с трудом выбираться по крутому откосу. Остановившись на несколько секунд, он вдруг заметил, что кто-то стоит наверху.
5: Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеевич.
6: Вашим услугам, Владимир Ефимович.
5: Я вас не задержу, мне только 2 слова. Будемте говорить прямо и откровенно. Моей жены коснулась грязная лживая сплетня, которая, ну, словом, здесь замешаны вы. Мы оба, я и она, мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые хамские анонимные письма. И в этих письмах говорится, ну да, о том, что вы любовник Александры Петровны. И что? Ну и так далее, что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания, будто бы весь полк об этом знает. В общем, мерзость.
6: Я знаю, кто писал.
5: Как? Знаете?
6: Да.
5: Вы смеете молчать, если знаете, если... Слушайте, вы армейский дружан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь...
6: Я попрошу не кричать на меня!
5: Я вовсе на вас не кричу. Только убеждаю, хотя имею право требовать, если вы сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны были бы прекратить эту травлю.
6: Хорошо. Я сделаю все, что могу.
5: И потом... Вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни.
6: Хорошо. Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели меня просить?
5: Да. Вот так.
1: Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Ромашов почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное. В этот вечер он долго кружил по городу. Наконец, выбрался на пустырь и остановился у железнодорожной насыпи. Пусто, громадно и холодно было вокруг. И казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской.
4: Зачем ты отвернулся? Бог. Я маленький, я слабый, я песчинка. Что я тебе сделал дурного? Ты ведь все можешь, ты добрый. Ты все видишь, зачем ты несправедлив ко мне, Бог? Эй, кто там?
1: Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось вниз.
4: Эй! Солдат!
7: Я!
4: Хлебников?
7: Я, ваше благородие, пустите, пустите, пустите, ваше благородие.
4: Да куда ты, голубчик? Да что с тобой?
1: Он видел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми опухшими губами и заплывшим от синяка глазом.
4: Ну скажи, куда ты шел? Ты что, хотел убить себя?
7: Виноват, виноват, ваше благородие, виноват.
4: Ну, послушай, Хлебников, я тебе не начальник теперь. Иди. Сядь сюда. Сядь. Вот. Я сам несчастный убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Да поговори же со мной. Хлебников, тебе плохо?
7: Не могу я больше.
4: И мне нехорошо, голубчик. Мне тоже нехорошо, да поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Ничего. А надо терпеть. Мой милый, надо терпеть.
7: Не могу я больше. Не могу я, Боря.
1: Хлебников схватил его руку. И Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки.
4: Хлебников!
7: Пьют, смеются, злоты, денег брошены. Где взяли живот у меня надорванный? В детстве надорвалось, сил нету. Ух, барин, господи!
4: Ну что? Ну, успокойся. Успокойся. Мила. Мила. Дай мне руку. Брат ты мой. Ну, мила, успокойся. Успокойся. Идем.
7: Идем.
4: Идем со мной.
1: С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он точно созрел, сделался старше и серьезнее. С удивлением, с тоской и ужасом начинал он понимать, что судьба ежедневно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, произволом и насилием. Таким образом, Ромашов чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные явления. Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только минут 3 обязательные года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. С такими мыслями он часто бродил теперь по городу, теплые ночи конца мая.

0: Надеюсь,
1: надеюсь. Проспись, иди.
2: Молчи, болван.
1: А?
2: Что вы сказали? А, вот.
3: Скоты. Откуда берутся разные смешные, нелепые, грязные специальности? Каким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, палачей, жандармов, банщиков, могильщиков? Нет ни одной, даже самой пустой, случайной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас исполнителя и слуги.
4: Незаметно для самого себя он всегда избирал всю одну и ту же дорогу и каждую ночь проходил мимо дома Шурочки. Однажды, идя по улице, он услышал за чьим-то забором пряный и страстный запах нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов. Окно в Шурочкиной спальне было открыто. Оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которую он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате.

Спи, моя прекрасная. Спи, любовь моя. Я возле. Я стерегу тебя.

0: В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат. В полку наступили дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Первым начал Осадчий. Огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся к низу воронку. Спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбросилась из своего русла.
1: Кто это?
2: Вы Веткин?
3: Пойдем, брат! Тут весело!
1: Право, я не могу!
3: Пойдем, брат! Играют, поют! Пойдем! Да я тебя! Убежу!
1: Ну, будет! Пал, Палыч, ну, к чему телячий восток?
3: Ты институтка, люблю в тебе я прошлое страдание и юность улетевшую мою.
4: Нет,
3: слушай, сейчас в собрании. В собрании сейчас Осадчий. Такую вечную память вывел. Не могу, что стекла задребезжали.
4: Идите к нам.
3: Ура! Пойдемте! Люблю тебя, Руаль!
0: Это был беспорядочный, шумный, угарный, поистине сумасшедший вечер. Час за часом пробегали, как секунды. И только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени, и наступила ночь.
3: Веткин, ты глуп, как пробка от бутылки. У нас на Кавказе все с детства учатся, а еще маленькие.
5: О, шашки. Бонсуар.
3: Нет, подожди.
5: Уже. Нет. Позвольте, господа, разделить компанию.
4: Садись.
3: К черту шпаков. Сейчас же вон.
4: Эй, штатский. Слышишь? А ну. Тут офицеры, не ясно, что тебе, а?
5: Да вы же меня знаете, господа, я же Дубецкий.
6: В тесноте, да не в обиде.
4: Вон! Марш отсюда! Господа, выставляйте шпаков!
7: Мы командиру полка!
4: Вон отсюда шпаков!
3: Я губернатору напишу!
0: В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже, рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался еще кто-то, но лиц Ромашов никак не мог рассмотреть.
5: Куда мы едем? А?
4: Завальник шлейферши!
5: Врешь, Веткин, я знаю, куда мы едем. Ты меня везешь к женщине. Я знаю.
3: Послушайте, Юрий Алексеевич, хотите мы шепнем, что вы первый раз в жизни?
4: Ну что вам стоит?
0: И опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, без малейшего перерыва, он увидел себя в зале с паркетным полом.
8: Мужчина, ну что такой грустный? Пойдемте.
1: Да я... Как вас зовут?
8: Меня
7: Мальвина.
9: Давно ли вы здесь?
7: Дай-ка пироску. Благодарю.
6: Позвольте, зачем вам? Отдайте.
3: На, держи.
10: Господа, оставьте вы. Что это за свинство?
4: Остановитесь.
11: Все! Вон отсюда! Никого не хочу! Вон!
0: Бек Агамалов, неожиданно ловко изогнувшись телом, выхватил из ножен шашку.
10: Зарублю.
7: Дурак. Хам, халуя. Дурак, дурак.
9: Замолчи.
7: Никто тебя не боится.
9: Замолчи.
11: Дурак. Замолчи.
0: Ты не замолчишь. Ромашов увидел, что Бек Агамалов, не сводя глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздули.

0: но по какому-то непонятному...
1: Ну да ладно. Все равно вы понимаете. Холодно. Ой, как я боюсь своей комнаты. Какие сны, какие сны.
2: Хотите, я останусь ночевать?
1: Не надо. Постойте. Пошлите, пожалуйста, за Бромом. Я без денег. Теперь уходите. Прощайте.
3: Прощать? А почему прощать? Почему не до свидания?
1: Да, почему не до свидания?

0: подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты брезжит чуть заметный свет.
1: Можно говорить громко.
2: Потушите лампу. Зачем? Зачем вы это сделали? Я просила вас быть с ним сдержанным. Вы никогда меня не любили.
1: Нет, я люблю вас.
2: Да, я знаю. Ни вы, ни он не назвали моего имени. Но ваше рыцарство пропало понапрасну. Все равно по городу катится.
1: Простите меня, я не владел собой. Меня ослепила ревность.
2: Вы знаете, что такое для меня Володя. Я на него убила часть своей души. Да, у меня больше самолюбия, чем у него. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. И вдруг нелепая пьяная драка, офицерский скандал, и все кончено, все прах. Но я не виню тебя. Ты меня слушаешь?
1: Да-да.
0: Ромашов вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам.
1: Говори. Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь. Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка. Хочешь, я извинюсь перед ним. Сделать это.
2: Нет, нет, нет. Ты меня не понял. Ты меня не понял. У меня совсем другое. Мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый. Я стесняюсь говорить тебе об этом. И расчетливая гадка.
1: Нет, говори, я тебя люблю.
2: Послушай, если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Ой, нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то, как бы сказать, ну, что-то сомнительное, что-то возбуждающее недоумение, разочарование. Понимаешь, что ли?
1: Да, так что же?
2: То, что в этом случае мужа почти, наверное, не допустят к экзамену. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки.
0: Они сидели тесно обнявшись, касаясь лицами и руками друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, скользкое, отчего на его душу пахнуло холодом.
1: Ради бога, объясни прямее. Я все тебе обещаю.
2: Непременно должны завтра стреляться. Ну, ни один из вас не будет ранен. Ну, пойми же.

0: Пойми меня, не осуждай меня. Я сама презираю трусов и женщин. Ну, ради меня сделай это, Георгий. Не спрашивай мужа, он знает. Я все сделала. Ну, ради меня.
1: Хорошо, пусть будет так. Я согласен. Ты уходишь?
2: Прощай. Поцелуй меня в последний раз.
3: Саш, не плачь. Не плачь, милая. Не плачь. Саш.
2: Нет.
3: Милая.
2: Я не могу так с тобой проститься, мы больше не увидимся.
3: Я люблю тебя.
2: Не будем ничего бояться. Я хочу. Хочу это.
3: Саша.
2: Возьми наше счастье.
3: Саша. Я люблю тебя.
2: Иди же ко мне. Иди.
3: Я люблю.
2: Иди.

0: Да, господа.
1: Господи, воля твоя, помилуй и спаси нас грешных.
2: Поручик, вы осмотрели оружие?
3: Да. Можно начинать.
4: Господа офицеры,
3: сходитесь.

0: Непременно. Должны завтра стреляться. Ни один из вас не будет ранен. Иди же, иди же. Иди. Иди. Иди.
1: Господа, время истекло.
2: Доктора! Зовите доктора!
3: Он ранен.
1: Пошлите сюда коляску.
2: Только поверните его. Ну, поверните же!
3: Берите его за ноги. Осторожно, пожалуйста.
2: Сюда, осторожно.
4: Господин штабс-капитан, возьмите, это может...
5: Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего, 2 июля, согласно условиям, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретились без 5 минут в 6 часов утра в роще, именуемой Дубечная, в 3,5 верстах от города. Продолжительность поединка была 1 минута 10 секунд. Выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов был ранен в правую верхнюю часть живота. Николаев остановился и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной полминуты обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты предложили считать поединок оконченным. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через 7 минут скончался. Показания младшего врача коллежского асессора Знойко при всем прилагаю. Штабс-капитан Ромашов.

0: Вы слушали радиоспектакль «Поединок» по повести Александра Куприна. Радиосценарий и постановка народного артиста Союза СССР Алексея Баталова. Действующие лица и исполнители. Ромашов, артист Евгений Герасимов. Назанский, народный артист Союза СССР Вячеслав Тихонов. Шурочка, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Терехова. Николаев, заслуженный артист РСФСР Анатолий Ромашин. Веткин, артист Виктор Павлов. Лбов, артист Алексей Борзунов. Бек Агамалов, артист Сергей Шакуров. Бабетинский, заслуженный артист РСФСР Николай Караченцев. Лех, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров. Осадчий, артист Лев Любецкий. Петерсон Раиса, заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина. Гайнан, артист Радий Муратов. Хлебников, артист Владимир Привальцев. Корпусной командир, народный артист РСФСР Михаил Зимин. От автора – народный артист Союза СССР Алексей Баталов. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. Музыка Юрия Зацарного.
1: Автомобиль. Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы ни просили шоферов, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим, на улице возле наших ворот остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и куда-то ушел. Мы подбежали. Я говорю: «Это Волга». А Мишка: «Нет, это Москвич». «Много ты понимаешь», — говорю я. «Конечно, Москвич», — говорит Мишка. «Посмотри, какой у него капор». «Какой, — говорю, — капор? Это у девчонок бывает капор-капор, а у машины капот. Ты посмотри, какой кузов!» Мишка посмотрел и говорит: «Ну, такое пузо, как у москвича». «Это у тебя, — говорю, — пузо, а у машины никакого пуза нет. Ты же сам сказал пузо». «Кузов я сказал, а не пузо. Эх ты, не понимаешь, а лезешь». Мишка подошел к автомобилю сзади и говорит: «А у Волги разве есть буфер?» «Это у москвича буфер». Я говорю: «Ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер — это у вагона на железной дороге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у москвича, и у Волги». Мишка потрогал бампер руками и говорит: «На этот бампер можно сесть и поехать». «Не надо», — говорю я ему. А он: «Да ты не бойся, проедем немного и спрыгнем». Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и шепчет: «Садись скорей, садись скорей». Я говорю: «Не надо». А Мишка: «Иди скорей, эх ты, трусишка». Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась, и как помчится! Мишка испугался и говорит: «Я спрыгну! Я спрыгну!» «Не надо, — говорю, — расшибешься!» А он твердит: «Я спрыгну! Я спрыгну!» И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу: «Не смей! Смотри, сейчас машина тебя задавит!» Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке милиционер засвистел свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и тащу вверх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка наконец снова залез на бампер. Вокруг народ собрался, я кричу: «Держись, дурак, крепче!» Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, и слез. «Слезай, — говорю Мишке». А он с перепугу ничего не понимает. На силу я оторвал его от этого бампера. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез. Все на него набросились: «Не видишь, что у тебя сзади делается?» А про нас забыли. Я шепчу Мишке: «Пойдем». Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У Мишки обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы. А то Мишка говорит:
2: Штаны — это ничего, зашить можно. А коленки сами заживут. Мне вот только шофера жалко. Ему, наверное, из-за нас достанется. Видал, милиционер номер машины записывал. Я говорю, надо было остаться и сказать, что шофер не виноват. А мы милиционеру письмо напишем, говорит Мишка. Стали мы письмо писать. Писали. Листов 20 бумаги испортили. Наконец написали. Дорогой товарищ милиционер, вы неправильно записали номер. То есть вы записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват. Шофер не виноват, виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший и ездит правильно. На конверте написали. Угол улицы Горького и Большой Грузинской. Получить милиционеру. Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверное, дойдет.
3: Лампы неуверенное пламя, непоготь играет на трубе. Ласковыми нежными руками память прикасается к тебе. К изголовью тихому постели сердце направляет свой полет. Фронтовая музыка метели о тебе мне, милая, поет. Ничего любовь не позабыла, прежнему по-прежнему верна. Ранила ее, но не убила и не искалечила война. Помню все, и голос твой, и руки, каждый звук минувших помню дней. В мягком свете грусти и разлуки прошлое дороже и видней. За войну мы только стали ближе, ласковей, прямей, и оттого сквозь метель войны, мой друг, я вижу встречи нашей нежной торжество. Оттого и лампы этой пламя для меня так ласково горит. И метель знакомыми словами о любви так нежно говорит.
4: Стихотворение Сергея Есенина. Цветы мне говорят, прощай, головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу ее лицо и отчий край. Любимая, ну что ж, я видел все и видел землю, и эту гробовую дрожь, как ласку новую, приемлю. И от того, что я постиг, всю жизнь пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что все на свете повторим. Не все ли равно, придет другой, печаль ушедшего не сгложит, оставленный и дорогой, пришедший лучше песню сложит. И песня, внемля в тишине, любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом.
5: А сейчас в эфире поэтический радиотеатр, и мы приглашаем вас на радиопостановку по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Роль исполняют от автора заслуженный артист России Александр Рахленко, Олека, народный артист России Лев Колесов, Земфира, заслуженная артистка России Вера Вильяминова, Старик, народный артист СССР Юрий Толубеев, молодой цыган, артист Григорий Гай, режиссер, народный артист СССР Бруно Артурович Фрейндлих. Запись 1957 года.

шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Как вольность весел их ночлег и мирный сон под небесами, между колесами телег, полузавешенных коврами, горит огонь. Семья кругом готовит ужин, в чистом поле пасутся кони, за шатром ручной медведь лежит на воле. Все живо посреди степей, заботы мирные семей, готовых с утром в путь недальный, и песни жен, и крик детей, и звон походный наковальни.

Но вот на табор кочевой нисходит сонное молчание, и слышно в тишине степной лишь лай собак да кони ржанье. Огни везде погашены, спокойно все, луна сияет одна с небесной вышины, и тихий табор озаряет.

шатре одном старик не спит. Он перед углями сидит, согретый их последним жаром, и в поле дальнее глядит, ночным подернутое паром. Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле, она придет, но вот уж ночь, и скоро месяц уж покинет небес далеких облака. Земфиры нет, как нет, и стынет убогий ужин старика.

0: Но вот она, за нею следом по степи юноша спешит. Цыгану вовсе он неведом.
1: Отец мой! Веду я гостя. За курганом его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом. Его преследует закон, но я ему подругой буду. Его зовут Олеко. Он готов идти за мною всюду.
2: Я рад. Останься до утра под сенью нашего шатра. Или пробудь у нас и доли, как ты захочешь. Я готов с тобой делить и хлеб, и кров. Будь наш, привыкни к нашей доле, бродящей бедности и воле. А завтра с утренней зарей в одной телеге мы поедем. Примись за промысел любой, железо куй, или песни пой, и села обходи с медведем.
3: Я остаюсь.
1: Он будет мой. Кто ж от меня его отгонит? Но поздно. Месяц молодой зашел, поля покрыты мглой, и сон меня невольно клонит.

0: светло. Старик тихонько бродит вокруг безмолвного шатра.
1: Вставай, Земфира, солнце всходит. Проснись, мой гость, пора, пора. Оставьте, дети, ложи неги.
0: И шумом высыпал народ. Шатры разобраны, телеги готовы двинуться в поход. Все вместе тронулось, и вот толпа валит в пустых равнинах. Ослы в перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы и старый млад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы, медведи рев, его цепей нетерпеливое брецание, лохмотьев ярких пестрота, детей и старцев нагота, собак и лай и завывание, волынки говор, скрып телег. Все скудно, дико, все нестройно, но все так живо, непокойно, так чуждо мертвых наших нег, так чуждо этой жизни праздной, как песни рабов однообразной.

Уныло юноша глядел на опустелую равнину и грусти тайную причину истолковать себе не смел. С ним черноокая Земфира. Теперь он вольный житель мира, и солнце весело над ним полуденной красою блещет. Что ж сердце юноши трепещет? Какой заботой он

птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Хлопотливо не свивает долговечного гнезда. В долгу ночь на ветке дремлет, солнце красное взойдет, птичка глазу Бога внемлет, встрепенется и поет.

за весной красой природы лето знойное пройдет, и туман, и непогоды осень поздняя несет. Людям скучно, людям горе, птичка в дальние страны, в теплый край, за синее море улетает до весны.

подобно птичке беззаботной, и он, изгнанник перелетный, гнезда надежного не знал и ни к чему не привыкал. Ему везде была дорога, везде была ночлега, сень. Проснувшись поутру свой день, он отдавал на волю Бога, и жизни не могла тревога смутить его сердечную лень. Его порой волшебной славы манила дальняя звезда, нежданно роскошь и забавы к нему являлись иногда. Над одинокой головою и гром нередко грохотал, но он беспечно под грозою и в ведра ясное дремал. И жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играли страсти его послушной душой! С каким волнением кипели в его измученной груди! Давно ли, надолго ли усмирели, а не проснуться, погоди!

0: Скажи, мой друг, ты не жалеешь о том, что бросил навсегда?
1: Что ж бросил я?
0: Ты разумеешь, люди отчизны, города.
1: О чем жалеть? Когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных городов? Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег до цепей. Что бросил я? Измен волнение, предрассуждений приговор, толпы безумное гонение или блистательный позор?
0: Но там огромные палаты, там разноцветные ковры, там игры, шумные пиры, уборы дев там так богаты.
1: Что шум веселий городских? Где нет любви, там нет веселий. А девы, как ты лучше их, и без нарядов дорогих, без жемчугов, без ожерелий. Не изменись, мой нежный друг. А я, одно мое желание, с тобой делить любовь, досуг и добровольное изгнание.
2: Ты любишь нас, хоть и рожден среди богатого народа, но не всегда мила свобода тому, кто к неге приучен. Между нами есть одно предание. Царем когда-то сослан был полудня житель к нам в изгнании. Я прежде знал, но позабыл его мудреное прозвание. Он был уже летами стар, но млад и жив душой незлобной. Имел он песнь дивный дар и голос шуму вод подобный. И полюбили все его. И жил он на брегах Дуная, не обижая никого, людей рассказами пленяя. Не разумел он ничего, и слаб и робок был, как дети. Чужие люди за него зверей и рыб ловили в сети. Как мерзла быстрая река, и зимние вихри бушевали, пушистой кожей покрывали они святого старика. Но он к заботам жизни бедной привыкнуть никогда не мог. Скитался он иссохший, бледный. Он говорил, что гневный Бог его карал за преступление. Он ждал, придет ли избавление, и все несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да горькие слезы проливал, свой дальний град воспоминая. И завещал он, умирая, чтобы на юг перенесли его тоскующие кости, и смертью чуждой сей земли неуспокоенные гости.
1: Так вот судьба твоих сынов. О, Рим! О, громкая держава! Певец любви, певец богов, скажи мне, что такое слава? Могильный гул, хвалебный глаз, из рода в роды звук бегущий, или под сенью дымной кущи цыгана дикого рассказ.

Прошло 2 лета. Так же бродят цыганы мирной толпой. Везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Презрев оковы просвещения, Алеко волен, как они. Он без забот и сожаления ведет кочующие дни. Все тот же он, семья все та же, он прежних лет не помня даже, к бытию цыганскому привык. Он любит их ночлегов сеней и упоенье вечной лени, и бедный звучный их язык. Медведь, беглец родной берлоги, косматый гость его шатра, в селеньях вдоль степной дороги, близ молдаванского двора, перед толпою осторожной, и тяжко пляшет и ревет, и цепь докучную грызет. На посох, опершись дорожный, старик лениво в бубны бьет, Алеко с пеньем зверя водит, Земфира поселян обходит, и дань их вольную берет. Настанет ночь, они все трое варят нежатое пшено, старик уснул, и все в покое, в шатре и тихо, и темно.

Старик на вешнем солнце греет уж остывающую кровь. У люльки дочь поет любовь, а Леко внемлет и бледнеет.

0: Так, помню, помню, песня эта во время наше сложена. Уже давно в забаву света поется меж людей она. Кочуя на степях Кагула, ее бывало в зимнюю ночь, моя певала Мариула, перед огнем качая дочь. В уме моем минувши лето, час от часу темней, темней, но заронилась песня эта глубоко в памяти моей.
1: Все тихо, ночь, луной украшен лазурный юга небосклон, старик Земфирой пробужден.
2: О, мой отец Олега страшен! Послушай сквозь тяжелый сон и

0: Чье имя?
1: Слышишь хриплый стон? Искрежет ярый, как ужасно. Я разбужу его.
0: Напрасно. Ночного духа не гони. Уйдет и сам.
1: Он повернулся. Привстал, зовет меня, проснулся. Иду к нему. Прощаю с ним.
2: Где ты была?
3: С отцом сидела. Какой-то дух тебя томил. Во сне душа твоя терпела мучения. Ты меня страшил. Ты сонно скрежетал зубами и звал меня?
2: Мне снилось ты. Я видел, будто между нами... Я видел страшные мечты.
3: Не верь лукавым сновидениям.
2: Ах, я не верю ничему. Ни снам, ни сладким уверениям, ни даже сердцу твоему.

0: О чем, безумец молодой? О чем вздыхаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо ясно, и жены славятся красой. Не плачь, тоска тебя погубит.
1: Отец, она меня не любит.
0: Утешься, друг, она дитя. Твое уныние безрассудно. Ты любишь горестно и трудно, а сердце...

взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сияние льет она. Заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, примолвят, там остановись. Кто сердцу юной девы скажет, люби одно –

0: утешься.
1: Как она любила. Как нежно преклоняясь ко мне, она в пустынной тишине часы ночные проводила. Веселье детского полна, как часто милым лепетанием или упоительным лобзанием. Мою задумчивость она в минуту разогнать умела. И что ж, Земфира неверна. Моя Земфира охладела.
0: Послушай, расскажу тебе я повесть о самом себе.

И ни одна в кудрях моих еще сединка не белела. Между красавиц молодых одна была, и долго ею, как солнцем, любовался я и, наконец, назвал моею. Ах, быстро молодость моя звездой падучей мелькнула, но ты, пора любви минула, еще быстрее. Только год меня любила Мариула.

Однажды близ Кагульских вод мы чужды табор повстречали. Цыганы те свои шатры, разбив близ наших у горы, две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь, и, брося маленькую дочь, ушла за ними Мариула. Я мирно спал, заря блеснула, проснулся я, подруги нет. Ищу, зову, пропал и след. Тоскуя, плакала Земфира, и я заплакал.

0: постыли мне все девы мира. Меж ними никогда мой взор не выбирал себе подруги, и одинокие досуги уже ни с кем я не делил.
1: Да как же ты не поспешил тотчас во след неблагодарной и хищникам, и ей коварной кинжала в сердце не вонзил?
0: К чему вольнее птицы младость? Кто в силах удержать любовь? Чередою всем дается радость. Что было, то не будет вновь.
1: Я не таков. Нет, я не споря, от прав моих не откажусь, или хоть мщением наслажусь. О нет, когда б над бездной моря нашел я спящего врага, клянусь, и тут моя нога не пощадила бы злодея. Я в волны моря, не бледнея, и беззащитного б толкнул. Внезапный ужас пробуждения свирепым смехом упрекнул. И долго мне его паденья смешон и сладок был бы гул.

0: одно лобзанье.
1: Пора, мой муж ревнив и зол.
0: Одно на доле, на прощанье.
1: Прощай, пока мест не пришел.
0: Скажи, когда ж опять свидание?
1: Сегодня, как зайдет луна, там за курганом над могилой.
0: Обманет, не придет она.
1: Беги, вот он. Приду, мой милый.
2: Алеко спит. В его уме виденье смутно играет.

0: Он с криком, пробудясь во тьме, ревниво руку простирает, но обробелая рука покровы хладные хватает. Его подруга далека. Он с трепетом привстал и внемлет. Все тихо. Страх его объемлет, по нем текут и жар, и хлад. Встает он, из шатра выходит, вокруг телег ужасен бродит. Спокойно все, поля молчат, темно, луна зашла в туманы, чуть брезжит звезд неверный свет, чуть по росе приметный след ведет за дальние курганы. Нетерпеливо он идет, куда зловещий след ведет. Могила на краю дороги вдали белеет перед ним, туда слабеющие ноги влачит предчувствием томим, дрожат уста, дрожат колени, идет, и вдруг... Или это сон? Вдруг видит близкие две тени, и близкий шепот слышит он над обесславленной могилой.
1: Пора.
2: Постой.
1: Пора, мой милый.
2: Нет, нет, постой. Дождемся дня.
1: Уж поздно.
2: Как ты робко любишь. Минуту.
1: Ты меня погубишь.
2: Минуту.
1: Если без меня проснется муж.
3: Проснулся я! Куда вы? Не спешите оба! Вам хорошо и здесь, у гроба!
1: Мой друг, беги, беги!
3: Постой! Куда, красавец молодой? Лежи!
1: Олеко!
2: Умираю!
1: Олеко! Ты убьешь его! Взгляни, ты весь обрызган кровью! О, что ты сделал?
4: Ничего. Теперь дыши его любовью.
1: Нет, полно. Не боюсь тебя, твои угрозы презираю, твое убийство проклинаю.
3: Умрешь и ты!
1: Умру, любя.

Восток деницей озаренный сиял. Алеко за холмом с ножом в руках окровавленный сидел на камне гробовом. Два трупа перед ним лежали. Убийца страшен был лицом. Цыганы робко окружали его встревоженной толпой. Могилу в стороне копали. Шли жены скорбной чередой и в очи мертвых целовали.

Старик-отец один сидел и на погибшую глядел в немом бездействии печали. Подняли трупы, понесли, и в лонах ладной земли чету младую положили.

0: Алеко издали смотрел на все. Когда же их закрыли последней горстью земной, он молча медленно склонился и с камня на траву свалился. Тогда старик, приблизясь, рек:
1: «Оставь нас, гордый человек, мы дикие, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов, но жить с убийцей не хотим».

ты не рожден для дикой доли. Ты для себя лишь хочешь воли. Ужасен нам твой будет глаз. Мы робки и добры душою, ты зол и смел. Оставь же нас. Прости, да будет мир с тобою.

сказал, и шумною толпою поднялся табор кочевой с долины страшного ночлега, и скоро все вдали степной сокрылось. Лишь одна телега, убогим крытая ковром, стояла в поле роковом. Так иногда перед зимою, туманной утренней порою, когда подъемлется с полей станица поздних журавлей и с криком вдаль на юг несется, пронзенный гибельным свинцом, один печально остается, повиснув раненым крылом. Настала ночь, в телеге темной огня никто не разложил, никто под крышею подъемной до утра сном не опочил.

волшебной силой песнопения в туманной памяти моей так оживляются видения то светлых, то печальных дней.

стране, где долго-долго брани ужасный гул не умолкал, где повелительные грани Стамбулу русской указал, встречал я посреди степей над рубежами древних станов телеги мирные цыганов смиренной вольности детей. Но счастья нет и между вами, природы бедные сыны, и под издранными шатрами живут мучительные сны, и ваши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты

0: красные росли. Сегодня воспоминаниям предается наш бывший коллега, а ныне писатель и сценарист Дмитрий Иванов.
1: Всякий раз, усаживаясь у этого микрофона, я со сладкой ностальгией вспоминаю 60-е годы, к счастью, пока еще 20 века, когда я именно в редакции передачи «С добрым утром» получал зарплату за свой титанический труд. Каждое лето столицу обычно покидали писатели, поэты и композиторы, не говоря уж о певцах и артистах. И мы лихорадочно искали им замену. Так мы заставили запеть артиста из театра имени Пушкина Лёва Барашкова. Так в Гнесинке был отловлен и доставлен к микрофону некий юноша из Днепропетровска по фамилии Кобзон. Но кое-какие кадры нам приходилось воспитать в собственном коллективе. Так из редакторов выбился в большие писатели Володя Санин, в известные режиссеры Марик Розовский, а Миша Артов, так тот вообще в православные священники. Володя Войнович, прежде чем стать знаменитым прозаиком, сочинил тут «14 минут до старта», «Рулоты» и другие весьма известные песни. Один из наших музыкальных редакторов стал любимым детским композитором. Я говорю о Боре Савельеве. Как-то я имел удовольствие представлять вам наш с ним мюзикл «Сокровища капитана Флинта». Немало песен написал я и с другим нашим музыкальным редактором, тоже композитором Романом Майоровым. Вот недавно в своем пыльном домашнем архиве я наткнулся на гибкую пластиночку 30-летней давности. На ней песня, написанная мной вместе с Игорем Грановым, руководителем когда-то очень популярного вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары». А поет ее непременная участница чуть ли не всех тогдашних передач «С добрым утром». Вот несмотря на не очень хорошее качество записи, кто-то из вас, наверное, узнает сейчас голос когда-то очень популярной певицы.

0: нам не дает в сказку поверить.
1: Ну, как вы угадали, кто пел? Ладно, я не буду вам морочить голову, это была Аида Ведищева. Вот я назвал ее и сразу же вспоминаю один забавный эпизод. На Мосфильме в те же 60-е годы, всего того же 20 века, по нашему с Володей Трифоновым сценарию снимался музыкальный телефильм «Весенняя фантазия». На главную роль нам удалось уговорить Наташу Фатееву, нашу соученицу по институту кинематографии. Ну, согласие-то она дала, но с одним условием. В картине она будет петь сама. Ну, куда деваться? Надо попробовать. Ну, получилось у нее, прямо скажем, не очень. И тогда мы с композитором Сашей Зацепиным быстренько подсунули запись той же песни, но сделанную накануне профессиональной певицей. Наташа внимательно послушала эту запись и сказала: «А что, по-моему, довольно прилично. Я даже сама не ожидала, как вам кажется?» Ну и все, разумеется, стали горячо уверять, что запись великолепная. Ну, таким образом, все остались в выигрыше, а потому, я надеюсь, нам простится та давняя невинная хитрость. Да, о главном. Запись, как вы догадались, была сделана Аидой Ведищевой. Сколько же экранных героинь пело ее голосом? Но вы знаете, одно дело, когда певица остается за кадром по соображениям художественным, и совсем другое, когда по соображениям, так сказать, идеологическим. Теперь она, увы, как и многие, живет в Штатах и недавно приезжала в Москву как зарубежная гостья. Она продолжает петь и продолжает помнить тех, кто относился к ней по-доброму. Давайте и мы не будем ее забывать, хотя сегодня она для нас поет уже по-английски.

0: Последнее письмо Ашхен Аванесовны Оганян. Страница из романа Юрия Германа «Я отвечаю за все». В кабинете главного врача Богословский застал читающего письмо Владимира Афанасьевича Устименко, бледного, ничего как бы не слышащего и не понимающего. Каким-то вдруг сорвавшимся глухим голосом он представил Богословскому юношу, высокого и худого, который неподвижно сидел, упершись руками в острые колени. «Познакомьтесь», — прокашливаясь, произнес Устименко, — «это наш новый доктор, Вагаршак Саинян, ученик Ашхена Аванесовны». «Как же Ашхена Аванесовна здравствует?» — спросил Богословский, наслышанный от Устименко про знаменитых фронтовых старух. «Вернулась она в свою Армению?»
1: «Ашхена Аванесовна скончалась неделю назад», — сказал Устименко, и, ни на кого не глядя, вышел из своего кабинета в санузел первой хирургии. Тут он, заперся на задвижку и, тряся головой, зажимая рот ладонью, почти взвыл от нестерпимого ужаса этих потерь. Так здесь он и расстался навечно с двумя старухами, которых недостаточно ценил, покуда они были живы и делали из него человека. Здесь, у зеркала еще не отмытого от извести, он провел минут 20, стараясь собраться с мыслями и все понять до конца. Потом, побродив по тихим коридорам, он вернулся в свой кабинет и опять придвинул к себе письмо Ашхена Аванесовны, пришедшее действительно с того света. И суровая нитка, которой Ашхен прошила свое послание, была тут. Он спрятал ее почему-то в бумажник и кусочки бурого сургуча, которым она запечатала последнее письмо. Все по правилам, как положено для корреспонденций под грифом «Совершенно секретно».

0: 11 декабря 1946 года. Наш дорогой Володечка, вы получите это письмо только в том случае, когда я перестану существовать. Что, как вам хорошо известно, назначено всем нам рано или поздно. Впрочем, профессор Карл Эрнст Байер, учитель моего деда, вовсе не был убежден, что должен умереть. Поскольку, правда, известно, что все люди пока что умирали, но это вовсе не аксиома, а основано лишь на практическом опыте, который вполне может измениться. Байер, разумеется, умер. А дед мой, недурной, кстати, впоследствии клиницист, сказал, еще один опыт провалился. И все-таки, товарищ полковник медицинской службы, кто вы, полковник или подполковник? Я запуталась. Помню только, что вы быстро нас с Зиночкой догоняли, и не только в смысле погонов, но и как врач. И все-таки, черт подери, Володечка, что-то мне грустно. Лежу в моей больнице, в которой еще много надо сделать, чтобы довести ее хотя бы до высот нашего милого медсанбата. Я лежу, а лежачий главврач чего стоит? Конечно, кричу, разумеется, ругаюсь, уже вернула себе свой фронтовой авторитет. Меня и тут называют старой чертовкой и ведьмой. Что по-армянски не менее выразительно, чем по-русски. В общем, доктор Володя Иштербе, как сказал удивительный доктор Чехов, умирая. Я слишком опытный врач, чтобы заблуждаться в таком элементарном случае. И знаете что, мой дорогой, мы с вами об этом никогда не говорили, но статистика жертв войны неточная. Они умеют считать, эти считающие товарищи, но в принципе они неправы. И моя Зиночка, и многие знакомые, и незнакомые наши товарищи по войне и по войнам, уже умершие и умирающие сейчас. И я, чертова старуха, как все звали меня в медсанбате, все мы, красиво выражаясь, жертвы тех невероятных нравственных, а не физических, конечно, перегрузок, которые выпали на нашу долю в те тяжелые годы. Ни один поток, вы еще не забыли это слово, вы не представляете его в виде мелодично струящейся водички в виде ручейка или речечки. Вы, Володечка, помните, какие это были красные ручейки. Так вот, повторяю, ни один поток раненых не обходился нам, медработникам, даром. С каждым, даже сравнительно легким потоком наносились травмы нашей нервной системе, нашим сердечно-сосудистым системам. Так вот, статистики должны прокрутить на своих арифмометрах еще и нас. А тогда менее оскорбительно умирать после войны в кровати от полного набора старческих недугов. Тогда и ты погибла за честь и свободу нашей Родины. Черт возьми, написала 6 страниц и измучилась. До завтра. У вас в больничном городке крадут? У меня не хватило сегодня больным рыбы. По весу все было в порядке и даже с излишком, а на обед не хватило. Поймаю и убью. Продолжаю. Я устала, товарищ Устименко. Я устала страдать. Я смешу себя, смешу других, но мне не смешно больше. А другие улыбаются из вежливости. Ах, Какая дрянная, какая жестокая баба природа, когда она берется за расправу с нашим братом-человеком. И обидно мне к тому же. Что я ей сделала, этой стерве природе? За что она меня так отвратительно скрутила напоследок? Я опухла и посинела. А за что? Может быть, для равновесия. Но разве я была уж так хороша в молодости? Мудрая природа, добрая природа, спокойная и вечная природа. Нет, не подходит мне товарищу Стеменко это лепетание по поводу никогда и ничем не превзойденной мудрой, разумной, вечной природы. А смерть великих – это тоже мудро. А умирающие дети – это как? Нет, Володечка, вы даже представить себе не можете, как бешеные я ненавижу эти восторги перед величием и мудростью праматери природы, когда можно и должно только восторгаться величием и смелостью человека, силой его разума, который, несмотря на инквизицию, несмотря на тысячелетия запугивания Богом и чертом, все-таки двинулся на эту самую мудрую и добрую природу в атаку. И, конечно, покончит со всей той чепухой, от которой мы сейчас безропотно протягиваем ножки. Откладываю стело. Кажется, прояснилось с рыбой. Сейчас буду чинить суд и расправу. То-то полетят головы. С рыбой все оказалось просто. Ее съела собака нашего сторожа Гриши. Хорошо они придумали. Но меня не проведешь. Я-то знаю, сколько может съесть самая большая и самая голодная собака. Бедная Гришина собака. Надо же такое взвалить на эту кроткую дворнягу. Посплю, а завтра напишу про самое главное. Если бы поспать, как спалось когда-то, одну ночь спокойного сна. Ведь не может же человек совершенно не спать. Ах, мудрая природа!
1: Арсена Ванесовна, выключить свет.
0: Пожалуйста, милая, пожалуйста.
1: Хорошо.

0: заметила, пережив еще ночь, что пишу вам, Володя, не столько письмо, сколько то, что в дни моей юности называлось брошюра. Не сердитесь, сердитый Володечка. Мы ведь друг друга не слишком утруждали письмами.
1: А помните, как я прилетела к вам в аэроплане, и мы потом кутили? Это не полковник, это Баба Яга. Помните? Воспоминаний пустяков хватит. Вдруг не успею про самое главное. А я откладывала, трудно писать про главное. Очень почему-то трудно. Так вот что. Вы пригласили и меня, и Зиночку к себе, мой дорогой. Не скрою, я даже растрогалась, читая ваше письмо. И ваше письмо Зиночке я тоже прочитала бы. Оно, конечно, очень бы ее порадовало. Но Зиночка умерла. Это ужасно. С тех пор совсем разболелась и я. Нет, ничего угрожающего не было поначалу. Да если бы и было, разве от нее узнаешь, что ей плохо? Но все дело в том, что она вообще была замучена в это время. Видите ли, ее не хотели зачислить ко мне в больницу. Да, почему-то не хотели. Прошла какая-то загадочная волна, что здесь слишком много повсюду своих. И если я просила Бакунину, то мне предлагали Иванову. Дурак, деревянная голова, бандит с большой дороги, казнократ, таких нужно расстреливать. Он имеет наглость спрашивать у меня, почему я тащу за волосы своих. Нет, об этом я не могу писать. Теперь я напишу завтра или вечером. Ох, нужно писать скорее.
2: Бульончик принесла вам. Очень вкусный сегодня бульон.
0: Спасибо. Пишу вечером. Извините за неразборчивые строчки. Постараюсь писать получше. Конечно, я не говорила Зиночке, что ее не оформляют. Она демобилизовалась, я ее уговорила приехать ко мне. Путь немалый. Зиночка сразу приехала. И тут начались эти унижения. А она, вы знаете, человек ранимый. Ну, в общем, Зиночка поехала в горы к больному, простудилась и умерла. Пневмония. То, от чего сейчас умирают редко. Но если нету воли жить. А она сказала... Теперь тебя, Ашхен, будет свободнее. Ох, Володечка, я не могу это вспоминать. Я убила бы того, кто это сделал. Человека можно обидеть, как ранить, а ранить можно смертельно. И обида может быть смертельной. Зиночку мы похоронили. И эти похороны были уже выстрелом в меня. В старые годы писалась горячка. Сердце ей до горячки отказывало, а теперь и вовсе не тянет, как говорят шоферы про мотор. Конечно, коллектив наш меня не оставил вниманием, даже начальство навещает и привозит цветочки. Но ведь Зиночки нет. А я этому начальству писала, унизительно просила принять меня. Времени, видите ли, не изыскал. Ну, хорошо. Ладно, что теперь про это? Теперь про другое. Тоже для меня нелегкое. Вы знаете, Володечка, что я одна на свете. У меня не было ни мужа, ни, как пишут в романах, любовника. Я очень хотела ребенка. Не смейтесь, такие признания от старухи, да еще именно от меня, могут пробудить искренний заразительный смех, не так ли? Но, милый мой Володечка, это совсем не смешно. Меня не то, что никто не полюбил. Я со своей внешностью на это, разумеется, и не претендовала. Но ко мне никто никогда не отнесся как к женщине. Ну что ж, я стала курить табак, ругаться как мужик. Но ребенка-то у меня не было. Можно не родить, но нужно воспитать ребенка. Можно не воспитать, но нужно отдать себя ребенку. Это не так уж важно, ваш он или совершенно чужой. Это определяется только тем, что вы вложили в него и в каком количестве. Я разумею, конечно, не глюкозу и белки, а силу чувства. Я хотела взять себе чужого ребенка, но это было не просто в глуши. Ему бы рассказали, что он мне не родной. А пока я это решала, все перепуталось в моей глупой жизни. Я полюбила. Нет, не думайте ничего такого, пожалуйста. Я полюбила чистой, так называемой идеальной, платонической любовью женатого человека и к тому же любящего свою жену. Это был Володечка, замечательный человек, светлый и умный, сильный и добрый, великодушный и тонкий, образованный и простой. Это был не врач, не инженер, это был профессионал-революционер, комиссар от Бога, по призванию комиссар, знавший 4 языка, образованный философ. Он умел отогреть любое сердце и одним только юмором, иронией, смехом уничтожить публично, превратить в ничтожество врага нашей советской власти. Можете думать, что это патология, но я полюбила его жену тоже. Да и как можно было не любить Люсю? Люсю, которая думала обо всех, кроме себя, которая раздавала свою получку еще до того, как успела получить, которая считала гадостью и мещанством иметь более одной юбки и одного платья, потому что другим похуже. Одинокая баба-яга в молодости, я прибилась к их дому, я возилась с их ребенком, я не могла провести единого дня вне их семьи. И самое главное, самое удивительное в эту пору моей жизни, меня полюбил их сын, Вагаршак Сайнян. Полюбил, привязался, перешел на «ты». А ведь меня никто не любил. Даже кошку я не умела держать при себе. Они меня бросали, во мне и для кошек было что-то отталкивающее. Были 3 кошки, и все ушли. На войне не считается, там они принуждены были мириться со мной из-за Зиночки. Именно Вагаршак сказал мне слова, которые я никогда ни от кого не слышала. «Тетя Ашхен», — сказал мне совсем маленький и чрезвычайно исполненный чувство собственного достоинства Вагаршак, «ты ведь очень красивая!» Заметьте, он не спрашивал, он это категорически утверждал, маленький трудяга Вагаршак. Этот мальчик очень любил работать, он всегда что-нибудь носил, дрова, корзину, камень, даже когда еще не умел говорить. Вот он принес дрова и сказал, что я очень красивая.
3: Но почему, поразилась я, ни в одной маминой подруги нету такого носа и таких хороших черных усов, сказал Вагаршак четко и ясно. Он всегда говорил четко. И он опять принялся носить дрова, небольшой мужчина, у которого хлопот полон рот. А потом мы с ним готовили обед, и я плакала. Мы с ним вдвоем в пустой квартире, как будто и правда у меня есть сын, на которого можно положиться. Впоследствии выяснилось, что на него действительно можно положиться. А пока что я была счастлива. Какое мне дело, что у него есть мама, Люся. Люся же нам не мешала, а отец тем более. Вот так, мой дорогой Володя, отыскался человечек, которому я оказалась нужна. И даже очень. Я занималась с ним, я подтягивала его в школе. Я, каюсь, свернула ему мозги на бекрень, влюбив его в медицину. Я, дорогой Володя, почувствовала, не улыбайтесь, в этом ушастом, нервном, всегда взвинченном мальчике я почувствовала гения. Да, я и никто иной. Фу. Больше не могу.
1: Сейчас меня станут колоть. Вы написали мне, что дочка ваша растет и умнеет. Рожайте, рожайте больше детей. Это нужно самому себе, когда начинаешь загибаться. Как говорили наши матросы в медсанбате. Вот у меня есть вагаршак, и мне не то чтобы вовсе не страшно, а как-то полегче. А если бы не было?
2: Укол, пожалуйста, Арсения Ванесовна.
1: Повыше, повыше.
2: Вот здесь?
1: Угу. Хорошо. Спасибо.

0: Здравствуйте, доктор Устименко. Доброе утро. Ночью я чуть-чуть не отбыла в дальние края. В общем, я там нынче побывала. И знаете, Володечка, ничего особенного. Черно, тихо, пусто и неинтересно. А вернулась и устроила им такой переполох, что сейчас они собрали чрезвычайную летучку. Оказалось, что покуда они крутились вокруг меня, в гинекологии произошло ЧП. И довольно безобразное. Ладно, а то я не успею про дела личные. Теперь самое трудное. В ноябре 1937 года под праздники явились три человека, арестовали отца и мать Вагаршака. Они арестовали этих двух самых лучших людей и расстреляли. Мы остались вдвоем с моим мальчиком. Его исключили из института, меня из партии. Я не отмежевалась, он тоже. Меня выгнали с работы. Мальчик пошел в грузчики. Он кормил меня. А я скрывала от него, что отец и мать расстреляны. Ах, как трудно, как невозможно даже сейчас, когда миновало столько времени, про это писать. Мне сказали тогда, объяснили, что гражданин Саинян продался какой-то там разведке за 5000 долларов и вовлек в преступную деятельность свою жену. Ну вот, я не могла сказать мальчику, потому что я хотела, чтобы он был коммунистом, как его отец. Я знала и знаю, Володя, что какие бы беды на нас ни обрушились, мы коммунисты и коммунистами умрем. Я была дружна с прекрасными людьми, и они все были коммунистами. В самые трудные дни моей жизни мне помогали коммунисты. Мы ошибались и не понимали, мы путались и не знали, кого винить. Но я не могла, чтобы мой мальчик возненавидел то, ради чего и чем жили его отец и мать. Ради чего погиб на царской каторге его дед. Возненавидел то, что было главным в моей жизни. Еще несколько слов завещания, если уж считать эту страницу таковым. Володечка, учите Вагаршака тому, чтобы он был в своей научной деятельности всегда совершенно безжалостным к собственному тщеславию, как и вообще к человеческому тщеславию. Понимаете? Тщеславие в работе – это гадость и грязь. И пусть будет врачом. Прежде всего, врачом. Ох, устала. Устала, Оганян, устала. Трудно. Так много еще нужно вам написать, а сил нету. Мне тяжело было в войну, Володечка. Я билась с мальчиком за него самого. Я билась в письмах и не знала покоя. Он как бы ускользал от меня, а я боялась только одного. Я боялась, что он уйдет в нравственное подполье, что он потеряет свою советскую власть. Ну, а наше общество лишится талантливого человека. Не говоря уже о том, чего лишусь я, как стану доживать. Ну, и тут нашлись коммунисты, которые все поняли и помогли ему обрести самого себя в ту пору. Вагаршак понял. Надо собраться, надо быть человеком. Случилось ужасное несчастье, но нельзя предавать все то, ради чего дана человеку его единственная жизнь. Так он написал ту свою работу, которая наделала шума в институте и о которой он сам вам расскажет. В общем, теперь вы знаете все. Мой дорогой Володя, не знаете еще только, что мой Вагаршак после моей смерти, он должен меня похоронить, я имею право на этот комфорт. поедет к вам. И вы своротите горы. Вы не отступите и не отступитесь. Мой мальчик, мое дитя, единственное, что у меня есть, моя гордость, станет тем, чем он должен быть, коммунистом. Вы понимаете всю сложность задачи, доктор Устименко? Но ведь я за вас поручилась. Вы мое продолжение. Вы теперь все равно, что я в рядах нашей партии. Вагаршак не может, не вправе остаться в стороне. Свернуть на тропочку, съехать в обыватели. С вами он, конечно, хлебнет горе. Вы же единственный, который все знает лучше всех. И вы всегда, во всяком случае, всем судья. Так было на войне. Или сейчас вы другой? Правда, даже тогда у вас были некоторые симпатичные черты. А когда я вас заставляла есть, то мне казалось, что это Вагаршак. Послушайте, Володя, как странно, что я никогда не получу ответа от вас на это письмо, а? Так вот, хотите, не хотите, а Вагаршак приедет к вам вместо меня и покойной Зиночки. Не огорчайтесь, он талантлив. Это не потому, что он дитя моего сердца, я достаточно требовательна и наблюдательна для того, чтобы отличить ординарные способности от таланта или даже гения. Где-то давно я вычитала удивительно самодовольную филистерскую фразу о том, что талант – это только упорство, умение сидеть, нечто вроде упрямства зада. Низкое мещанское и жалкое представление. А если гений раним, тогда как? Разумеется, в условиях общества буржуазного основное – это умение сидеть наравне с пробивной силой. Или пробивная сила даже существеннее. Ну, а у нас? Разумеется, упорство в достижении намеченной цели – свойство отличное. Только ведь иногда оно отсутствует. Вот здесь и должна сыграть роль организация общества. Немного отдохну и допишу самое последнее.
1: Градусник, пожалуйста.
0: Рыбу так и не нашли?
1: Нет, не нашли. Но зато отыскались два хомута для лошадей. Их никто не крал, они просто на чердаке были.
0: Наконец-то я смогу спокойно спать из-за хомутов. Продолжаю. Вагаршак не упорен. Он обидчив и ломок. Он не выучен требовать и настаивать. Он стеснителен и не уверен в себе никогда. У него возникают десятки идей, многие из которых отмечены печатью гениальности. Не надо бояться этого слова. Но он их сам забраковывает и швыряет в мусор, потому что умеет увлечься другим, иным, новым. Его необходимо поддерживать, но от него можно и требовать. Вот и все, Володя. Это письмо я прошью нитками и запечатаю сургучом. С этим письмом Вагаршак приедет к вам. Я не накопила ему никаких денег, и у нас нет никаких вещей. Я не успела. Прощайте, Владимир Афанасьевич. Прощайте, мой дорогой. Пожалуйста, не ругайте меня. Это ведь моя самая последняя просьба. Больше не будет. И обратилась я именно к вам, потому что верю вам. Верю в ваши нравственные и жизненные силы. Верю, что Вагаршак с вами не будет одинок сердцем. А это всегда так грустно. Нет, вы в нем не разочаруетесь. Так же, как и он

0: Отчего нет Леонида? Только бы знать, проданы имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что я даже не знаю, что думать. Теряюсь. Я могу сейчас крикнуть, могу глупость сделать. Петя, спасите меня, голубчик, говорите мне что-нибудь, говорите.
1: Ну, продано сегодня имение или не продано, не все ли равно? С ним давно покончено. Нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая, успокойтесь. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
0: Ну какой правде? Вы видите, где правда и где неправда? А я вот точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Ну скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед. А не потому ли, что не видите, не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, вы честнее, вы глубже нас. Но вдумайтесь, будьте великодушны, ну хоть на кончике пальца, ну пощадите вы меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так нужно продавать, ну, продавайте меня вместе с садом. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня. Добрый, хороший вы человек. Пожалейте.
1: Вы знаете, я сочувствую вам всей душой.
0: Но надо иначе это сказать. У меня сегодня тяжело на душе. Вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука. Я вся дрожу, а уйти к себе не могу. Мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя. Я вас люблю как родного. Я охотно отдала бы за вас Аню, клянусь вам. Да, голубчик, надо учиться. Надо курс кончить. Вы ничего не делаете. Только судьба бросает вас с места на место. Как это странно. Не правда ли? Да? Петя? Ну, надо что-нибудь с бородой сделать. Чтобы она росла как-нибудь. Смешно это, Петя.
1: А я и не желаю быть красавцем.
0: Петя! Ну, чистая душа! Я прощения прошу. Идем танцевать.
1: Идем.

0: «Вишневый сад» был одним из самых незабвенных спектаклей художественного театра.
1: Москва. Летние сумерки. Во дворе богатого старинного особняка, отгороженного от улицы высокой чугунной решеткой, на скамейке перед клумбой сидят две женщины. Клава, жена художника Кумакина, и Настя, дочь бывшего владельца особняка Гвоздилина. В руках у Насти гитара.
2: Ох, и бесновались мы вчера. Даже сейчас угар в душе. Вот что значит НЭП, Клавочка.

Новая экономическая политика советской власти. Петя Хонта. Все равно года проходят через...

0: прежним звоном хороша.
1: Романс модный.
0: Да. Живу по моде и пою по моде. Не выношу, Клавочка, анахронизмов.
1: А что же это такое анархаизм? И не выговоришь.
0: Вчерашние моды и вчерашние взгляды, ласточка.
2: В раскрытом окне второго этажа показалась молодая женщина. Увидев Настю, она плотно закрыла окно.
0: О! Вот! Вот, возьмем для иллюстрации сестру нашего прославленного инженера Ипполита, Ирину Александровну. Вот он, анахронизм.
1: Скажи, пожалуйста.
0: Жизнь-то изменилась до ужаса, а она строит из себя кисейную барышню. Ведь только слепой не увидит, как по ней изнывает Федор Дятлов, она не мычит и не телится. Вот анахронизм. Ведь ей же не 20, а вот-вот все 30 пробьет. И такого мужчину не чувствовать, где-то же дико. А Федор мужчина очень выразительный, волнующий. Комиссар, черт возьми, у самого Ленина в охране состоял.
2: Через двор прошел высокий молодой человек.
0: О, вот он. Ну вот он и Ипполит. Ну скажи, ну что он такое, а? Ведь он только свою сталь варит и ничего не видит. Как про него в газетах написали, так возгордился. Женщину ниже декольте вообразить боится. Ну скажи, это нормально? Нет, нет, а почему? Потому что, видите, он очень идейный.
3: И не потому я их терпеть не могу, что я из какого-то другого класса происхожу. Потому что они считают меня недостойной, низменной.
1: Скажи, Настя, а вот вы были настоящие миллионеры?
3: Да, были настоящие. Отстой. Да. Я низменная. А вот ваш Валерий у меня в ногах валяется, руки просит. А я отказываю наотрез. И погубить могу мальчишку, глазом не моргнувши.
1: Да ты и так уж погубила. Это только братец с сестрой не замечает. Действительно неземные.
3: А ты, Клава, забыла военный коммунизм. Ты забыла, как мы с тобой на кофейной мельнице сосновую кору мололи. Не я этот военный коммунизм придумывала. Они идейные. И в том-то весь кошмар, что мы, серые людишки, живем пошлыми понятиями старого мира. А вот они, идейные, судят о нас по своим понятиям нового мира.
1: А ты вдобавок умная, Настя.
0: Так вот, имей в виду, дорогая моя, я ведь никого не гублю и губить я не хочу. А что у нас с Валериком получится с точки зрения нового мира, нам наплевать.
1: Так-то оно так, Настя. Но ведь новый мир может взять Валерика за то место, на котором он уроки учил. А вот тогда что?
0: Все равно года проходят через...

0: Анастасия!
1: Здравствуйте, товарищ Дятлов. Очень рада.
0: Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте. А руку? Руку? Ну, целовать я не прошу, это у нас вытравили феодализм. Ну, ладно. Но все-таки подать руку барышне надо или не надо?
0: Ну, да. Анастасия!
1: Ну?
0: Я могу достать для вас ордер на прекрасную комнату в центре.
1: Но.
2: Настя, немыслимый случай.
1: Да вы для себя бы постарались. Живете в страшной конуре.
0: Завтра вручу ордер, Анастасия.
1: Давно ли, Феденька, вы мне кусочки хлеба приносили? У себя от души их отрывали. А с тех пор, как НЭП воцарился, вы меня возненавидели. За что? Ордер мне расстарались, да? Не выносите Настю. И вот сейчас диким зверем на меня смотрите. Ну, Федор, почему? Ну, так вот что, сударь дорогой, вы, кажется, Валерика очень любите, да? Я тоже, представьте себе, к нему неравнодушно. Да вы не содрогайтесь, не содрогайтесь. Я знаю, что вы способны убить человека в минуту ярости. Я вас не боюсь. А может быть, у нас с Валериком сродство душ? Хоть он участвовал в Октябрьской революции, а я нет. Может быть, я как раз за это его и люблю.
0: Ну, переезжай, Настя, готов просить тебя.
1: Нет, Клава, ты посмотри, посмотри вот на этих неземных людей. А? Да какой наивный ты, Федор. Слушай, неужели ты думаешь, что Валерик не найдет меня в центре, в прекрасной комнате? Да ведь ему еще удобнее будет со мной встречаться. Эх, ты чудак. Феденька... Феденька, я вчера читала книжонку, знаешь, про какого-то мечтателя, который мечтает на обыкновенной ракете полететь на Луну. Так вот вы меня посадите на ту ракету. Я такая, я могу.
0: Ну, вот что.
1: Эх, все, что было, эх, все, что ныло, все давным-давно
0: повело.
1: Истомились лаской губы.
0: Ну не пой, я тебе говорю.
2: Зачем же выходить из границ?
1: Нет.
0: Ну, извините.
1: Скажи, что я делаю, а? Пою общеизвестный современный романс. Вот они, эти идейные. Жизни от них нет.
2: Действительно.
3: Из дома выбегает Ирина.
2: Что случилось, Клава? Федор Дятлов людям петь запрещает.
4: Странно.
2: Федор, что здесь произошло?
0: Сорвался я. Глупо это и неприятно, но вы поймите, Ирина Александровна, но я сюда на двор явился из другого мира. Там чистота, вершины, озаренные высоким солнцем, а здесь болото, грязь, лягушки квакают, поймите.
2: Да что вы, милый, голос срывается. Да где же здесь лягушки-то? Я что?
0: Вы? Да ну что шутить?
2: Ну вы сядьте, сядьте.
0: Настя здесь была вот со своими кабацкими куплетами. А я вот сейчас из Кремля, из Ленинского дома, весь под впечатлением. И Настя со своей гитарой. Ну неужели Ленин там живет для Насти? Думает, страдает... Для нее. Да у меня сердце от этого содрогается. Она ведь на глазах у всех, ее не выбросишь из жизни.
2: Я тоже Настю не люблю, но она мне не мешает.
0: Ох, напрасно.
2: Больно, что Валерий к ней неравнодушен. Но я думаю, что это пройдет, как первое юношеское увлечение. Вы напрасно горячитесь, сердитесь. Я верю. Таких, как вы. Для них и живет Ленин, а они для него, я хочу сказать, в широком смысле слова, для него.
0: Ясны вы. И душа у вас должна быть...
2: И душа должна быть ясная и светлая.
0: Ну да.
2: Дорогой Федор, ведь это же милейшие тургеневские слова. Ну, тургеневские, а теперь век Маяковского. А я его терпеть не могу и не понимаю, но и не люблю себя за это. И вам мой дружеский совет. Женитесь, Федор. Вам непременно надо жениться на очень молодой, беззаботный, красивый, румянец во всю щеку. А то вы с книжечками, да со своим горьким, сделались каким-то рефлектированным интеллигентом. Жаль, что Настя вам не по душе, а то вы сделали бы из нее прекрасную жену.
0: Что? Настя? Да вы понимаете, что говорите?
2: Что?
0: Так, значит, я в вашем понимании до высокой любви не дорос. Да. Ну да, читаю много.
2: Нет,
0: слова я... тургеневские. Интеллигентщина. Буду читать. Буду любить Горького и ненавидеть мещан. Буду любить мою мечту о прекрасном человеке. Да, и о прекрасной женщине. И это вы мне никогда не запретите.
2: Федор, да вы не убегайте! Обиделся? Странно. А может быть, он любит кого-нибудь? Странно. Кто это? Валерий, это ты? Ничего не вижу. Темно у нас на дворе.
3: На дворе совсем стемнело. На улице зажглись фонари, осветилось окно в комнате Ирины. Из-за угла дома выходит дворник Абдильда. За оградой возле калитки появился какой-то человек.
4: Абдильда!
5: Что за человек есть?
4: Ворон? Нет. Босяк? Нет.
5: Зачем в чужой дом ходишь?
6: Ну, положим, дом-то мой собственный. Здорово, Абдильда.
5: Хозяин!
6: Да молчи!
5: Буни-бу, ай-ала. Хозяин, господин Гвоздилин.
6: А, имя, отчество забыл, значит. Ну что ж, 5 лет хозяин в бегах находился, забудешь? Здорово, Абдильда.
5: Как здоровье?
6: Да никак.
5: Ну, здравствуй, что ли?
6: Коли жив, значит, здравствую.
5: Где был хозяин?
6: Где был, там меня нет.
5: Что же, права будешь требовать?
6: Вот с тобой посоветуюсь.
5: Ну и злой ты человек, напрасно, однако. Говори.
6: Нет, Абдильда, что я буду говорить? Ты говори.
5: Но какой интерес мне говорить? У тебя интерес есть, ты говори.
6: Нет, Абдильда Назарыч, мой интерес твой интерес. Ежели, предположим, ты мое состояние украл, так ведь я на Лубянку дорогу найду. И тогда уж я буду нищим, а ты капиталистом. Ну-с.
5: Гвоздилин, тебе человек охотником добро делает, а ты как собака есть. Пора мало-мало характер менять.
6: Кубышки целы.
5: Ну а куда денутся? Целы. Да, что?
6: Все 3.
5: Не считал, не трогал. Клумба во дворе на месте, цветочка растут. Выкапывай сам.
6: Ой, ну, Абдильдан, тише.
5: Сама кричишь.
6: Целый. Да воскреснет Бог, расточаться в рази его. Да воскреснет Бог. Подожди. Кто-то идет. Не наши ли?
5: Дочка твоя Настя и ее любовник. Тут, может, жених есть, прятаться хочешь?
7: Замолчи. Настя, подожди, я прошу тебя, останься. Подожди, Настя, ну подожди минуту. Господи, ты мне не веришь, ведь это доведет меня до безумия.
1: Верю, мальчик мой, но я замуж не хочу, понимаешь, не хочу.
7: Подожди, скажи мне, отчего? Ты же вся создана для любви, для замужества, для семьи.
1: Ой, какой ты глупый. Ты не понимаешь громадной разницы между любовью и замужеством.
7: Ну, почему?
1: Что такое любовь? Это сновидение. А замужество – это жизнь.
7: Но ведь я и хочу.
1: Но вот семья. Валерка, скажи, скажи, какую семью ты можешь дать?
7: Ой.
1: Да и вообще никакой семьи у вас, у большевиков, не получится. Вы ее сами разрушаете.
7: Ну, подожди минуту, останься, Настя. Я же для тебя живу. Ты хоть это-то можешь понять? Я же на преступление пошел ради тебя. А ты что думаешь? Вот эта вот угарная жизнь ничего не стоит? Эх, ты наивная.
1: Да, это я-то наивная. Да ты меня не смеши. А тебя никто не заставляет жить в этом угаре. Живешь, значит, тебе нравится. И мне нравится. Вот и все. А претензии предъявлять? Нет, извини.
7: Ну, подожди, Настя, ну для чего угар-то? Ведь только для тебя. Тебе нравится вот угар. Ведь я же тебя люблю.
1: Люблю, люблю. Ошалел ты, Валерка, от меня и от угара, от всего вокруг. А мы, женщины, такой любви не ценим. Порохом не согреешься. Прощай, я хочу спать. Скоро утро. Ну, прощай.
7: Подожди, богиня, прощай. Ты моя единственная.
1: Успокойся, успокойся, деточка. Ты много выпил. Потом увидимся, деточка, потом.
7: Настя! Ушла. Ох, предание собачье. Деньги. Ой, страшно как. Страшно как.
6: Слушай, Абдельза, он кто ж такой?
5: Это нам неизвестно.
6: Человек, я говорю, какой.
5: Дядь глупый.
6: Тоже тут живет?
5: Твой дом занимает. Большая зала, две комнаты. Два брата, одна сестра, доктор. Фамилии Сестрелецкие из Петрограда приехали.
6: Слушай, Абдельда, дочку большевики не обижали, да?
5: Ой, кто ее может обидеть? Никто не может.
6: Ой, мой характер. С комиссарами гуляла.
5: Ты мне дочку не отказывал? Я за ней не смотрел. Ты мне другое отказывал.
6: Помолчит.
3: Гвоздилин и Абдельда, озираясь по сторонам, подходят к клумбе. Гвоздилин нагибается, шарит руками по земле.
6: Подожди. О, Абдельда, о, целый. Целый. Ну, Абдельда, награжу. Вот тебе моя святая клятва. Да покарает меня он, Господь. Аллах. Слышишь?
5: Слышу, хозяин, я знал.
6: Скажи, неужели так и не посмел тронуться, а?
5: За такие штуки матросы здесь к стенку ставили.
6: А если бы не побоялся, то тронул бы.
5: Ты тронул бы.
6: Ой, сукин сын. Подожди.
5: А сколько ты дашь?
6: Да помолчи, тут золото, валюта. Выделю, не обижу.
5: Мне золото не надо. Червон скупи.
6: Куплю. Да, Абдельда. А этот негодяй, Федька Дятлов, который искал расстрелять меня, неужели он тоже жив, здоров?
5: Как раз жив.
6: О, здрасте какие. Тоже в моих апартаментах живет?
5: Нет, не захотел, в своем углу остался. Ой. Мать похоронил. Хороший человек есть.
6: Да уж всего хорошего. Убийца.
5: Для кого убийца, для кого нет.
6: О, вот как? Ты тоже и к нему Богу молишься.
5: Я не идейный стал, понимаешь? Дятлов идейный, ты идейный. А я ни туда, ни сюда, так себе. Сколько червонцев-то пообещаешь?
6: Да подожди, каналья. Дай капиталом овладеть.
5: Идет.
6: Кто? Неужели Дятлов?
5: Он самый.
6: Ой.
8: Доброе утро, Абдельда.
3: Увидев Гвоздилина, Дятлов машинально хватается за кобуру револьвера.
8: Вон кто. И ты приплюхал. Ну что ж, вяжи. Не трясись. Не к лицу. Ты меня на всю жизнь напугал. Это неплохо. Однако приплюхал. Откуда?
6: Откуда же? Из Крыма?
8: Не помогли ни Врангели, ни английские танки.
6: А что мне было тогда делать? Ты же грозился навсегда меня прикончить.
8: Это логично. И логично, что приплюхал.
6: А я приехал под своей фамилией, все документы в порядке.
8: Ну, а кто же говорит, что ты человек неумный? Никто не говорит.
6: А что ночью, то поезда все еще опаздывают.
8: Да теперь уже не важно, днем ли, ночью ли. Ты, как говорится, на данном этапе фигура легальная, даже нужная.
6: О, в непочи записываешь, Дятлов. Зря. Не пойду я в непочи.
8: Это интересно, почему же?
6: Я не спекулянт, а капиталист.
8: Ну и капиталисты НЭПом увлекаются, даже иностранные.
6: Аферы все это.
8: Ну, товары идут, торговля гремит.
6: Какая торговля? Пир во время чумы, а не торговля. Я должен тебе заметить, ваши газеты читаю и речи Ленина штудирую. Ведь это только дурачки могут радоваться, что большевики на старые потянули. Ты можешь перемениться. Ни за что ты не можешь перемениться. А Ленин прямо говорит, передышка для нового прыжка. Знаем мы эти прыжки, натерпелись.
8: Ну, хорошо. А программа чья?
6: Моя?
8: Твоя.
6: Да жить тихо, мирно свой век в родном уголке, если впустить.
8: Не верю.
6: Чему?
8: Да что тихо, мирно.
6: Один в поле не воин.
8: Это логично, но чем жить? Ведь такие, как ты, долго живут. Или, может быть, ларцы в стенках замурованы?
6: А ты постукай по стенкам.
8: Да черт их все обстукает. Да и время не то. Ну, до свидания. Будем видеться. С тобой интересно поговорить. Ты настоящий классовый враг.
7: Как?
8: Я говорю, сочувствующим не прикидываешься. Даже в НЭП не идешь.
6: Это верно, Дятлов. Ни ты мне, ни я тебе ничего хорошего в жизни не сделали.
8: Ну, вот и обменялись комплиментами. А ты что молчишь, Абдильда?
9: Я не идейный есть, понимаешь. Пойду улицу вести.
8: Ты смотри.
9: Да я не идейный.
6: Свершилось предсказание ихнего интернационала. Дятлов, все, я... Ничто. И стоит государство, советы, небылица. Кошмар, но стоит.
9: То, кажется, говори что.
6: А я говорю, вот ты улицы метешь, постовой на площади ходит, фонари с рассветом гаснут. Порядок, устойчивость. Прочность.
9: А народ что говорит? Народ говорит, крепка советская власть.
6: Что?
10: А что, правду говорит?
3: Огромный цех металлургического завода. Огненно-красный свет мартеновских печей освещает фигуры сталеваров. Инженер Ипполит Сестрорецкий дает последние указания старшему мастеру Сухожилову. Тот подходит к печи, смотрит через стекло в оранжевый глазок. А в красном уголке заканчиваются приготовления к приезду Ленина. На стенах, кроме плакатов и лозунгов, висит большая футуристическая картина. Старый рабочий Кузьмич с помощью юркого паренька расстилает большой красный ковер.
11: Ну, тяни, Броня, тяни! Сказано было, что они к 11 утра прибудут А я эдак-то с тобой и до 12 не управлюсь.
12: Ну и махина этот ковер. Пахнешь? Это архиереям, да раньше царям стелили такие богатства при старом режиме.
11: Ну, торопись же ты, Прошка, милая. Я весь в мыле, а он тары-бары разводит. Цари архиереи. Да ты их видал.
12: Царей не видал, сожалею. Теперь-то разве видишь? Ну вот, Кузьмич ровно, гладко идет. Мое почтение.
11: Наше счастье. Управились, еще время есть. А ведь важно это придумал Дармидон Сухожилов, а? Он знает, что к чему.
12: Чего он знает-то? Ничего он не знает, дурак старый.
11: Да вот оно и пригодилось. Дурак. Эти дураки-то заводское дело в России на ноги поставили. Одно слово мастера.
12: Замолкни, Кузьмич. Клянусь богом, он.
11: Что?
12: Бородка в кепке. Ленин. Вон, видишь, идет сюда.
11: О, и никто не встречает, а? А мы-то радовались, дорогу убирали. Эх, все волнения зря.
13: Кто придумал? Кто научил? Ну, кто допер до этого безобразия? Вы ковер стелили?
12: Ну, мы.
13: Для кого вы его стелили?
12: А это мы не знаем. Мы чернорабочие.
13: Где Ипполит?
12: Какой Ипполит?
13: Ну, Ипполит, инженер Сестрорецкий.
12: А, Сестрорецкий знаю. При входе. Минута!
13: Найдите! Ну, чего стоишь? Убирай!
11: Ты с ним один не управишь.
13: Ну, а я на что помогу? Ну-ка, давай!
11: Не совет.
13: Это почему?
11: Да боюсь, все равно увидит. Что ковер стелили один раз, дураки, а вот что при нем убирать будем, дураки, дважды. А там как знаешь.
13: Ну, черт. Ипполит, ну ты видишь, какая петрушка?
14: Да, глупо, но факт.
13: Ты смышленый.
12: Чего?
13: Кто этот факт вам удружил?
12: Что, где мы его взяли-то? А где? Кажись, у Сухожилова. Ну да, у Сухожилова.
13: Кто такой Сухожилов?
14: Мой лучший мастер. Дармидон!
15: Есть, Дармидон.
13: Ты, мастер, ковер приказал стелить.
14: Не я. Вот видишь, не он. Так был разговор в цеху, что надо бы в знак любви и уважения. А вообще кто приказал? Да никто.
13: А откуда он только взялся, этот проклятый ковер?
14: От старого режима остался.
13: Да сам ты от старого режима, мне это ясно как день.
12: Ого, остер, бритва.
11: Да чекист, видно.
13: Я вашего брата знаю, с таких вот. За шкаликами вам бегал.
14: Ну да, бегал. Бегал, да не мне. На всех не распространяй.
12: Да, чушь, но факт остается фактом. Эх,
13: каляка, им давно бы убрали. А ну, давайте.
12: Иду.
13: Идет.
14: Слушай, Федор, с кем это он?
13: Марья Ильинична Ульянова, младшая сестра. Ответственный секретарь газеты «Правда».
14: Ах, вот оно что. «Правда» про наш завод много писала. Ты читал?
13: Да идет. По ковру идет.
16: Маша, ты видишь, а? Думали мне царские жандармы, когда вели тебя в тюрьму, что ты с этой помпезностью и по ковру.
17: Володя, ведь это же очень нелепо.
16: Ну, конечно, нелепо. Ужасно нелепо и архиглупо. И все же это мы. Русь, матушка, что с нас взять? Ну, пойдем. Вы, Дятлов?
13: Я, Владимир.
16: Здравствуйте, батенька.
13: Здравствуйте.
16: Куда исчезли? Почему не показываетесь? Неужели это ваша затея?
13: Да что?
16: Смотрите, я... плохо вам придется. Вот Марья Ильинична возьмет и припечатает вас в «Правде» с басни Демьяна Бедного. И оскандалитесь во всероссийском масштабе.
13: Да как можно, чтобы я? Я сам хочу найти виновника.
16: Виновника? Да вот они все, виновники. По-моему, никто не возражал, значит, все и виновники. А вот кто придумал, вот это любопытно. Кто же? Кто? Впрочем, не будем выяснять. А ковер этот надо отдать в детский дом. Дети с удовольствием на нем будут кувыркаться.
18: Я ковер расстелил.
16: Так, простите, я и подумал.
17: Зачем же это вы?
18: Значит, Владимир Ильич не из простых смертных. Он вождь всего трудового мира. А выше его кто? Да никто.
16: Кто? Калинин.
18: Михаил Иванович.
19: Как? Не,
18: Неужели?
19: Вот видите, не знали. Опять ошибка.
20: Мастера.
21: Сухожилова.
20: Армидон Евдокимович, к Мартену.
22: Простите, Владимир Ильич, мастер должен к Мартену подойти.
19: Пожалуйста, пожалуйста. Постойте, постойте. Я что-то припоминаю.
23: Что же вы молчите, Федор?
24: Да неловко приставать с сентиментальными воспоминаниями.
23: Чудак, октябрь, по-вашему, сентиментальные воспоминания?
24: Ну, октябрь есть октябрь, но мало ли кого вы встречали в октябре.
23: Да я вас помню. С Дятловым. Ну, вот вижу, как будто вчера встречал.
22: Да, с Дятловым у входа в Смольный, на ступенях.
23: Здравствуйте, товарищ!
22: Здравствуйте, Владимир Ильич! Здравствуйте.
23: Удивительная штука! Товарища помню, а случай позабыл. А был какой-то важный случай.
25: Давно было, Володя.
23: Ну, как давно? 5 лет тому назад. Я ведь помню вещи более старинные. Но здесь... Жаль, жаль. Так вы и есть Ипполит Сестрорецкий.
24: Да.
23: Ну, а теперь о вас газеты пишут. Вы делаете сталь, не уступающую рурской.
24: Да, увы, это факт.
25: И это вас так печалит?
24: А, нет, не это. Ездят теперь, мешают.
25: Ах, вот она.
24: Ипполит, ну что ж.
23: Ну, для нас же вы специально красное сукно постелили.
24: Но я не о вас, Владимир Ильич.
18: Ну да, а у рабочего класса клеенки дома нету. На стол-то постелить.
23: Ну, я не думаю, чтобы они купили этот ковер на народные деньги.
24: Да он, этот проклятый ковер, сохранился здесь от старого режима.
20: Старый режим гоним в окно, а он лезет к нам в двери. Так-то, товарищи? Да.
23: А зачем же вы после такого важного замечания прячетесь за спины товарищей?
26: Они всегда там, меньшевички.
20: Привыкал, отдалился, теперь беспартийный.
24: Много вас таких беспартийных.
23: Вот видите, товарищи, как нелепость может обернуться контрреволюцией. Я ведь в беспартийность не верю, особенно меньшевистскую. И понимаю вашу реплику в том смысле, что вот, дескать, большевики отступают. Устроили НЭП и катятся к старому режиму. А мы, меньшевики эсеры, всегда сие говорили, и нечего нас за это карать. Но мы большевики, и на это будем говорить меньшевикам эсерам. Пожалуйте к ответу.
24: Верно.
26: Товарищ Ленин, не сочтите за труд обрисовать нам мировой вопрос.
23: Но меня редакция, правда, пригласила не для того, чтобы поднимать мировые вопросы, а посмотреть, как у вас делается сталь. Я, видите ли, по этому случаю проник с огромным удовольствием, потому что вся надежда, все наше будущее, вся наша жизнь в пролетариате, в котором никогда нельзя обмануться. Вот и у нас есть хоть капля стали не хуже немецкой. Значит, ни в какие окна к нам старый режим не заберется. А ковры что? Ковры тряпки.
22: Простите, Владимир Ильич. Наши мастера ждут вас, а то металл можно переварить.
23: С удовольствием. Маняша, ты не пойдешь?
25: Нет, я видела. Я с Дятловым хочу поговорить.
23: Хорошо. Куда?
22: Вот прямо, пожалуйста, идет не
20: поднимемся по ступенькам.
23: Здравствуйте, товарищи!
27: Здравствуйте. Под стекло, чтобы глаза прикрыть. Спасибо, а то очень товарищ. Яркий свет будет.
22: Спасибо, может, товарищ Полит.
23: Как это великолепно! Как великолепно! Как это здорово! Товарищ Ипполит, а можно мне туда вниз, поближе?
27: Хорошо.
0: Я что, думаю, товарищ, что мы сейчас пойдем туда.
3: В красном уголке остались Мария Ильинична и Дятлов.
24: Сядем, Мария Ильинична. Мне сдается, вы очень устали.
25: Да нет, Дятлов, я не устала. Другое. Почему это вы перестали бывать у Ильича?
24: Да не те времена, дорогая Мария Ильинична. Дятлов когда-то приехал в Питер охранять великого вождя социалистической революции. Я тогда и впрямь думал, что без моей железной руки великому Ленину никак невозможно. Романические были времена и святые.
25: Да, конечно, романические. А вы это слово понимаете в смысле романов?
24: С ошибками выражаюсь по-прежнему. А вы поправляйте, я не обижусь. Да я на вас ни за что не обижусь.
25: Да, нет, нет, можно сказать и романически. Но то, что вы перестали бывать у нас, очень нехорошо.
24: Да шутка сказать у вас. Зайдешь в эти кремлевские коридоры, побродишь и повернешь обратно. То совнарком заседает, то самые видные личности на приеме. Да что там толковать, государство, руль.
25: Да вы мне позвоните вправду, я сама с Владимиром Ильичем сговорюсь.
24: Ну,
25: любит он вас.
24: Волнует это. Не выразишь, как волнует.
25: А вы до сих пор в группе Дзержинского?
24: Да, теперь у нас там мало дела. Да на какую еще работу пошлют, не знаю. Вот Феликс Эдмундович прислал меня сюда организовать безопасность. А Владимир Ильич какой веселый приехал, ведь это же на редкость. Ух, при другом настроении он бы нас за этот ковер отхлестал, только держись.
25: Он болен.
24: Кто? Что вы сказали?
25: Владимир Ильич болен, очень опасно. Не придает значения, да по-настоящему и не знает.
24: Как?
25: Вы, Дятлов, молчите, у нас это держится в секрете.
24: Да нет, поверить страшно. Да не могу. Нет.
25: Страшный все-таки болен. Про Володю всегда говорят, что он великий человек. А что, собственно, такое великий? Просто это очень трудная вещь. НЭП, как вы думаете, легко совершить поворот, вести в отступление? Не в наступление, а в отступление. Не дрогнуть. А он даже ничуть не изменился, еще воинственнее, стал непримиримее. А ведь все это когда-то возникает в мозгу, обдумывается, превращается в политику. Мы, близкие люди, знаем, когда, всегда, во время самой кипучей работы, на прогулке, дома. Именно как молния у него возникает мысль, и он уже бегает по комнате, и руки где-то спрятались, и весь как в юности четко, и радостный, и лукавый, смеется. Но все это нелегко, Дятлов.
24: Но надо же позвать светил науки.
25: Светилы ничего не смогут сделать, если организм сам не справится.
24: Ну, как же?
25: Ну, будет об этом. Может быть, Владимир Ильич всех нас переживет.
24: Кажется, идут.
25: Ну, а жизнь как, товарищ Федор? Женились? Одиноки?
24: Одинок. Да теперь совсем. Отца мы погребли в первую революцию. Матушка ушла недавно. Проводил на Ваганьково.
25: Одиночество вещь неприятная. А вам, Дятлов, еще не поздно полюбить. Вы не любили?
24: Да любил. Да и теперь люблю одну достойную девушку. Но только ей невдомек, что это так.
25: А, старая история. Неравенство какое-нибудь есть?
24: Есть. В культуре. Но она врач, умница. Ну, а я, ежели меня в корни взять, приват-доцент слесарного ремесла, не звонко.
25: Но вы же говорите, что она умница.
24: Да очень.
25: Ну, а для умницы вы должны составить партию.
24: Не очень.
25: Да почему же?
24: Эх, Мария Ильинична, это сказка горькая.
25: Ну, Дятлов, вы же...
24: Идут. Идут.
1: Ну, вы, милые други, очень много потеряли, что не пошли с нами. Какая глубище этот мастер. Вот бы нам проводить наши заседания с такой организацией.
2: Я на него смотрел и все время думал, вот что нам не хватает, снизу и доверху.
18: Владимир Ильич, не почтите за обиду и унижение ответить на один мой вопрос.
2: Не почту, говорите.
18: Как вы узнали, что я должен был для вас ковер расстелить?
2: Так вы же сказали, что я вождь трудового мира.
18: Правильно.
2: А какой же я вождь, если я не могу понять такой простой вещи?
18: Вы отшучиваетесь, а ведь я могу задуматься.
2: Так это ж так просто. Вы человек старого покроя.
18: Правильно.
2: И старый покрой вам настоятельно повелевает придерживаться старины. А сейчас многие люди старого покроя честно думают, что у нас пошел возврат к старому. А меньшевики и эсеры помогают вам так думать.
18: Это удивительно.
2: Что именно?
18: Да мне удивительно не то, что вы жизнь правильно подмечаете. Мне удивительно то, что все ваши заметки вы на политику поворачиваете.
2: Вы мне сказали лестную вещь, потому что я политик до мозга костей. А вот так организовать дело, как у вас, у меня еще, к сожалению, пока не получается. А хотелось бы.
18: Может быть, может быть. Я не видел. Дед, смотря что делаешь. Сталь варить и прошка будет.
2: Кто?
18: Вон он, ухмыляется. Но государством управлять прошка не будет.
2: Будет.
18: Не будет.
2: Обязательно будет.
18: Владимир Ильич, вы тоже говорили, что каждая кухарка будет государством управлять. И что-то не получается.
2: Верно. Теперь не получается, потом получится, обязательно получится, когда каждая кухарка получит такой уровень развития, какой и не снится людям нашего поколения.
18: Да ведь тогда и кухарок-то не будет.
2: Вот об этом сам я и говорил. Только просто и коротко, чтобы люди знали, к чему им стремиться. А прошка... Будет. Будете?
4: Нет.
2: Неужели нет?
4: Ей-богу, нет.
2: Ну зачем же вы меня подводите?
26: Это он так миндальничает. Будет. Будет.
4: Да нет, неохота. Растратишься, а потом в бутырку полезай. Я к деньгам охочусь.
2: Как он меня подвел, а? Не хочет управлять государством, бутырки боится. Смотрите, какой конфуз. Вот бы сюда буржуазного сочинителя. Да он бы такое написал, что прощай навеки и советская власть, и мировая революция. А мы все-таки будем верить и в прошку, и в мировую революцию. Будем верить, товарищи?
5: Будем,
6: будем.
3: Рабочие уходят в цех. Ленин возвращается в красный уголок.
2: Вы, милые други, очень много потеряли, что не пошли с нами. А я верю в нашего российского прошку в 1000 раз больше, чем он сам верит в себя. Придет время, оно не за горами, когда Прошка осознает свое мировое значение, когда он уже не станет называть себя рабской кличкой Прошки. Горит в нем гениальная талантливость, страстная воля побеждать. Давно в партии, товарищ Ипполит?
7: Да нет, я коммунист молодой, вступил в 16-м году.
2: Да, не старый, но как это дорого. Инженер-специалист и в то же время член партии. Дятлов, бросайте ЧК, начинайте учиться. У нас совсем нет коммунистических инженеров, техников, врачей. Мы все безумные политики. А чтобы вот сталь варить, делать турбины, паровозы, иголки швейные, черт побери, у нас привычки нет. А тут еще в ярости и драки, и интеллигентов потеряли. Виновных и правых прироста нет, и все ведь это знают, а учиться не хотят. Вот ведь и Дятлов не хочет учиться.
24: Мне уже скоро 30, а надо начинать с дробей. Я с удовольствием встану к тискам.
19: А мы не к тискам вас пошлем, а учиться знанию живого дела направим вас, чтобы не командовали только и не чванились, что умеем марксизм соблюдать.
25: Владимир Ильич, поедем, ты устал, и мне пора. И не надо Дятлова ругать.
19: Да нет, я не Дятлова ругаю.
25: А кого же?
19: А всех их, что сидят на одном марксизме.
25: Но ведь они этого не слышат, а ты сердишься?
19: Да, это верно. Товарищ Ипполит, скажите, пожалуйста, вот что это за чертовщина?
5: Где какая, Владимир Ильич?
19: Да вот эта картина. Я на нее смотрю и сержусь. Что это? Неужели это человек?
5: Да, это рабочий. То есть тип, так сказать, художественный образ.
19: А вы что скажете, Дятлов?
24: Уклоняюсь. У нас тут с Ипполитом камень преткновения.
19: Откуда вы ее достали?
5: Мне автор подарил.
19: А что, у него идут плохо дела, если раздает? Чему смеетесь?
24: Да в самую точку попали.
5: Рембрандт умер в нищете.
19: Ах, вот как. Ну, тогда постойте. Значит, вы... сей сизый нос алкоголика и кубики вместо глаз находите гениальным искусством. Отлично. Я не буду коробить вашего эстетического чувства грубыми сравнениями, но я хочу просто узнать, что означает вот сей сизый нос?
5: То есть как он ничего не означает?
19: А что означает ничего не означающий сизый нос?
5: Могу объяснить.
19: Пожалуйста.
5: Вот вы, Владимир Ильич, вы в политике видите то, чего не вижу я, вот он и великое множество других людей. Вы согласны?
19: Ну, положим, мне не совсем удобно с этим соглашаться-то. Может быть.
5: Так вот этот художник тоже. Он обладает, так сказать, вторым зрением. Ну, обычное зрение видит человека и только. А вот второе... Второе видит его конструкцию, замысел в линиях и цвете. Я вас убедил?
19: Ну да, конечно, можно себе представить человека и в конструкции. Но скажите так уж нам на прощание правду. Смотрят на это художественное произведение ваши рабочие или нет?
5: Не смотрят, увы.
19: Что же они?
5: Ведь они люди труда, далеки.
19: Ох, мне кажется, здесь не то. И я хочу сделать смелую попытку объяснить, почему они не смотрят. Такие штуки страшно устраивают современных эстетов от буржуазии. Потому что в таких штуках человек превращается в урода, оплевывается, уничтожается как человек. А современная буржуазия по духу-то своему все более и более отдаляется от человека. Вот почему, мне кажется, люди труда и не смотрят. Инстинкт самозащиты и здоровья. Я вас убедил?
5: Нет. То есть, простите, Владимир Ильич, нет.
19: Почему же?
5: Насчет буржуазии я с вами согласен. Это так. Но, Владимир Ильич, ведь нужно же искать новое везде, а в искусстве в особенности. Вот даже когда сталь плавишь. Ну, я не знаю, я лично все время ищу.
19: Вы, товарищ Ипполит, я вам прямо скажу, восхитительный товарищ. Тысячу раз с вами согласен. Мы революционеры, мы не можем коснеть на старине. Новое нам всюду нужно, как воздух, потому что старое нас бьет бескультурием, мещанством, бюрократизмом, взяткой, чванством, ленью за новым будущее. Но какое будущее за этим получеловеком с деревянными глазницами, не знаю. Какими знаниями надо обладать, чтобы сделать новую марку стали? А вот эти... ляпают и уверяют новое искусство. Ну, была бы тициановская сила. Можно спорить, но уважать. Но что тут уважать? Ну, если он вас радует, товарищ Ипполит, то держите его.
5: Простите, Владимир Ильич, вот вы говорите, что буржуазия античеловечна.
19: А для чего мы 20 лет деремся, начиная с подполья? Лишь для того, чтобы высвободить человека из пут буржуазного варварства. И мы с вами же...
25: Владимир Ильич.
19: Едем. Едем. У меня сегодня день-то ведь не рабочий, праздничный.
6: Я по решению товарищей освобожден на целую неделю. Пекутся. Думают, что я устал, болен.
19: Вот как по-вашему, Дятлов? Я устал? Я болен?
24: Я вас давно не видел, Владимир Ильич.
19: Хитрит, а не умеет. Как же вы в ЧК-то работаете, если хитрить не умеете?
24: Ну, а кто же с вами хитрить-то умеет?
19: Со мной-то, ого, еще как хитрят. Ну, ничего, хитрите. Все равно у меня прекрасное настроение, и вы поедете со мной в горки отчитываться. А вам, товарищ Ипполит, самым официальным образом огромная правительственная благодарность и моя личная коммунистическая. Вы стоите на том фронте, где начинается всяческий социализм, экономический и духовный.
24: Спасибо, Владимир Ильич.
25: Разрешите мне от всей души поблагодарить вас.
24: Спасибо, Марья Ильинична.
3: Входят рабочие. Один из них подходит к Владимиру Ильичу и неловко протягивает большой букет сирени.
6: Ах, ах, чудаки какие. Я же не Собинов.
19: Впрочем, это, конечно, не мне, а даме все предназначается.
6: Маша, ты посмотри, какая свежая. Откуда? Где достали?
26: Не бойся. Отец мой выручил. Услыхал, что делается сейчас на заводе, догадался с девочкой сирень прислать. Не молодой он у меня, цветы разводит.
25: Спасибо, товарищи. Этот день надолго в памяти останется. Я специально попросила Владимира Ильича приехать к вам в цех. И эти живые встречи, право, окрыляют. Словом, не надо много объяснять. Очень вас благодарим.
19: Ну, и не будем больше вам мешать. И отвлекать вас от дела. Передайте привет вашему отцу немолодому. Сталь вы плавите прекрасно. Вот попробуйте переплавить вашего меньшевика беспартийного. Впрочем, это труднее. Маняш, смотри, ковер-то, ковер убрали. В детский дом его. Так не будете управлять государством?
6: Нет.
19: Как он меня подвел?
6: И художнику, товарищ Ипполит, и художнику скажите, что не надо деревянных глаз. Нехорошо. До свидания, товарищ.
19: До свидания, товарищи.
24: До свидания.
19: До свидания.
3: Комната художника Кумакина, заставленная подрамниками с холстами, законченными и неоконченными картинами самого различного содержания. Городские пейзажи с умышленно искаженной перспективой, портреты женщин, напоминающих змей, натюрморты с перевернутыми предметами. Клава, лежа на тахте, считает деньги. Кумакин работает, стоя у мольберта.
25: Кумакин, а? Кумакин. У нас денег осталось на 3 дня. На пиво сегодня не будет.
8: Мир мерзок и пошел. Ну ничего, Клава, ничего. Ипполит обещал мне заплатить за моего рабочего. Поднимемся.
25: Лавруша, милый, ну поверь ты мне наконец. Поверь, что все эти твои вот, не знаю, как их назвать, шедевры. Ведь это ж не шедевры, а чума. Одна чума. Рисуй русалок, и мы будем ужинать каждый день в Праге.
8: Клавдия, не смей. Кого ты опошляешь? Кого? Я единственный в России, кого великий Пикассо мог бы назвать своим настоящим последователем.
25: Опошляешь, Пикассо. Жрать нечего?
8: Все гении живут и умирают в нищете.
25: А я не гений, мне жить в нищете противно. И клянусь тебе, Кумакин, что я от тебя уйду. Да, а ты умрешь без меня. И не от нищеты, а от грязи. Ой, Господи, да чего же я их все ненавижу? Ведь чума, кругом одна чума.
8: Клавдия, у меня есть гигантская идея. Написать женский торс в восторге. Раздевайся.
25: Ни в восторге, ни в слезах. Я раздеваться больше не буду.
8: Почему?
25: Да, раздевалась. Стыла зимой, как покойник в морге. Позировала. Думала, дело получится. А ты с меня, вон, ящериц писал, да? Вот иди к черту, вот они.
8: Вы все, и ты в их числе, толпа. Это же мои лучшие вещи.
25: Ящерицы.
8: Да,

0: Трамвай с картиной не пустили.
1: Так. Понимаю. Бросаетесь шедеврами?
0: Нет, нет. Подожди, Кумакин, подожди. Здесь такое дело.
2: Оплатили.
1: И ты же сам называл эту вещь шедевром.
0: Ну, а я и сейчас могу сказать, что это, ну, шедевр. Но понимаешь, Кумакин, один очень умный человек, да-да-да, сказал мне, что вот такое вот античеловеческое искусство, оно требуется только буржуазии. Я много думал, устроил со своими рабочими дискуссию по этому поводу. Но вот они потребовали картину убрать. Извини.
1: Ну и плевать мне на всех вас. Клавдия, уходи от меня. И ты тоже, Ипполит, можешь меня покинуть. Все уходите. Буду жить один.
0: Один?
2: Да.
0: Не новое это, Кумакин.
2: Да он один потонет в грязи. О, ну уговорить его, Ипполит, написать что-нибудь дельное, а? Вот за русалок, например, на Сухаревке по 3 червонца за штуку дают. А какая там работа? Луна, чтоб желтая, вода голубая, а тело, чтоб розовое. Лавруш, я тебе день и ночь позировать буду.
1: Да плевал я на всю вашу буржуазную культуру, на всех ваших Тицианов.
0: И на Тициана даже.
1: Я гениальнее его. Тициан ваш богомаз.
0: Может быть, ты и гениальнее его, Лавруха, но ты ж безнадежно туп.
1: Клава, займи у него на пиво.
0: Ну, ладно. Слушай, вот что, папаша, нарисуй-ка ты нашего Валерика. А? Ну, назови картину «Юность», дай ты что-нибудь радостное. Ну, что это у тебя? Вот только жаль, что он немножко на Сережку Есенина смахивает.
1: Сережка Есенин. Сережка Есенин похож на кочан гнилой капусты.
0: Да ну.
2: Сумасшедшее все. Ну, как я с ним живу, не знаю.
0: Слушай, ну, почему же на кочан капусты-то?
1: Я его так вижу.
0: Чудак, ну ведь это ж смешно.
2: Вам смешно. У меня вот денег осталось на 3 дня.
0: Слушайте, Клав, знаете что? Поступайте к нам на завод, на работу. У нас же можно прилично зарабатывать.
2: Ну, а какая же я тогда жена художника?
1: Ступай за пивом.
2: Какие-никакие мы все-таки сливки общества. Да, вот в театре скажешь, твой муж Кумакин, люди глаза таращат. А вы завод, очень нужно, что вы, да, в жизни не поймете.
0: Да, слушай, Лавруха, начни ты жизнь сызнова, ну, с азбуки.
1: Что? Я? Русский Пикассо? Гений нового мира?
0: Да, ну, тогда черт с тобой. Живи один.
1: Мерзкая жизнь! Пошлая! За меня в Америке миллионы давали бы, а тут на пиво занимать приходится. Мещанство, толпа!
3: Утро. В большой, заставленной старой громоздкой мебелью комнате Насти полутьма. Настя только что встала. Она еще в халате и домашних туфлях.

0: Что ж ты молчишь, Анастасия? Я не хочу, чтобы ты бросалась ко мне на шею с воплями радости отнюдь, но хоть руку-то отцу протяни.
1: Здравствуй, папочка.
0: Постарел, общипался.
1: Да нет, ничего. Мужчина как мужчина. А где же твои чемоданы?
0: С коркой от Ялты до Москвы. С коркой хлеба, говорю, приехал твой отец. А жил там хуже турецкого святого.
1: Странно.
0: А у тебя здесь, дитя мое, можно сказать,

0: Полный будуар. Альков. Изящно. А что тебе странно?
1: Да то странно, папочка, что ты миллионы наши увез, а сюда с коркой хлеба приехал. Ограбили.
0: Попал я, когда мы бежали на юг, попал я под реквизицию. Латыши настигли нас, и все, что было на руках, беспощадно реквизировали. А кто тебе сказал, что я какие-то миллионы вывез?
1: Кто? Дворник. Он ведь твой верный пес.
0: Из всех слуг Абдельда один верным остался.
1: Да. Ну что ж. Сейчас кофе сварим. Пирожки мне девчонка приносит, те же, что были 5 лет тому назад, филипповские. Ну, поди, умойся, отряхни прах, ты находишься в родном гнезде.
0: Да, родное. Рыдать хочется.
1: Принесли тебя черти, папочка. Где я его помещу? Ничего. Пока тепло, пускай на чердаке живет. Прежде там студенты ютились, довольны были. Алло? Да? Чего ты? Нет-нет, ко мне нельзя, у меня чужие. Нет-нет, ни в коем случае не приходи. Я тебя категорически запрещаю. Ну, отряхнул прах. Папочка.
0: Ах, теснота какая. А помнишь, Настя?
1: Ты, дорогой мой, знай ниже следующее. Я ничего не забыла, но и помнить я ничего не хочу.
0: Тоже умно.
1: Да. А жить ты будешь наверху.
0: Выше-то, по-моему, некуда.
1: Некуда, чердак.
0: Как?
1: Да ты не удивляйся, папочка. Студенты снимали и радовались.
0: Ну что ж, я буду Бога славить. А позволь, Настя, тебя спросить, чем пропитание добываешь? Прости за прямоту, но кофе, пирожки, духи коти.
1: Дорогой мой, ты меня оставил в адское время, ты не сказал, чем мне одной жить, а что теперь спрашивать? А потом неучтиво с такими вопросами обращаться к молодой интересной особе. Но если фамильное чувство и гордость тебя волнуют, то знай, что основным своим капиталом я считаю порядочность. Я хочу вовремя и удачно выйти замуж.
0: И кровь моя, и рассудок мой. Ну да, я тебя с дороги расстелю.
1: Бабочка, бабочка, давай будем с тобою поменьше сближаться.
0: Безумная. Ну, неужели ты во мне отца не чувствуешь? Волнений не испытываешь.
1: Что-то очень мало испытываю. В мечтах я тебя люблю, папочка, а в реальности мы с тобой люди разных эпох.
0: Что?
1: Да, ты учти, например, что я на Казанском вокзале уборщицей работала.
0: Деточка моя.
1: Деточка моя. А ведь ты мог бы от миллионов гвоздилинских маленький кусочек деточки отломить. Пирожки. Ох, обожаю пожрать. Да-да, войдите. О! Я же сказала, нельзя.
2: Кто это?
1: Мой отец.
2: Ох, а ты сказала, чужие.
1: Конечно, для тебя это чужие, для меня родные. Папа.
0: Да?
1: Папа, познакомься. Валерий Сестровецкий. Просит руки, но безнадежно начиньон.
0: Видел я вас, молодой человек, сегодня на рассвете. Выпивши были зело.
1: Не умеет, набирает силы.
2: Настя, мне необходимо с глазу на глаз.
1: Между нами ничего нет такого, что надо было бы скрывать от родителей.
2: Да здесь другое, более серьезное.
1: Для женщины самое серьезное и интимное реноме.
2: А для мужчины самое серьезное. Тюрьма.
1: Тебя в тюрьму? Какой же ты мужчина?
2: За мной следят.
1: О, дурак! И ты ко мне приперся. Ты что, спрятаться думаешь?
2: Подождите, Настя, ну
0: подождите, господа! Подождите, дело у вас действительно серьезное. Идите сюда, молодой человек. Садитесь, садитесь. Рассказывайте, что у вас произошло. могу дать полезный совет.
3: Запутался я. Никого не виню и пришел не обвинять.
1: Что? Обвинять? Молодку!
0: Настасья, Настасья, умерься. Кричать глупо. А вам, сударь, могу заметить, слезы и стоны изобличают одно наше бессилие. Несчастья для того и даются нам, чтобы нас испытывать. Да-да-да. Ну, говорите, что у вас тряслось?
3: Взятку взял.
0: Много?
3: Да теперь уж почти ничего не осталось.
0: Так, а нити дела в чьих руках, знаете?
3: У Федора.
0: Какого Федора? Что это, друг ваш, что ли?
3: Ну, друг всей нашей семьи.
0: Не понимаю. Какой Федор?
3: Ну, Федор Дятлов.
0: Как символ зла и несчастья, как дух злобный он всех людей преследует. Но позвольте, почему нити дела-то у него в руках?
3: Ну как почему? Мы же с ним в одном учреждении служим.
0: В каком, если не секрет?
3: Прежде ЧК называлось, а теперь Госполитуправление.
0: Но... Тушить надо.
3: Как?
0: Я тебе денег дам.
1: Что?
0: Найду. Займу.
3: И зачем?
0: Тебя купили, ты купи.
3: Это что? Федора, что ли?
0: А что?
3: Да нет, я не могу вообразить.
0: А ты вообрази.
3: Ой, да мне и в голову не приходило.
0: А ты возьми голову в руки, поди домой и подумай. И Богу помолись.
3: Ну как же
0: так? Да-да-да, нашему общему Господу. А потом я тебе подскажу, как к этому делу приступить. И денег дам. Можешь много обещать, не обману.
3: Спасибо. Спасибо, начинаю верить. Ой, это как луч света. Нет. Нет, нет, подумать надо, нет, как же так?
0: Не обману.
3: Ну, спасибо. Спасибо.
1: Что это ты какой добренький?
0: А?
1: Чего ради?
0: Честь фамилии берегу. Ведь вы с ним вместе бешеные деньги проматывали. Может, придется вместе отвечать?
1: Ох, не то, папочка, не то.
0: Ты знаешь, Настя, мысль наша течет по мозгам, а мозги имеют множество извилин. Да-да. Что? Кто?
1: Пирожки, небось.
4: Здравствуйте, Настасья Еремеевна.
5: Здравствуйте.
4: Вот пирожки ваши, извольте.
5: Да, спасибо. Ну, можете.
0: Пирожки, ох, ой, духовито как, Москва, матушка. А нет, нет, сдается мне, что я у вас тут уживусь.
1: На чердаке, папочка.
0: Почему на чердаке? Можно пониже спуститься, поближе к московской земле. Чуют правду, ты заря, скорее заблести, скорее кофе. Нет, нет, мальчонку мы вызволим, непременно вызволим. И не как-нибудь случайно, а руками самого Федьки Дятлова.
6: Давнишнюю свою мечту хочет осуществить Гвоздилин, вызволяя Валерия Сестрорецкого, любой ценой убрать с дороги своего врага Федора Дятлова. Даже во сне не оставляет Гвоздилина эта мечта. Спит он у себя на чердаке, и видится ему сон, будто пришел к нему Дятлов.
7: Федор, неужели это ты?
8: Я, конечно.
7: чему обязан?
5: Ты меня звал, я пришел.
7: Вот видишь, на чердаке один этот.
5: А ты Бога благодари.
7: Благодарю, благодарю.
5: Чего позвал-то?
7: Да вот, мальчишку хочу вызволить.
5: Какого еще мальчишку?
7: Да вот того, что взятку взял, а нити дела в твоих руках находятся.
5: Какой же он мальчишка, если он взятки брать умеет.
7: А ты сколько возьмешь?
5: Ты же знаешь, старый дурак, что я не подкупный большевик.
7: А кто дознается, что взял? Никто не дознается.
5: Так ведь перед самим собой зазорно.
7: Федор, человек для себя судья милостивый.
5: Нет, не возьму.
7: Бери, бери, Федор, я много дам.
5: А зачем тебе, мальчишка? Ведь не стоящий совсем. Гнилой суп.
7: Ой, не в мальчишке главная причина.
5: А в ком же?
7: В тебе. Тебя желаю подкупить, товарищ Дятлов. Ты даже не знаешь, какая это радость для меня. Тебя подкупить. Ты льстил себя надеждой меня к стенке поставить. Теперь же я льщу себя надеждой тебя подкупить. Ой, какое для меня большое удовольствие тебя подкупить. Федор, ты вдумайся, мои слова не имеют значения для нас обоих. Некогда ты шел на меня со злом, а ныне я на тебя иду. С добром. Ты на меня с Булатом, а я на тебя со Златом. Все мое, сказала Злата.
5: Все мое, сказал Булат.
7: Все куплю, сказала Злата.
5: Все возьму, сказал Булат.
7: Ты эти стишки должен с детства помнить. Умно. В них выражена разница между властью солидного капитала и властью одной силы. Петенька, так нечем вам фордыбачиться. Нас, капиталистов, никто не выдумывал, а вас, марксистов, выдумал один Маркс. Человек никому неизвестный. Нет, Петя, ты зубы не скажешь, я ведь даром слова не скажу.
5: Положи на чашку весов все золото, что имеется на земле, и ваши книжечки положи, что перетянет.
7: Бери, бери, Федор, я много дам.
5: Ох, и надоел ты мне со своими баснями. Вот возьму, рассержусь и арестую тебя.
7: Не арестуешь, не арестуешь, сам знаешь, ты не арестуешь.
5: Ну а зачем тебе, чтоб я взял? Соблазнить меня хочешь?
7: Хочу. Ай, страсть, как хочу, Феденька, ты же не знаешь, я загадал. Возьмет Федор Дятлов взятку, я у вас тут жить остаюсь. Не возьмет? Покупаю заграничный паспорт и мое почтение. Я много дам.
5: Ну, давай, давай, черт с тобой. Только побольше.
7: Постой, постой. Я только матрац вспорю. Так, Федор, подожди, Давай по рукам ударим. Давай. Ударим.
0: Ха, Феденька.
7: Вот ты теперь и взяточник.
0: Да какой самый первоклассный.
7: Ай, это старый мир, старый мир. Не отрекайтесь от старого мира. Он еще вам послужит.
0: Ну, а теперь... Старый грабитель, эксплуататор, прощайся с жизнью.
7: А? Постой. За убийство ответ.
0: А кто дознается? Никто не дознается.
7: Неужели ты меня задушить хочешь?
0: Задушу.
7: Ну что ж, покоряюсь. Души.
8: Папочка! Папочка! Проснись!
0: А? Сейчас!
1: Иди кофе пить.
0: Спасибо.
1: Что это ты?
0: Нехорошо.
1: Ну?
0: Приснил что-то нехорошее. Ой, слава богу, утренние сны не сбываются.
1: Папочка, я что-то хотела у тебя спросить. Да, вот что. А ты зачем это на днях ночью в клумбе рылся?
0: В какой клумбе?
1: Вот тебе в какой. Да та, что у нас во дворе устроена.
0: Не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну что ж, ты от меня скрываешься, родненький. Я же твоя родная дочь.
0: А, подглядывала. Ну, говори, что высмотрела?
1: По-моему, ты оттуда клад доставал. Но вот достал ли, понять не могу. Ну, вот. Ночь была дождливая, на дворе черно. Как ты сюда прошмыгнул, я не уловила.
0: Ну вот что. Вон там в углу кубышки. Пойди, посмотри.
1: Настоящие кубышки, как в деревне. Но ведь здесь чисто, пусто.
0: Вот я и говорю, чисто, пусто. А ты клад.
1: Папочка, папочка, ты мне не ври. Я ведь тебя отсюда живым не выпущу, пока ты не выложишь на бочку законную часть моего капитала.
0: Настя, а ты не сон?
1: Нет. И довольно лирики, я тебя как клопа придавлю, никто и не узнает. Давай по делу говорить.
0: Выделю, выделю твою часть. Из одного уважения к твоему характеру выделю. Не при мне деньги, спрятаны в надежном месте.
1: Позволь, ты что ж успел все ценности, деньги переправить?
0: Нет, заложил надежным людям. Не бойся, не прогадаем.
1: Ты хоть бы мамашины бриллиантовые подвески мне оставил, когда ты надевал, удивительно шли.
0: Подвески тебе оставил, как раз для тебя и оставил. Отойди, иди туда.
6: Гвоздилин достает из печки, завернутую в тряпку, небольшую коробку.
0: На. Вот, бери. Любуйся.
1: Ух ты. Громаднейшая ценность. Ну, ты прелесть, прелесть, папочка, ты прелесть.
0: Ну, а ты что сказала? Отца как клопа. Перекрестись, отрекись.
1: Господи. Прости меня, Господи. Прости меня, прости, Господи. Прости.
6: Большая комната в квартире сестрорецких. За роялем сидит Валерий.

0: Как свежи были розы. Крушение всех надежд, крушение мечты, всей жизни. А как они меня поймают? Я возьму и отопрусь, ведь дело было с глазу на глаз. Тот, кто давал, скрылся. Черт, у меня начинается пустая мания преследования. Никто меня ловить и не собирается. Но если бесследно пройдет, то уж никогда в жизни. Никогда в жизни.
1: Болен?
2: В отпуске.
1: Позови сестру, да и сам, пожалуй, из дома не уходи.
2: У меня отпуск по болезни, товарищ Дятлов, и я могу идти, куда хочу.
1: Какая же это болезнь?
2: Нервная.
1: От ресторанной жизни, что ли?
2: А, вот и сама Ирина.
3: Здравствуйте, Федор.
1: Здравствуйте.
2: А я пошел.
1: А ты все-таки дома посиди, раз я говорю.
2: Это что сие означает, товарищ Дятлов?
1: А то и значит, чтобы не уходил.
2: Ну, тогда почему я тут не могу присутствовать?
1: Можешь. Но я бы хотел поговорить с Ириной Александровной наедине.
2: Слушайте, Федор. Федор, скажите, что вы от меня скрываете?
1: Скажу. Наберись терпения.
3: Что-то вы, Федор, у нас бывать перестали. И с Валерием сейчас разговаривали, как чужие.
1: А вот с вами я хотел поговорить, как со своей.
3: Я в больнице сутки дежурила, устала.
1: Я вас надолго не задержу.
3: Хорошо. Садитесь.
1: Валерий натворил безобразий.
3: Валерик? Да как можно? Он ни на что дурное не способен.
1: Да, я знаю вашу точку зрения о нем, поэтому и решил, так сказать, просветить вас. Святой вы человек, Ирина Александровна. И ничто черное прилипнуть к вам не может, но действительность... Вот она одних облагораживает, а других уродует. Это бывает потому, что человек в море жизни может найти разную водицу. И мутную, и кристальную. Ипполит тоже человек необыкновенный. Вот оба вы, брат и сестра, родные мне люди. Пожалуй, ближе нет. Вас-то я вообще боготворю. Вот братски люблю, чисто, как у писателя Чехова в рассказах рисуется. Вот привязан к вам, как ветвь к родному древу.
3: Ну, чудак вы, Федор. Но для чего же так литературно? И Чехов, и древо. С Ипполитом вы разговариваете обыкновенно. А со мной искусственно. Вы любите? Хорошо. Вот и скажите. Люблю?
1: Люблю.
3: И я вас люблю. Очень. Так что же Валерий?
1: Валерий?
3: Ну да, ведь вы же сказали, что он что-то там натворил.
1: Ах да, язык не поворачивается. Да стыдно в вашем присутствии выговорить. Взятку взял. Выдал ордер спекулянту на получение государственного вагона. Ну, спекулянты ищи свищи, а Валерий попался.
3: Да это клевета! Его кто-то оклеветал!
1: Никакой клеветы нет. А рестораны? А Настя?
3: Настя он полюбил, это же первая юношеская любовь. А рестораны? Я не знала, что... Разве он посещает рестораны?
1: Да посещать что? Ведь как посещать? Цыгане в Праге в честь Валерки песни играют. Но это же бесплатно не делается.
3: Валерий?
1: Да, Ирина Александровна.
3: Нет.
1: Да, Ирина Александровна.
3: Нет, нет и нет.
1: Да, Ирина Александровна, он преступник.
3: Он же участвовал в Октябрьской революции. Но ведь вы же знаете Валерия лучше, чем меня. Вы же с ним вместе...
1: Вот потому и пала на меня горькая участь разбираться в его деле. Да, это скверно и непонятно. При старом режиме жил без году неделю, а действовал как настоящий лихоимец.
3: Поклянитесь, что это так.
1: Клянусь вам, Ирина Александровна.
3: Значит, правда. Дятлов, спасите его. Вы можете. Вы имеете влияние, вес. Я умоляю вас.
1: Ничего я не могу.
3: Что? Почему вы сказали так жестко? Что, вы не хотите?
1: Прежде всего, не могу.
3: А потом и не хочу, ведь так говорите?
1: Да, потом и не хочу.
3: Ну, вот тут-то и главное. А то люблю, люблю, никого вы не любите.
1: Ирина, дорогой мой друг, даже ради самой высокой любви...
3: Я знаю, я... что вы хотите сказать, но тут ничего такого не случилось, чтобы жертвовать вашей высокой любовью. Если Валерию будет грозить что-то крайнее, я ни перед чем не остановлюсь. Я дойду до Ленина.
1: С чем? Да разве можно идти к Ленину с подобным делом?
3: Можно. Он отзывчивее всех вас. Вы фанатики. Вы не видите человека, человеческих слабостей, увлечений, ошибок. Вы не видите этой несчастной любви, Валерия. А Ленин... Он отзывчив всех вас. Он добрый.
1: Это не разум вас говорит, а горе. Теперь можно и его позвать.
3: Что? И чтобы он при мне сказал, что украл? Нет, говорите с ним сами. Только я вас об одном прошу, вы щадите его. Ведь в сущности своей, в человеческой сокровенности, он чистый.
1: Вот иногда я любуюсь вами, а иногда злюсь. Какая вы девочка. А нельзя, еще очень много зверинца у нас осталось.
3: Не бойтесь, я плакать не стану. Умолять вас тоже. Зовите его.
1: Все пропало. Теперь навеки.
4: Что? Допрашивать будете?
1: Подслушивал.
4: Чего подслушивал-то? Все ясно. Допрашивайте.
1: Держись человеком.
4: Человеком? А вам человек нужен? Вам факт! Факт нужен.
1: Факты делает человек.
4: Ну, человек с человеком иногда договориться может.
1: Как это?
4: По-человечески. Если они люди, конечно.
1: Ну, а меня ты как считаешь?
4: Вы всегда другом нашей семьи назывались. Вот Ирину любите.
1: Ну, говори. Говори, я сдержанный.
4: Но ведь любите же, Федор, я вижу.
1: Я тебя прошу имени сестры не упоминать.
4: Тихо, тихо.
1: Я моей любви ни слова.
4: Хорошо, хорошо, вы успокойтесь. Может, пойдем в другое место отсюда?
1: В ресторан, конечно.
4: Что ж, можно и в ресторан. Что ж, по-вашему, в ресторан честные люди не ходят.
1: Ходят. Ну, а там что будет?
4: Да ведь вы же не пойдете.
1: Ну, говори тут. Добивай.
4: Чего добивай? Чего добивай? Я ничего плохого не думаю. Меня купили. Купили, я не отрицаю, но ведь это жизнь, Федор, поймите.
1: А теперь ты меня купить собираешься?
4: Нет, не говорю. И почему непременно купить? Ну, могут люди по-хорошему разговаривать или не могут?
1: Я много возьму. У тебя денег не хватит.
4: А у меня и много найдется.
1: Сколько же?
4: Ну, там... Ну, очень много, Федор. Тут есть один человек, который...
5: Дятлов выхватывает револьвер.
4: Товарищ Дятлов!
6: Я тебе дам, товарищ!
4: Ирина!
3: Вы бессердечный человек!
6: Бессердечный? Да.
5: Парк в горках. Сквозь густую листву старых деревьев пробиваются лучи солнца. На скамейке отдыхает Владимир Ильич. В глубине сада на дорожке показалась Ирина. Увидев Ленина, она быстро подошла к нему.
7: Владимир Ильич.
8: Да?
7: Владимир Ильич, я готова пасть к вашим ногам.
8: Этого, постойте, этого не надо делать ни в коем случае. Сядьте.
7: Мне пришлось сделать невероятные усилия для того, чтобы проникнуть к вам. Я умоляю вас, вы, пожалуйста, не наказывайте тех людей, которые разрешили мне проникнуть к вам.
8: Нет, я не накажу, не в этом дело. Но вам надо успокоиться. Может быть, вам позвать врача?
7: Не нужно, пожалуйста. Я сама врач, я сейчас справлюсь своими нервами.
8: Хорошо.
7: Меня привел к вам страшный случай. Мой брат приговорен к расстрелу.
8: Теперь расстреливают очень редко, только в крайних случаях. Но что совершил ваш брат? Кто он?
7: Он прекрасный, он чистый. И за отвратительную случайность он может поплатиться жизнью.
8: Да.
7: Дзержинской, это каменное сердце. Вот, у меня прошение.
8: Печально. Очень.
7: Я умоляю вас, вы не отказывайте. Я рассчитываю на вашу милость. Вы выслушайте меня.
8: Да, конечно, выслушаю. Но я не имею верховных прав на милость или напротив. Милует в ЦИК.
7: Да, я знаю это. Но если будет ваше ходатайство...
8: Да, конечно. Расскажите о вашем брате.
7: Он молод. Он юн.
8: А партия?
7: Не понимаю.
8: Те, кто принимали его в партию, видимо, нашли его сознательным. 21 год – это не юность.
7: Он сердцем юн. Это пылкое, чистое сердце.
8: Простите, мне трудно вас огорчать, но лгать не умею. Не верю я в чистоту сердца взяточников. И если бы я был даже на вашем положении, когда близкому человеку угрожает смерть, я не стал бы обманываться на этот счет. Он нечистый человек. И в этом суть вопроса.
7: Не говорите так. Я взываю к вашим чувствам человека.
8: Человека?
7: Да. Доброго, отзывчивого человека.
8: Обычно видят человека там, где он добрый. А если он не должен быть добрым? Тогда уж каменное сердце, простите. В таком случае все хлюпики есть люди-человеки. А люди с принципами – это уже не люди.
7: Владимир Ильич, но ведь бывали же случаи, когда вы лично приостанавливали казни.
8: Да, бывали. Во времена безумной драки, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть. Во времена массового террора бывали.
7: Может быть, я не должна так говорить, но что за преступление? Ведь все мы так долго мучились, голодали.
8: Простите, это он сделал для вас?
7: Нет. Как можно? Я ничего не знала. Я никогда бы не позволила.
8: И я бы не позволил. И ни один честный труженик не позволит.
7: Тут любовь. И первое, он любит, пусть недостойную женщину, но любит.
8: Какое несчастье говорить на эти темы, какое право горя. Разве великие певцы этого чувства завещали людям делать преступления? И кто он, брат ваш? Чистый, юный, ответственный работник ВЧК. Наверное, сам творил суд над преступниками. И самое омерзительное, что нам осталось от русского царизма, от татарщины, от бесправия, забитости, взятка. Она и составляет существо преступления вашего брата. Взятка стоит и еще долго будет стоять на пути нашего политического строительства, как величайший тормоз, от которого надо избавляться самыми крутыми мерами. Ибо взятка еще сильнее наших крутых мер. У вас огромное горе. И вам трудно понять, поэтому это решающее положение. Но я прошу понять меня, как государственного деятеля, который не может и не умеет быть заступником в таких делах. Не может, не должен, нельзя, немыслимо. Прошу понять меня.
7: Простите.
8: Позвольте все же вам дать совет. Я уже говорил, обратитесь в ОФЦИК. Могут быть оттенки.
7: После того, что вы сказали, нет. Просить нельзя. Вы Ленин. Простите.
8: Нельзя просить. Нельзя просить, потому что Ленин. Не потому, что нельзя просить, а потому, что Ленин. Наверное, я позабываю, что это слово должно производить какое-то глубокое впечатление. Ленин. И хочешь ты или не хочешь, милый товарищ, но для этой девушки в этом слове собираются высшие понятия власти и еще чего-то очень важного, справедливости, может быть, совести. Так ведь? И тут ничего не поделаешь. Для этой девушки закрыты все пути, потому что Ленин. И она знает, что Ленин не может быть иным, но хочет видеть доброго. Добренького, добренький. Для чего? Для того, чтобы прощать, миловать, прекраснодушничать. Тишина, облака плывут, поразительная тишина, но невыносима. Ни информации, ни газет. Как бы мне хотелось. Как бы мне хотелось сейчас. Маша!
9: К тебе, Владимир Ильич, приезжали товарищи из ЦК. Но мы решили отложить ваше свидание на 3 дня.
8: Кто это вы?
9: Надя и я. Чем ты расстроен?
8: От жизни парками не отгородишься, даже если ты большой вельможа.
9: Кто? Ты вельможа? Смешно.
8: Гуляю, бездельничаю. Ну, тяжко, поверь же. Я знаю, что я болен, и болезнь опасна. И мне это обиднее, чем всем моим друзьям. Потому что мечталось посмотреть, как пойдет Россия к социализму. Как завершим этот новый поворот. Как забурлит Восток. Многое мечталось. И мне, как всякому человеку, обидно. Но я не охую, не плачу. И ты не обижайся, что я сержусь. Никто не виноват. Только мне очень хочется, чтобы меня от жизни не отгораживали.
9: Милый мой друг, драгоценный мой, это бесконечно радостно, что ты так говоришь.
8: Маняша, я хочу тебе напомнить кое-что. Можно?
9: Конечно, можно.
8: Ты не забыла, как мы с тобой совершили эту великолепную поездку на тот завод, где плавят сталь не хуже русской? Не забыла?
9: Не забыла.
8: Помнишь, там еще был этот Проня, лукавый малый, этот инженер такой честный и правдивый, и Дятлов. Да там еще тебе сирень поднесли.
10: помнишь?
9: Да это не мне, Володя, а тебе.
10: Ну, что ты? Куда я с сиренью? Ну, хорошо, нам обоим. Великолепная поездка. Как бы мне хотелось... Как бы мне хотелось... Боюсь сказать.
9: Я знаю, о чем ты думаешь. И я иду на преступление для тебя.
10: На преступление? Не надо, еще и для меня.
9: Они, консилиум, решили, что через неделю тебе можно приступить к занятиям. Тайно от тебя решили.
10: Как? Через неделю? Сегодня же.
9: Володя!
10: Сегодня
9: Володя,
10: же!
9: Тише!
10: Я же шепотом. Ну, что поделаешь, неисправимый человек. Сегодня же, Маняша, сегодня же.
5: Летний день. Во дворе Гвоздилинского дома на скамейке Дятлов читает книгу. Из дома, осторожно, стараясь остаться незамеченным, выходит Гвоздилин. На нем дорогое пальто, новая шляпа, в руках большой чемодан. Он тихо прикрывает за собой дверь, спуск крыльца, оборачивается и замечает Дятлова.
11: Маркса читаешь?
12: Нет, Чехова.
11: Тоже не стоящий писатель.
12: Почему это?
11: Плохо ему жилось. Хотел увидеть небо в алмазах. Ну, кажется, дожили. Небо-то вон оно. Алмазов-то не видно.
12: Ишь ты, заговорил, а то сидел, поджавший хвост.
11: А ты же сам мне заявил, что я настоящий классовый враг. Что же мне перед тобой в редиску превращаться?
13: Пришел? Пришел помощь тебе давать.
11: Абдельда. Прощай, Дятлов, уезжаю.
12: Не в Америку ли?
11: В Америку. Я бы не прочь.
12: Нет,
11: в Одинцове хочу поселиться на дачном режиме.
12: Умный человек, а хитришь. Врешь что-то, видно. И Абдельда о чем-то беспокоится, тоже видно.
11: А я у него деньжонок занял малую талику, вон он и беспокоится.
12: Обмельчал? С Абдельдой в кошки-мышки играешь?
11: В непочину собачьими консервами торговать. О, нет, Дятлов, ломаной копейки я в ваш неп не вложу. О, страшные вы люди, если вас поймешь хорошенько. Ведь что вы думали, чтобы мы, капиталисты, помогали вам, социалистам? Такого коварства даже римляне не знали. И помогают ведь, вот что интересно. Ну, это, я думаю, потому что наш класс алчный. Я бы свои капиталы, если бы у меня таковые имелись, лучше в трубу пустил бы, с девчонками в Мариной пропил бы, но вам в оборот не дал бы.
12: Не, так ты нас ненавидишь?
11: Ну что ненавидеть? Я так не раз замечал, что ненависть у дурачков чаще встречается, чем у людей умных. Нет, браться за вас нужно с большим умом. И терпением. Весь фокус заключается в том, чтобы вы нас возлюбили.
12: А вот Неп пришел, а мы вас что-то не очень возлюбили.
11: Ну, молоды вы, прекраснодушны, идеалы свои соблюдаете. Ленин стоит у руля. А вот как без него дело пойдет.
12: Довольно, Гвоздилин. Не потому, что мне сказать нечего. Довольно
11: гневаешься. Похвально. Ленин меня разорил. Обездолил, но чту. Ох. Громаден. Но. Ну, прощай, Дятлов. Абдельда, прими чемодан. Проводи хозяина в сельское уединение.
13: Ладно, хорошо.
11: Ах, камню родному кланяюсь. Колумбе, что взрыл своими руками. Куску неба, что висел над нами. Всем кланяюсь.
5: Гвоздилин уходит в сопровождении Абдельды. Продолжая спор, к Дятлову подходят Ипполит, Клава и Кумакин.
14: Ну ты пойми, что самодовольные тупеют и жиреют.
15: Продолжай, не трогает.
14: Тебя цветы волнуют?
15: Я не корова, травою не питаюсь.
14: Да нет, ну ты же хуже коровы.
15: Нет, лучше. Меня доить нельзя. Аппарат есть, но не развит.
14: Ну хорошо, скажи мне серьезно. Почему ты не пишешь природу?
15: Потому что она мертвая и абсолютно ничего не выражает.
14: Вот Левитан выражала.
15: Левитан жулик.
14: Что?
15: Да, он спекулировал на вкусах гнилой городской интеллигенции. Намалюет лужок, а вы умиляетесь. Для вас поле, загородная прогулка с бледными барышнями. А мужик скажет, трава перестояла, косить пора. Вот твой Левитан. Народу Левитана пчхи.
12: Занозисто мыслит, а то корова. Да он хитрее.
14: Да, мыслит. Без системы, как дикарь. Угу.
12: Природу надо любить, дура.
15: А она меня любит?
12: Это как это?
15: А так это. Человек только и делает, что борется с природой. Мало того, еще люби ее. Горький пишет, что он Луну не любил. Ты же не скажешь, что он дура. Был бы я авторитетом, дал бы я вам жизни.
12: Ну да. Репина бы выкинул из Третьяковской, а своих этих скорпионов бы повесил.
15: Зачем? Этого я бы оставил для смеху.
12: Слушай, Кумакин, я тебя могу ударить.
15: Кумакин ляжет костьми, но мазилу фотографа великим художником никогда не назовет.
16: Да будет тебе великий художник, будет. Репин не такой, а? А Ивана Грозного нарисовал, мое почтение. А вот Кумакин такой, а меня нарисовать не может. Меня.
15: Клавдий, не опошляй. Не опошляй.
16: Опошляй. А потому что стыдно. Ведь мы только зовемся художниками, а живем хуже Абдельды. Я на коленях упросила этого гения нарисовать русалку с меня лично. А что вы думаете? Не умеет. Ни уха, ни рыла не умеет. Вначале ершился у меня, говорит, торс не тот, а? Потом, говорит, краски не те. А я стою на своем, пиши. И верьте, не верьте, он даже мучиться не стал. Он собственными устами чистосердечно признался. Клавы я не умею.
12: Лавруха,
15: я вашу натуру копировать не умею и учиться не буду. Потому что копии есть ложь. Вы верите в сирень, которая не пахнет. Вам нравится мертвое тело женщины, которая не дышит. И говорите мне, это реализм. Какая наивность. Чем вы же отличаетесь вы от пещерных людей, которые высекали на камне контуры зверей и верили, что это есть высший реализм их искусства?
14: Ну, хорошо. Хорошо, ну что ты предлагаешь? Восхищаться твоими творениями?
15: А, ты восхищался. Но Ленин осудил, и ты перестал восхищаться. Все вы указаниями живете.
12: А указаниями тоже жить неплохо, если они мудрые.
14: Ленин. Ленин. Он мне открыл глаза на твою картину. А тут рабочие ругаются. Ведь ругают автора по матушке, по Волге.
12: Да ну пойми, рабочие. Ну ты же сын народа, ты для него и творить должен.
15: Кто ты мне народом глаза колешь? Я лучше тебя знаю, что надо народу. Иконы ему надо, потому что они для него иконы. А еще Буденного на вороном коне, потому что он Буденный. Да если я вперед народа ушел, то что же мне, повеситься что ли?
12: Ну а может быть ты не вперед, а может быть ты в сторону. Ну вот нам с Ипполитом иконы не нужны. Но ты ведь и от нас ушел.
15: Ничего я не знаю и спорить я не хочу. Но знаю только одно. За мои картины за границей платили бы громадные деньги.
12: Ах, вот оно
15: что. А вы плюете на меня. Вы недоразвитые люди. Вам намалеванная на мешковине сирень дороже полета моей фантазии. Я вас не виню. Чтоб понимать свое искусство,
1: Нужно жить по-другому. Нужно объездить все музеи мира. Вообще нужно жить по-другому. Я стою за пределами реализма. Я гений жизни, которой не было и быть не может. Вот что такое я. Да, теперь вопи на меня, товарищ Федор, вопи.
14: Да не так уж, гений, гений. Не надо.
12: Да ладно, да черт с ним. Пусть будет гений. Но ведь тут чистейшей воды контрреволюция. О. Этот халуй мечтает служить пресыщенным классом, которым все на свете надоело. Вот ведь что это такое. Просто, как редька. Наслышался, начитался. Ленин сразу по твоей картине понял, какому идолу ты молишься. Золотому идолу ты молишься, нечистая сила. 4 года назад я бы пустил тебя в расход без колебаний. Да, вот теперь смиряюсь, уговариваю тебя, лавруха, служи народу, служи, скотина. То есть, милый мой дорогой, а ты кочевряжешься, буржуазии больше заплатит. Да стоило для такой скотины октябрь делать.
15: Пойдем, Клава, прозябать. Этим людям коров писать, тогда они скажут, вот народное искусство.
1: Прощайте, но запомните, я прозвучу в веках. Лавруха Кумакин, запишите.
16: Ну вот что, мой милый, идем, я тебя сама научу картины делать, понял?
1: Что?
16: Иди.
1: Что, милый, ты что? Что?
15: Черт, брило подрал.
5: С улицы входит Настя, за ней следом 3 щегольски одетых господина.
14: Слушай, Федор, кто это, а?
12: Не знаю.
17: Познакомьтесь, господа, с моими соседями, постояльцами здешнего подворья.
18: Нам, Настасья Еремеевна, излишние знакомства совершенно ни к чему. Мы сюда пришли только для того, чтобы окинуть беглым взглядом ваше подворье, да? В дальнейших практических видах.
17: Ну, а перекусить? А,
18: сие естественно.
14: Пожалуйста.
5: Пришедшие внимательно осматривают двор, постройки. Один из них записывает что-то в свой блокнот.
15: Говоря языком делового Запада, мы это берем. Угу. Помещение старовато и грязновато, мадемуазель Гвоздильна. Да. Но мы не собираемся в них открывать ателье французских изысканностей.
12: Настя, ты что, подворье собралась продавать?
17: Да, а что?
12: Да нет, она с ума сошла.
14: Нет, а чего же, это уже весело.
15: Во-первых, вот, последнее открытие дарвинизма или наглядная картинка, как человек приспосабливается в борьбе за красивое существование.
5: Господин в котелке, подобно фокуснику, взял трость, отвинтил набалдашник и налил в него коньяк из трости.
15: Чистейший коньяк высшей марки родного отечества. У меня любое щекотливое дело решается на ходу. Во-вторых, никто ничего не продает и не покупает. В настоящий, текущий момент процветает политика взаимных уступок. За взаимные уступки. Подчеркнуто мною. Не желаете? Ну, как желаете.
18: Пью.
15: Говоря языком бульвара, деньги на бочку, и ваших нет. Взаимному удовольствию.
14: Нет, это сон какой-то, дико даже.
18: Никакого сна, господин постоялец. Никакого сна. Нашей компанией получена лицензия на пуск маргаринового завода в черте города с правом вступать во взаимоотношения с постояльцами на предмет выселения последних. Но за определенную мзду, конечно.
14: Ох, вот оно что. Значит, почти как при старом режиме.
17: Да, а давно ли ты намеревался, Феденька, выдворить меня из собственного гнезда?
15: Почти, да не почти. При старом режиме мадемуазель Гвоздилина и не помыслила бы даже о копейке вознаграждения. А мы намерены вступить с вами в полюбовный торг. Это огромное достижение, какого никогда не знали простые люди в старые годы.
18: Даже в странах просвещенного Запада, издавна покончивших с произволом высших классов,
15: Нет, ничего похожего на права, полученные российским пролетариатом.
14: Ну, коль так, давайте торговаться. Ну, вот что получит он? Живет в дыре достойный пролетарии старых годов.
17: Не затевайте скандала. Мы тоже заботимся об общем благе.
14: Нет, Настя и общественность.

0: Какое восхитительное дело. Слушайте, господа, а вам, вероятно, нужен инженер. Хороший, квалифицированный, универсал.
1: Милый мой, тут одна химия. Сугубая химия.
0: А он металлург и химик. И даст вам разом выдающуюся маргариновую технологию. Он, вот он, это я.
2: Ипполит.
0: А вот это мой друг, слесарь, редчайший слесарь, который вам наладит все приспособления. И вот мы все вместе объединимся в маргариновом братстве. Мозг, труд и капитал с Настей во главе вершине нашей фирмы. Ну что ж вы молчите? Ура, я говорю, ура!
3: Да, вы хотите нас одурачить. Ничего не выйдет. Господа, подавайте ко мне. Ход известен, вас встретит моя служанка. Мои соседи любят пошутить, а шутки, получаются какие-то вымученные.
1: И над чем шутить, не я знаю. Не понимаю. Завод-то в самом деле будет со слесарями и с химиками. Фирма ДАС. Как вам будет угодно.
3: Прошу вас, да. Прошу, господа, да, прошу. Не надо придавать значение, эти шутки горькие, через силу я-то знаю. А, Клава, здравствуй. Что это ты на мои поклоны не отвечаешь? Разбогатела?
4: Я на свои грешные копейки живу, а вот ты шикуешь на кровавленные.
3: Расстреляли? Дятлов, что молчишь?
5: А? Ничего не известно.
3: А, значит, жив.
5: Почем знаешь?
3: Мне снилось.
5: Вела бы себя поблагороднее, тогда поменьше бы снилось. Шикуешь?
3: Шикую. Шиковать буду. Теперь, Феденька, все. Кончилось твое царство военного коммунизма. Вы вообразить не можете, как я шиковать буду.
0: Нет уж, как же воображаю.
5: Ну, я тебя прошу, не вмешивайся. А ты, Настя, иди.
3: Куда?
5: Своих компаньонов угощай. И на свое царство не надейся. Просчитаешься.
3: Абделя, Абделя, Абдель папочка, Абделя.
6: Тут у машина, твой папочка.
3: Что такое, ничего не понимаю.
6: Тут у машина. Прощайте, вся моя родня.
3: Не понимаю, что он говорит?
5: О чем ты говоришь, Абделя?
6: Убить надо, твоя папочка. Резать надо на ремни, собакам давать.
3: А что ты его ругаешь, Абдельда?
6: Господин Гвоздилин, ту-ту машина на Варшаву тяга дала.
5: Ах, вот она что.
6: Я сам старый дурак его в поезд сажал. Считал, Воденцова едет.
3: Ничего не понимаю.
5: Да чего ж тут не понимать. Уехал отец из Советской России.
3: Как?
5: Как? Очень просто. Получил заграничный паспорт и уехал. Они теперь легально уезжают.
6: Какой человек есть подлец, мало этого слова. Сукин сын есть.
3: Ой.
0: Клава, Клава, позовите Ирину, здесь с Настей что-то, обморок.
6: Всех их буржуазии, которые на грязной веревке вешать надо.
5: Да поздно ты это понял, Абдельда. Тебе бы в 17-м котелок-то открыть.
6: Я ему верой и правдой, и он мне рубля на табак не кинул. Скрылся, как мошенник. Какой господин есть.
0: Ирина, да. Здесь с Настей что-то, обморок кажется.
7: Брызни водой, очнется.
0: Ну как так, просто водой? Ну...
7: Можешь духами побрызгать, это ей больше понравится.
0: Да нет, вот...
3: Ничего не надо. А вам, Ириночка, противно ко мне прикоснуться. Эх, бесчувственная вы особа. А чувства лишилась, потому что... Папочку я люблю страшно. Не успела с ним попрощаться.
6: Шайтан! Жулик! Мошенник твоя папочка! Ой, Буди-Бу! Аяла, старый, но окончательно глупый, некультурный, пустая башка есть.
5: Мил сердечный друг, а ты какой-то странный.
0: Да, заметно.
5: Очень. Валерий, ну что ж, я это понимаю.
6: Ах, не поймешь ты меня, Федор.
5: Ну, Ипполит, ну скажи прямо, что с тобой? Ведь про таких, как ты, в народе говорится, человек задумался. Ты вообще не в меру впечатлительный.
0: Впечатлительный. Повсюду лавиной раскатывается вакханалья старого мира. А я впечатлительный. У меня брата сожрали.

0: Жрала этого каналью. А я впечатлительный. Мне всегда светили огни Смольного. Всегда горел неугасимый образ Ильича. Впрочем, да. Да, да, я впечатлительный, тонкий и не в меру чувствительный. Можешь иронизировать. И все-таки поймите вы, железные друзья мои, что есть у нас, у русских, страшная, свирепая, бессмысленная тоска, которая ведет в кабак, в запой, на перекладину с веревкой. Но ты не бойся, ты не бойся, я до этой точки не дошел. Я просто не умею и не стану врать. Мне кажется, что если носишь в душе такое настроение, то нечестно оставаться пребывающим в партии.
1: Пребывающим?
0: Нет, ну ты по-человечески. По-человечески пойми, как быть, если в душе такое настроение.
1: По-человечески? А я, значит, каменный. А мне, по-твоему, не делается отвратительно, когда... Вон, у Насти пир горой, когда Гвоздилин может легально уехать за границу, и ты, чекист, его пальцем не тронь. Но между тобой и мной есть разница.
0: Да, я знаю эту разницу.
1: Да нет, знаю. Ты не знаешь. Для тебя погасли огни Смольного. Ты своей тоске поддался и про Ильича молчи.
0: Что? Ты хочешь мне сказать, что я предатель? Говори.
1: Да нет, я не скажу. Но не могу я принять твоей этой, как ее, страшной, бессмысленной тоски. Да если такие, как ты, будут из партии выходить, я это принимать отказываюсь.
0: Нет, нет, ты подожди, ты пойми, ты выслушай.
1: Нет, ждать не буду, нельзя. Знаю одно. То, что ты мне сейчас здесь высказал, болезнь опасная, смертельные.
2: Кабинет Ленина в Кремле. Вечер. На столе горит лампа. В стороне, в кресле, закрыв лицо руками, сидит Ипполит. Дятлов нетерпеливо поглядывает на дверь. В кабинет стремительно входит Владимир Ильич. За ним секретарь.
3: Простите.
1: Здравствуйте, Владимир Ильич.
4: Здравствуйте.
5: Сидите. Никаких мировых тайн вы здесь не подслушаете. Ну, так.
3: В Италии, Владимир Ильич, растут тенденции к признанию Советской России. Конечно, здесь играет роль наша нефть, но все же побеждает реалистическая точка зрения.
5: Они нас все признают. Глупости и упрямства долго жить не могут. Мы же их признаем, мы, которые их прогнали.
3: Вот, пожалуйста.
5: Так. Вот очень горько, что средства связи далеко не совершенны. А как хочется побольше сведений о деятельности Сун Ятсена. Китай, скачи до него, мы безмерно мало знаем. Придет время, товарищи, когда народы Азии поставят огромный памятник русскому матросику, который бухнул из пушки по Зимнему дворцу. Нет, вы оставьте все эти материалы для вечерней работы.
3: Владимир Ильич. Но мы сейчас с вами занимаемся вечерней работой.
5: Владимир Николаевич, я люблю поздно сидеть. Что у вас еще?
3: Вот в Коминтерн пришло письмо от канадских рабочих. Просто осведомляются о состоянии вашего здоровья.
5: Ну вот надо им так же просто и ответить. Жив, здоров и занимается вечерней работой.
3: Хорошо.
5: Но мы замучим наших товарищей мировыми проблемами. Мы сейчас делаем перерыв. Я поговорю с товарищами, а потом мы продолжим работу.
3: Хорошо.
6: Хорошо, так. Владимир Ильич.
5: Нутис, кто начнет?
0: Владимир Ильич, мне...
1: Я, наверное. Слова в горле останавливаются. Ипполит из партии выходит.
5: Запишем. Дальше. А вы, надеюсь, не выходите?
1: Да как можно, Владимир Ильич? Но...
5: Но?
1: Но если такие люди...
5: Вот это «но» и есть самое главное. Вы и «но» – это несовместимо. Чудовищно. Вы меня убили, товарищ Дятлов.
1: Я убил? Я? Не Ипполит?
5: Вы... Именно вы.
1: Тогда казнить я что-то не понимаю.
5: Да казнить-то надо не вас, А нас, руководителей, воспитывали плохо, плохо школили, в руках держать не умеем. Вы, сущность партии, ее костяк, жизнь, надежда, и нате вам. Дятлов пока из партии не выходит, но у него появились сомнения. Может быть, Ленин гнет не туда, куда гнул Маркс? Так что ли? Отвечайте.
1: Но неужели у Дятлова не могут появиться сомнения?
5: Не могут.
1: Как?
5: Так очень просто. Не могут. И в этом наше величайшее счастье, что у нас с вами относительно партии не может быть никаких сомнений, никаких «но». Слышите, счастье. Нам повезло, как никому на свете, открыть неслыханного человека, без сомнений, великолепного по ясности, недюжинного, железного. Откроюсь вам, хотя я не терплю красивых слов, но тут другого нет. Я перед нашей партией преклоняюсь, несмотря на огромное количество наших недостатков. Такой партии до нас еще никто не мог создать. Ни бог, ни царь и ни герой, а вы...
1: Я?
5: Да нет, товарищ Дятлов, это недоразумение. Нет у вас никаких «но».
1: Я живу в гневе, как будто у меня горячка. Вот к нам на двор среди бела дня являются подлинные буржуа.
4: Буржуи?
1: Да, правильные буржуи. С иголочки, упитые.
4: Упитанные.
1: Да неужто вам смешно?
4: Нет, я просто уточняю. Значит, являются к вам на двор упитанные буржуи. Что же они делают?
1: Они желают пустить маргариновый завод.
4: Прекрасно.
1: Что? Как?
4: А я говорю, прекрасно.
5: Не спекуляцией занимаются, а живым делом.
1: Да какое дело, Владимир Ильич? Ведь маргарин – это даже не жир. Это так, подделка.
5: Милый Дятлов, вы поймите, что мы с 17-го года голодаем.
1: Тогда молчу.
5: Нет, вы выговариваетесь. Ну?
1: Что у нас в партии народ диковинный, не спорю. Но ведь вокруг нас, Владимир Ильич, да ведь это же какая-то человеческая галиматья.
4: А что это такое, человеческая галиматья?
1: Да все те же. Непманы, неистребимое мещанство рядом, пропойцы, спекулянты, взяточники. Да я просто еще не знаю, кто. Вот мы с Ипполитом знаем одного художника. А вы его картину видели тогда на заводе.
4: А, помню. Ну и что?
1: Пастух типичный по происхождению. Народ открыл его талант, учил его, сделал человеком. Так вот он нам заявляет, что мы чернь, толпа, вот за границей. Это что там говорить? Да ведь расстрелять такого мерзавца мало.
5: Печально. Но что поделаешь? Новый человеческий тип из старого не может быть создан за каких-нибудь там 5-10 лет. Отсечь легко, привлечь труднее. И самая грандиозная работа партии будет состоять в этом массовом, неслыханном вовлечении миллионных масс в коммунистическое строительство. Новый человеческий тип будет создаваться очень медленно. И не только по нашим умным книжечкам, а самой жизнью, ее материальными силами. Что это, Дятлов, у вас только одни темные стороны жизни? Ничего интереснее не видели?
1: Видел, Владимир Ильич.
5: Что же именно?
1: Да у нас на дворе капиталист от НЭПа сбежал.
5: Как? Капиталист? От НЭПа? Не понимаю.
1: Да Гвоздилин некий, может быть, слыхали?
5: Нет.
1: Заводчик, словом, туз, за границу укатил.
5: А вы что, были с ним знакомы?
1: Да, в 18-м я пытался его расстрелять. Но тогда он в Крым удрал.
4: Знакомство не очень сближающее.
1: Да, конечно.
4: И что же, он вам сказал, почему сбежал?
1: Сказал.
4: Сказал?
1: Мне лично сказал.
4: Почему?
1: Ваш НЭП говорит, это пир во время чумы. И хоть Ленин сказал, что НЭП всерьез и надолго, но вы, говорит, сами всерьез и надолго.
5: И сбежал.
1: Сбежал.
5: Молодец! Умный. Умных капиталистов мало. Опыт есть, знаний масса, а ума нет. А вот этот очень умный. Ну, догадайтесь-ка, что он понял?
1: Что НЭП есть передышка.
5: Не то. Готов пари держать. Он понял, что большевики кончили отступать. Вот в чем гвоздь. Передышка. Передышка. Передышка еще ничего не означает. Передышка может быть, может превратиться в поражение, в сдачу всех позиций, в гибель. А он увидел, что отступление кончено, и ждать больше нечего. Замечательный капиталист. Я бы его показывал в музее революции. Вот такой русский, смекалистый, умнее Рокфеллера. Тутис, товарищ Ипполит, хоть вы из партии выходите, но мы будем плавить сталь. Да-да, у нас ее отчаянно мало. Будем плавить. Будем. Ничего, ничего, ничего. Господа Рокфеллеры, мы умнее. Ну, до свидания, товарищи. Очень хорошо сделали, что пришли. Все это очень-очень показательно.
1: Ипполит, как же тебе можно промолчать?
7: Владимир Ильич, я ведь понимаю, что вы не Дятлова школили, а меня.
5: Ну что, как это можно? Вас школить-то как-то странно. Вы, вероятно, марксизм стали изучать-то лет ведь 16.
7: Да, в гимназические годы с 5 класса.
5: Какое совпадение. Как и я. Я тоже Маркса стал изучать очень рано. Но вот, простите, из партии выходить не надумал.
7: Владимир Ильич, мне стыдно. Мне очень стыдно.
5: А коли так, тогда только один вопрос. Только совсем откровенно. Откуда у вас этот взрыв? Что случилось?
7: Метался. У меня возникали мучительные вопросы. Они мне казались громадной проблемой. Ведь был октябрь, Смольный, а теперь... Я вам скажу откровенно, я даже стал сомневаться в правильности курса партии. И потом у меня брат. Вот Дятлов его знает. Молодость, чистота, горел революцией, а вот теперь сделался взяточником.
5: Брат, вы в него верили? Это может потрясти. Сделался взяточником. Но вы же не сделались. Вот Дятлов не сделался. Я не сделаюсь. Но вот будем судить о партии. По Дятлову, вот по мне, если угодно, тогда не будет мучительных сомнений. И потом, здесь же вопрос не о деревьях и лесе, а, простите, об отдельных гнилых пнях. Ну, вам сейчас тяжко, я не буду вас томить. Товарищ Ипполит, мне очень не хочется портить о вас прежнего впечатления. До свидания.
7: До свидания. До свидания, Владимир Ильич.
5: До свидания. Я таких знаю. Колеблющихся не терплю. Но здесь другое. Это испуг. Временная растерянность.
8: Владимир Ильич.
5: Ничего. Я устал. Волнуюсь, горячусь непомерно, а мне уж нельзя. Я могу умереть в любое время. Хотя это звучит несколько нелепо, потому что мы все умираем в любое время. Но применительно ко мне это приходится связывать с переутомлением, о котором я, грешный человек, ничего не знал. А тут еще вот выстрел, пули с ядом. По политическим мотивам об этом говорить не стоит. Но вам другое дело. Вот поэтому меня так и волнует настроение в нашей партии. Что вы и почувствовали на себе.
8: Владимир Ильич, я...
5: Товарищ Федор.
8: Хотел...
5: Не произносите ничего кисло-сладкого. Не обижайтесь, не переношу. И вообще наше с вами время истекло. У меня ведь еще куча дел. Вот что жаль. Сделали мы неслыханно много. Больше, чем все революции вместе взятые. А хочется ведь еще... Еще. Ну, до свидания, друг мой. Вы, инженера Ипполита, не томите. Тонкие, чувствительные натуры тоже нужны партии. Он наш. Вы не томите его упреками.
8: Хорошо.
5: И вам бы какую-нибудь кипучую работу, какой-нибудь заводик поднять из тех, которые у нас под пеплом.
8: Владимир Ильич,
5: что с вами? Федор.
8: Ничего.
5: Ничего?
8: Ничего.
5: Ну и хорошо. Ну идите. А то мы с вами так и вовек не простимся. Идите.
8: Ухожу.
5: Любить людей задача адски трудная.
2: Настала зима 1924 года. Уже знакомый нам металлургический завод, куда приезжал Владимир Ильич. Сталелитейный цех. Возле мартеновской печи группа рабочих. Быстро входит Дятлов. Он в белом полушубке, шапке-ушанке, прямо с мороза.
9: Товарищ, где инженер Сестрорецкий?
10: Сейчас позову.
8: Фух. Узнаешь меня?
11: Тебя-то? Как же? Ты же нас за ковер бронил.
8: Помнишь?
11: Помню.
8: Ну, здорово, Проня.
11: Здорово.
12: Федор! Ипполит!
8: Да. Федор. Ипполит! Сколько ж мы не виделись. Больше, чем полгода.
12: Да, сейчас январь, а ты уехал летом. Значит, полгода.
8: Ну что, ну как? Как настроение?
12: Сейчас хорошо. Ты знаешь, сейчас совсем хорошо.
8: Ильич, помнишь, как он тогда тебя там, в Кремле?
12: Да, все, что говорилось в ту ночь, относилось к таким, как я. И спас. Спас. А то бы я с моим настроением давно... Ну, а ты как? Ты?
8: Живу. В недрах Тульской губернии. Вот раскопал старинный завод, а теперь и воскрешаю в должности директора.
12: Ну как, интересно?
8: Трудно. Я впервые понял всем своим нутром, что революция — это огромная ответственность. Да, и труд, который я себе не представлял. Так что о том, что интересно или неинтересно, да мне и подумать-то некогда. Эх, ну вот иногда скучаю по друзьям.
10: Ипполит Александрович,
12: да?
10: К вам пришли.
13: Ипполит.
12: Ирина.
13: Федор.
8: Я Ирина Александровна.
13: Федор, неужели вы?
8: Я Ирина Александровна.
13: Ой, здравствуйте.
12: Ирина, что случилось? Почему ты здесь?
13: Слушай, Ипполит, наш Валерий жив.
12: Что?
13: Да. Мне только что сейчас сообщила Настя. Если бы вы знали, в какой гадкой форме...
12: Наш Валерик. Наш.
13: Ну, конечно, наш. Ведь то-то и горе, что наш.
8: А я ведь знал об этом.
13: Да?
8: Да, ведь я же его дело отправлял в ВЦИК. Там сочли возможным смягчить наказание.
10: Ипполит Александрович.
12: Да?
10: Вас к телефону. Срочно, из райкома.
12: Иду. Ирина, Федор, да. Простите, я сейчас, я сейчас.
13: Хорошо, хорошо. Что же вы, Федор, Ипполиту пишете, а мне ни строки? Вы обиделись на меня, что я вас назвала бессердечным?
8: Да
13: простите,
8: что?
13: Простите, если так. Я потом поняла и ваш взгляд на поступок Валерия. Я потом очень многое поняла.
8: Обидеться на вас? Да нет, никогда.
13: Почему же никогда?
8: Я любил вас, дорогая. Вот в чем дело. Любил так-то вот.
13: Дятлов, опомнитесь.
8: Да теперь-то я опомнился. Вот тогда любил без памяти.
13: Ну, что вы говорите?
8: Эх, Ирина Александровна. Как вы меня мучили. И чем? Вот своей приветливостью. И тем еще в особенности, что часто, ничего не подозревая, невинно повторяли мне: «Я люблю вас, Федор».
13: Ну, если бы я знала...
8: Вот иной раз мне до дрожи в сердце хотелось взять вашу руку, к щеке к своей прижать и хоть мгновение подержать. Но вы с испугом, а может быть и с отвращением, отводили свою руку и...
13: Федор, милый мой, ведь вы же не злой человек, но вы говорите злые вещи. Я к вам с отвращением? Боже мой, ну какая нелепость. Я вас всегда любила. Я...
8: Ирина Александровна, не повторяйте больше этого слова, прошу вас.
13: Да, вот, но ведь вы же, вы повторяете...
8: Ну, я это другое дело, я... И потом это нечаянно получилось, я даже...
13: Ну, тем лучше. Значит, это искренне. И на этом основании позвольте мне теперь, когда... Позвольте мне относиться к вам так, как я найду нужным. И во всяком случае, не так, как прежде.
8: А как же...
13: Я еще не знаю. Тогда я вас любила и беззаботно, и платонически, а теперь другое дело.
8: Ирина Александровна, вы говорите так, как будто на свете заря занимается.
13: Я вам говорю так же серьезно, как и вы мне.
8: Благодарю. Благодарю.
13: Федор.
8: Что случилось?
13: Что такое?
8: Ипполит!
13: Ипполит!
8: Что случилось?
12: Час тому назад в Горках умер Ленин.

Безмолвно, с непокрытыми головами стоят рабочие. Глухо гудят мартены.

0: родной Ильич.
1: Дорого, что мы сегодня все вместе, товарищи. Ирина, Ирина, ты не плачь, не плачь. Не надо, не надо.
2: Я не плачу. Я не плачу.
3: Давно ли, а? Вот тут вот. Как живого вижу, ведь говорил. Шутил со мной. Будешь управлять государством. Разве я тогда мог понять, к чему оно?
0: Вот здесь, весной, шел с Марьей Ильиничной и смеялся. А ведь как он смеялся-то, а?
1: Сирень дарили.
4: Умер. Не думалось. Казалось, вечен. А он человек, как все, как я, как ты.
1: Он у меня перед глазами живой, сияющий.
5: И в воспоминаниях людей возникает тот день. Ленин здесь, на заводе.
6: Маша! Ты посмотри, с какой помпой и по ковру. И все же это мы, Русь, матушка. Так не будете управлять государством?
7: Нет.
6: А как он меня подвел? А мы все-таки будем верить и в Прошку, и в мировую революцию.
0: Владимир Ильич, вот сирень.
6: Сирень. Маша, ты посмотри, какая свежая.
8: Спасибо, товарищи. Этот день надолго в памяти останется.
1: Это было вот здесь, вот в этом цехе.
4: Ильич, в народе так просто все и звали. Наш Ильич.
0: Федор. Федор, высшая минута наших с тобой биографий. Ты помнишь? Смольный. Вечер. Ветер. Ленин на пороге.

0: дымке осеннего вечера появляются огни Смольного. Вырисовываются контуры величественного здания. У главного входа на ступеньках рабочие, матросы-солдаты. Среди них появляются Дятлов и Ипполит в студенческой тужурке.
1: Ленин!
2: Владимир Ильич!
3: Вы Дятлов? Здравствуйте, батенька. Вас-то мне как раз и нужно. А с вами кто? Друг ваш, я не ошибаюсь?
2: Да, друг, студент-большевик.
3: Ну что, студент-большевик, это великолепно. Но чем вы сейчас здесь заняты?
2: Да пока ничем. Юнкера повсюду сдаются. Враг бежит. Гидра, так сказать, повержена. От него еще порохом пахнет.
3: Повержена? А вы знаете, что из себя представляет гидра? Вы ей отрубаете голову, а у нее тут же вырастает 10 голов. По этой отвратительной причине она и называется гидрой. Вот мне здесь сообщают с одного завода, что там свела гнездо гидра презренного соглашательства. Вы с вашим другом-студентом должны броситься туда в драку. Враг действует и за спинами рабочих, и рабочие могут заблуждаться. Свистать вам, гнать! Думаете, мне они свистали? Еще как! Мы с вами состоим в самой наступательной и революционной партии в мире. А когда наступаешь, то не жди, что тебя всюду встретят с восторгом. То ли еще будет. Нам надо быть нечеловечески стойкими, воспитывать себе людей неслыханно революционного духа и напора. Новых, наступающих, переделывающих мир. Идите и не отступайте.
2: Ипполит, задание видишь какое? Великое!
4: Я готов и на великое. Идем, Федор, идем!
0: Ленин смотрит вперед. Перед ним мощный поток рабочих и солдат. Над ним огни Смольного.
3: Вот это не умрет. Это бессмертно.

0: на лист бумаги, лежащий на столе, прыгнул озорной солнечный зайчик. Весело пробежав по первой строке, высветил слова: «Серафим Михалыч Аникеев». Солнечный зайчик. Именно так образно можно определить оригинальную индивидуальность этого талантливейшего артиста, вся сценическая жизнь которого проходила удивительно легко и непринужденно, ярко и по-хорошему озорно. Природа наделила Аникеева исключительной музыкальностью, и он при отсутствии настоящего певческого голоса блестяще справлялся с любыми вокальными трудностями ролей. «Металлом своего тембра», как шутя говорил он. Вот послушайте в подтверждении сказанного дуэт Сени и Бориса из оперетты Александрова «Год спустя». Это запись далекого 1940 года. Поют Михаил Качалов и Серафим Аникеев.
1: Стан стройней и тоньше, чем березка, а лицо, как месяц молодой.

0: Драма, эстрада, цирк. Все это было испытано Аникеевым прежде, чем он ступил на сцену театра оперетты. Все это сослужило ему добрую службу. Ведь именно в цирке, в смелых акробатических полетах, он постиг искусство совершенного владения своим телом. А это позволило ему потом в театре оперетты достигать необычайной выразительности пластики, движения и танца. В драме и на эстраде формировалась его особая, аникеевская манера общения с партнерами и зрителями. И, конечно, в очень многом повинна природа, наделившая Серафима Аникеева неповторимым обаянием. Под чары этого обаяния попадал всякий, кто знал его. Не избежала этого и сестра Тосилла Лиза. Лиза из опереты Кальмана Марица. Мы имеем возможность быть свидетелями ее встречи с Зупаном.
1: Нет, нет, если бы я так не был влюблен в Марицу.
2: Ну что было бы тогда?
1: Тогда я всю ночь видел бы вас во сне. Стоит мне заснуть и вмиг, я вижу сон. Там прелестнейший цветник со всех сторон. Тут блондинки, там брюнетки, я в них влюблен. К ним бегу, но нет, их простыл уж след. Вас прошу, приснитесь мне хоть на часок, чтобы вас в блаженном сне я видеть мог. Но прошу я вас, не надо, мой милый друг.

0: котеночек, скажу, люблю вас, мой поросеночек. И вот потом мы навсегда вдвоем, и мы, конечно, заведем детишек полон дом. Нашли вы мужа, а я жену подстать. Ах, почему же о том не помечтать? Но очень жаль, что это только сон, и в этом вся печаль, а если б наяву был он.
1: Я, признаться, смущена, неловко мне, странно слышать мне жена, только во сне зуб он как-то глупо может назвать, и смешно сказать, вы отец, я мать, но во сне я встретить вас совсем не прочь, и приснится хоть на час.

0: Серафим Михайлович был по натуре романтиком. Он не терпел будничности, скуки. С ним было удивительно легко и весело. На всю жизнь он сохранил какую-то детскую потребность в безобидной шалости, озорстве. Но в них никогда не было и намека на попытку кого-нибудь обидеть. Нет, наоборот, было желание поднять настроение, разогнать грусть, развеять скуку. И все это не игралось. Это было его, а не киевской сущностью. Солнечный зайчик. Теперь вы, очевидно, понимаете, чем навеяно это сравнение. Спектакли, репетиции, концерты, множество самых различных ролей в оперетах классических и советских сыграно Серафимом Аникеевым. Одной из самых любимых была роль Степана в оперете Ковнара «Акулина», написанной на сюжет пушкинской «Барышни-крестьянки». Вот мы с вами не заметили, как за разговором вышли на опушку березовой рощи. Но кто это? Розовая рубаха? В руке гитара с алым бантом? Да это же Степан! И, конечно, не любовь к природе привела его сюда. Ах, если бы Настя понимала это.
1: Ой, ах, это вы-с?
2: Яс, я так и знал. Умри, Степан. Вы вся коварство и обман.
1: Не понимаю, какое вы имеете право? Разве я вам что обещала, а?
2: Обещали, только не мне. Не играйте с огнем, Настасья Карповна. Вы приведете меня к отчаянию. А вы знаете, на что чувствительный человек способен в отчаянии? Нет. Так извольте слушать, что со мною было однажды.

0: Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль.
1: Терзает печаль? За какие грехи?
0: А это для мрачности, это стихи. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил.
1: Скажите, гречанку молодую?
0: Вполне.
1: Так это и пойте вы ей, а не мне.
0: Прелестная дева ласкала меня, но вскоре я дожил до черного дня.
1: Ну что ж, по делам и дождались конца. Ух, видно, ласкали-то вас до венца.
0: Покой отдаленный, вхожу я один, неверную деву лобзал армянин.
1: Извольте пустить, как вы можете сметь такие подробности девушке петь?
0: Не взвидел я света, булат загремел, прервать поцелуй я злодей не успел.
1: Ах, вот вы какие, чуть что так за нож. Нет, с вами, видать, пропадешь не за грош.
0: Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал.
1: Но это уж были в беспамятстве вы. На что ж взирать, коли нет головы?
0: Я помню моления текущую кровь. Погибла гречанка, погибла любовь.
1: Прощайте навек, мне убийца не мил.
0: Постойте! Да я же это все сочинил. Я сам на себя наклепал же, увы.
1: Да нет, это Пушкин, а вовсе не вы.
0: Откуда вы знаете?
1: Вот тебе раз. Стихи эти барышням пели 100 раз.
0: Меня вы насмешкой сведете с ума.
1: Да я наизусть же их помню сама.

Правда? Легковерен и молод я был молодую. Крестьянку я страстно

0: У Серафима Аникеева было очень много друзей. Одним из самых близких был композитор Исаак Осипович Дунаевский. Много лет довелось им работать бок о бок в оперетте. И оба получали огромное удовольствие, наслаждаясь мастерством друг друга. Мы предлагаем вам совершить сейчас путешествие в Золотую долину. Нет-нет, вам не придется покидать своих мест. Вас поведет туда музыка Дунаевского, а проводником вашим будет удалой сапер Бобыль Бобриков. Что сапером он был, есть и будет, это точно. А вот быть ли ему и дальше бобылем, этого не знает никто, кроме тетушки Кето.
1: Здесь я! Это меня Сандро Иван Черкесской примировал. Ох, Катерина Ивановна! Будь я малость помоложе, я бы, Катя, обязательно с вами у колодца встретился.
2: Почему у колодца?
1: А это уж так положено. У нас в Калуге, калуцкие мы, красавицы с красавцами встречаются у колодца. Ух, и приударил бы я за вами. Ух, Катерина Ивановна, вы бы у меня по струнке ходили.
2: Шутите, Анисим Петрович. Еще не родился такой человек, чтобы кито перед ним по струнке ходило.
1: Он родился.
2: Кто?
1: Я.
2: Вы?
1: Он самый.
2: Так вы ж бабы.
1: Был. Был, но отрекаюсь, так сказать, отмежевываясь. Эх, Катенька, кито, китатенька, меня на уют потянуло. Якорь хочется бросить.
2: Якорь — это хорошо. А где бросить?
1: В субтропиках.
2: А еще точнее?
1: Стесняюсь.
2: Такой стеснительный. А ведь 3 войны, 7 ранений.
1: 8.
2: Какое 8?
1: А самое главное, сердечное.
2: Ай-яй-яй. Анисим Петрович, на это ранение необходимо лечение?
1: Ах, на мое ранение есть одно лечение. Ласка и душевность. Катечка, кито. Китапочка! Потерял бобыль покой, к чужому.

0: да обогрей. Приголубь, да пожалей. Жить вдвоем нам будет веселей. Эх, ма! Бобыль, как пыль, уж по миру не носится.
1: Теперь бобыль вагон навеки просится.
0: Мы до старости вдвоем тихо, мирно проживем, как голубка сизым голубком. Эх, ма!

0: Наступил 1949 год. Год, который занял особое место в творческой жизни артиста Аникеева. Композитор Юрий Сергеевич Милютин принес в театр оперету «Трембита». Поставленная на сцене Московского театра оперетты Иосифом Михайловичем Тумановым, «Трембита» стала крупным событием в истории советского музыкального театра. Спектакль был удостоен государственной премии. Она была присуждена постановщику и группе актеров. Среди них был Серафим Михайлович Аникеев. Роль Богдана Сусика стала высшей точкой его актерского мастерства. Мир наживы, дух стяжательства, жажда обогащения беспощадно разоблачались Аникеевым через этот необычайно выразительный образ. Мы напомним вам о нем сценой и дуэтом Параси и Сусика.
1: Ой, кто это?
2: Здрасте.
1: Господи, Сусик!
2: Да, Сусик, только простите, не знаю, с кем имею честь.
1: Сусик, Богдан!
2: А, вот что. Увы, Сусик, но не Богдан.
1: Богдан! Богдан! Это же я, твоя ласточка, Парася.
2: Парася, ласточка. Не знаю. Вы, наверное, думаете, что я это он, а я не он. Я его родной брат. Мы с ним близнецы.
1: А он жив, Богдан мой.
2: Помер. Помер, царство ему небесное. Вот об этом-то я и волнуюсь. Говорят, он перед смертью бакенбарды побрил.
1: Как побрил?
2: Начисто. Так что теперь многим неизвестно. Может, это не он, Богдан, помер, а я помер. Василий, царство мне небесное. Вот оно какое дело получается.
1: Помер?
2: Помер.
1: Богдан мой.
2: Богдан, Богдан.
1: Ой, держите меня,
2: пожалуйста.
1: Держите меня! Ой, не могу!
2: Успокойтесь, не волнуйтесь от волнения. Кровяное повышается давление. Зачастую аппетит уменьшается. И к тому же внешний вид ухудшается. Дайте

довольна быть вам безутешною вдовой еще. И хотя мой брат мужчина тоже стоящий, если боль в груди вы скрыть не сумеете, то еще того гляди, похудеете. Дайте пульс!

0: домой не надо огорчаться.
1: Серафим Михайлович Аникеев был одним из тех артистов, каждый выход которых на сцену становился для зрителей событием. Вышел их любимец. И он никогда не обманывал их ожиданий, щедро даря им свою душу и сердце. Признание, популярность, слава рано пришли к Аникееву, но они не изменили его. И он, уже будучи народным артистом республики, лауреатом государственной премии, продолжал оставаться милым, отзывчивым, добрым Серафим Михайловичем. И никто из его друзей никогда не улавливал в его поведении ноток снисходительности. Он очень любил молодежь и сам всю жизнь оставался удивительно молодым. Он очень любил жизнь, но еще больше он любил театр и жертвенно служил ему. Пусть символической точкой, завершающей наш сегодняшний рассказ, прозвучит дуэт Ферри и Бонни из опереты Кальмана «Сильва» в исполнении замечательных артистов Николая Бравина и Серафима Аникеева.
2: Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз, и два. Начинается урок, хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз, и раз. Вам пойдет, наверное, впрок тренировки час. Я желаю, чтобы за вас не заводили глаз. Чтобы весь огромный зал честь балета напевал. Ах, без жизни!

кому хоть раз в любви не повезло. Клятву всем давать готов, что любовь и зло. Как назло мне не везло, я право не шучу. Но по-прежнему любовь я найти хочу. Мне нужна теперь жена, да она одна. И чем дальше, тем нежней, я мечтаю лишь о ней. Но...

Держать без слов, и я влюбляюсь снова.

0: Набежало облако. Солнечный зайчик исчез, а на листе бумаги продолжают ярко светиться слова: Серафим Михайлович Аникеев.
1: Вы слушали музыкальную передачу «Серафим Михайлович Аникеев». Автор – заслуженный артист республики Анатолий Пеневич. Вела передачу заслуженная артистка.

Московской Республики Капиталина Кузьмина. Режиссер Ольга Голубовская, редакторы Лилия Панкова и Эрнестина Журомская. В передаче прозвучали записи в исполнении народных артистов Республики Серафима Аникеева, Николая Бравина и народной артистки РСФСР Ольги Власовой, заслуженных артисток Республики Регины Лазаревой, Елены Савицкой, Капиталины Кузьминой и заслуженного артиста Республики Михаила Качалова.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая джазового клуба. Сегодня мы продолжим знакомство с новым диском трубача, композитора, руководителя собственного квинтета и аранжировщика Теренса Бланчарда. Звучит джазовая интерпретация музыки Бернарда Хермана к фильму Мартина Скорсезе «Водитель такси», ставшему классикой американского кинематографа.

Terence Blanchard, truba, Joe Henderson, tenor saxofon, Kenny Kirkland, фортепиано, Reginald Will, бас, Carl Allen, ударные. Одна из задач, которую я ставил перед собой, когда задумывал этот диск, говорит Бланчард, показать, как легендарные джазовые музыканты интерпретируют мелодии, вошедшие в плоть и кровь американской культуры. Джо Хендерсон – один из этих музыкантов. Слушая, как он разогревается перед записью, я мысленно вновь возвращался к тем вечерам, когда я часами, я не преувеличиваю, часами мог слушать его записи, каждый раз открывая в них для себя что-то новое и неожиданное. Должен признаться, продолжает Бланчард, что когда мы начали записывать «Водителя такси», я чувствовал себя примерно так, как, наверное, чувствуют себя рядовые игроки «Чикаго Буллс». Речь идет о баскетбольной команде, когда на поле работает Майкл Джордан. Вместо того, чтобы вступать с ним в контакт, я пребывал в состоянии восторженного оцепенения. Но Джо знает свое дело туго. Он вовремя подкинул мне несколько импровизационных мячей, выведя меня тем самым из сомнамбулического столбняка. «Когда мы перешли к человеку с золотой рукой, я уже был в полном порядке», — говорит Бланчард. Терренс Бланчард говорит о фильме «Отто Преминджер». Это история чикагского покерного банкомета, пытающегося сделать карьеру профессионального джазового ударника. В своей аранжировке знаменитой сцены показа Бланчард отказывается от латиноамериканского звучания, предоставляя полный и абсолютно джазовый карт-бланш тенор-саксофону Джо Хендерсона.

Звучит аранжировка Теренса Бланчарда к фильму Отто Премингера «Человек с золотой рукой». К названному мной составу музыкантов в этой композиции прибавился тромбон Стива Туре. «Играть со Стивом было не просто большой радостью», — говорит Бланчард. «С ним я чувствовал себя совершенно дома. В самом начале своей карьеры я присутствовал на его записях с Вуди Шоу и никогда не забуду урок, который он мне преподал. Всегда оставаться самим собой и никогда не позволять себе останавливаться на достигнутом».

Много лет подряд пытался я подстроиться к рабочему графику Кенни Кёркленда. «Это его фортепианное соло звучит сейчас», — рассказывает Бланчард. «Я любил все, что он делал, восхищался его гармоническими решениями, его способностью вдохнуть в жизнь в самые заигранные мелодии, изумлялся его ритмическим концепциям. Одним словом, я был влюблен в этого музыканта. Когда при мне велись дебаты о том направлении, в котором будет развиваться джаз, я всегда думал о нем, о его способности прорываться сквозь все музыкальные догмы и создавать свое собственное, абсолютно уникальное звучание. Я благодарен судьбе за то, что успел сделать диск, в записи которого принял участие этот гениальный пианист».

«Чайнатаун» – фильм Романа Полански. Музыку к нему написал один из самых знаменитых голливудских композиторов Джерри Голдсмит. В ней столько сладкой тоски, одиночества, потерянности, ностальгии, что не мудрено, что она привлекла внимание Бланчарда. Не нарушая ее эмоциональной сути, Бланчард предоставил свои аранжировки участникам ритм-секции Реджиналду Виллу, Карлу Аллену и Кенни Кёркленду возможность очень личного звучания. Прежде чем оставить вас наедине с этой композицией, я, предвидя возможный упрек в том, что я ничего не сказала о самом аранжировщике и продюсере диска «Джаз в кино» Теренсе Бланчарде, спешу заверить вас, что рассказу о нем мы посвятим следующую встречу джазового клуба. А сейчас, пожелав вам всего самого наилучшего, я оставляю вас наедине с его интерпретацией музыки Джерри Голдсмита к фильму «Чайнатаун». До встречи!

0: Наши писатели страдают одним недостатком. Они слишком сорят деньгами. На бумаге, спешу добавить. Проследите за каким-нибудь героем на его десятилистном жизненном пути. Что вы увидите? Обычно он не имеет ни должности, ни доходов, а между тем останавливается в самых лучших гостиницах, кушает самые дорогие блюда, курит замечательные благовонные гаваны. Для нищих стариков у него всегда наготове дукаты, на чай он дает тоже не меньше дуката. Для прогулок безлунной ночью к его услугам всегда оседлан резвый конь. Он купается в море, путешествует по Италии и, убив таким образом целых 9 листов расточительной жизни, на 10-м имеет еще достаточную сумму, чтобы в отчаянии от измены своей возлюбленной кинуться в шумный водоворот наслаждений, топя печальные воспоминания в волнах шампанского, развратничая, безумствуя и предаваясь оргиям. Да, как я уже сказал, писатели наши не знают цены деньгам. Менее значительными суммами они просто пренебрегают. Если у них встречаются точные цифры, то это всегда миллионы, 20 или даже 30-тысячные доходы, а меньших они и толковать не станут. Отсюда другой недостаток. Характеристики действующих лиц всегда лишены одной существенной черты. Подробно описывается фигура, волосы, нос, одежда, характер. Читателю дают возможность заглянуть в гардеробные тайны героя, в подспудную мастерскую его мыслей, в самые темные глубины души его. Словом, всюду, кроме его бумажника. А его-то и надо бы раскрыть прежде всего. Тогда читатель сразу знал бы, с кем имеет дело. Контуры личности тотчас же выступили бы на дневной свет. Сделаем первый робкий шаг в этом направлении. Вот бумажник моего героя, господина Альфреда Н. Заглянем во все отделения. Там решительно ничего не содержится. Особое отделение. Тоже ничего. Перевернем бумажник, встряхнем его хорошенько. Выпало что-нибудь? Ничего. Об остальных подробностях достаточно упомянуть вскользь. Высокая стройная фигура, бледное мечтательное лицо, горькая улыбка на губах и мысли, способные потрясти мир. На ногах пара выцветших туфель, на теле загадочные брюки и остатки сюртука. В руке трубка, испускающая последний вздох в виде синего облачка. Облачко поднимается вверх, становится круглым. Фантазия вписывает в него последний прекрасный образ. Он бледнеет, гаснет, тает вместе с облачком. И трубка, и фантазия остыли. Чей же образ растаял вместе с дымом? Образ прелестной, но холодной девушки. Теперь в голове пусто, как и в комнате. Сумрак притаился во всех углах. Платяной шкаф открыл голодную пасть. Постель грезит во сне о перинах. Книжная полка тоскует по книгам, а нужда злобно хохочет со всех сторон. Все от тебя отвернулись, твоя милая пренебрегла тобой, но я тебя не покину, мой мальчик. Остывшая трубка выпала из руки, горькая улыбка исчезла, глаза прищурились. Золотые сны солгали. Послышался легкий стук в дверь. Альфред вскочил. Отворить? Конечно, это кто-то ошибся дверью. Из знакомых никто не придет. Все знают, что у него не займешь. Откроем, благословясь. Осторожно открыл. В дверь просунулась голова. Старое платье... Старое белье берем, молодой господин. На губах Альфреда появилась прежняя горькая улыбка. «У меня ничего нет», — ответил он. Но от незнакомца не так легко было отделаться. Он протиснулся в комнату. «Ну, что-нибудь найдется. Старые сапоги, старые книги. Я все покупаю. Все-все». «Тогда смотри сам», — с горечью промолвил Альфред. «Вот платяной шкаф, вот книжная полка, вот».
1: «Да, правда, ничего.
0: Как есть ничего», — удивился старьевщик. «Словно вымело. Жаль, жаль, молодой господин, а я хорошо плачу». Вытащив из грязного кафтана засаленный кожаный кошелек, он встряхнул его. Послышался ясный, отчетливый звук, чарующий звон металла, более пленительный, чем пение сирен.
2: «Но ты же видишь, у меня ничего нет!» — крикнул Альфред.
0: «Не надо сердиться, господин. У вас есть кое-что такое, за что я не пожалел бы золотых.
2: Не морочь мне голову, а то полетишь с лестницы».
0: «Я знаю, что говорю. У вас есть такая драгоценность, за которую я дам столько, сколько вы сами назначите». И он опять провел кривыми пальцами по кошельку.
2: «Ну, говори, что у меня есть, о чем я не знаю», — спросил Альфред, следя за этим движением, горящим взглядом. «Что я могу продать тебе?»
0: Сделав шаг к юноше, старьевщик шепнул ему на ухо. «Совесть». «Совесть? Да ты в своем уме? Вы удивляетесь?
2: Ха. Но я покупаю все. Поношенное платье, девичье целомудрие, старые зонты, честь, женские косы, искры гения, зайчьи шкурки. Я покупаю все на свете. Почему мне не купить совесть? В наше время совесть – вещь редкая. Людей без совести всюду полно».
0: Альфред поглядел на него с ужасом. Как раз в это мгновение через окно проникли последние лучи заходящего солнца, придав старьевщику какой-то призрачный вид. Кошелек в его руке раскалился до красна. Всклокоченные волосы на голове и в бороде превратились в золотые нити. Золото замерцало в складках кафтана и неправильных чертах лица. Большие глаза заиграли металлическим блеском и заблестели, как два дуката. Альфреду показалось, что перед ним сам демон золота, который готов броситься на свою беспомощную жертву, высосать из нее горячую кровь и погасить в душе ее последнюю искру божества. Он закрыл лицо руками. А когда снова открыл, у старьевщика был прежний вид. Солнце уже зашло. «Ну как, продадите мне свою совесть?»
1: «Я хорошо заплачу.
0: На совести большой спрос. Ну, по рукам, господин, я заплачу огромную сумму». С этими словами он вынул из кошелька дукат и поднял его высоко между пальцами.
2: Альфред поглядел было с жадностью на тускло поблескивающий в сумерках золотой кружок, но вдруг отвернулся и твердо, решительно произнес: «Не продам».
0: «Ай-яй-яй-яй-яй, не продадите, бог ты мой, какая замечательная совесть!» Покачал головой старьевщик. «Я дам вам вдвое больше?» «Опять нет? Тогда втрое за чистую совесть. Ну как? Миллионером вас сделаю. Будете жить в палатах, пить самые дорогие вина, целовать самые сладкие уста». Альфред минуту глядел в пространство, словно там носилось чудное видение, потом опять заслонил глаза ладонью и со вздохом промолвил: «Не продам. Ну, как угодно. Пусть у вас останется совесть с нищетой. А у меня деньги. Прощайте». Гость кинул дукат обратно к остальным, так что они громко зазвенели. Потом медленно спрятал кошелек и пошел к двери.
2: но, дойдя до нее, вернулся обратно.
1: У меня доброе сердце. Я не могу оставить честного человека в нужде. Знаете что? Я вам одолжу. Отдайте мне вашу совесть в заклад. И процент возьму небольшой. 50 на 100. Сущий пустяк. Как? По рукам? Альфред окинул взглядом комнату. Платяной шкаф зияет пустой. Постель дремлет, ничем не прикрытая, полки тоскуют по книгам, а нужда воет: никогда, никогда я тебя не покину. И он решился.
2: Ладно, бери ее в заклад. Махнул рукой.
1: Потом вдруг остановился, озадаченный. Как же это можно? Заложить совесть? Это же мысль порождения больного мозга. Он закрыл глаза, потом открыл их. Ростовщик все здесь. Ущипнул себе бровь, тот не исчез.
0: Я знаю, что вас тревожит. Я все улажу.
1: Он вынул из-за пазухи обыкновенную коробочку для пилюль, открыл ее и сейчас же закрыл опять. И, постучав по крышке, с усмешкой промолвил: вот ваша совесть здесь.
2: Альфред поглядел на коробку, в сумерках с трудом различил надпись: «Благородные совести».
1: Видите, под какой почетной этикеткой будет храниться ваша совесть? Я их сортирую по качеству.
2: Итак, через 5 лет в это же время я явлюсь к вам, где бы вы ни были. И если вы не выплатите мне ту сумму, которую я вам оставляю, да проценты к ней, совесть будет моя. Уговорились? Альфред кивнул. И страшный ростовщик полез за кошельком. Золотые столбики со сказочной быстротой росли, уходя под самый потолок, а бездонный кошелек все не иссякал, не истощался.
1: О, если бы судьба послала и нам такое.
2: Прошло 5 лет. Мы застаем Альфреда в одном из тех круговоротов, которые пенятся шампанским, сверкают бриллиантами, шелестят шелком. Солнечное сияние, шум водопадов, игру теней на воде, упоительный аромат ширазских садов. Все собрал здесь демон золота. Альфред прекрасно выглядит. Он пополнел. Видно, что он пьет из чаши наслаждения размеренными глотками, с обдуманной подлинностью эпикурейца. Отсутствие совести явно пошло ему на пользу. А вот и жена его. Уж не та ли эта красивая, но холодная девушка, чей образ 5 лет тому назад его фантазия вписала в последнее кольцо дыма?
0: Ничего подобного. Хотя лед, сковывавший сердечко той, и растаял в сиянии Альфредовых золотых, но сердце самого Альфреда вдруг оледенело.
1: Его стал манить уже не прежний дивный призрак в рамке дыма, а другой в рамке чистого золота.
0: Он не любит свою жену, и она не любит его, но это нисколько не мешает им обоим.
1: В обществе они держатся как влюбленные, а наедине друг с другом... Глупец, кто портит себе жизнь из-за каких-то отживших предрассудков.
2: Беспринципность Альфреда – секрет Полишинеля. Все о ней знают. Она написана у него на лбу. И все же он ходит, гордо подняв голову, а остальные покорно склоняют голову перед ним. Честь, красота, слава лежат у его ног. Благоразумные отцы указывают на него сыновьям, как на блестящий пример. Смотрите, как возвысился, как далеко пошел. Все перед ним преклоняются. Седые старцы, обличающие испорченность нравов, молодеют при его рукопожатии. У мрачных философов от его милостивой улыбки проясняется лицо. Просители дожидаются у него в передней. Политические партии ведут из-за него жестокие бои. Имя его прославляют панегирические статьи в журналах, брошюрах, словарях, хрестоматиях. А в
0: той мансарде, где он когда-то отдал в заклад свою совесть, опять сидит худой бледный юноша в выцветших туфлях, в нищенской одежде и при слабом мерцании догорающей сальной свечи пишет посвященное Альфреду большое стихотворение, полное восторга перед возвышенной целью человечества. Да, золото – Бог нашего столетия. Небеса поведают славу его, и на земле перед золотом сгибаются все колени. Под разными именами на всякий лад ему служим. Одни называют его верой, другие любовью, третьи правдой и справедливостью, четвертые грешной мамонной, но все с одинаковым усердием чтут его. Ради золота мы произносим проповеди, проливаем кровь, приносим себя в жертву, любим человечество, работаем руками и мозгом, седлаем Пегаса. Ради золота и я пишу неострым пером своим эту сатиру. О, светлый, могучий, божественный металл! Славлю тебя, повергаясь перед тобой во прах. Вы, конечно, простите мне, милые братья, во злате это отступление от моего повествования, вызванное тем, что нам с вами дороже всего в Поднебесной. Ливрейный лакей доложил Альфреду, что пришел какой-то грязный старьевщик и желает во что бы то ни стало видеть барина. Альфред вспомнил о залоге, который он дал этому человеку 5 лет назад. «Отведи его ко мне в кабинет», — приказал он. Уютная, дышащая наслаждением комнатка. Стены от пола до потолка, покрытые изображениями красавиц, страстных и томных, гордых и нежных, худых и полных, сплошь в таких позах и туалетах, в каких порядочная девушка не рискнет довериться даже зеркалу. И снова Альфред и страшный ростовщик стоят друг против друга. «Ты принес мне заклад, так что ли?» – спросил Альфред. «Конечно, ваша милость», — ответил ростовщик, вынимая из-за пазухи грязноватую коробочку. «Оставь его себе, он мне больше не нужен. Я убедился, что без совести прекрасно живется, гораздо лучше, чем с ней. Но я бы еще кое-что тебе продал».
2: «Что такое?»
0: «Да остаток стыда, который по временам устраивает мне неприятности, могу продать».
2: Ростовщик пожал плечами, покачал головой и ответил с отталкивающей усмешкой. «Негодный товар давно вышел из употребления. Извольте взглянуть на стены своего кабинета, ваша милость».

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. Николай Иванович, я давно хотел у вас спросить. Этот бой часов, которым вы открываете нашу передачу, такой непривычный сегодня для слуха, низкий, гулкий, я бы даже сказал, таинственный. Чей это голос?
1: О, это бьют старинные напольные часы английской фирмы Реверс.
0: Вы знаете, они звучат прямо как охранная грамота времени. Когда я их слушаю, мне иногда становится даже немного не по себе. Вот мы все куда-то спешим, торопимся, суетимся, а они словно осаживают нас, заставляют настраиваться на свой камертон, такой неторопливый, размеренный, такой рассудительный.
1: Погружают в мир раздумий, воспоминаний.
0: Да, совершенно верно.
1: Заставляют ворошить в памяти страницы былого.
0: Кстати, память – это тоже своеобразная машина времени.
1: Ах, неплохо сказано. И куда же она сегодня нас перенесет? Позвольте полюбопытствовать, Сергей Петрович.
0: О кругосветном плавании военной шхуны «Надежда» под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна мы подробно рассказывали нашим радиослушателям в предыдущей передаче. А на этот раз речь пойдет о полном опасности и необыкновенных приключений путешествий военной шхуны «Нева», где капитаном был Юрий Федорович Лисянский.

0: В августе 1806 года Петербург облетела радостная весть. Русские корабли «Надежда» и «Нева», успешно совершив кругосветное путешествие, после 3 лет плавания вернулись в порт приписки Кронштадт. У всех на устах были имена отважных и искусных капитанов Крузенштерна и Лисянского. Оба они покрыли себя славой, оба внесли большой вклад в мировую географическую науку, оба проявили себя решительными, находчивыми и умелыми мореплавателями, способными самостоятельно принимать единственно верные и потому особенно ответственные решения в самых сложных и непредвиденных обстоятельствах. Последнее качество было особенно важно, поскольку плавание каждого корабля вокруг света большей частью проходило в автономных условиях, и моряки с одного корабля подолгу не знали о судьбе своих товарищей с корабля другого.
1: Сергей Петрович, насколько я помню, оба знаменитых капитана были дружны еще с юношеских лет.
0: Да, да. Юрий Федорович Лисянский, так же, как и Крузенштерн, учился в морском кадетском корпусе. Участвовал в войне со шведами, а затем вместе с Крузенштерном 5 лет проходил стажировку в английском военном флоте. Лисянский побывал во многих частях света, включая Америку, Африку, Азию, посетил Индию, однажды едва не умер от желтой лихорадки, и всюду он вел внимательные наблюдения за укладом жизни в заморских землях. В одном из писем на родину Юрий Федорович с возмущением писал:
2: «Об Вест-Индии я вам могу сказать коротко, что она наполнена неграми, невольниками европейцев, которые производят сахар, кофе, ром и прочие продукты жарких климатов для своих господ. Я бы никогда не поверил, что англичане могут так жестоко обходиться с людьми, ежели бы не был сам тому свидетелем на острове Антиго, где нередко случалось видеть несчастных арапов, употребляемых вместо лошадей».
0: По возвращении на родину и Лисянский, и Крузенштерн были произведены в капитан-лейтенанты. Юные моряки смотрели на них с восторгом и завистью. Еще бы, всюду побывать, столько увидеть, пройти под парусами 10 морей и океанов. Они были еще молоды. Лисянскому 28 лет, Крузенштерну на 3 года старше. И в это время, а наступил уже новый век, 19-й, принимается решение воплотить в жизнь давно витавшую в морском ведомстве идею совершить первое кругосветное плавание на кораблях под русским флагом. А как развивались события дальше, до того момента, скажем, когда Крузенштерн и Лисянский потеряли друг друга у мыса Горн, я попросил бы вас, уважаемый Николай Иванович, напомнить радиослушателям.
1: Благодарю, Сергей Петрович. Ну что ж, попробую. Итак, корабли для небывалого в истории русского флота путешествия были закуплены в Англии и в июне 1803 года прибыли в Кронштадт. Это были 2 3-мачтовые шхуны – «Леандр» и «Темза». «Леандр» водоизмещением несколько побольше стал называться «Надеждой», а «Темза» – «Невой». «Надежда» поступила в распоряжение начальника всей экспедиции Крузенштерна. Здесь же должно было плыть и русское посольство в Японию. А «Невой» было поручено командовать Лисянскому.
0: Одну минуту, Николай Иванович. Вот любопытный документ, записка Крузенштерна. Вот здесь излагаются его соображения о путешествии, а также объясняется, почему он избрал себе в помощники именно Лисянского. Вот, прочтите, пожалуйста.
1: Так. «Путешествие наше долженствовало быть продолжительно, и для благополучного окончания оного требовалось общей ревности, всегдашнего единодушия, честных и беспристрастных поступков. Противление сему могло бы подвергнуть нас многим весьма неприятным, а может быть и бедственным приключениям, тем более, что вся экспедиция, хотя и состояла из людей военных, однако была не совсем военной, но частью и коммерческой. Таковые причины налагали на меня обязанность избрать начальником другого корабля человека беспристрастного, послушного, усердного к общей пользе. Таковым признал я капитан-лейтенанта Лисянского, имевшего как о морях, по коим нам плыть надлежало, так и о морской астрономии в нынешнем усовершенствованном ее состоянии достаточные познания.
0: Да, любопытный документ.
3: Да, да.
0: Конечно, нет ничего удивительного, что выбор Крузенштерна пал на Лисянского. Они были связаны старинной дружбой, и оба принадлежали к числу лучших, образованнейших офицеров русского флота.
3: Да.
0: К этому времени уже окончательно были разработаны план и маршрут кругосветного путешествия. На экспедицию были возложены задания: доставить факториям Русской Америки продовольственные и прочие товары, обследовать положение русских колоний в Америке, перевести оттуда партию пушнины в Кантон, произвести научные наблюдения, доставить в Японию русское посольство. К концу июля 1803 года экспедиция была полностью снаряжена и готова к отплытию. Команды судов были укомплектованы исключительно русскими матросами и офицерами. И вот корабли подняли паруса, и, провожаемые громом крепостных орудий, вышли в открытое море навстречу ветрам и опасностям неизведанного и долгого пути.

Уже в Северном море разразился свирепый шторм, который чуть было не погубил оба судна. Это первое тяжелое испытание русские моряки выдержали с честью. И хотя в борту «Надежды» появилась течь, корабли продолжали плавание. В ноябре 1803 года в Атлантическом океане пересекли экватор. Событие было знаменательное. Впервые суда российского военно-морского флота появились в Южном полушарии. А дальше перед русскими моряками открывается берег экзотической земли – Южная Америка. В прибрежных водах Бразилии первая же крепость приветствовала прибытие русских кораблей салютом из 11 выстрелов. Моряки с удивлением взирали на совершенно незнакомый пестрый мир, в котором они оказались.

0: Вот, кстати, Николай Иванович, свидетельство самого Лисянского. Позвольте, я зачитаю. Я нередко удивлялся многим из наших спутников, которые не подвергались никакому несчастному случаю, каждый день гоняясь за бабочками. Здесь их несметное множество и наипрекраснейших в свете. Губернатор уверял меня, что посылаемые им курьеры в Рио-де-Жанейро во избежание укуса ядовитых змей, лежащих иногда поперек дороги целыми стадами, принуждены бывают скакать на лошадях верхом с возможной скоростью. Из насекомых более всех забавляли нас огненные мухи. Взяв в руки трех из них, можно читать книгу ночью. Мне самому случилось однажды с помощью такой мухи отыскать в темноте платок. Этими светящимися насекомыми столь наполнены здешние места, что от вечерней до утренней зари повсюду бывает довольно светло.
1: А, чудеса, да и только.
0: Да.
1: Но время поторапливало наших путешественников. Они направились к южной оконечности американского континента, к мысу Горн. Погода становилась все более суровой, задули холодные порывистые ветры. В марте 1804 года, когда Надежда и Нева уже обогнули мыс Горн и вышли в Тихий океан, во время густого тумана корабли потеряли друг друга. И только спустя полтора месяца они встретились вновь у острова Нукагива, одного из группы Маркизских островов.

0: Итак,
1: как же дальше сложилось плавание Лисянского, Сергей Петрович?
0: Ну, в мае 1804 года Нева пришла на остров Нукагива, где ее уже поджидала Надежда. Затем Гавайские острова, и дальше уже корабли расстались надолго. Крузенштерн взял курс к Камчатке, а Лисянский на северо-восток, к побережью Аляски, к факториям русской американской компании, где его должен был поджидать Александр Андреевич Баранов, управляющий русскими колониями на западном побережье Северной Америки. Человек очень деловой, энергичный и предприимчивый. Путь от Гавайев к острову Кадьяк, это у побережья Аляски, был спокойным. Но у самого острова, в гавани Святого Павла, моряков подстерегала опасность, едва не обернувшаяся гибелью Невы.
1: А что случилось?
0: Над морем стоял густой туман. Двигались почти наугад. Вдруг из узкого ущелья на острове вырвался шквал, налетел на Неву и стремительно понес ее к огромному черному камню, торчавшему из воды. Этот камень, похожий на громадный горб, русские поселенцы прозвали горбуном. В ясную тихую погоду горбун был безопасен, но при ветре и в тумане он становился страшен. Нева пронеслась в нескольких саженях от его черных крутых боков, возле которых кипел и пенился бурун. Одно мгновение гибель казалась неизбежной. И моряки с трудом поверили в свое спасение, даже после того, как горбун уже был позади.

0: Русские охотники и промышленники бурно приветствовали прибытие на остров своих земляков. Надо сказать, что Лисянский был первым русским, попавшим на Аляску кружным морским путем. До него использовался лишь сухопутный путь через Сибирь, и вот здесь, на Кадьяке, моряки узнали тревожные вести. Индейцы из племени Колошей напали на русскую укрепленную факторию на острове Ситка, это восточнее Кадьяка. Поселок назывался Архангельское. Перебили почти всех находившихся там русских и алеутов, сожгли строение и разграбили меха. Все это было очень страшным, странным, загадочным, потому что у русских поселенцев с индейскими племенами всегда были самые дружественные отношения. Лисянский узнал также, что Баранов, пользовавшийся огромным уважением среди местного населения, собирает отряд из русских колонистов и дружественных племен, чтобы отвоевать факторию и примерно наказать Колошей.
1: И все-таки, а в чем же дело? Чем вызвано нападение индейцев?
2: Непонятно.
0: Завесу этой тайны приподнял один кадьякский алеут по имени Савва. Раньше он жил в поселке Архангельское, хорошо говорил по-русски, был дружен с самим Барановым.
1: Ему удалось спастись.
0: Благодаря чистой случайности. Во время нападения на крепость он находился в лесу, где охотился на лисиц. Возвращаясь, он увидел дым над Архангельским, услышал военные песни индейцев и обо всем догадался. Лесами добрался он до селения соседнего индейского племени, враждовавшего с колошами. Оставшиеся верными русским, индейцы помогли ему добраться до русского торгового поста в заливе Якутат, а оттуда он на байдаре вернулся к берегам Кадьяка. Савва рассказал о Тайоне Котлиане и трех английских матросах, участвовавших в нападении на русскую крепость.
1: Простите, Сергей Петрович, кто такой Тайон?
0: Тайон – это вождь индейских или алеутских племен.
1: Ну и что же дальше?
0: А что было дальше? Вот давайте обратимся к страницам сборника Николая Чуковского «Водители фрегатов». И представим себе разговор капитана Лисянского с алеутом Саввой, происходивший на борту шхуны «Надежда».
3: И все-таки мне непонятно, кто были эти три английских матроса? Откуда они взялись?
4: Удрали с английского корабля. Английский корабль приходил сюда за котиковыми шкурами. Капитан бил матросов, и три матроса удрали. Они удрали со своего корабля и хотели попасть в американский город Бостон, откуда приходят сюда американские корабли. Но до Бостона очень далеко. И американские капитаны не соглашались везти их туда бесплатно. Тогда они пошли к Баранову и стали просить, чтобы он взял их на службу.
3: И Баранов взял?
4: Взял, конечно, как не взять. У нас кораблей все больше, а в опытных моряках нехватка. Взял и отправил в крепость Архангельскую. В Архангельске мы с ними и пожили, и повидали, что они за люди.
3: А что они за люди?
4: Дикие люди, сударь, совсем дикие.
3: Дикие?
4: Дикие, как волки. Дружество не понимают, обязанности не признают. Своих англичан боятся, русских не любят, алеутов и индейцев презирают. Дружить они старались только с американцами. Упрашивали взять их в Бостон, но и американцев ругали. Жаловались, что те не берут, потому что им за проезд заплатить нечем. Однако у них нашлось, чем заплатить. Однако они заплатили.
3: Чем же они заплатили?
4: Нашей крепостью, Архангельской.
3: Позволь, позволь. Ведь на крепость напали индейцы.
4: А зачем индейцам было нападать, однако? Ведь если так посмотреть, все это нападение.

0: была. Они русские товары тем племенам продавали, которые далеко от моря живут. А теперь дружбе конец и торговле конец. Неужто вы верите, сударь, что Тайон Катлеан такой глупый человек?
1: А зачем же он такую глупость сделал, если он не глупый человек?
0: А потому, что ему столько посулили, что он не побоялся поссориться с русскими.
1: Посулили, говоришь? А что ему могли посулить?
0: А это, сударь, легко отгадать. Первое посулили ему, что сами будут покупать у него меха вместо русских. Однако одного такого посула было бы ему мало, он и слушать не стал бы. А второе посулили ему, что купят 2000 бобровых шкур из русского склада. Тут большая выгода. Получалось, что индейцы одни и те же шкуры два раза продавали. Один раз продали русским, а теперь им. Однако и на этот посул Катлеан не пошел бы. Не стал бы он из-за бобровых шкур ссориться с русскими. Значит, ему такое посулили, о чем он больше всего мечтал.
1: А о чем он больше всего мечтал?
0: Он? Известно о чем. Об оружии.
1: Об оружии?
0: Да. Ружья, пушки, свинец, ядра. Вот чего хотелось Тайону Катлеану. 600 ружей у него, как видите, было. Но ему нужны были 1000 ружей.
1: Для охоты?
0: Для войны.
1: С кем же он хотел воевать?
0: Со всем миром. Но раньше всего с индейцами, которые живут в заливе Якутат. С индейцами, которые живут на реке Медной. И с индейцами, которые живут у Чугатского залива. Он хотел завоевать их и стать властелином всей этой страны. Сначала он надеялся, что Баранов ему поможет, но Баранов друг всех племен. И не хочет, чтобы их завоевал Тайон Катлеан.
1: Ну, а три английских матроса?
0: Три английских матроса впустили индейцев в крепость. Теперь они, конечно, уже в Бостоне.
2: Ну вот теперь понятно, что толкнуло индейцев к нападению. Но каков Катлеан?
3: Лисянского рассказ Алиута очень взволновал, но он не был уверен до конца, что Савва ничего не напутал. Во всяком случае, картина происшедшего теперь становилась более объяснимой. В августе 1804 года Нева вышла из гавани Святого Павла и двинулась в сторону залива Ситка. А вскоре туда прибыл и отряд Баранова. Лисянский вспоминал.
1: Войско Баранова было составлено из жителей кадьякских, алеутских, кинайских и чугатских. При отправлении из залива Якутат в нем было 400 байдарок и около 900 человек, но в Ситку пришло первых не более 350, а последних 800. Такие потери в людях приписывали простудным болезням, от которых несколько человек умерло, а другие для излечения отправлены назад в Якутат. При войске находилось 38 тайонов, как старшин, которые управляли своими подчиненными и во всем сносились с русскими промышленниками. Обыкновенное вооружение воинов составляли длинные копья, стрелы и другие орудия, приготовленные для промысла морских зверей. Но на этот раз выдано было много ружей.
3: Лисянскому не терпелось познакомиться с Барановым. И его можно было понять. Баранов – это легендарная личность. Человек, управляющий от имени России бесчисленными островами в северной части Тихого океана и громадными пространствами на двух материках. Родом он был купец из северного русского городка Каргополя, но теперь дослужился до чина коллежского советника, что давало ему право на дворянство. Баранов обладал редким качеством сразу располагать к себе людей. Со всеми держал себя ровно и в то же время независимо.
4: Господин капитан.
1: Да?
4: К вам гость.
1: Кто такой?
4: Баранов Александр Андреевич.
1: Приглашайте.
5: Здравствуйте, Юрий Федорович. С благополучным прибытием в наши края.
1: Рад, очень рад, уважаемый Александр Андреевич, познакомиться с вами.
5: Да вот не совсем в добрый час наша встреча, уж извините.
1: Да.
5: Даже из пушки не пальнуть в честь вашего прибытия.
1: Пусть бы они палили пореже, и то лишь отдавая салют. Как вы считаете, Александр Андреевич?
5: Совершенно.

0: Совершенно с вами согласен. Кстати, вы не встретили американской шхуны на подходе сюда?
1: Как же видели? Она и сейчас еще, по-моему, стоит в 5 милях отсюда.
0: Главное не делать того, что хотят американцы. И тогда ничего у них не выйдет.
1: А что они хотят?
0: Они хотят, чтобы мы воевали. Втянуть нас в долгую, трудную, изнурительную войну с индейцами. Вот их мечта. Такая война позволила бы американцам добиться всего, чего они здесь добиваются.
1: А именно?
0: Многого. Главная их цель – ослабить влияние России в Америке. Наша война с индейцами помогла бы достижению этой цели. Вторая их цель – поставить здешние индейские племена в зависимость от себя. И эта цель была бы достигнута. Индейцам для войны понадобилось бы очень много огнестрельного оружия. А доставать его они могли бы только у американцев. И американцы за грошовые старые ружья скупили бы все меха здешнего края. Третья их цель, самая подлая, истребить индейцев. Там у себя, в Соединенных Штатах, они индейцев уже почти истребили и продолжают истреблять остатки. Здесь они хотели бы истреблять индейцев нашими руками.
1: Ну что ж, выходит, что они добьются всех трех своих целей. Ведь война с индейцами неизбежна.
0: Вы так думаете?
1: А вы разве думаете не так?
0: Нет, не так. Война не неизбежна. И мы должны сделать все, чтобы избежать ее.
1: Что же сделать? Уйти и оставить им Архангельскую крепость?
0: Нет. Если мы уйдем, они подумают, что мы слабы. А если они подумают, что мы слабы, война будет действительно неизбежна. Прежде всего, мы должны доказать ситкинским индейцам, что мы сильны. И доказать так, чтобы в этом никаких сомнений не оставалось. Затем мы должны доказать им, что все племена побережья стоят за нас. Ну, в этом-то уже и сейчас сомневаться невозможно. Кого только нет в моем войске. И ведь все пришли добровольно. Не подумайте, что я и вправду полагаюсь на их помощь в бою. Они отважны, действительно хорошо к нам относятся, но они не знакомы ни с какой дисциплиной, и все их бесчисленные тайоны беспрестанно ссорятся между собой. Нет, в бою я полагаюсь на своих русских промышленников и на ваших матросов, капитан-лейтенант. А их я привел сюда, чтобы главный ситкинский тайон Котлян увидел, что в борьбе против нас он одинок, что племена Аляски и островов не сочувствуют ему и не поддержат его. И самое важное, чтобы это увидели его покровители-американцы, которые, поверьте, внимательно следят за всем, что здесь происходит.
1: Ну, это я уже понял.
0: После того, как будет доказано, что мы сильны, мы им докажем, что месть нам не нужна. И это будет самая главная наша победа. Сила Котляна, его влияние внутри своего племени, основано на общем страхе перед нашей местью. Все племя его верит, что мы собираемся не щадить никого, истребить их всех до одного, или, по крайней мере, изгнать из страны и присвоить все их угодья. Они давно уже поняли, что сделали глупость, напав на нашу крепость. Но собираются сражаться до последней возможности, так как думают, что у них нет никакого другого выхода. Они давно уже поняли, что американцы надули их и не окажут им никакой настоящей помощи, и все-таки они держат с американцев. потому что считают, что им не на что больше надеяться. И тогда мы, доказав свою силу, докажем, что не собираемся истреблять их. Ни Тайон-Котлиан, ни американцы не смогут заставить их продолжать войну. Вы согласны со мной?
1: Абсолютно.
0: А за дело пора приниматься уже хотя бы потому, что ситкинцы первыми начали боевые действия.
1: Итак, ваш план.
0: Мы не будем ждать их решительного нападения. Мы нападем первыми. От захваченных в лесу пленных стало известно, что армия ситкинцев состоит из 800 мужчин, подчиненных разным тайонам. Большинство воинов вооружено ружьями, остальные – луками и копьями. Есть у них и несколько пушек. По числу людей и по количеству вооружения силы обеих сторон почти равны.
1: Другими словами, за нами упредительный удар, чтобы разом закончить войну, в сущности, ее и не начиная.
0: Я рад, что наши мнения совпадают.
1: Тогда за делом.

0: интересно, Сергей Петрович, как же закончилось сражение?
1: А сражения никакого не было.
0: Как так?
1: Индейцы под покровом ночи покинули свое селение и ушли. Ушли, чтобы построить новое укрепленное селение в нескольких милях от старого. Причем Кэтлиана среди них в ту ночь не было. В противном случае он непременно бы принял бой.
0: А где же он был?
1: Оказывается, накануне он уплыл на большой пироге к американцам на их шхуну с целью, очевидно, просить их помощи. Дальше события развивались так. На другой день моряки с Невы увидели, как из-за острова посреди залива вынырнула длинная пирога с 10 гребцами. На корме ее сидел Тайон Кэтлиан, голова которого была пышно украшена орлиными перьями. Пирога, видимо, направлялась к селению, но вдруг те, кто сидел в ней, внезапно увидели стоявший перед селением флот. Пирога круто повернула и на всех веслах понеслась обратно за островок. Но было уже поздно. За пирогой погнался многовесельный бот под начальством лейтенанта Арбузова. Желая обогнать своих преследователей, сидевшие в пироге несколько раз выстрелили по боту из ружей, но промахнулись. Тогда по приказанию Лисянского заговорили орудие Невы. Лисянский вовсе не рассчитывал на попадание. Он только хотел ядрами своих пушек задержать пирогу, заставить ее изменить курс. Но неожиданно одно ядро попало прямо в пирогу. Раздался оглушительный взрыв, от которого вздрогнул весь воздух над заливом. Все заволокло черным дымом. В пироге был порох. Порох взорвался, и взрыв уничтожил пирогу.
0: Так вот зачем ездил Кэтлиан на американский корабль.
1: Когда дым рассеялся, бот Арбузова на месте взрыва подобрал 6 раненых и оглушенных индейцев. Кэтлиана между ними не было.
0: Опять исчез.
1: Ну, взрыв, вероятно, не задел Кэтлиана, сидевшего на корме. Плавал он, как рыба, и матросы с бота Арбузова заметили его только тогда, когда он уже был возле лесистого берега. Они послали ему вслед несколько выстрелов, но он вылез на берег, скрылся за соснами и, конечно, благополучно добрался до крепости, за стенами которой пряталось все его племя. Лисянский и Баранов очень огорчились, что не удалось им захватить Кэтлиана.
0: Еще бы, если бы Кэтлиан попался им в руки, война кончилась бы сразу и без всякого кровопролития.
1: Вот именно. А теперь флот Баранова и Нева вынуждены были идти к новой крепости ситкинцев. Вот как описывал ее Лисянский.
2: Ситкинская крепость представляла неправильный треугольник. Большая сторона которого простиралась вдоль моря на 35 сажень. Стена состояла из толстых бревен наподобие палисада. Внизу были положены мачтовые деревья, внутри в 2, а снаружи в 3 ряда, между которыми стояли толстые бревна длиной около 10 футов, наклоненные на внешнюю сторону. Вверху они связывались с другими, такими же толстыми бревнами, а внизу поддерживались подпорками. К морю выходили одни ворота и 2 амбразуры, а к лесу 2 ворот.
1: Ни Баранову, ни Лисянскому не нужна была эта крепость калошей, и они были бы рады, если бы дело повернулось как-нибудь так, чтобы ее можно было не брать. Но они понимали, что если крепость не взять, война будет продолжаться до бесконечности. Осада очень встревожила ситкинцев. В первый же вечер они произвели вылазку с яростью и отвагой отчаяния. Размахивая копьями и топорами, они ринулись разом из 2 ворот. И в сторону отряда лейтенанта Арбузова, и в сторону войска Баранова. Вылазка эта была поддержана бешеным ружейным огнем со стен крепости.

0: И тут оказалось, что при всей воинственности индейцы не умеют держаться стойко. Союзники Баранова побежали. Русские остались одни и весь удар приняли на себя. Они не могли отступить, потому что не в силах были без помощи индейцев тащить свои пушки. И они мужественно стояли до конца возле своих пушек, чтобы не бросить их и не отдать врагу. И это упорство русских матросов и промышленников решило все дело. Ситкинцы, несмотря на свое громадное численное превосходство, наткнувшись на упорное сопротивление, отхлынули как раз в ту минуту, когда еще одно усилие могло, казалось, принести им победу. Арбузов послал им несколько ядер вдогонку. К этому времени союзные индейцы и кадьякцы успели опомниться. Выскочив из леса, они устремились в атаку. Ситкинцы едва успели вбежать в крепость и запереть за собой ворота. Эта вылазка оказалась последним сражением всей войны. Обе стороны в этом сражении понесли тяжелые потери. Два матроса с Невы были убиты, третий вскоре скончался от ран. Почти все участвовавшие в бою были ранены, в том числе и Баранов. Лисянскому пришлось одному продолжать начатое Барановым дело и принять на себя командование всей его многочисленной армией.
1: А потери Котлеана?
0: Потери ситкинцев убитыми и ранеными были еще больше. Но главная их беда заключалась в том, что во время этой вылазки они истратили весь свой запас пороха. Тот порох, который Котлеан вез от американцев, погиб, и это сделало их положение безнадежным. У них было 800 ружей и 2 пушки, но стрелять они больше не могли. Им оставалось только одно – начать переговоры. И переговоры начались. Тянулись они целых 7 дней и продолжались почти непрерывно днем и ночью. Наконец мир был восстановлен. А недалеко от сожженной крепости Архангельской русские возвели новую крепость, которой дали название Новоархангельская.
1: А вы знаете, Сергей Петрович, о чем я сейчас подумал?
0: Да?
1: Ведь это еще один яркий пример храбрости и стойкости русского человека.
0: Вы совершенно правы, Николай Иванович. Между прочим, в современной Аляске сохранились следы битвы Баранова и Лисянского за Ситку. Часть индейской крепости, старинные русские укрепления и братская могила, где похоронены смелые русские моряки и промышленники.
1: Удивительно.
0: Да. Ну, вернемся к нашему рассказу. Да. Неве нужно было возвращаться на Кадьяк, чтобы принять в свои трюмы груз меха со складов российско-американской компании. А так как корабль нуждался в ремонте, решено было там и перезимовать. Чтобы команда не скучала, Лисянский часто устраивал различные увеселения. Был даже создан театр, в котором матросы под руководством подштурмана Федула Мальцева давали представления. Причем на спектакли приглашались и местные жители острова Кадьяк. Сам же капитан занимался научными наблюдениями, с интересом изучал жизнь и быт кадьякцев. При этом он сталкивался с фактами поистине поразительными. Вот один только пример. Нередко случается, записывает в дневнике Лисянский, что мать, желая унять раскричавшегося ребенка, погружает его зимою в море или в реку и держит его до тех пор, пока не уймутся слезы. А? Каково, а, Николай Иванович?
1: Ну, прямо не знаю, что и сказать, Сергей Петрович.
0: Да, вот так-то, понимаете. Ну, весной 1805 года Нева стала готовиться в обратное плавание, и летом, после годичного пребывания у берегов Аляски, снова взяла курс через Тихий океан.

намечая заранее по карте курс своего корабля между Америкой и Азией, Лисянский старался избрать такой путь через необъятную ширь Тихого океана, по которому до него не проходил еще ни один мореплаватель. Он надеялся в этих безграничных просторах отыскать какую-нибудь неведомую землю. Всей команде было приказано зорко следить за горизонтом, не покажется ли где-нибудь земля. Однако миновало уже полтора месяца с тех пор, как Нева покинула Ситкинский залив, а они не видели ни малейшего признака земли. И вот однажды вечером все находившиеся на корабле вдруг почувствовали сильный толчок. Было совершенно темно, Нева остановилась и стала медленно крениться на бок. Лисянский сразу понял – мель! Всю команду вызвали наверх, немедленно спустили все паруса, чтобы Неву не перевернуло ветром. С ночной тьмой слышался глухой и мрачный шум. Это грохотали волны, набегая на берег.

0: Лисянский, чтобы облегчить корабль, приказал сбросить с палубы в воду все, что возможно. К каждому предмету привязывали поплавок, чтобы потом можно было подобрать его. Однако это помогло мало. Нева не двигалась. Положение было отчаянное. Все понимали, стоит ветру немного усилиться, и корабль перевернется. Нужно было немедленно принимать решительные меры. Капитан приказал спустить на воду все грибные суда, привязать их к корме и грести изо всех сил, чтобы стащить судно с мели. Наконец, Нева стронулась с места. Но двигалась она чрезвычайно медленно. Гребцы совершенно выбивались из сил, прежде чем им удавалось сдвинуть ее на дюйм. Матросы, сидевшие за веслами, сменялись каждые 10 минут. Так прошла ночь. И только в то мгновение, когда солнце выглянуло из-за горизонта, освобожденный корабль закачался, наконец, на волнах. И при солнечном свете моряки на расстоянии мили от себя увидели низкий, плоский берег, не обозначенный ни на одной карте. Это было важное открытие. Однако беды в тот день не кончились. Налетел шквал, подхватил только что освобожденную Неву и снова швырнул на мель. Положение стало еще опаснее. Ветер усилился, и всю работу пришлось начать заново. Утомленные ночной греблей матросы снова сели на весла и опять гребли целый день под палящим солнцем. Только на закате Неву удалось освободить вторично.
1: А что же это был за остров, Сергей Петрович?
2: Остров имел в длину немногим более мили, был совершенно плоским и весь порос травой, колыхавшейся на морском ветру. На всем острове не видно было не только ни одного дерева, но даже кустика. Однако голый этот остров был чрезвычайно густо населен. На берегах его лежали жирные тюлени, не обратившие на моряков ни малейшего внимания. Нескольких из них матросы поймали и кинули в ялик, чтобы захватить с собой. А над островом и в траве было бесчисленное множество морских птиц. Прогулка по острову не принесла морякам никакой радости. Они не нашли ни малейшего признака пресной воды, ни родника, ни ключа. Вот что мы читаем в записках Лисянского.
3: Воткнув шест в землю, я зарыл подле него бутылку с письмом о нашем открытии этого острова. А потом возвратился на корабль в полной уверенности, что если судьба не удалит нас от этого места, то следует ожидать скорой смерти. При совершенном недостатке в пресной воде какие можно было бы предпринять средства к спасению? Правда, нас снабдили бы пищей рыбы, птицы, тюлени и черепахи, которых на острове большое количество. Но чем мы могли бы утолить жажду? Этот остров, кроме явной и неизбежной гибели, ничего не обещает предприимчивому путешественнику. Находясь посреди весьма опасной мели, он лежит почти наравне с поверхностью воды.
0: По единодушному настоянию команды остров был назван именем Лисянского, а соседняя коралловая отмель получила название Невской. Впоследствии один из участников экспедиции так описывал этот эпизод. Вот прочтите, пожалуйста, Николай Иванович.
1: Экипаж также воспользовался сим случаем для изъявления своей любви и преданности к достойному своему начальнику, которого имя он увековечил, нарекши он им вновь открытый остров. Какая награда для доброго начальника может сравниться с той, которая происходит от сердец его подчиненных? Офицеры и служители корабля «Нева» просят, требуют, настаивают, чтобы капитан пожертвовал на сей раз усердию и желанию их свойственной ему скромностью и возложил имя свое на остров, им случайно найденный. Что может быть приятнее, лестнее и почтительнее для морехода, служащего единственно в пользу и славу своего отечества и чуждого всякой корысти и личных выгод?
2: С этим опасным островом, названным его именем, Лисянский распрощался охотно и не мешкая. Теперь уже только вперед, в сторону китайского побережья. Во второй половине ноября Нева достигла Марианского архипелага и, пройдя между островами Тинианом и Гуаном, направилась к острову Формоза, где вдруг разразился страшный, необыкновенной силой тайфун.

0: Вот еще одно свидетельство участника экспедиции.
1: Кипящее, свирепеющим волнением море поднимало песок со дна своего и грозило нам отчаянностью, и почасту кидало через корабль волны, коими выносило на подветренной стороне шкафута наделанных сверх палубы два щита. Подветренный же борт корабля и палуба до самых люков покрыты были водою, а при уборке парусов грот с таксельштоком выбросило с корабля в море трех матросов. Но волнением он их кинуло опять на шкафут, которые еще успели схватиться заброшенные им с корабля концы веревок и тем спаслись от жертвы свирепеющего моря.
0: Команда во главе с капитаном трудилась, не покладая рук. По колено в воде люди бессменно откачивали помпами прибывающую воду. Благодаря их самоотверженному труду и отваге судно было спасено, но некоторые меха успели подмокнуть, в том числе 30 тысяч шкурок морских котиков. Их пришлось выбросить в море. 3 декабря Нева бросила якорь на рейде Макао, близ Кантона, где ее уже поджидала Надежда, совершившая плавание к берегам Камчатки, Сахалина и Японии.

Радостной была встреча в китайском порту русских моряков, не видевшихся полтора года. Крепко обнялись, расцеловались два отважных капитана. Им было о чем поведать друг другу.

0: феврале 1806 года Надежда и Нева покинули Китай, взяв курс через Индийский океан к мысу Доброй Надежды и далее на Европу. В апреле Нева была уже в Атлантическом океане, а 28 июня бросила якорь на рейде Портсмуда. Это был выдающийся навигационный рекорд. Впервые в истории мореплавания был осуществлен прямой, безостановочный переход из Южного Китая в Великобританию. Беспримерное плавание было совершено русскими моряками в 142 дня без повреждений и потерь. В Портсмуте Нева простояла около 2 недель. Команда нуждалась в отдыхе, а судно требовало кое-какого ремонта. В эти дни Портсмутский порт стал буквально местом паломничества для англичан, которые, по словам Лисянского, весьма любопытствовали видеть первый русский корабль, совершивший столь важное путешествие. И вот, наконец, в августе 1806 года Нева вошла в Финский залив и стала на Кронштадтском рейде, а несколькими днями позже сюда пришла и Надежда.
1: Сколько же времени, Сергей Петрович, продолжалось кругосветное путешествие Невы?
0: 3 года. И заметьте, Николай Иванович, почти 2 из них Лисянский совершал плавание самостоятельно. Очевидцы пишут, что Петербург с восторгом встретил своих аргонавтов. В память об этом путешествии была выбита особая медаль. Все участники экспедиции были достойно награждены, а экипаж Невы преподнес Лисянскому золотую шпагу с надписью «Благодарность команды корабля Нева».
1: Как же сложилась в дальнейшем судьба Лисянского?
0: Он подготовил обширное сочинение о первом кругосветном путешествии русских моряков, но из-за бюрократических рогаток вынужден был опубликовать его за свой собственный счет. Оскорбленный моряк подал в отставку, и больше активного участия в жизни флота не принимал. Умер он 26 февраля 1837 года, и кончина его прошла почти незамеченной.
1: Это случилось сразу после трагической гибели Пушкина.
0: Да, да. Но как бы там ни было, первое кругосветное путешествие Юрия Федоровича Лисянского и Ивана Федоровича Крузенштерна составляет выдающуюся страницу истории русского флота и русской географической науки.
1: Спасибо, Сергей Петрович, за увлекательный рассказ. Наше время в эфире подходит к концу. Пора прощаться с нашими радиослушателями.
0: До свидания, друзья.
1: До новых встреч в эфире.

0: Я не люблю входить в комнату Маш. После смерти матери она перетащила к себе все принадлежащие той вещи. Нельзя сказать, что в комнате нет порядка. Просто порядок, ведомый одной дочери. Она ничего не выбрасывает. Вся ее жизнь, может быть, описана через хранящиеся здесь предметы. Первая ее кукла, школьный портфель, первая маленькая палитра. На стенах ее детские акварели, большая палитра, которую она забрала из мастерской и перенесла к себе. Краски сохлись, закаменели. В комнате стоит мольберт, на нем уже 2 года незаконченный Машин автопортрет, прописано пол лица. Чем живет моя дочь, с кем встречается, о чем думает? Случайно столкнувшись с ней на кухне, мы еле можем сказать друг другу 2 слова, но когда я попадаю в ее комнату, мне хочется взять ее платок, перчатку, которую она надевала, шарф, зарыться в них лицом и вдыхать родной знакомый запах. На диване разбросаны разные тряпочки, цветные обрывки одежды, лоскутки. Последние 1/2 года Маша вяжет круглые коврики из этих обрывков и дарит всем знакомым, лишь бы не писать, не рисовать. Что она узнала? Кто ей наболтал? Как-то я попросил: «Маша, свяжи коврик мне, я постелю его под ноги у письменного стола». Через 3 дня она принесла мне коврик, сделанный из ленточек, которые она нарезала из старого материнского платья. Я узнал материал и расцветку, желтый с черным. Почему она бросила работу? Я сажусь на диван, и вдруг острая, как нож, мысль пронзает душу. А к чему эта гонка? Ведь тебе уже за 50. Будет ли о тебе статья в энциклопедии или не будет? Разве изменится что-нибудь в мире? Ведь живут же люди без всей этой мишуры. Живут и не задумываются о конечной цели существования, заботятся о детях и внуках. А я даже не знаю, что заботит единственную дочь, чем она дышит. Эта мысль не впервые посещает меня, и я знаю, что единственное спасение – безжалостно гнать ее, потому что от себя не уйдешь в 50 лет, уже не переделаешься. Я сажусь на диван среди груды нарезанных тряпочек и еще раз медленно оглядываю комнату. На детском столике все те же куклы, аккуратно расставленный кукольный сервиз. Вдруг нижняя полированная дверца книжного шкафа привлекает мое внимание. Я встаю, чтобы ее захлопнуть, но, подойдя внезапно для себя, раскрываю ее до конца. Весь низ заставлен бутылками разными. Зубровка, Старка, но в основном портвейн. И в этот момент в комнату открывается дверь и входит Маша. Я за жизнь привык держать себя в руках. К чему вздохи, ахи, заламывание рук? Эмоции ничего не меняют в жизни. Я молча, не выражая удивления ни от увиденного, ни от внезапного появления дочери, закрываю дверцу шкафа и говорю: «Здравствуй, дочь». «Здравствуй, папа». «Где ты была?» «Ездила в Кусково, мне приснились ночью рисунки на Петровских изразцах, и я ездила проверить, правильно ли я их помню». «Ну и как?» Ну, изразцы оказались совершенно иными. Сон был фантастическим. Нам с тобой надо серьезно поговорить. О чем говорить? Ты все знаешь. Ты уже 2 года не работаешь. Ты знаешь причины. Мама и твои фотографии. когда я узнала о существовании фотокомнаты в твоей мастерской, я подумала, зачем заниматься искусством, если можно вот такими простыми методами, какими пользуешься ты, добиваться выдающихся результатов. Зачем? О маме мы с тобой много раз говорили. Да, но я вспомнила новые аргументы. Этим занимался следователь. Не бери на себя роль правосудия. У меня другой счет. Я никому не предъявляю обвинения. А что касается фотографии, к этому я был готов. Я только не знал, что она обнаружила лабораторию. Разве во все времена художники не привлекали себя на помощь химию, физику, геометрию? Вспомни, как Джотто математически точно рассчитывал перспективу. Вспомни, что Леонардо был не только художником, но и физиком, и математиком. Пока я это говорил, мой ум метался в поисках выхода. Ясно одно, надо во что бы то ни стало отложить разговор, перенести его теперь, когда карты почти открыты, поискать новую систему доказательств. Но не даром я везунок, а, впрочем, просто у меня дар каждое обстоятельство поворачивать так, чтобы оно помогало, а не мешало мне из любой ситуации извлекать максимум пользы, заставлять его работать. Еще рассуждая о Леонардо, я вдруг каким-то чудом услышал, что во входных дверях поворачивается ключ, и, немедленно прервав на полуслове фразу, сказал: «Пришла Сусанна, нам с тобой не имеет смысла обсуждать при ней наши семейные и профессиональные дела. Есть вещи поважнее. У меня сегодня был Слава. Как у него дела?» «Ужасно. Там неотложка, посторонние люди. Видимо, не сегодня, а завтра. Ты говорил со Славой?» «У нас все обговорено заранее».
1: «А что именно?»
0: «Я, папа, берегу его от тебя. Наверное, нам будет не нужна большая квартира. Работать и жить можно и в однокомнатной».
1: «Чем я так перед тобой провинился?»
0: «Я твоя дочь и хорошо знаю тебя. Я думаю, Слава сам по себе несет в душе целый мир. И ему нужно суметь выразиться. А ты, папа, научишь его разным штучкам, и это его собьет.
1: Ты ведь, Маша, во-первых, моя дочь, а во-вторых, моя ученица.
0: Именно из-за «во-первых» мне ты менее опасен. Как дочь, я лучше всех знаю твои приемы и могу себя оберечь».
1: «Я имел в виду другое.
0: Ты знаешь, что я в тебя ценю. Ты мастер, у тебя верный глаз. Но папа, настоящий художник, для меня что-то другое. Как бы тебе объяснить? Вот когда слушаешь, например, Эдиту Пьеху, то вроде ты и приятно, и хорошо, а потом ставишь пластинку с песнями Эдит Пьеф, и здесь не думаешь, хорошо это или плохо. Здесь все подлинное. Она не вызывает ассоциации, а если вызывает, то только сама с собой.
1: Ты же не пришла со мной ругаться. Мне уже 50, и меня не переделаешь.
0: Я очень спокойно вел этот разговор, похожий на диалог из какой-нибудь современной пьесы, будто бы не я говорил, а холодно и расчетливо суфлировал реплики. Мне давно неинтересно говорить о том, что я и как делаю. Почему-то все мои собратья по цеху ругают меня, даже стало хорошим тоном меня ругать. Но меня не собьешь. Ведь они ругают, потому что хотя бы по мастерству и по доходчивости я выше их. И я иногда боюсь, чтобы меня не сбили. Чем я тогда займу свою жизнь? Ведь тысячи людей, которым нравятся мои произведения, тоже что-то соображают. Пусть я работаю не для мирового искусства, а просто для этих тысяч. А что же? Лучше делать шедевры и хранить их на чердаке? Картины как жемчуг. Гибнут, если не входят в соприкосновение с человеческим теплом. Ты же пришла, Маша, сказать мне что-то другое. Я даже скажу, зачем ты пришла. Ты уже 2 года не работаешь, и тебе нравится это безделье. Платяной шкаф у тебя заставлен бутылками. Это одно твое занятие. Ты любишь, скорее очень любишь, или хорошо придумала, что любишь славу. Это второе твое сладкое занятие. А для того, чтобы не работать и вслазь заниматься своими занятиями, ты придумала себе нравственную причину. Я тебе скажу, отчего умерла твоя мать. Как же я могу рассказать Маше, отчего умерла ее мать? Можно рассказать, только рассказав все. Но отцу дочери отсрочку в свое время я получил. И вот теперь слова были найдены. Ты пришла, Маша, чтобы утвердиться в своем нравственном праве не работать и продолжать жить той жизнью, которой живешь. Так я скажу, отчего умерла твоя мать. Мама очень любила тебя, но не она не любила меня, ни я ее не любил. Ты спросишь, почему же мы тогда поженились? Потому что уже была ты. Я не бил маму, не обижал, но она хотела жить своей другой жизнью. У мамы, правда, была плохая наследственность, отголосок которой я вижу в твоем безволии и нежелании взяться за работу. Но главное в другом. Мама зачахла с нелюбимым мужем и стала искать свой выход. Слово было найдено раньше. Мама зачахла. Что знает эта молодежь, Маша и Слава, обо мне? Почему даже дочь, которая профессионально должна понимать, как многого я достиг со своими средними способностями, каких выдающихся успехов я все же добился, почему даже она не пытается меня понять, проявить сочувствие? Я выиграл свое место в этом мире. Ей теперь, живя в огромной комфортабельной квартире и имея все условия для работы, ей теперь легко рассуждать, что художественно, а что антихудожественно, что нравственно в искусстве, а что нет. А за счет чего она всю жизнь пила молоко? За счет чего имела всегда теплый дом и баранью котлетку? За счет чего перед глазами у нее всегда были картины Иона и Корина, Туржанского, Смеркина, Моисеенко и Глазунова? Так сказать, эстетическое воспитание на дому. За счет этого антихудожественного? Видите ли, ей не нравится мой предварительный этюд к реалистам. Она так и сказала при постороннем, при Славе. Папа, ты хочешь, чтобы теперь весь мир узнал, как ты работаешь? Мы оставались вчетвером после поминок по матери Славы. Если мне что-нибудь надо, значит, надо. Что мне эта незнакомая женщина, ее болезнь, ее нищенский дом, но мне нужен был слава. И так уж и получилось, не наоборот, через него Маша, которая по дочернему долгу должна была идти сама за отцом. Я пошел на эти похороны, мерз в крематории в Никольском, а тем временем Сусана с какими-то незнакомыми ей женщинами варила борщ, пекла блины, делала гуляш, кутью, резала колбасу и сало на закуску, бегала за водкой. Она понимает, когда припечет, что почем, моя верная жена. Она тоже поняла, чем для нее и для меня могут стать реалисты. Расчет был правильный. Еще неделю назад в музее я продумал все точно. Преданного сына надо брать на благодарность, как сама на потухшую лягушку, на памяти его, неизвестной ранее мне, матери. Ведь здесь даже Маша, эта овчарка при славе, не посмеет подумать, что папа играет импровизационную роль в новой пьесе. Что они, сопляки, знают обо мне? Я ведь уже в 20 лет решил, что все в этом мире для нас, эгоистов, для людей, посвятивших себя одной, сжигающей душу идеи, лишь материал для нашего искусства. Профессор Семираев мог бы сдать экзамен по актерскому мастерству даже великому Немировичу Данченко, так искусно открывавшему таланты. Но я сам зритель, сам костюмер, гример, капельдинер, сценарист и критик. Я хороший актер потому, что умею играть свои необъявленные роли до самого падения занавеса. Я бы поставил себе 4 за поведение в крематории. Слишком много было жадного художнического любопытства в глазах. Но тут же, отправив на своей служебной «Волге» каких-то особо дряхлых старух, а сам вместе с другими старухами помоложе поехав на поминки в общем автобусе, я отыграл свой бал. А когда мы с Сусаной мыли на кухне посуду, пока быстро, как и положено, на поминках сменялись кутья, блины, стопка водки, не чокаясь, борщ, еще стопка водки, гуляшки, сель, для первой смены старуха, другая ждала свою очередь в коридорчике и на лестничной клетке, пока мы для этой второй смены слаженно по-семейному. А кому же еще было этим заниматься, как не нам, почти теще и тестю? Пока мы мыли и вытирали посуду, я думал, пожалуй, Семираев, Немирович Данченко, выдал бы тебе диплом с отличием. И еще я думал, скорее, скорее. Времени остается мало, уже скоро надо представлять подготовительные картоны, надо скорее переговорить со Славой. Мы с Сусаной доиграли, как хорошие актеры, все до конца. Когда старухи разошлись, Сусана вытерла клеенку на кухне, сложила фартук и тапочки в хозяйственную сумку, и тут я сказал: «Слава, ты в музей пару дней не ходи. Разберись с хозяйством, отдохни. На утрате своей не фиксируйся. Ничего не вернешь. Мама отмучилась. Постарайся отвлечься и подумай о нашей будущей работе». «А я уже подумал», — сказал Слава. «Слава за эту работу, наверное, не возьмется», — вмешалась в наш разговор Маша. «Нет, возьмусь. Мне интересно», — возразил Слава. Я уже подумал и сделал несколько набросков композиции. Это, конечно, лишь общая идея, и вам, Юрий Алексеевич, может не понравиться. Я сейчас вам покажу. У меня, Слава, сказал я как можно мягче, тоже есть общая идея. Первый же день, когда Иван Матвеевич позвонил насчет реалистов, я начал думать о композиции. В первую же ночь после звонка Ивана Матвеевича в мастерской я посмотрел энциклопедию, прикинул список деятелей культуры, перелистал свое собрание открыток с портретами выдающихся людей. И в эту же ночь общая идея моей главной в жизни картины замаячила передо мной. И удивительно, утром эта идея не показалась мне слишком экстравагантной или дурацкой. С каждым последующим днем я все больше утверждался в ней, и в моем воображении она обрастала конкретными подробностями, становилась отточеннее, начала приобретать характер сверхреальности. Почему свой недостаток, вернее, то, что Маша и молодые снова вменяют мне недостаток, не превратить в достоинство, в художественный прием моей новой работы? И здесь уже дело техники, несколько карандашных эскизов. Да, Славочка. Да, дружочек, видимо, мы все мазаны одним миром. Если ты художник, то душа твоя вмещает многое, и добро и зло густо перемешано в ней. Значит, пока тяжело болела и хрипела в агонии твоя мать, ты в последний раз, вглядываясь в ее еще живое лицо, обдумывал работу, который приведет тебя, молодого счастливчика, в Париж. А может быть, твоя идея возникла, когда она уже умерла?

Эскизик? Ну что ж, посмотрим. Сначала взглянем, что придумал ты, мой талантливейший ученик. Но сегодня, Славочка, в моих руках удача. Я сегодня тоже неплохо подумал. Твоя задача — дать мне еще один дополнительный импульс. Посмотрим, чем мы обогатим друг друга. У меня, Слава, тоже есть общая идея, тоже уже готово несколько эскизиков. Я похлопал себя по карману пиджака, где лежал блокнот с набросками. Давай, как на военном совете, начнем с младшего, с тебя. Впервые я смотрел работу Славы без тайной зависти. Идея была великолепна, но она была несколько не моя. Меня всегда поражала простота Славиных решений. В том, что он сделал сейчас, была такая взвешенная и спокойная мудрость, как будто он прожил на свете не 25 лет, а 60. Я смотрел и думал, что судьба дала мне дополнительный шанс. У меня есть талантливейший ученик. На листе бумаги он нарисовал почти те же лица, что и я. Наши великие соотечественники сидели как бы в трех рядах амфитеатра. Один перелистывал книгу, другой писал формулы, третий размышлял, четвертый о чем-то спрашивал соседа. А сзади них, постепенно превращаясь в огромную, уходящую за пределы картины массу, возникали еще лица и лица. Сразу возникала идея народа, который породил, воспитал и выдвинул из своих недр вождей культуры. Я искренне восхитился этим простым и мощным решением. По внезапно загоревшимся глазам Маши я понял, что набросков она не видела, но они ей нравятся. В лице Сусанны тоже промелькнула тень одобрения. Очень хорошо, Слава. Этот эскиз надо поберечь. Здесь многое может пригодиться. И если мы не воспользуемся им сейчас, то когда-нибудь ты сможешь разработать его в большую картину. А про себя я подумал. Есть контакт. Я получил импульс. Народ я возьму себе. А вот что... Набросал Слава я сам. Три десятка людей стояли полукругом, вдвинутым вглубь композиции. Они стояли отдельными группками по интересам. Поэты, прозаики, драматурги, обсуждавшие что-то свое, стоят свободно. Но одновременно, чуть позируя, чуть скованно, потому что на переднем плане, спиною к зрителям, почти весь покрытый черным бархатом перед громоздкой треногой, стоит фотограф. Он поднял руку, и сейчас все замрут, потому что в этот момент люди, которых никогда нельзя собрать было вместе при их жизни, по знаку старомодного фотографа отправятся к нам в будущее, в 20 и 21 век. Я знал, что это решение неожиданно не только для меня, чистого портретиста. Здесь был и портрет, и жанр, и мысль, и модное, ненавязчивое ретро, поэтому даже набросок казался очень по-современному дерзким, почти модернистским. Но сумеет ли трое моих сегодняшних зрителей оценить? Мне, в общем-то, не нужна их оценка. Я знаю цену этой своей идеи, но мне нужна была хотя бы объективность.

0: Настя. Первой прервала затянувшееся молчание Маша. «Папа, ты хочешь, чтобы теперь весь мир узнал, как ты работаешь?» Конечно, это была ревность. Машенька поняла, реализовав в фигуре фотографа все слухи о том, что я рисую не только натуру, но часто пользуюсь фотографией портретируемого, я как бы публично их прекращаю. Да, это я. Фотограф – это я. Но попробуйте придумать такую композицию, попробуйте написать ее так, как пишет ее фотограф Семераев. Гений всегда с изъяном, как самое спелое яблоко в саду с птичьим поклевом. Но ведь таких верных, как у Семераева, глаз и рук нет на обозримом пространстве. У Маши была ревность за славу. Она-то, бедненькая, решила, что я сразу сдамся. Я тебе сейчас дам, доченька, бой. А я и не скрываю, как я работаю. Важен результат. По-моему, перебил возникшую перепалку Слава, то, что вы придумали, Юрий Алексеевич, очень интересно. Я бы только заменил фотографа телевизионным оператором с камерой. Или телевизионного оператора поставил где-нибудь сбоку, в другой точке, как повторение вашего мотива с фотографом. Даже пусть они будут оба. Разноцветные кабели, современная телевизионная камера дали бы хорошую декоративность, и появился бы новый смысл – реалисты 20 веку. И одновременно две точки зрения – века 20 и века предшествующего. Куй железо пока горячо, а я бы, Слава, если ты позволишь, подумал бы о том, чтобы за главными персонажами поставить фоном множество людей. Ну, вот как у тебя в эскизе. Одно поколение проецирует смысл своих исканий на другое. Я говорил все это совершенно спокойно. В эту минуту обостренного восприятия я качал ситуацию, потому что знаю, иногда в течение одной такой вдохновенной минуты можно сделать больше, чем за месяцы выхаживаний и сидений с карандашом. Но внутри душа и сознание раздвоены. И другая половина души клокотала, да откуда? Откуда у этой молодежи, у дочери эта снисходительность тона? Да что они знают обо мне? Жизнь разве измеряется годами? Она, как поется в популярной песне, измеряется мгновениями, моментами напряжения всех твоих сил. Ситуации вот пульс времени. Ты чувствуешь себя хозяином, когда владеешь ситуацией, когда созрел, чтобы дать бой. Разговор на кухне после смерти Славиной мамы – мой Аустерлиц, мой маленький домашний Тулон. Ведь, наверное, стремясь завоевать любовь и уважение человечества, мы прежде всего рассчитываем выиграть бой на своем семейном плацдарме. А я устал от сопротивления дум, от противоборства Маши. Борьба на два фронта изнуряет. Я ведь какое-то время махнул на нее рукой. Тогда на кухне я сразу понял, что в этот вечер надо постараться взять все. Я не должен уходить от разговора. Раз я уже узнал, что, по крайней мере, Слава мне не враг, мы уже почти работаем вместе. Мы уже почти союзники против Маши. Разговор с дочерью надо вести при нем, как при арбитре. Аргументы мы найдем. Психологический настрой разговора откровенное, почти семейное выяснение отношений. При своих спокойно, искренне, уважительно обнаженная наглая правота. Ну что ж, вывози еще раз своего баловня, судьба. Ты, Маша, все время подчеркиваешь, как я работаю. В твоих словах подтекст о какой-то моей постыдной тайне. Я готов с тобою поговорить. На минуточку я как бы забываю о Славе и Сусане. Мы по-прежнему сидим вчетвером вокруг кухонного стола, покрытого чистой потертой клеенкой, но гляжу я только на дочь. Я не обращаюсь взглядом за помощью к окружающим. У меня наболело, и я говорю отечески, с той степенью взволнованной искренности, которая подразумевает, что говорящий в пылу доказательств может проговориться. Плоховато меня знает, если так думает. Вот она, сила гласности. Проступок становится поступком, когда о нем не таясь, как об осознанной необходимости, говорят при всех вслух. Слава, человек деликатный, продолжаю я, все так же пристально вглядываясь в лицо дочери, глаза она не поднимает. Рассматривает и вертит на пальце дешевое серебряное колечко с бирюзой, которое ей досталось от матери. И Слава, дорогая дочь, после твоего бестактного замечания, как я работаю, постарался увести разговор в сторону, но я хотел бы сейчас вернуться к нему. Мы сидим здесь, все люди близкие, почти семья, и я готов, Маша, для всех во всеуслышание не только для тебя расшифровать твои прозрачные намеки. Я очень жалею, дочь, что мы с тобой на эту тему не договорили раньше. Ты воспользовалась своим правом члена семьи и поступила не совсем этично, вторгшись в мое личное. Для Славы и Сусанны я поясню. Ты подобрала ключи и вошла в мой кабинет в мастерской. Ты, Машенька, не лишена пространственного мышления, поэтому, видимо, давно уже поняла, что между мастерской и кабинетом выгорожена еще небольшая темная комнатка. Ну и что ты там нашла? Орудие пыток? Робота, который пишет за меня картины? Артель моих тайных помощников? Что? Дочь поднимает на меня ненавидящие глаза. Враги. Я понял, что на всю оставшуюся жизнь будем врага. Боже мой, Семераев, что ты делаешь? Ради чего? Ради чего ты позоришь собственную дочь перед женихом ее? Ты ведь знаешь, что, торопясь, ты просто забыл связку ключей в двери кабинета. Не задернул нижний шкаф, прикрывающий вход в тайную. Но, видимо, Семераев, тебе некуда отступать, потому что ты до мозга костей художник и до мозга костей заражен честолюбием. Ты подступил к запланированным вершинам, и тебе остался только штурм. И ты растопчешь свое отцовское сердце. Ты, Машенька, поступила безнравственно дважды. Вошла в чужую мастерскую и плохо подумала об отце и учителе. Ты думаешь, я не осмелюсь при Славе и Сусанне сказать, что ты нашла в этой комнате? Ты нашла фотолабораторию, мокрые отпечатки и поняла, что часто я снимаю, фотографирую своих портретируемых перед тем, как начинаю их писать. Но я тебе скажу больше. Ты не нашла в стене щели задвижкой. Туда ставится автоматическая камера, предварительно наведенная на портретируемого, который, не зная об этом, сидит в мастерской в кресле. И камера автоматически каждые 10 секунд делает снимок. 36 снимков, как в шпионском фильме. И так, чтобы тебе был понятен процесс. Зарядив камеру, я возвращаюсь в мастерскую, включаю музыку, обычно Вивальди или Моцарта. Эти композиторы делают людей безмятежными, расслабленными и фотографирую. Фотокамера начинает работать в заданном режиме. Я вижу, Слава и Маша, у вас удивленные глаза. Вам кажется, что это нарушение каких-то правил? А каких? Я разве по клеточкам воссоздаю свой портрет? Вы видели когда-нибудь, чтобы мой портрет был раскрашенной фотографией? Был без выдумки, был без какой-нибудь острой детали? Но разве в таком случае я не имею права изучать свою натуру? Не имею права изучить ее всеми доступными мне способами. Ведь у микробиолога объект его исследований такая мелкая частица природы, что он пользуется микроскопом. А от астронома звезда так далеко, что он приникает к окуляру телескопа. Так что же? Запретить им пользоваться увеличительными стеклами во имя того, чтобы данные их наук были более личностными. Наука врезала в мой монолог свою реплику Маша. А мы занимаемся искусством. Ты не права, Маша. То, что ты говоришь, это обскурантизм. Мы на своих полотнах проецируем мир, как его видим. То есть, как его мы наблюдаем. Но чтобы наблюдать, надо видеть. Здесь мы имеем право пользоваться всеми современными приемами. Вот сейчас мы начинаем работать над большой фреской, скажем, над большой картиной. Разве кто-нибудь из нас видел Белинского, Салтыкова, Щедрина, Чайковского? Но писать-то мы их будем по чужим портретам, по сделанным кем-то фотографиям. В чем же здесь разница? В чем же тогда обвиняешь ты меня, Маша? Я кончаю. Давайте похороним этот инцидент. И давайте втроем спокойно работать. Я готов все забыть. Все это меня, положа руку на сердце, не обидело, потому что я не нахожу ничего постыдного в самом факте. Так я сказал. Но я-то знаю, зачем мне нужны эти фотографии. Я знаю изъян, который природа мне дала в отместку за верную руку. По складу своего дарования я копиист. Великий копиист, которому не дано зажечься непосредственно от самого огня природы. Моя стихия – поправки, дополнения, уточняющие моменты, соавторство. Мне нужен импульс. Я зажигаюсь лишь от опосредованного факта. В мгновенном стоп-кадре иной раз больше откровений, чем в автобиографии или милицейском досье. Фотография дает мне ту канву, по которой я уже вышиваю своими красками, направление идей, которые я уточняю, прибавляя свое и довожу до нужного мне звучания. Здесь я могу выбирать. У меня в руках дюжина зафиксированных состояний портретируемого и невысказанная тайное желание, как человек видит сам себя.
1: А дальше в соответствии с умом, возрастом и профессией. Умным людям нельзя льстить слишком. Некрасивых надо делать только привлекательными. Актеру можно приписать все положительные качества. Он с этим согласится. Начальствующие дамы любят, чтобы их писали в старинных интерьерах. Молодые технократы хотят в своих лицах видеть жестокость суперменов. Очень умного человека можно написать жестоким и властным. Люди по натуре жестокие любят сентиментальные аксессуары, цветы, собак, птиц. Общественные деятели должны выглядеть репрезентативно. Ничего не поделаешь. Мне нужен импульс. Я недаром обшарил почти все музеи мира. Я недаром в студенческие годы написал не один десяток копий. Пока мои сверстники витиствовали за рюмкой водки, прижимали маленьких подружек в подъездах пыльным батареям, я, как проклятый, одну за другой на каникулах писал копии в Третьяковке, в музее имени Пушкина, в Русском музее. Я копировал пейзажи, жанровые картины, натюрморты, портреты. Я никогда не соблазнялся суетностью, чтобы продать уменьшенную копию неравного брака или сватовство майор. Эта суета могла принести деньги, но отняла бы столько времени. Я знал, уверенный в своем призвании и надеждах, что закладываю фундамент для будущего, кую свое благополучие и, если повезет, славу. Я отверг вполне деловое предложение организовать вместе с одним любителем некий синдикат по производству неизвестных шедевров крепостной живописи, найденных якобы по глухим углам в маленьких городках и на чердаках умирающих старух из бывших. Как не близки были. Нежеланны эти соблазнительные деньги, я поборол искушение. Мне дорого было время, потому что молодость проходила. Я торопился выучиться, чтобы во всеоружии встретить жизнь. Я знал, что делал. Штрих на портретах Левицкого и Боровиковского. Каждый блик цвета. Я наизусть, на память смог бы повторить лучшие картины Третьяковки или Русского музея. Импульс должен быть отработан, организован. И уже помимо моей воли, когда глаз скользит по пробным фотографиям в тайной фотолаборатории, память, как листы расписания в автоматических справочниках на вокзалах-аэропортах, переворачивает передо мной образцы мирового искусства. Я ничего не ворую. Я творчески заимствую. Не компонуется фон? А что там напридумывали мастера раннего возрождения? Не ложится плоское невыразительное лицо современной модели? А мы не будем его делать иным. Мы его обобщим и стилизуем под старинный портрет. Предшественники все сделали, все изобрели. Умело компонуй и прячь концы в воду, мастер. И всегда учись. Никогда не ленись лишний раз заглянуть в монографию о великом живописце. И не стесняйся. Курочка клюет только по зернышку, а бывает сыта. Но тебя уже никто не обвинит. Ты слишком известен, слишком много сделал парадных портретов. Пока живы традиции, мы не пропадем. Они нас выручат, вывезут, прославят, спасительно позволят сослаться на них. А может быть, и не было быстрых гениев. Может быть, Все так же, как и я, в поте лица, в напряжении всех духовных сил, в мелком заимствовании у предшественников добывали свою великую славу и право быть непогрешимым. Но почему тогда столько шедевров у каждого, а у меня, у известного, знаменитого, лишь много портретов и картин? Впрочем, два шедевра есть у меня, по большому счету настоящие. Недаром, как талисманы, я их не продаю, не отдаю музеям. В скромных рамочках висят они у меня в мастерской. Портрет Марии Старшей и матери. И все же нет, настоящий для знатоков шедевр один. Красавицу Марию я ведь сфотографировал на снежке в Сокольниках, в жемчуге первого инея, в бликах первого предвесеннего еще февральского красноватого солнца. А потом помогла верная рука и несравненный Венецианов. Мать, здесь в памяти горечь. И раскаяние, и любовь к себе, к своей грешной славолюбивой плоти, к своему желанию жить и выиграть жизнь, за которую она, мать, первая заплатила. Моя выставка и мой шедевр стали мне дорого. Плата уже уплачена, ее не вернуть, о ней можно лишь говорить и сожалеть, произносить разные слова. Слова в конечном счете покрывают все поступки. Надо только уметь называть вещи другими именами. И уже нет копииста, есть изучение натуры. Нет брошенной матери, есть долг художника. Смерть Марии – выход из душевного тупика, а обвинение дочери – инцидент. Ты говоришь, папа, об инциденте? Теперь уже Маша отвечает мне, давая понять, что прекрасно поняла мою мысль. Но я колочусь о другом, и дело не в твоем методе работы. Ты говоришь, что должен изучать натуру всеми доступными способами. Но зачем эти способы? В летчики не берут людей с дефектами зрения. Понимаешь, ты очень много делаешь ухищрений, чтобы получить результат. Мне все время кажется, что создавая то же самое, что и ты, безвестно еще не пробившийся кто-то, мог бы сделать лучше. А ты со своим методом, со своими возможностями, наработанными авторитетом и связями, уже занимаешь ячейку. Ведь в искусстве не ходят одними и теми же тропами, а ты слишком много захватил. Кого ты только в Москве не писал? Ну вот как, например, будет пробиваться слава? А как я пробивался? Почему ты думаешь, что меня кто-то толкал, поддерживал, создавал условия, а тебе и славе? Уже своим именем я, кстати, создаю режим наибольшего благоприятствия. Значит, ваше будущее зависит от... Ты хочешь сказать, что наше будущее зависит от твоего положения? Я не хочу, чтобы мое будущее в искусстве от кого-нибудь зависело. Мне надо знать, что я стою что-то сама по себе. Я понимаю Машу. Слава вмешался в разговор очень осторожно, и в тоне его чувствовал стремление сгладить возникший конфликт. Речь идет о том, что в ваше время и художников было меньше, поэтому все было... На виду. Здесь, наверное, отбор был органичнее. Но Машу оттеснить от спора Славе не удалось. От откуда у нее вдруг появились такое спокойствие, логически стройные концепции, такая убежденность? И что это за поколение в искусстве, которое начинает биться за все сразу? Но они совершают ошибку. Они соскальзывают в какую-то теоретическую область. Моя стихия – практика. Они мне, Слава и Маша, сейчас нужны на эту единственную работу. После реалистов я буду в недосягаемости, как спутник. Надо дать им выговориться. В запасе у меня есть и другая тактика. Если не получается сразу, с наскока, что же возьмем в долгую терку? Пускай говорят, возьмем измором, терпением, соглашательством. Пусть чувствуют себя победителями в теории. А разве когда начинал я, некоторым нашим молодым гениям тоже не казалось, что метры все захватили, что нигде нельзя выставиться, что критики пишут об одних и тех же именах, но если ты чувствуешь себя бойцом, надо не трепаться, а выходить на ринг. Не забывать, что не только ты, но и тебе там могут попортить шевро. Если чувствуешь себя бойцом, Слава, надо выходить на ринг. Вот вы с Машей рассуждаете об органичном отборе. А что отбирать? Из чего? У вас двоих пяток картин и десяток законченных портретов. Это очень немного, чтобы начать бомбардировать выставкомы. Ведь в нашем деле как в выездке, где несколько лет приходится работать на судей, приучать их к новой манере, к привычкам, к посадке, а в живописи к своей школе, к манере, к кругу интересов. Надо действовать потихоньку, не торопясь, имея в виду, что впереди жизнь. Ну зачем ты лукавишь, пап? Ты сам стал известен после первой своей персональной выставки, которую получил, будучи студентом. Я просто был добросовестным студентом. Я просто имел голову на плечах. Добросовестных студентов пруд-пруди. Ты же понимаешь, папа, что я спрашиваю тебя о другом? Как же ты получил эту выставку? После этого случая наш институт выпускал живописцев еще более 20 лет, а персональные выставки ни одному студенту не устраивали. Ваши студенты пишут изящные ростовские пейзажи, Плещеево озеро, красоты Заполярного Урала, совмещает учебный процесс и туризм. Здоровое желание забраться подальше и увидеть побольше. А уж если нужда подопрет и выезжает на Ангару или Енисей, но и тут, побродивший по окрестностям, насмотревшись достопримечательности, быстро-быстро отписывает свой производственный урок краны. Буровые, пневматические молотки, самосвалы, естественно, на фоне экзотического пейзажа. Парин физкультурным разворотом плеч, со сдвинутой на затылок каской. И ничего, как правило, в этих парнях нет ни производственного, ни местного, потому что юным художникам некогда отыскивать натуру, узнавать людей, которых они пишут, а то, что выразительно само собой, по своей природе, то и вколачивают в раму. А предмет искусства, не тебе мне, Маша, об этом говорит, человек. Он единственно бесконечно разный и неповторимый. Я ведь в студенчестве не ездил в бог знает какие неизвестные края. А как хотелось! Ах, как хотелось! Поезд, иное звездное небо, легендарные места, катерок, улиц на берегу Великой реки. Я знал, что там я наберу личных впечатлений и очень долго не смогу переплавить их в свои работы. Это отдаленные, слабые импульсы. Как свет от далеких звезд. Я 5 лет, договорившись со своим профессором, ездил только к себе на родину, в знакомую неухоженную деревню. Если я писал какого-нибудь дядю Ваню, то я его до печенок знал. Все, что он думает, мне было известно, как говорит и каким манером стопку ко рту подносит. И работал я там, как на барщине. Каждый год я не по 10 акварелек привозил, а по 3-4 настоящих портрета. Теперь вам, Слава и Маша, что-нибудь стало ясно? Чтобы стало совсем как в букваре ясно, про себя поправлюсь. Не по 3-4 я привозил портрета, а по 5-6. Я здесь тоже руку набил. Дядя Ваня, он один. Он известен только в своей деревне. И если я сделаю его красивее, добрее, мужественнее, трудолюбивее, разве кто-нибудь меня укорит? Чуть к картине разворот плеч. Молодцеватая цигарка, зажатая в черной ладони, красная рубаха, которую у дяди Вани отродясь не было, но я не поленился и в институтской реквизиторской ее прихватил. И на полотне уже не конкретный дядя Ваня, а справный мужик, вольготный и весело живущий в своем краю, живущий здоровой и прочной жизнью, той жизнью, о которой интеллигент, роняя сопли, мечтает. Время подошло такое, что соболезновать соломенным крышам и умиляться к написанным лицам никто не хочет. Я уловил дух оптимизма, настрой, с которым на деревню смотрела интеллигенция. Хотите? Смотрите. Но я многого не сказал Маше и Славе. В тот вечер я ведь принял решение терпеть. Но сколько можно? Они словно две моськи набрасываются на меня, ведь знают, что я поступлю по-своему. У меня такая дорога, и я с нее уже не смогу сойти. Надо было кончать разговор. Маша, снова заговорил я, о чем мы спорим, ты сможешь сформулировать? Смогу. Ну, валяй. Это хорошо, папа, что ты заставил меня сформулировать причину, по которой я бываю с тобой вызывающе дерзка. Я уже тебе говорила, что не считаю, что ты великий художник, но, однако, сознаю, что моя точка зрения может быть излишне тенденциозной. К ней примешивается и недостаток дистанции между тобой как художником и мной как дочерью и художником. Примешиваются и другие мотивы, о которых ты знаешь. Но сейчас тебе дают, вернее, я слишком хорошо тебя знаю, поэтому поправляюсь, сказать надо так. Теперь ты оттяпал заказ, который бывает раз в 20 лет. По которому будут судить о качествах и достоинствах нашей художественной школы. И, честно говоря, я не думаю, что ты для этого заказа фигура самая оптимальная. Ты очень влиятельный человек в наших кругах. Почему ты не хочешь работать спокойно, чтобы у тебя за спиной не шушукались, судя по твоему очень интересному этюду, который ты сейчас нам показал? Ты вполне можешь победить на открытом конкурсе. Мы со Славой тебе будем помогать. Ну, почему бы тебе не попытаться уговорить свое начальство, чтобы заказ на этюд в натуру для реалистов дали еще 2-3 художникам? Я старался быть спокойным. А ты, Маша, всерьез думаешь, что в инстанциях сидят дураки, которые не понимают, что по размаху по умению, по внутреннему темпераменту для этой работы лучше всего подхожу я.
2: Я так не считаю.
1: А почему бы тебе, Юрий Алексеевич, впервые вмешался в разговор Сусанна, не поступить так, как предлагает Маша? Не попробовать свою силу, не узнать ее?
3: Я посмотрел на жену. Она сидела вся пунцовая, глаза горели. Она или сошла с ума, подумал я, или заболела.
4: Сусанна, да ты больна? О чем ты говоришь? Это же не мистическое представление шарлатанства, как у тебя. Это ремесло. Давайте, сказал я уже всем, кончать разговор. А то мы договоримся, черт знает до чего. Я уже не выдержал, весь день на нервах, весь день в маске. Удары сыплются от своих и чужих. Я уже не мог сдерживаться, я уже орал. Мы договоримся до того, что отдадим заказ в чужие руки. Только где этот художник, который осилит картину в 20 метров на 4? Где он? 80 квадратных метров живописи. Где этот бескорыстный художник? Ты думаешь, деньги мне нужны? Их хватит на мою жизнь и на твою, Маша. Почему я должен отдавать заработанные? Почему? А если я по какой-то случайности не стану победителем этого открытого конкурса, а?
2: Значит, судьба, тихо сказала Маша.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В музыкальной программе Эстонского радио вы познакомитесь с некоторыми эстонскими самодеятельными ансамблями, которые выступали на конкурсе «Музыкальный репортаж 87» в Таллине, во Дворце культуры и спорта имени Владимира Ильича Ленина. 4 дня в феврале месяце Таллинский горхолл и Ледовая арена были заполнены любителями легкой музыки. Проходил конкурс «Музыкальный репортаж 87», где участвовало 38 коллективов со всей Эстонии. Их оценивало жюри, которое состояло из композиторов и музыковедов Эстонии, Латвии и представителей газеты «Комсомольская правда». Перед жюри и 4000 слушателей каждый коллектив должен был показать свою музыкальную программу длительностью около 20 минут. Очень многие коллективы были еще молоды, но на отборочном туре попали в первую категорию. Участвовали также те коллективы, которые уже более 10 лет знакомы не только эстонским слушателям, но и далеко за пределами республики. В сегодняшней передаче вы познакомитесь с некоторыми из них. Конкурс «Музыкальный репортаж 87» начал ансамбль «Караван». Он заслуженно занял место в десятке лучших коллективов. За 4 года своего существования «Караван» завоевал популярность не только в республике, но и во всем Советском Союзе. Недавно в Москве, на всесоюзном конкурсе эстрадных коллективов, «Караван» получил звание лауреата. Послушайте в исполнении Карла Матиса и ансамбля «Караван» песню Дэвида Партона «Чужой». Задорной народной песней начал свое выступление ансамбль «Артель». На эстраду этот коллектив поднялся 10 лет назад под названием «Крыль». После некоторых изменений в составе коллектива с 1983 года выступает под названием «Артель». Темпераментное и в меру шуточное выступление музыкантов и солиста ансамбля «Майт Мальтиса» заслужили теплое внимание публики. За время своего существования ансамбль «Артель» завоевал сердца слушателей не только Эстонии, но и Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики. Прозвучит песня Пауля Оя, скрипача ансамбля. «Весна земледельца» поет Майт Мальтис. Группа «Монитор» уже известна в Эстонии с начала 80-х годов. Стиль ансамбля разнообразный. Солист ансамбля Як Юрисон закончил музыкальную школу имени Георгоца и Таллинскую государственную консерваторию. Он играет на клавишных и является автором многих песен. В ансамбле еще играют братья Аку и Алар Коткас на гитаре и бас-гитаре и Урмас Лахт на саксофоне. Як Юрисон. «Ты как?» – исполняет автор. Все больше и больше завоевывает популярность ретро-стиль. Поэтому аплодисментами встретила публика ансамбль «Ретро». Он исполняет мелодии и песни 50-х-60-х годов. Этому коллективу только 5 лет, но на счету уже более 400 выступлений. В прошлом году на международном музыкальном фестивале «Мир, музыка, туризм» в Тбилиси ансамбль «Ретро» завоевал звание лауреата. Послушайте, как ансамбль «Ретро» исполняет песню Арно Бабаджаняна «Прекрасный город земли». Любимчиком эстонского сельского населения, несомненно, является ансамбль «Сувенир». Этот коллектив работает при Доме культуры Имматсалу Тартусского района Эстонии. Свою деятельность он начал в декабре 1975 года и сейчас уже называется народным коллективом. В репертуаре ансамбля «Сувенир» более 800 песен, из них 1/3 созданные руководителем и композитором ансамбля Хельмутом Юкиоя. На счету более 12 тысяч концертов. Вокалисты ансамбля Олаф Вестман, Сирия и Рейн Курк с начала основания ансамбля и по сей день не теряют своих поклонников. «Ты и я» Хельтур Юкиоя поют Сирия и Рейн Курк. С интересной программой выступил ансамбль «Лексикон». Вот уже 3 года он выступает на вечерах отдыха Дома культуры «Целлюлоз» города Таллина. Вместе с танцевальной музыкой музыканты ансамбля увлекаются джазовой музыкой. Послушайте, как играют Тит Лаук, Рихо Йонас, Аво Юала, Анц Лайки, Аку Пюви и Калю Тарновски. Народная мелодия Латинской Америки. Легенда. Солист Калю Тарновски. Ансамблем хорошего настроения называют группу «Юстамент», что в переводе с эстонского означает «только так». Уже более 5 лет этот ансамбль радует любителей народной и кантри-музыки. Появился «Юстамент» на эстраде как веселая студенческая группа из города Тарту. Студенческие годы позади, но любовь к музыке осталась. За спиной многочисленные гастрольные поездки по стране и за рубеж, а также выступления на 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. В исполнении ансамбля «Юстамент» прозвучит песня Джона Денвера «Рай». На этом передача о конкурсе «Музыкальный репортаж 87» в Таллине окончена. В следующей передаче я продолжу обзор эстонских самодеятельных групп, выступавших на этом конкурсе. Музыкальную программу эстонского радио для Иркутского завода радиоприемников подготовила и вела Евгения Брусницына. Всего вам доброго!
1: Здравствуйте, друзья! Латвийское радио предлагает вам послушать музыкальную программу «Звезды зарубежной эстрады». В ней участвуют сегодня итальянская певица Рафаэлла Карра и испанский певец Митчелл. Свое выступление Рафаэлла Карра начнет с песни «Бельфьоре» «Каникулы». Рафаэлла Карра – одна из известнейших эстрадных певиц Италии. Она родилась в 1949 году в Болонье, и ее настоящее имя – Рафаэлла Пеллони. Девочка рано начала петь и танцевать. С 4-летнего возраста занималась в школе танца при театре Коммунале, позднее в студии при оперном театре в Риме. Затем Рафаэлла поступила на актерский факультет экспериментального кинематографического центра, по окончании которого снялась в фильмах «Друзья», «Челестина», «Экспресс Ван Райана». Кстати, в этом фильме партнером Рафаэллы был известный американский певец Фрэнк Синатра. В эти же годы она выступает и на театральной сцене. Одна из лучших ее работ – роль в популярном мюзикле «Чао Руди», где ей довелось играть вместе со знаменитым Марчелло Мастрояни. Однако наибольшего успеха Рафаэлла Карра добилась на телевидении. В 1974 году в программе «Канцониссимо» она исполнила песни «Слухи и счастье», которые стали наиболее популярными в Италии. Вскоре к Рафаэлле приходит известность за рубежом. Она с успехом гастролирует в Испании, Франции, Канаде, Греции. Исполненная ею на французском языке песня «Любовь начинается с тебя» вошла во Франции в список лучших песен года. С 1977 года Рафаэлла Карра регулярно выступает в международных телевизионных программах. Высокий профессионализм, сочетание вокальных и актерских данных, громадное внимание, которое певица уделяет пантомиме, режиссуре своих программ и, наконец, привлекательная наружность помогли ей завоевать симпатии многомиллионной аудитории. Советские телезрители впервые познакомились с популярной певицей во время дней итальянского телевидения в СССР. Еще более приумножили славу Рафаэллы грампластинки. Выпущенный несколько лет назад за рубежом диск-гигант «Mi spendo tutto» «Я тянусь к тебе», а в нашей стране альбом поет Рафаэлла Карра. Из этого альбома прозвучит сейчас песня «Бон компанья» «Привет от меня». Рафаэлла Карра продолжает свое выступление. Она споет еще несколько песен «Чак-чак» «Мальджольо», «Вернись ко мне, Бельфьоре» и «Бег трусцой, бон компанье». Рафаэллу сменяет у микрофона испанский певец Митчелл. Он исполнит песню Габриэля Руиза «Любовь, любовь». Мигель Сампер Пейро, таково подлинное имя Митчелла, родился в провинции Аликанте, славящейся на всю Испанию своими рисовыми плантациями и знаменитым вином Малага. Даже за уроки пения маэстро Андресу, к которому Митчелл ежедневно ездил на мотоцикле в Валенсию, проделывая путь в 90 километров, он платил рисом. Митчелл начал петь с любительскими ансамблями в родном селе Пего, и часть заработка музыканты отдавали на содержание местной больницы. Когда ему исполнилось 18 лет, он узнал, что в театре Алькасар в Валенсии состоится конкурс молодых исполнителей. Митчелл вышел на сцену и, в отличие от других певцов, пел без аккомпанемента и микрофона. «Хватит!» – громко сказал один из членов жюри. Митчелл решил, что провалился, и вдруг услышал: «У вас хороший голос, вы вполне можете выступать на профессиональной сцене». Через некоторое время Митчелл заключает контракт с оркестром «Бореро» и уезжает в турне по югу Испании. В его репертуаре народные песни и современные. Через 2 года Митчелла приглашают на телевидение в Мадрид, а фирма грампластинок «Колумбия» выпускает его первый диск. Тогда же он меняет свое имя. Мигель Сампер Пейро становится Митчеллом. Международный фестиваль испанской песни 1967 года приносит ему премию критики. 2 года спустя на польском фестивале грампластинок Митчелл получает первую премию за исполнение 2 песен «Гренада» и «Валенсия». Затем следует приглашение на заграничные гастроли. Он едет в европейские страны, на Кубу, в Венесуэлу. Несколько раз Митчелл посещает и Советский Союз. Мне осталось сказать, что у Митчелла мягкий, благородный тембр голоса, мощный звук, тонкая пластика, что он свободно владеет искусством передавать голосом самые различные оттенки переживаний и делает это с внутренним тактом и чувством меры. Эти вот качества и обеспечили певцу всемирную известность. Митчелл исполнит сейчас несколько песен из своего обширного репертуара. Сразу же назову их. Это «Люблю-люблю» Альгера, «Когда я иду с тобой» Гревера, «Бесаме мучо» Веласкеза и «Лицо цыганки» Лопеса. Вы слушали музыкальную программу из Риги «Звезды зарубежной эстрады». Она была подготовлена Латвийским радио для коллектива Иркутского завода радиоприемников имени 50-летия СССР. Вел программу Валентин Николаев. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире. В эфире музыкальная программа Латвийского радио «Звезды зарубежной эстрады». Начинаем ее с выступления чехословацкой певицы Яны Коциановой. Вот она в сопровождении ансамбля «Безинки» исполняет песню «Без слов» Стива Уондера. Яна Коцианова появилась на музыкальном горизонте Чехословакии в начале 70-х годов. Сначала она пела в своей родной Братиславе, потом стала выступать в передачах пражского радио. Голос и манера исполнения певицы привлекли к себе внимание Владислава Штайдла, руководителя ансамбля, в котором пел тогда Карел Готт, и он предложил ей работать вместе. Яна Коцианова согласилась, хотя и понимала, что ей придется немало потрудиться, ведь требования к участникам ансамбля были высокими. Нужно было быстро разучивать песни, хорошо читать ноты с листа, приспособиться к стилю ансамблевого пения. Но молодая певица успешно преодолела все трудности и вскоре смогла участвовать в гастрольной поездке ансамбля по Советскому Союзу и другим странам Европы. Обычно Яна Коцианова исполняла в программе ансамбля несколько песен, и, как вспоминает Карел Готт, нравилась публике чуть меньше других в силу некоторой статичности. Она просто подходила к микрофону и пела. Так продолжалось 2 года. Но потом Яна покинула ансамбль, решив, видимо, что выбираться на свою собственную дорогу надо самой, и только самой. Она вернулась в Братиславу и стала выступать с собственным оркестром. В темпераменте певицы появился нерв. Она развернула активную концертную деятельность, приступила к записи пластинок. В 1976 году Яна Коцианова пела в Варшаве и Москве, откуда, кстати, привезла к себе в Братиславу долгоиграющий диск «Гигант» с русскими романсами и народными песнями, которые она очень любит. Упорная работа над собой дала прекрасные результаты. На фестивале «Братиславская лира» 1976 года Яна Коцианова стала первой. Когда объявили результаты, она сказала: «Песню «Несколько нот» сшили как раз по мне». И это решило дело. Я пела как бы свой характер. К этому признанию можно добавить только одно. Если певец начинает выражать себя, это и есть настоящее творчество. А теперь вновь вернемся к песням Яны Коциановой. С ансамблем «Безинки» она исполнит сейчас еще 2 песенки. «Музыкальный автомат» Яна Сивачика и «Мое соло» композитора Таусини. «Кофе с молоком» – так называется песня Мариана Оберта, которую Яна Коцианова исполняет с вокально-инструментальным ансамблем «Прогноз». Ян Кржичка – «Дорога домой», Иван Хорват – «Посещение». Эти песни Яна Коцианова исполнит в сопровождении танцевального оркестра Чехословацкого радио под управлением Верослава Матушика. Элтон Джон – звезда первой величины, можно сказать, суперзвезда на британской музыкальной сцене. Знакомство с ним мы начнем с его собственной песни, которая называется «Мне все равно». Элтону Джону, а настоящее имя артиста Реджинальд Дуайт, сейчас 37 лет. За его плечами уже солидный артистический стаж. Выпускник Королевской музыкальной академии, он начинает свои первые выступления в середине 60-х годов. Сначала Элтон Джон – пианист в кафе и клубах Лондона, потом один из музыкантов у знаменитого Джона Боулдри, известного британского блюзового певца. «Это была для меня не только отличная школа музыки, но и школа жизни», – вспоминает Элтон Джон. Переломным моментом в творческой биографии музыканта стал 1968 год, когда Элтон Джон познакомился со своим будущим соавтором, поэтом и детским писателем Берни Топпином. «Стихи Берни стимулируют мою музыку», – постоянно повторяет Элтон Джон. На сегодняшний день этот творческий союз имеет в своем активе уже около 20 долгоиграющих пластинок, многие из которых являются, как их называют, «золотыми» во многих странах мира. Вот Элтон Джон исполняет свою песню на стихи Берни Топпина «Наконец-то она вернулась». В 1976 году Элтон Джон прекратил вдруг свои выступления и практически исчез с горизонта международной эстрады. Целых 2 года длилось это молчание. Многие специалисты уже предрекали ему творческий крах. Поэтому появление нового альбома Элтона Джона «Одинокий человек» сразу же привлекло внимание любителей музыки всего мира. Это как бы заочное возвращение английского певца, композитора и пианиста к слушателю грампластинок было поистине триумфальным. Пластинка, на которой представлены все грани музыкального таланта Элтона Джона, стала золотой во многих странах и одной из лучших в дискографии артиста. Из альбома «Одинокий человек» в передачу попала песня Элтона Джона «Падающая звезда», поет автор. Прежде чем прозвучит еще несколько песен в исполнении Элтона Джона, добавим к уже сказанному, что артист вернулся на концертную эстраду. При этом маршрут одной из первых гастрольных поездок певца лежал в Советский Союз, где он выступал в крупнейших залах Москвы и Ленинграда. Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось бы рассказать вам об Элтоне Джоне. А теперь пусть вновь льются его песни. Их название «Алмазы Люсии в небесах» и «Влюбленность». Музыкальная программа «Звезды зарубежной эстрады»

Польша, Карел Готт, Чехословакія, Франсіс Гойя, Бельгія і вокально-інструментальний ансамбль «Ірапшн» ФРГ. І так поет Ірина Яроцька. Вот в ее исполнении песня Войцеха Тщинского «Воспоминания о тех днях». Успех пришел к Ирине Яроцкой сразу, как только на музыкальном фестивале «Сопот-68» она спела песню «Гондольеры над Вислой». Казалось бы, цель достигнута. Впереди новые песни, новые встречи с публикой, гром аплодисментов, цветы. Но Ирина вдруг замолчала. Любители эстрады терялись в догадках, пока не узнали, что по направлению агентства польских артистов певица покинула страну и приступила к занятиям в парижской малой консерватории для шансонье. Долгих 4 года провела Ирина Яроцка за границей, срок достаточный, чтобы перечеркнуть неокрепшую еще популярность. Но она верила в свой талант. Подтверждение тому – удачная гастрольная поездка по странам Европы с Мирей Матье, Энрико Масиасом и группой «Абба». И, наконец, возвращение на родину, где Ирина Яроцка сразу была названа поп-звездой года, снялась в мюзикле в роли эстрадной певицы Ирены Орской, записала диск «Гигант». Ныне Ирина Яроцка – желанный гость на телевидении и радио, в студии грамзаписи, в концертных залах. Она отмечена наградами на многих музыкальных фестивалях. В исполнении Ирины Яроцкой прозвучат еще 2 песни – «Все еще впереди» Мариана Захаровича и «100 лет я жду твоего письма» Войцеха Тщинского. Карел Готт. Это имя в наши дни не требует рекламы. Его знают люди всех континентов. Однако путь к вершинам славы был для певца далеко не легким. Впервые о нем услышали в конце 50-х годов. Это было время, когда в Чехословакии большой популярностью пользовалась программа «Ищем новые таланты». В ней-то и дебютировал молодой самодеятельный певец Карел Готт. Его выступление очень понравилось публике, но, как это часто бывает, жюри не обратило на юношу особого внимания. И все же судьба улыбнулась Карелу. В пражском кафе «Волтава», где он пел в танцевальном оркестре, его заметил известный педагог-вокалист, ученик Федора Ивановича Шаляпина Константин Каренин. 5 лет учебы у Каренина были отличной школой для молодого певца. Великолепный по чистоте и звучанию тенор должен был стать украшением национальной оперной сцены. Но любовь к песне оказалась сильнее, и Карел Готт окончательно переходит в эстраду. И характерно, что здесь он сразу же проявляет себя как певец лирического плана. «Я буду дома» – так называется песня Леви Вашингтона, которую споет сейчас Карел Готт. Решающую роль в жизни и музыкальной карьере Карела Готта сыграл 1961 год. Это была его первая поездка в Советский Союз. «Я очень волновался», – вспоминал он тогда. «Первая поездка за рубеж, первое серьезное выступление. Как эстрадный певец, я был признан именно советскими слушателями». Спустя 2 года 24-летний певец получает свой первый трофей самого популярного в Чехословакии певца года – «Золотой соловей». С тех пор это звание Карел Готт завоевывал 11 раз. «Золотая братиславская лира», 2 раза «Золотой ключ» интервидения, золотые диски различных фирм грамзаписей мира. Таков неполный перечень наград заслуженного артиста ЧССР Карела Готта. Прощаясь с вами, друзья, он споет 2 песни. Обе являются эстрадными обработками популярных произведений классической музыки. «Прелюдии Шопена» и «Аве Мария» Баха Гуно. Среди бельгийских гитаристов, а в этой стране традиции игры на гитаре очень сильны, в середине 50-х годов появился молодой музыкант по имени Франсис Вейер. Поначалу он выступал с группой «Le Liberty Six», но вскоре виртуозной игрой привлек к себе внимание, и его пригласили в профессиональную группу «GG Band». С нею Франсис Вейер записал несколько дисков и совершил большое концертное турне по странам Европы и Африки. Деятельность группы сопровождалась громким успехом, на нее отовсюду сыпались предложения выступить с концертами по телевидению, приехать на гастроли. Однако Франсис Вейер уговорил коллег прекратить выступления перед публикой и заняться исключительно студийными записями. Сам Вейер объясняет это решение тем, что профессиональный уровень группы стал заметно снижаться,
что она невольно стала подлаживаться под вкусы непритязательных.

избирательной части слушателей и терять свое лицо. С этим надо было кончать. И тогда, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, группа изменила название на «Плюс», а сам Франсис Вейер взял себе имя Франсиса Гойи. Под этим именем и проходит ныне вся его исполнительская деятельность. Вот Франсис Гойя исполняет русскую народную песню «Калинка». Известность Франсиса Гойи уже давно перешагнула границы Бельгии. Верный раз принятому решению, он мало концертирует, основное внимание уделяя записям. Знакомясь с ними, нетрудно заметить, что Гойя отнюдь не стремится поразить своих слушателей виртуозным блеском. Это не составило бы для него труда. Музыкант ставит перед собой другую задачу – создать с помощью гитары и сопровождающего ее оркестра настроение. Вот отчего инструмент у него звучит мягко, задумчиво. Побывал Франсис Гойя и в нашей стране. Памятью об этом визите остались записи народных песен и романсов в переложении для гитары соло и ансамбля под руководством Александра Цидиковского. Две из них, русские песни «Волга-Волга» и «Цыганочка», я хотел бы предложить вашему вниманию. И, наконец, группа «Eruption», что в переводе с английского означает «взрыв». Исполнительская манера «Eruption» как нельзя более соответствует этому названию, ибо каждый концерт группы является собой лавину яркой, запоминающейся музыки, динамичных танцев и броских эффектов. Звучит песня Фрэнка Фариана «Какими мы были». Созданный еще в 1974 году в Лондоне выходцами из Ямайки, Гайаны и Антильских островов, «Eruption» так и не мог стать звездой эстрады на Британских островах. Поэтому три года спустя группа приняла предложение создателя Бонни М, продюсера и композитора Фрэнка Фариана, выступать и записываться в Федеративной Республике Германии. Первые совместные записи «Eruption» и Фариана, песни «Вечеринка», «Я не могу стоять под дождем», «Любовь компьютера» принесли группе успех, а молодому композитору и продюсеру подтверждение правильности выбранного им направления – синтеза негритянского и латиноамериканского фольклора из современных диско-ритмов. В составе группы «Eruption» пять музыкантов. Это солистка Прэшес Уилсон, руководитель ансамбля и композитор Грег Перино – соло-гитара, Морган Перино – бас-гитара, Грег Кингсли – ударные инструменты и Джерри Вильямс – фортепиано. Группа из ФРГ «Eruption» исполняла песню Фрэнка Фариана «Любовь при помощи компьютера». Этой песней латвийское радио завершает музыкальную программу на разных меридианах. Передача была подготовлена для коллектива Иркутского завода радиоприемников имени 50-летия СССР. Вел ее Валентин Николаев. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире. На разных меридианах, так называется передача, которую подготовила для вас друзья Латвийское радио. В ней принимают участие Карина Кирияк, Румыния, Ивица Шерфези, Югославия, и Донна Саммер, Соединенные Штаты Америки. Вот Карина Кирияк исполняет песню Мокулеску «Стебелек базилика». Карина Кирияк родилась в музыкальной семье. Училась в музыкальном лицее в Бухаресте, играла на скрипке, на фортепиано, пела. Уже в 15 лет девочка выступила на телевизионном конкурсе и получила первое место за две свои музыкальные композиции. Но манил Карину и театр. И вот в 1967 году она сдает экзамены в высшую драматическую школу в Бухаресте. И здесь друзья уверяют ее, что у нее прекрасный голос, своеобразная манера исполнения. В 1971 году Карина решается выступить на международном фестивале песни в румынском городе Брашове, занимает третье место и вскоре становится ведущей актрисой телевизионных музыкальных программ Бухареста. Она осуществила обе свои мечты. Здесь она играет и поет. Каждое ее выступление – небольшой музыкальный спектакль. Популярность Карины Кирияк быстро растет и у себя на родине, и за границей. Она едет в гастрольную поездку по Польше и Германской Демократической Республике, записывается на пражском телевидении, в 1975 году получает признание на международном фестивале в Сопоте и награду «Янтарный соловей». А вскоре после этого вместе с эстрадным оркестром румынского радио и телевидения посещает нашу страну.
Таковы основные вехи творческого пути, пройденного до сих пор Кариной Кирияк. Прощаясь с вами, друзья, популярная румынская певица исполнит еще одну песню композитора Мукулеску. Называется она «Все ночи». А сейчас у микрофона югославский певец Ивица Шерфези. Он исполнит песню Никицы Каладжера «Ты меняешься лишь внешне». В Югославии Ивицу Шерфези по праву называют «золотым парнем». За четверть века работы на эстраде он напел свыше сотни дисков, среди которых более десятка признано золотыми. Консерваторию Ивица Шерфези не кончал. Он учился в Загребском университете на географическом факультете, одновременно активно занимался теннисом и увлекался эстрадой. Первыми аплодисментами слушатели наградили Ивицу Шерфези на Загребском конкурсе «Голоса молодых». Ему исполнилось тогда 20 лет. Пора было решать, кем стать в будущем – эстрадным певцом, спортсменом или преподавателем географии. Но сделать это сразу Ивице не удалось. С восходом солнца он тренировался на кортах, потом бежал на лекции в университет, а вечером ходил на уроки вокала. Закончив университет, Ивица Шерфези служил в армии, стал третьей теннисной ракеткой Югославии, а в 1964 году напел свою первую пластинку. Быстро бежало время, популярность Шерфези, певца, неуклонно росла и вскоре перешагнула границы Югославии. С большим успехом он гастролировал во Франции, Италии, Канаде, Соединенных Штатах Америки и других странах. Не раз выступал перед советскими слушателями. Теперь Ивица Шерфези уже не сомневается, что, став эстрадным певцом, сделал правильный выбор. Он исполнит для вас, друзья, еще две песни. Первую «Остановись, девушка» сочинил композитор Никица Каладжер. Вторую «Ты счастлива со мной или нет» композитор Лысак. Эстрадную программу латвийского радио продолжит негритянская певица из Соединенных Штатов Америки Донна Саммер. В ее исполнении прозвучит сейчас песня Джорджа Мородера «Счастливый». Донна Гайнес, по первому мужу Саммер, родилась в 1950 году в штате Массачусетс. Старшая из трех дочерей, она рано увлеклась музыкой, не считая, впрочем, пение своим основным и единственным занятием. Возможно, что Донна Гайнес так никогда и не стала бы Донной Саммер, если бы не случайная встреча с эстрадным музыкантом, певцом и импресарио Джорджо Мородером, который предложил ей контракт и в течение 2 лет готовил ее в своей эстрадной студии. Оттуда она в середине 70-х годов и вышла на эстраду. Выступление Донны Саммер похоже на спектакль. Каждый номер программы сопровождается сложными светотехническими эффектами. Голос певицы достаточно силен, и она не чувствует себя рабой микрофона. «Я самая старая в моей семье», – смеется Донна. «Я постоянно чувствую себя мамой. Со мной выступают две мои младшие сестры – Дара Лин и Мэри Элен, и меня всегда ждет в Бостоне маленькая Мими, моя дочь, с которой я ежедневно беседую по телефону. Я очень редко бываю дома, и это, пожалуй, единственное, что огорчает меня в моей профессии». Итак, поет Донна Саммер. Она исполнит свои собственные песни «Всю ночь напролет» и «В мою честь», а также песню Пита Белотте «Люди на закате». Музыкальная программа на разных меридианах подошла к концу. Она была подготовлена Латвийским радио для коллектива Иркутского завода радиоприемников имени 50-летия СССР. Вел программу Валентин Николаев. До свидания, друзья. Всего вам наилучшего. Здравствуйте, друзья! В эфире музыкальная программа Латвийского радио. На этот раз она составлена из мелодий в исполнении мастеров итальянской эстрады. Первой выступит у микрофона Клавдия Мори, жена самого популярного на Апеннинском полуострове певца Адриана Челентано. Она постоянный партнер Челентано в его концертах. В 1970 году Клавдия Мори разделила с ним славу победительницы самого репрезентативного в Италии песенного фестиваля, который ежегодно устраивается в небольшом городке Сан-Ремо. В исполнении артистки вы услышите сейчас песню «Больше ничего».
Бобби Соло, чей голос вы сейчас услышите, широко известен тем, что в своем исполнительстве он придерживается двух прямо противоположных направлений. Песенки в остром ритме рок-н-ролла соседствуют в его репертуаре с напевными, эмоционально насыщенными мелодиями, близкими по характеру неаполитанским песням. Именно в таком амплуа Бобби Соло и предстанет в нашей программе. Он споет две песни «По утрам без солнца» и «На этот раз». А сейчас прозвучит песня композиторов Пачи и Панчери «Огни Вероны». Исполнит ее Джильйола Чинкуэтти. В этой песне она поет о своем родном городе, навеки вечное прославленном тем, что там жили и беззаветно любили друг друга Ромео и Джульетта. Впервые о Джильйоле Чинкуэтти заговорили в начале 60-х годов. В итальянской эстрадной музыке господствовал тогда стиль урлатори. Это слово можно расшифровать так – для меня не обязателен голос. Главное – легкие и энергичные телодвижения. Даже такие звезды эстрады, как Доминика Мадуньо, Робертино Лоретти и Рита Павоне, стали жертвами урлатори. На песенном фестивале Санремо 64 они так и не смогли занять первое место. Это сделала 16-летняя Веронка Джильйола Чинкуэтти. Она покорила публику и членов жюри не только красивым звучным голосом, умением свободно держаться на сцене, но и своей непосредственностью, своей милой улыбкой. Так в мире итальянской эстрады появилось новое звучное имя. Нашу музыкальную программу продолжит Рикардо Фольи. Свою жизнь в эстрадном искусстве он начал совсем еще юным в качестве бас-гитариста и вокалиста известнейшей итальянской группы «Пух». Работа была интересной, популярность группы росла день ото дня, но Фольи покинул группу. Он решил стать певцом-солистом. И надо сказать, что для этого у него были все данные. Незаурядный голос, эффектная внешность и элегантная, обаятельная манера исполнения. Однако успех пришел к Фольи не сразу. Понадобилось целых 2 года упорного труда, прежде чем он обратил на себя внимание любителей эстрады. Известность принесла певцу его первая долгоиграющая пластинка «Рикардо Фольи», а вторая «Солнце, воздух, свет и небо» еще более укрепила ее. Знаменательным событием в творческой биографии Рикардо Фольи стала встреча с поэтом Маурицио Фабрицио, вместе с которым он с 1974 года выпустил 4 долгоиграющих диска. Не удовлетворяясь единственной звукозаписью, Рикардо Фольи часто встречается со слушателями. Он выступает в залах и на стадионах, участвует в песенных фестивалях. В 1982 году, исполнив на фестивале в Сан-Ремо песню «Повседневная история», Рикардо Фольи одерживает победу, а вскоре получает один из самых репрезентативных призов итальянской легкой музыки – «Золотой парус». Приз этот присуждают ему итальянские фирмы «Грамзаписи» за исполнение песни «Меланхолия». Рикардо Фольи – один из немногих, кому в четко отмеренных дозах удалось сплавить типичные итальянские мелодии с современными ритмами. Он споет сейчас песни «Компания» и «Повесть тех дней». Представлять вам, друзья, Рафаэлу Карру, пожалуй, нет особой нужды. Я уже рассказывал о ней в одной из прежних передач. Напомнили, что это артистка многогранного таланта. Она регулярно снимается в кино, выступает в театре, ведет ежедневные эстрадные программы итальянского телевидения, много гастролирует как певица. Побывала она и в Москве. «Я испытываю настоящую ностальгию по вашей столице», призналась Рафаэла Карра, корреспонденту одной из московских газет. «В итальянском языке есть такое емкое слово «манифико», «превосходно». Так вот, в вашем городе все было просто манифико. Я жила в великолепном отеле «Россия», и мои окна выходили на всемирно известный Кремль. С профессиональной точки зрения меня покорил ваш театр, особенно балет Большого. И на улицах города, и во время съемок, которые велись совместно с вашим телевидением, кстати, высокопрофессиональным, меня окружали доброжелательные люди. Единственное, как всегда, было очень много работы и слишком мало времени для более близкого знакомства. Поэтому, если бы я вновь получила приглашение выступить перед москвичами, заканчивая свой рассказ Рафаэла Карра, то я бы от него не отказалась, уверяю вас. Ну что ж, будем ждать нового визита Рафаэлы Карра в нашу страну, новых выступлений по центральному телевидению. А пока удовольствуемся ее записями. В исполнении популярной артистки вы услышите песни «Дринь-дринь-дринь» Бельфиоре, «Проверь меня» Де Санктиса и «Несчастливая любовь» Монкомпании. Прежде чем попрощаться с вами, друзья, мне хотелось бы познакомить вас с несколькими песнями из репертуара известного вокально-инструментального ансамбля «Рики и Повери» «Богатые и бедные» и коротко рассказать об этом музыкальном коллективе. Вот как звучит в исполнении группы «Богатые и бедные» песенка под таким же названием. Название группы придумал композитор и певец Франко Калифано.
Однажды, это было в 1967 году, участники группы пришли к нему, чтобы посоветоваться насчет репертуара. У них не было тогда ни денег, ни работы. Было лишь огромное желание добиться в жизни чего-нибудь стоящего. И тогда Калифанов вдруг предложил: «А почему бы вам не взять название «Богатые и бедные»? Ведь вы богаты талантом, идеями, вдохновением, но бедны, поскольку в кармане у вас ни гроша». Группа «Рики и Повери» не только одна из самых ярких звезд в мире итальянской грамзаписи. Вот уже 16 лет она успешно выступает и на концертной эстраде. Благодаря песням «Мама Мария», «Маленькая любовь» и «Отчего я люблю тебя» «Рики и Повери» пробились и на международную арену. Только за 2 с последних года они дали в Европе свыше 200 концертов. В исполнении группы «Рики и Повери» вы услышите еще 2 песни «Сильнее всего» и «Как здесь хорошо». Наша эстрадная программа подошла к концу. Она была подготовлена Латвийским радио для коллектива Иркутского завода радиоприемников имени 50-летия СССР и вел ее Валентин Николаев. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

Здравствуйте, друзья! Сегодня вы услышите передачу латвийского радио «Песня не знает расстояний». И, конечно же, речь в ней пойдет о песнях Раймонда Пауэлса. Вот одна из них «Синий лен» на слова Альфреда Круклиса. Исполнит ее на латышском и сербско-хорватском языках югославские певцы Ведо Хамшич и Ваня Стойкович. «Синий лен, как напоминает мне твоя синева глаза любимой», поется в этой песне. В наш коммуникабельный век песни Раймонда Пауэлса словно на крыльях разлетаются по стране, а там и по европейскому континенту. Мелодичные, задушевные, основанные на современных ритмах, они одна за другой покидают родную Ригу и отправляются в дальние странствия. Первой вырвалась на широкий простор песня «Синий лен». Но еще больший, поистине огромный успех сопутствовал песне Пауэлса «Желтый лист» на слова Яниса Петерса. Прозвучав в одной из передач центрального телевидения, песня эта сразу же стала популярнейшей мелодией года. Исполняла ее тогда латышская певица Нора Бумбьере. Если поначалу Раймонд Пауэлс сотрудничал исключительно с латышскими поэтами, то ныне его связывает тесная творческая дружба с москвичами Робертом Рождественским, Андреем Дементьевым, Ильей Резником, Андреем Вознесенским. Они стали соавторами многих песен композитора. И песни эти зажили...

0: композитора. И песни эти зажили как бы двойной жизнью. В Латвии они продолжали звучать на родном языке, а с новым русским текстом и под новыми названиями быстро распространялись, проникая в самые отдаленные уголки нашей Родины. Этому в немалой мере способствовали популярные эстрадные певцы и ансамбли, включавшие песни Пауса в свой репертуар. Поет заслуженный артист татарской АССР Ренат Ибрагимов. В его исполнении прозвучит песня Раймонда Пауса на слова Андрея Дементьева «Дождь». Песня Раймонда Пауса на слова Роберта Рождественского «Пришла любовь» исполняет заслуженная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева. Лауреат Международного фестиваля «Золотой орфей» Валерий Леонтьев из города Горького споет сейчас песню Раймонда Пауса на слова Андрея Вознесенского «Муза». Песня Раймонда Пауса на слова Андрея Дементьева «Я тебе рисую» исполняет украинский вокальный инструментальный ансамбль «Смеречка», солист Назарет Еремчук. Первый успех за рубежом принесла Пауса песня на слова Хорста Гофмана «Рига Росток», песня о дружбе, связывающей эти два портовых города-побратима. Во время гастролей ансамбля «Мода» в Германской Демократической Республике песня «Рига Росток» была записана на радио. Исполняли ее на немецком языке солисты ансамбля Нора Бумбир и Виктор Лапченок в сопровождении танцевального оркестра Берлинского радио под управлением Гюнтера Голлаша. Народный артист Латвийской ССР, композитор Раймонд Паус, сегодня гость нашей музыкальной программы. Я спросил у него, в каких странах звучат ныне его песни и как они попадают к зарубежным исполнителям. «Насколько мне известно, — рассказывает Раймонд Паус, — мои песни исполняются в Швеции, Финляндии, Чехословакии, Германской Демократической Республике, Венгрии, Болгарии, Франции. Информацию о них в виде нотных материалов и грампластинок зарубежные певцы получают от Латвийского республиканского отделения Всесоюзного агентства по авторским правам. В свою очередь и мы, интересуясь новинками зарубежной эстрады, пользуемся услугами этого же агентства. Распространению моих песен за рубежом способствуют и артисты, которые приезжают в нашу страну на гастроли. Стремясь к обновлению репертуара, они ищут новые популярные песни, полюбившиеся мелодию возят с собой и затем исполняют в своих концертах. Это, пожалуй, самая распространенная форма обмена репертуаром. За примером недалеко ходить. После гастролей в Советском Союзе включил в свой репертуар инструментальную обработку песни Пауса «Я не могу уйти» французский эстрадный оркестр Клода Каравелли, а совсем недавно во Франции зазвучала другая песня Пауса «Осенние цветы». Записали ее Филипп Бараке, вокальный ансамбль и эстрадный оркестр Кристиана Шевалье. Вот эта запись. Песни Раймонда Пауса исполнялись на многих международных музыкальных форумах. На фестивале шлягеров в Дрездене его песня на слова Яниса Петерса «Ночные птицы» заняла второе место. На фестивале эстрадной песни «Сопот-79» эстонский певец Як Юала стартовал с его песней на слова Андрея Вознесенского «Подберу музыку» и вышел на третье место. А на телевизионном конкурсе фестиваля «Сопот-80» солист Киевского мюзик-холла Николай Гнатюк, исполнив песню на слова Андрея Вознесенского «Танец на барабане», занял первое место. Песню, которую исполнял Гнатюк, говорит Раймонд Паус, поют также София Ротару и наш латышский певец Жорж Сиксна, но каждый поет ее по-своему, в своей манере. Каждому что-то удается лучше, что-то хуже. Кому-то, быть может, больше понравится Ротару, кому-то, напротив, Гнатюк. Это дело вкуса, а спорить о нем не всегда целесообразно. Поэтому мне не хотелось бы выделить кого-либо из этих певцов особо. Во всяком случае, Гнатюка нужно не только слышать, его нужно непременно видеть, ведь, находясь на сцене, он и поет, и играет соло на барабане. Такого рода развлекательность в исполнении очень нравится публике и приносит как певцу, так и песне успех. Мелодии Раймонда Пауса можно услышать и в концертных программах популярного вокально-инструментального ансамбля из Челябинска «Ариэль». Вот он исполняет его песню на слова Ильи Резника «Шире круг». В поисках хороших песен для пополнения и обновления своего репертуара к Раймонду Паусу то и дело обращаются известные советские эстрадные певцы. В разное время с ним встречались в Риге Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Як Йоала, а в прошлом году народная артистка Украинской ССР София Ротару. Вскоре после этого она записала на всесоюзном радио несколько песен Пауэса. Среди них была и песня на слова Ильи Резника «Где ты, любовь?». Эта запись – еще одно яркое свидетельство постоянно растущей популярности песенного творчества Раймонда Пауэса. Вы слушали передачу «Песня не знает расстояний», посвященную творчеству Раймонда Пауэса. Она была подготовлена Латвийским радио для коллектива Иркутского завода радиоприемников имени 50-летия СССР. Вел передачу Валентин Николаев. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.
1: Cik es mani man dziesmas ir dziedāts un spēlēts, laikam, Zviedrija, Somija, Francija, Čehoslovākija, Polija, Ungārija, Bulgārija. Tie mūsu ieraksti, kas ir skanējuši, nevienmēr viņi tiek ieskaņot, teiksim, tā valsts izpildījumā, bet gan arī vienkārši atskaņot mūsu ieraksti. Viss pasaules autortiesība aģentūra. Šī aģentūra parasti apmainās ar notīm, ar iespiestam, ar platiem, informējot visu. Šīs valstis ar to jaunāko, kas notiek arī mūsu zemē. Tāpat arī mēs saņemam no viņiem. Bez tam dabīgi liela nozīme ir individuāliem izpildītājiem. Piemēram, tie izpildītāji, kas brauc uz Padomu Savienību, bieži interesējas par to, kādas dziesmas pie mums ir populāras, lai varētu pēc tam atlasīt savās koncertprogrammās un dabīgi viņi arī aizved uz savu dzimteni, uz savām zemēm, kur arī viņi turpina tās ierakstīt un izpildīt. Faktiski tas ir viens no tādiem vispopulārākiem ceļiem. Es esmu priecīgs par to, ka katrs dziedātājs pieiet ar savu pieeju dziesmai. Šeit var vienam patikt, vienam nepatikt, tā ir cita dziesma, it kā vai ne, dziedinā ķūks. Tik man es dzirdēju vēl pa televīziju šo pašu dziesmu, jau dziedi. Sofija Rotāru pavisam savādāks izpildījums. Un es domāju, ka šeit var un var būt tikai par to, vai mēs to pieņemam vai ne. Man liekas, šie izpildījumi visi ir pieņemam, un katram ir savas labās un savas sliktās puses. Bet, nu, es domāju, ka tas arī, zinām, mērā galvenais jautājums, un par to strīdēties nevienmēr ir pareizi, jo katra dziedāta individuālā pieeja, arī publikas attiecība, arī viņa maniera uzliek savu zīmogu. To dziedātāju noteikti ir jāredz vizuāli, jo dziedātājs pats sēdēja pie bungam, spēlēja bungu solo, bez tam tādā pašā laikā dzied, un tā, radot tādu, manprāt, izklaidējošu rakstura numuru, viegli uztveram publikai.
2: І зараз, шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо прогучить радіопостановка «Крутий берег» поводле оповядання Василя Быкова «Крутий берег раки». Старий Петрович штоноч розпалює на березі раки огонь. Ён чакае сыноў, якія загінулі ў блакаду на тым беразе, прыкрываючы сабой дзяцей і жанчын. Праз 25 гадоў пасля заканчэння вялікай айчыннай вайны бацька верыць, што яны прыплывуць на яго цяпельца. Гэтую веру старога адзінокага чалавека падтрымліваюць жыхары навакольных вёсак, бо ведаюць яго трагічную гісторыю. Але знаходзіцца адзін гарадскі малады хлопец, які жорстка смяецца з наіўнай веры Пятровіча, даказваючы, што сыны яго загінулі. Стары ў роспачы сыходзіць у ноч, пакідаючы свой выратавальны агонь. А праз некалькі хвілін да берага падплываюць геолагі, адзін з якіх у вайну быў сярод тых дзяцей, якіх уратавалі сыны Пятровіча. Дарослы чалавек прыйшоў сказаць старому: «Дякуй».
3: Звычайна, ён прыходзіў сюды на захадзе сонца, калі міналася спёка, і ля ракі на яе ярыстых, зарослых хмызняком берагах пачынала цягнуць прахалодай. Над вячоркам амаль сціхаў вецер, знікала дакучлівая рабізна на вадзе, наставаў час начной рыбалкі. З вечара і ноччу прыбіваліся хто як рыбакі з горада, каб трапіць на запаветную світальную рыбалку. А прабіцца сюды ў поцім было непроста. Забалацці, размывіны парослыя хмызнякамі, затвянелыя старыя рэчышчы.

0: Темная ночь будет. Заблудиться у нас можно. А молодым и подавно. На силу сподеваться будут. Туды кинуться, сюды кинуться. Выбьются силы в гарачце. Вядома, молодость под ноги не приглядается. Муся быть хлопцы тыя. З города на моторцы. Темрышча под обрывами. Узобьются где на камяни. Запалю. Хай поблизко им. Темрышча такая под обрывами. Запалю. Хай поблизко. А то темрышча.
1: У лодцы сядзела двое. Юра Бартош, хлопец суседняй вёскі, які працаваў у горадзе і наязджаў тутэйшыя мясціны палавіць рыбу. Яго гарадскі прыяцель Каламеец, гаспадар лодкі з новым 25-сільным маторам. Як заўжды за рулём сядзеў Каламеец.
2: Ох ты! Сляпая дземра! Вода, як чернила в чорній бутельці. Расшиєм де на каменях пузо лодки. Столи не світить. Чорт їм.
3: Занядужав, мабуть. Занядужав.
2: Ух ти! Осторожно!
4: Занядужав. Я не як корча паленый, лихо его возьми. Стреслася з его иллюзия, вот что. Вернулся до здоровых сенсов.
3: Вернулся. А что ты с ним будешь?
4: А ничего не будет.
0: Такие живучие.
3: Гляди.
0: Что?
3: Гляди.
0: Что?
3: Блиснула, сдается. Бунь. Где? Ну, вон там, бунь.
5: О, засветило. Моцная иллюзия, кипцюры и твои.
3: Покуль что тебе светить.
6: Эй, старик! Эй! Подхопи лодку за нос!
3: На во что порвал человек?
0: Что на во что?
3: Я сам.
0: Я не... Дых же! Иду!
1: Бартош спрытна перакінуў цераз ветравое шкло сваё доўгае худое цела, лёгка саскочыў на водмель, і яны разам з Пятровічам усцягнулі між камянёў на бераг дзюралевы нос лодкі. Пакуль рыбакі выгружалі з лодкі свае прыпасы, стары быццам адзін ён тут стаяў нерухома і ўглядаўся туды, дзе затануў у цемры той бераг ракі. Тутэйшыя рыбакі звычайна не парушалі яго стану. Яны ведалі, што старому і ў цемры бачыцца тое месца за ракой, дзе з маладога хвойнічку збягае да вады сцяжынка, дзве лодкі прымкнёны там да каменя. Людзей там ніколі не відаць. Зрэдку карысталіся тымі лодкамі леснікі.
3: Петрович, пойдем до костра. Петрович, пойдем.
0: Что? Ага, пойдем.
3: А як у вас с хворостом сегодня, а, Петрович?
0: Трошку назбирал, аль мало. Очистился лес, нема хворосту.
3: А, ну... Это вы его и позбирали.
0: Хиба один я. Мало кому огонь потребен.
3: А хиба топора нема у вас?
0: Топором? Не. Молодый лес. После войны вырос. Фашисты было высекли по берегах у Германии, сплавили. А топором не... Молодый лес.
5: Так что ж гореть будет?
0: Вот что вам запалил, хай себе уже догорая, а то с вечера можно и не палить.
5: Ой, ну я пойду.
0: Подранок лепши. На золоку. С вечера люди усюды, коли что, помогут. А як подранок поснуть, кто поможет? От я и запалю на золоку.
3: Яно можно и так, Петрович. Дык чем раз якая? Не пошкодила б, каб гарэў костер? Может, я подскочу, пошукаю чаго водны?
0: Саб'ешся, яшчэ зблудзіш. Это у мяне дык яно ўсё, што тут перад вачыма стаіць.
3: Нічога, нічога, вернуся, патраплю. Затое будзе хвораст, да раніцы хопіць.
0: Калі б усю ноч, то вядома лепш. А то як пазнаюць куды і што. Раней дык вунь хутар быў, а цяпер няма.
5: О, вы сабе як хочаце. А я закінуў ужо донкі, жыўцоў паставіў. Магу і адпачыць. У здаровым целе здаровы дух.
0: Маленькая хаця вогнішча. А бытлела, будзе відаць.
3: А як же, павінна відаць, Петрович. Дык я пабягу.
5: Ды кінь ты з гэтым вогнішчам. Каму тут свяціць? Лепш донкі праверым там. Можа, зачапілася, што?
3: Ды я зараз, не затрымаю.
5: Ага.
1: Стары зусім прыціх. На яго аброслы шчэццю твар падаў шызы водсвет цяпельца. Запалыя вочы азначаліся цёмнымі плямкамі. Пакручастыя быццам карані рукі звісалі з каленяў. Ён углядаўся ўсё туды, за раку.
0: Маленькае хаця вогнішча.
3: Што?
0: Обытлела, будзе відаць.
5: Ты во што, дзед. Кінь глупства строіць. Ніхто ўжо адтуль не прыйдзе. Паняў?
0: Як ніхто? Колькі людзей прыходзіць і прыходзіць. І вы вось...
5: Я гавару пра сынаў тваіх. Усе тут цябе, дурня, за нос водзяць. Як гэта яны прыйдуць, калі ўжо вайна вунь калі скончылася? Ну, падумай сваёй башкой.
0: А от жа людзі прыходзяць на агонь. Дык гэта малодшы Толік вачамі хварэў. Як змеркнецца, нічога не бачыць. Старший той бачив добра, а коли со старшим что?
5: Что со старшим, то и с младшим. Война она ни с кем не лечилась, это еще у блокаду.
0: Ну. Аккурат блокада была. Толик с вачами тыдень дома побыл. Аж пробегая Олесь, кажа, обклали з усіх боков силы мало. И ну и пошли. Молодшему 16 было. Я его остаться просил. Где там? Як фашисты сыдуть, сказали мне тут огонь раскласти.
5: Ой, от голова. Сказали раскласти. Калі гэта было?
0: Ды на Петроўку. А акурат на Петроўку. Ага.
5: На Петроўку. А колькі таму гадоў мінулася, ты кумекаеш?
0: Гадоў. А во, было неяк плытагоны. на повороте, тут под обрывом закантовались, выбрались. Казали добро, что огонь на обрыве горит.
5: Потакают тебе. А ты веришь? Это ж 25 годов минуло. Голова еловая, 25.
0: Двадцать пять.

0: Я зірнув на її веселий твар, де так і не змог одвести очей. Я чув, як йокнуло серце, як хвилююча теплиня шумливо наповнила груді. Така солодка, приємна теплиня. Це було, як успишка маланки, невідоме догэтуль відчування, радосне і страшне своєю невідомістю. А яна так само глядела на мене, і усмішка тремтіла на її вабних повноватих губах. Я і після не ведав, чим же так уразила яна мене. Чому так раптом скаланулася душа моя? Була яна звичайна дівчина, росту невелика, худенька, тонклява, по годах вучениця десятикласниця, крыху задёртый носик, присыпанный веснушками, волосы, что выглядали из-под пилотки, рыжеватые. Вочи. Вочи, вось, что было кидким и ярким на ее твары. Это яны синим светлом своим зачаровали меня, взрушили. И еще усмешка ее, загадково приязная, а якой мне было так хорошо. Я, видать, змянился с твару, почервонел и, наоборот, сбелел.
1: Ты что? Что таки раптом стал?
2: Ничего. Скажите, кольки вам годов?
1: А чего это ты затекавился моим взрослым? Ты не собираешься свататься?
2: Я хотел ведать, в каком взросле можно служить у войску.
1: Вот я на что. Тихо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все самолеты вернулись.

0: Война йшла, і до кінця її було ще далеко. Приходили в сім'ї похованки. Після визволення Суровки їх отримали у нас уже дві сім'ї. Поштальйонку боялися, коли вона йшла по вулиці, сочили за її со страхом, що, якую новину вона принесе. Я так само з тривогою і страхом чекав письма з фронту. Батько писав редко, скупо. Живий, здоровий, будьте і ви здорові усе, живіться дружно. Твердого розпорядку у школі не було. В один день уроки починалися з раніці, у другий після обіду. Все залежало від служби Асі Петровни, яна ж була солдатом. Надаралися дні, коли наша наставниця зусім не могла прийти. Тоді я сам йшов на аеродром, каб побачити її і спитати, чи збирається вона у школу завтра. Одночі, під самий вечір, я прийшов до землянок, де жили зенітчиці. На посту стояла знайома мені Маша. Я усіх зенітчиць ведав, як і вони мене. Маша не крикнула, як звичайно кричала, убачивши мене: «Ася, жаніх твой прийшов». Вона мовчала, нейка сутуленая, жалосная.
1: «Добрий день! Добрый день. А где Ася Петровна?»
2: «Светикова там, у землянцы. Але ты туда не иди».
1: «А что с ёй?»
2: «С ёй ничего. Два самолета не вернулись, и Тамарин жених летчик загинул. Ася... Айса там, с Тамарой.
0: Я не говорив еще про свое захопление, якое было у меня с самого малку. Я вельми любил малявать. Я малявал чем только можно и где можно. Оловками, крейдой, вухельчиками. Малявал на паперы, чертил, на земли прутком. Батька, зауваживши мое захопление, купил мне набор колеровых оловков и акварельные фарбы. И зацвели яны в нашей хате повсюдно. Я размалевал печь кветками, на оканицах на лиштве в окна учервонели, синели, желтели птушки и звяры, дивные, створенные моей фантазией. А у час войны, коли скончились фарбы и оловки, и не было их где достать, я робил фарбу с ягод крушины, с конского шчауя, опальваў бярозавыя прутки, и яны заменялі мне алоўкі. Так вось я задумаў намаляваць партрэт Асі Петровны. Маляваў тайком на уроках. Садзіўся за апошнюю парту, каб яна не заўважыла, што я яе малюю. Уважліва ўглядаўся ў рысы твару, запамінаў кожную яе вяснушку. Пачынаў пісаць з вачэй. Разумеў, што гэта самае галоўнае ў партрэце. Ухопіш вочы, ухопіш і падабенства. Нос яе, я ўжо гаварыў, трохі задзёрты, смешны гэтакі носік. Часам хацелася тыцнуць яго пальцамі і сказаць «бі-бі», і ён даўся мне лёгка. Рот з пухнаватымі губамі таксама напісаўся без цяжкасцей. А ўжо валасы белавата-рыжаватыя, пілотку, шыю дамаляваў дома на памяць. Портрет вышел удалый, это я сам бачу, помером больше за аркуш вучнёвского шитка. Мои браты Егор и Володя одразу познали Асю Петровну. «Это твоя наставница», — сказали яны. Я загорнул портрет у газету и понес на аэродром. Асю Петровну сустрел на полдорозе, и она шла до нас у вёску. Почекав я ее на березе озерины, каля трох валунов, и коли Ася Петровна подошла, я молчки протягнул ей загорнутый в газету портрет.
2: Ой, так это ж я? Неужо это ты намалявал?
1: Ну, а кто ж я ще?
2: Ой, тихо. прыгожа. Цішка, я сапраўды такая.
1: Ася Петровна, вы такая и есть. Прыгожая. Але я могу вас еще и прыгажэйшай намалявать.
2: Дякую, Цішка. Дай я тебе поцелую.
1: Дякую.
2: Покажу девчатам. Ой, позаздростять.
1: А завтра вы коли до нас у школу придете?
2: Так, сбирайтесь у 9. Я завтра с Жанницы вольная. А зараз побегу. Покажу девчатам портрет. Бывает, Тишка.
1: Да побаченне, Ася Петровна!
0: Однак на завтра наша наставница в школу не пришла. Коли я зайшов, як звичайно, по яе, Тамара мне сказала, что Ася полетела на бомбардировщику стрелком-радистом. Сама напросилася. Вечер того дня был тривожный для аэродрома и для нашей вёски. До аэродрома спробовал пробиться немецкий самолет. Пробився таки, скинул на вёску бомбу, якая трапила на двор Елисеевны, знесла хлеб и частку страхи хаты. Людей, на счастье, не забила. Моя мать, боючись, что фашисты прилетят и ночью, послала меня с малыми ночевать у лазню, якая стояла каля речки на водшибе. У примыльнику, разославши солому и укрывшися кожушками, я с Ягором и Володем улеглися спать. Малые заснули одразу, а мне не давала заснуть тревога, якая тлела и тлела, як тлея непотушеная искринка у кучи попелу. И тревога эта была связана с Асей Петровной. Только заплющу в очи. Ось-ось, сдается, засну, як узникая яна, стишина жалостная, полохливая, а не смешливая, якая бывает звычайно. А коли все ж засну, то и у сне убачил яе. Стояла в отдаль, отчуженная, не подыходила, хоть я кликал, махал руками, и я не мог зрушиться с места, не мог подойти до яе, стоял, як прикованный. Я прочнулся, вышел с примыльника. Ночь стояла тихая, волкая, темная. На небе не просветленки, быцем над землей было не небо, а некое черное шчыльное покрывало. Тихо было и на аэродроме. Я думал про Светикову, про свой сон. И у меня тревога не только не зникла, а еще более сгустилась. Долго я еще не засинал, крутился, слухал, как посопывали Ягор и Володя, как под подлогой нечто грызла мышь. Далеко недзе что-то грымнуло раз, другий. Ти то бомбы выбухнули, ти с гарматы стрелили. Спать николечко не хотелось, да я и не старался заснуть. Только перед світанням мне як одразу провалился, як у бездань. И спал, покуль не разбудила мать.
3: Ай, а божечки, спите, и ничего не чули. Ай, не чули. А Тишка, Тишка, вставай.
1: Что, что, мама?
3: Да немцы во уране прилетали, бомбы кидали на аэродром. Так один их на самолет сбили, и он за могилками упал. Вонь дымится.
1: Ага, вонь черная полоса дыму. Это зенитчицы самолет сбили. Может, навод... Наша наставница.
3: Кажет, поразбивали и наши самолеты. И забитые есть.
1: Забитые есть?
3: Да.
1: Мама, мама, я побегу. Там же Ася Петровна.
3: Да куда, куда ты? Куда ты вернись, сынок? Вернись, да я кажу.
0: Я кинулся про загород. Бегом, бегом. Только на лузе заповолил бег, отчуваючи, як часто тахкае сердце. И не от бегу, а от хвалявання и от прочування беды, якая все болей узмацнялася по меры наближения до аэродрома. Я боялся за Светикову. Я думал про яе. Чорної ями воронки убачив, коли взійшов з лугу на пагорок. Коля лесу убачив і два розбиті петляковы. Там бігали люди, стояли два вілеси, критая брезентом санітарная машина, чорная эмка. Туди я і скіраваў. Каля эмкі просто на зямлі сядзела Тамара і плакала, пахлапечы, вытіраючы слёзы рукавом гімнастёркі. Я маўчаў. Баяўся пачуць ад яе самае страшнае. Я убачив палатку з червоним крижем над уваходом. Пайшов туди. Я ледь волок ноги. Каля палатки товпіліся льотчики, некалькі дзяўчат-зенічц. Був там і наш старшиня Змітір.
4: Вучительку вашу Асю поранила. Ногу одорвала бомбой. Что теперь девце без ногой робить? Якая у ее доля будет?
0: Полы палатки откинулися. На носилках вынесли сперша лейтенанта-авиатора, потом Асю. И она была укрыта по груди простиной. Руки лежали на ее сверху, нерухомые, тоненькие, с узкими долонями и долгими пальцами. Белый, без крывинки, твар, як бы здрабнел, змизарнел, стал тваром малой девчинки. Ася убачила меня. Губы ее ворухнулись в намагании усмехнуться. Это ее вымушенная праз силу усмешка, невыносным пекучим болем протяло мое сердце. Я подскочил до носилок, не ведаючи, что робить, что говорить, об обеих их вокол, ухапившися за ручку, как помахчи санитару нести, але только заминал ему. Ася подняла руку, протягнула мне. Я взял ее и шел побач, трымал, не выпускал.
2: Бывай, Тихон, не покидай в учебу. И малюй.
1: Ася, Ася Петровна, вы вернитесь, вернитесь. Ася Петровна, вы не плачьте, приезжайте сюда, до меня. Я не покину тебе. Я женюсь с тобой. Честное слово. А женюсь. Я тебе кахаю.
2: Бывай, Тишка.
1: Ася Петровна, пиши. Пишите. Я про 3 года вырасту.

0: У тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Жаніх і нявеста» паводле апавядання пісьменніка Васіля Хомчанкі. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Дрыжэмая Лугіна, рэжысёр Ігар Лапцінскі, гукарэжысёр Віктар Красоўскі. Галоўныя ролі выконвалі Цішка, народны артыст Беларусі Віктар Манаю, Ася Пятроўна, артыстка Галіна Кухальская. Вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. У астатніх ролях былі заняты заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова, Яўгенія Кавалёва, Ігар Лапцінскі, артысты Кацярына Доўнар, Святлана Нікіпелава, Зінаіда Паўлоўская. Год запісу 1990.
1: Марш молодасці. Смотрю на свежей молодости шаг, как смотрит на зарю, что вдруг сменяет ночных видений беспросветный мрак и алым солнцем землю озаряет. Я верю в путь ее, в ее полет, как верю я в весну, чей ход неслышный вдруг разобьет мертвящий зимний лед. И вновь земле расцвет подарит пышный. Я верю в жизнь. Смотрите, город мой, разрушенный войной, был пуст и мрачен. Но вновь народ шагает молодой, несет знамена, бодростью охвачен. О, молодость, наполни песней грудь, иди туда, где новый день родился. Широк и ясен пред тобою путь, и горизонт румянцем озарился. Правнучка. Нет ни прародительских портретов, ни фамильных книг в моем роду. Я не знаю песен ими петых, и не их дорогами иду. Но стучит в моих висках лихая темная повстанческая кровь, то она меня толкает к краю пропасти, которая любовь. Юная прабабка жаркой масти в шелковом тюрбане ниже глаз с чужеземцем, тающим от страсти, не бежала ли в полночный час? Молнию коня чернее врана помнят придунайские сады, и обоих спас от ятагана ветер, заметающий следы. Потому, быть может, и люблю я над полями лебединый клич, голубую даль береговую, конский бег под хлопающий бич. Пропаду ли, нет, сама не знаю, только знаю, что и мертвый я. Восхвалю тебя, моя родная, древняя болгарская земля. Женщина-звезда. Юлии Вревской посвящается. Она была сестрой милосердия и погибла зимой 1877 года, когда ухаживала за ранеными солдатами славных боев за Плевен. Есть женщина прекрасная одна. Давно волнует сердце мне она. Хранит ее непозабытый облик истории столетняя волна. Все ярче излученный ею свет, мы им через года озарены, и с каждым днем его нетленный след все четче будет в памяти страны. Жизнь этой плоти и души живой, фиалковый в мир обративший взгляд, в сражении стала фугой боевой, безропотно принявший смерти ад. Был долгий бой, неумолимо грозен, и в жертвенной она угасла мгле. Гюго писал тогда о русской розе, что на болгарской сорвана земле. Тургенев словом скорбным приоткрыл нам той женщины суровую судьбу. Вплелась она навеки неразрывно в народ болгарский и в его борьбу. И век спустя я про нее пою. В мир льются звуки песни не слабея. И каплю крови, искру узнаю в ней плевенской великой эпопеи. Никем не заменен ты. Никем не заменен ты в этом доме. Тебя твое пустое кресло ждет. И в недочитанном тобою томе никто страницу не перевернет. И на порог никто со мной не сядет рядом глядеть на звезды, как присел бы ты, и не ответит благодарным взглядом на собранные поутру цветы. Никто мне шалью не укроет плечи, когда меня в ознобе затрясет, и если захвораю в зимний вечер, мне витошской воды не поднесет. Проходят годы чередою длинной, дожди идут, опять цветут сады, вновь налетает буря за лавиной, сгибают ветви, снег или плоды. И вроде в доме нет предметов зримых, чтоб о тебе мне помнить без конца, ни книг твоих и ни вещей любимых, ни в старой рамке твоего лица. Но ты, как воздух, вечен и огромен, вокруг меня, во мне, в крови моей. Никем не заменен ты в этом доме, в который ты и не открыл дверей. Лирическая мозаика. Дубовые листья. Тропинка та же самая, и те же река, и мост, и камни, но нет тебя, не достает тебя мне. Нет соловьев, нет без тебя весны, глухие ночи и глухие сны. Деревья голые, старых листьев пламя развеяло осенними ветрами, и только дуб, ты знаешь сам который, еще одет листвою прошлогодней, как я одета памятью сегодня, и мы без слов друг друга понимаем. Но солнечный круговорот замкнется, воспрянет дуб, готовый к торжеству, набухнут почки, сила в них проснется и вытолкнет, не ведая пощады, упрямую дубовую листву, ее подхватит теплый южный ветер и унесет. А ты ко мне вернешься ли опять из синего простора, синий ветер, чтобы с меня безжалостно сорвать листву воспоминаний и раздумий? Они ведь словно листья на дубу, он их зимою нипочем не сбросит, и выдержат они вьюги и бураны, и лишь весенний ветер их уносит. Сидеть, склонясь друг к другу, сидеть, склонясь друг к другу головами, вот так всю жизнь, чтоб поезд мчался вдаль, голубоватый дым над деревнями, полей туманных дремная печаль. Вот так под шум колес забыться с нами, склонясь друг к другу, ничего не жаль, А за окном над свежими лесами прозрачная висит весны вуаль. Когда б в мой смертный день, в мой час прощальный, ты был со мной, любимый друг и брат, я позабыть могла бы путь свой дальний, всю горечь тайн, их потаенный клад, осадок горьких встреч, разлук печальных, наш странный мир волнений и утрат. Ты хотела, ты одинокой, вольной быть хотела, чтоб ни друзей, ни дома, ни тепла, чтоб вместе с ветром через все пределы ты безоглядно по земле прошла. Хотела ты с вершины поднебесной увидеть мир, хотела поскорей всей грудью пить знобящий воздух бездны дыхание невиданных людей. Хотела ты, чтоб жизнь мечтой светила, чтоб родиной весь мир, весь белый свет, но жизнь, мечту и мир ты воплотила в любимые глаза, меняющие цвет. Витоша, по тебе тосковала я, моя гора, когда в городе дальнем, чужом и огромном, утомившись безумно за день, коротала я вечера в одиноком гостиничном номере скромном. Одурманенная бензином и дымом, и тяжелую духотою метро, и мучительным спором, грубым и невыразимым, который вели со злом красота и добро, устремлялась к тебе я, моя гора, к твоей свежести в ярких предутренних звездах, к тишине твоей песенной, нисходящий с утра и до вечера полнящий твой прозрачный воздух, к возвращающей силы твоей чистой воде, как немного ее мне для жизни нужно, к той, которой на свете нет больше нигде, к той воде, что как хлеб наш насущный, насущно. Я сегодня твоей усияющей тропкой иду, высота моя самая необходимая в мире. С каждым шагом я выше, весь мир у меня на виду. С каждым шагом вперед кругозор мой становится шире. И как будто впервые я вижу сегодня весну и любуюсь впервые красой ее зеленокудрой. И не ввысь я иду, а как будто лечу в вышину, полной чашей испив высоты твоей мудрость.
2: Весна! К нам явилась весна, буйной зеленью щедро одета. В изумрудах росы молодая трепещет листва. Под цветущим каштаном поет молодежь до рассвета, колосится пшеница в полях, высока и густа. К нам явилась весна, обещая народу богатство. Никакой Уолл-стрит не удержит ее никогда. И в Советском Союзе, и здесь, и в республиках братских путь свой держит весна и любуется счастьем труда. Но порой, заглушив птичий гомон и девичьи песни, смутный говор и треск наполняют тревогой эфир. Это снова борьба, это в строках последних известий схватка двух голосов за войну и за мир. Что же, снова война? И приходит на память тогда мне город в мертвых руинах с угрюмой его тишиной. Я по грудам стекла и разбитого бомбами камня через силу шагаю с тяжелым мешком за спиной. И смотрю, на дороге два трупа в последнем объятии. Мать и сын, и скрипичный футляр посреди кирпича. Много лет миновало, но вижу опять, и опять я эту мать, что прикрыла собой малыша-скрипача. Я не знала в тот миг, где мой мальчик, и что с ним случилось? Только горькие слезы над сыном чужим пролила. Поджигатели войн! Вам, наверное, не приходилось из-под груды камней отрывать дорогие тела. Нет, не знаете вы, как в ночи разрываются бомбы над промозглым подвалом, где заживо погребена, как с ребенком своим проползаешь ты сквозь катакомбы, как любовь в твоем сердце в огонь превращает война. Но мы знаем все это. Полны мы великой любовью к жизни, к детям, к отчизне, к весне, что опять расцвела над зиянием траншей, над полями, политыми кровью, к этой новой весне, что прекрасней сто крат, чем была. И шагает весна человечества через границы. Пять земных континентов созвездием Кремля озарив. Ни свинца, ни огня, ни урана она не боится. Всех орудий сильнее за мир всемогущий призыв.

0: Если вы принадлежите к поклонникам приключений и детективов.
1: Если вы любите головоломные сюжеты.
2: Если вас увлекают интригующие ситуации.
3: Если вы с интересом раскрываете подобные книги.
4: Если вы с напряженным вниманием следите за поединками и противоборствами.
5: Мы приглашаем вас к радиоприемникам.
6: Каждое последнее воскресенье месяца.
0: Прибавьте громкость. В эфире радиопостановка из цикла «Острый сюжет». В ожидании МакГрегора.

0: Итак, сегодня здесь опять собрались поклонники острого сюжета.
1: Совершенно верно.
0: Позвольте спросить, что за книгу вы держите в руках?
1: Пожалуйста, вот «Вердикт 13».
2: О, название интригующее.
1: Да. Еще бы. Ведь это сборник является антологией лучших детективных рассказов, которые издает детектив-клуб.
3: Что, значит, существует клуб детективов?
1: Да, он объединяет писателей этого жанра.
4: Да, и где он находится?
1: Ну, конечно, на родине Шерлока Холмса, в Лондоне.
0: Прекрасно. Кажется, сегодня острый сюжет сам пришел к нам, что называется, в руки.
5: Да. Вы, как я полагаю, предлагаете раскрыть сборник?
0: Да. Вот только с чего начать?
4: Хорошо бы с чего-нибудь экзотического. С такого, ну, где у меня будет хорошая роль.
0: Все правильно. Как женщина вы требуете экзотики, а как актриса роли.
1: А вы знаете, все это можно исполнить. Отправимся в Новую Зеландию. Согласны?
3: Конечно. Конечно.
4: Относительно экзотики выбор прекрасный. А как быть насчет роли для меня? Кого я буду играть? Преступницу или жертву? Или, может быть, женщину-детектива?
1: Я не могу вам этого сказать. Мы тогда откроем все карты и в самом начале выдадим развязку. Ну, так что потерпите.
0: Ну что ж, начнем.

0: тот день Кейли Бриджмен проснулся рано. Он выбрался из палатки и оглядел лагерь. Сквозь смутные очертания деревьев проглядывали два лендровера и палатки остальных. Его жены, его приемного сына и членов экспедиции Дэвида Вингфилда и Соломона Госсе.
1: Кейли Бриджмен взял рюкзак с аппаратурой и по узкому примитивному мостику перебрался через ручей. Длина моста была всего 4 фута, и остальные обитатели лагеря просто перепрыгивали ручей. Этот мост из двух буковых бревен сделал сам Бриджмен. Он не мог перепрыгивать ручей с тяжелой аппаратурой за плечами.
2: Подойдя к высокому дереву, Кейли Бриджмен взобрался на него и установил среди ветвей чувствительный микрофон. Замаскировал на стволе провод и подсоединил его к магнитофону, который спрятал среди корней. Еще вчера он заметил, что сюда прилетает Руру, маленькая ночная новозеландская совка. Кейли Бриджмен решил записать на пленку голос Руру. Это было его профессией – записывать голоса.

0: Доброе утро, Дэвид.
1: Доброе утро.
0: Вы поспели как раз к обеду.
1: Поэтому я и торопился.
0: Вы не видели моего мужа Келли? Он сегодня ушел ни свет ни заря.
1: Да, я встретил его рано утром на высоких холмах у одинокого дерева. Мы с ним, признаться, слегка повздорили.
0: О, что на этот раз выкинул мой муженек.
1: Да, я поймал пострела, крошечную маленькую печушку. Из нее надо было сделать чучело. А Кейли так раскричался на меня. Подумаешь, пострел, их здесь сколько угодно.
0: Это на него похоже. Что же он не идет к обеду?
1: Я думаю, едва ли он придет к нам сегодня. Он ушел за холмы. Вы же знаете, он часто уходит на целый день, а то и на два. Возможно, завтра его тоже не будет.
2: Вот хорошо.
0: Клифф, я прошу тебя, будь сдержанней. Совсем не обязательно выставлять свое отношение к отчиму на показ.
2: Хорошо, мама.
1: Да, такой жары, как сегодня, у нас еще не было. Наверное, к ночи будет гроза.
0: Надо закончить сегодня бассейн. Осталось немного углубить яму и отвести воду из ручья. Так что после обеда всем за работу.
1: Готов держать пари. Ночью будет гроза.

0: Сюзанна! Гассе! Лив! Вставайте! Надо пойти посмотреть плотину, которой мы заградили бассейн. Я боюсь, как бы ее не размыло.
1: Сейчас, одну минуту, Дэвид.
2: Ну и гроза.
3: Возьмите лопаты, Сюзанна, ты готова?
4: Да, все в порядке, пошли.
3: Что творится, а? А ведь сейчас под утро дождь стал гораздо меньше.
2: Ночью я думал, что палатки сорвет.
3: Я был уверен, что начался всемирный потоп.
4: Ой, кто бы мог подумать. Смотрите, как разлился ручей.
2: Вот это да. Здорово.
5: Ой. Смотрите, что это там?
2: Где?
5: Возле запруды. Кажется, человек.
3: Не может быть.
5: Да, смотрите, смотрите.
1: Боже мой. Боже мой, это Келли. Да это же Келли.
5: Гассе, уведите Сюзанну, я прошу вас. Криком здесь не поможешь.
1: Келли,
5: здесь
1: Боже,
5: уже ничем
1: Боже,
5: не поможешь.
1: Боже.
5: Уведите Сюзанну.
2: Можно я пойду с мамой? Мне кажется, так будет лучше.
5: Да, хорошо, мой мальчик. Идите, идите скорее.
1: Келли, Боже мой, Келли.
3: Я не могу поверить.
5: Нам
3: бедный
5: надо,
3: Келли.
5: Нам надо вытащить тело из воды.
3: Да, конечно.

0: Здравствуйте, доброе утро. Мы заметили ваши палатки. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы пересечем ваш лагерь. Мы охотились на оленей в верховьях этого ручья, но нас порядком затопило. Пришлось оттуда убраться.
1: Нет, да, извините, у нас горе.
0: Если кто болен, то я врач. Меня зовут доктор Марк. Или дело в чем-то другом?
2: Сегодня ночью утонул наш товарищ. Мы только что обнаружили тело в воде.
0: Что будем делать, Боб?
3: Я еще не представился. Боб Джонсон, проводник. Хорошо знаю эти места.
1: Тело там, внизу, за кустарником.
2: Доктор Марк, вы не могли бы пойти в лагерь? Там в лагере жена... Вдова. С ней был обморок.
0: Да-да, конечно.
2: С ней сейчас ее сын, но, думаю, вам все-таки лучше пойти.
3: Значит, у несчастного остался сын?
2: Приемный.
3: Они были сильно привязаны друг к другу? Он и его отчим.
1: Не сказал бы. Клифф очень предан своей матери. Мы все ей преданы.
3: Сейчас подойдет еще один охотник из нашей компании. Кертис Вейн. Он немного отстал. У него есть трос. Прежде всего надо вытащить из воды тело.

0: что же это было?
1: Прервем ненадолго наше повествование, друзья. Итак, ваши версии.
2: Я думаю, скорее всего, это несчастный случай.
3: Ну, неужели ради несчастного случая кто-нибудь стал бы писать детектив?
4: А почему бы и нет? Знаете, неожиданная развязка и все такое. Я тоже полагаю, что это трагическая случайность.
1: Но почему?
4: Все обитатели лагеря ночью не покидали его.
2: Да.
4: Да, они находились в палатках. У всех отличное алиби.
0: Но в шуме дождя кто-нибудь мог незаметно улизнуть, а затем вернуться.
1: Куда? Ведь никто не знал, куда и на какое время ушел Кейли Бриджмен.
2: Посмотрим, как будут дальше продолжаться события. Вы знаете, я предчувствую здесь весьма закрученную интригу.
3: Да, для выводов у нас пока мало фактов. Мало.
4: В таком случае идем дальше. Как вы помните, в лагерь случайно забрели несколько охотников. Да.

0: спасибо за помощь. Сами бы мы никогда не управились.
1: Палатка Бриджмана была на другом берегу ручья?
0: Да, там, за мостом.
1: За мостом? За мостом? Я не заметил никакого моста.
0: Должны были заметить. Это там, где ручей протекает по расщелине глубиной футов 20. Мост просто нельзя не заметить.
1: Смыло, очевидно, потоком.
0: Неужели там наверху ручей вышел из берегов?
1: Нет, не вышел. Вы правы, мост не могло смыть потоком.
0: Да, все это странно. Я пойду осмотрю место.
1: Пожалуй, я пойду с вами. Эй, Марк! Эй, Гассе!
2: Вы куда-то собрались?
0: Да, мы с Джонсоном пойдем посмотрим тут вокруг. Не оставляйте Сюзанну одну.
3: А, не беспокойтесь.
2: Скажите, Гассе, собирать голоса птиц было увлечением Кейли Бриджмана?
3: Скорее, страстью. У него было имя в этой области. Странный был тип.
4: Надо вызвать полицию.
3: Ну, начнется следствие.
4: Впрочем, пока это невозможно. Несколько дней сюда не сможет пройти ни одна машина.
3: Клифф идет. Странно. Клифф! Клифф, почему ты ушел от мамы?
5: Мама чувствует себя лучше. Она просто хочет побыть одна. Мама сказала, чтобы я поблагодарил вас за помощь.
4: Не стоит. Мы были рады помочь, чем могли. Смотрите, Дэвид и Джонсон возвращаются.
2: Ну, что вы можете рассказать? Нашли что-нибудь?
1: Мы нашли мост. Он лежит глубоко внизу. Застрял между камнями и наполовину скрыт водой.
0: Слушайте, Джонсон, вы обратили внимание на края расщелины? Участки, на которые опирался мост?
1: Обратил.
3: Подождите, а в чем, собственно, дело-то?
1: Мост перекрывал края расщелины на добрую пару футов в каждую сторону. От него еще остались глубокие вмятины.
2: Ну и что из этого?
1: То, что мост сместили.
0: Да.
1: Его толкнули или отодвинули так, чтобы он опирался лишь одним краем. Когда мост пошел вниз, то срезал край обрыва, и остались полосы на его стенке. Там все ясно видно.
6: Простите, вы хотите сказать, что он ступил на мост и вместе с ним свалился в ущелье? И там его снесло потоком? Так?
1: Похоже, что именно так и произошло.
6: Она моя мать. А он был мне... Если здесь что-нибудь нечисто, у нас есть право узнать, что произошло.
0: Да. Если мост действительно был сдвинут нарочно, ну, так сказать, подготовлен, то тем, кто и почему это сделал, будет интересоваться полиция.
6: Плевать на полицию! Я сам хочу узнать правду. Что, в конце концов, вы хотите во всем этом увидеть?
2: Правду, вероятно.
5: Вы считаете себя страшно умным?
7: Клифф, мальчик.

0: Подонков, вы же знаете, такие водятся на холмах.
1: Да-да, конечно. Очевидно, так все и случилось.
2: Вопрос только в том, стоит ли сообщать об этом полиции?
1: О, нет, нет.
3: Мы, идя сюда, посторонних не встречали. А вы?
4: Они не стали бы приближаться к палаткам. Такие типы очень осторожны.
5: Знаете что, мы попали в ваш лагерь случайно. Мне кажется, это совсем не наше дело. Я думаю, нам лучше сниматься отсюда.
1: Нет. Я хочу знать, верите ли вы в существование этих подонков? Или же вы уйдете с мыслью, что один из нас подстроил ловушку моему мужу? Не пойдет ли кто из вас в полицию сказать об этом?
3: Я могу говорить только о себе. Но без более определенных сведений я не могу прийти к какому-либо мнению.
5: Нам, пожалуй, пора.
2: Нет, не уходите. Считаю, что нам вместе нужно все обсудить.
0: Мы только напутаем, и потом никто уже не разберется.
4: Не напутаем. Дэвид прав. Нужно разобраться, как при настоящем следствии. Здесь есть доктор, а Джонсон и Кертис Вейн оба юристы. Они сами говорили. Разве они не могут провести это по правилам?
5: Согласен. Нас все равно вызовут давать показания в связи с обнаружением трупа. А это может привести к самым различным вопросам. Поэтому я поддерживаю это предложение.
2: Я тоже не против. А что думаешь ты, доктор?
3: В ходе следствия меня будут спрашивать о медицинских аспектах. Я не против того, чтобы рассказать о них сейчас, но не думаю, что это может чем-либо помочь.
2: В таком случае никто, похоже, не возражает. Ваше мнение, миссис Бриджмен?
1: Я не возражаю.
2: Хорошо. Предлагаю назначить мистера Кертис Свейна председателем нашего суда.
0: А не лучше ли следователь по особо важным делам?
4: Не надо иронизировать, мистер Гассе.
3: Итак, Вейн, что ты нам можешь теперь предложить?
5: По правде сказать, не знаю. Ситуация весьма необычная. Дело в том, что все наши выводы, если мы все же к ним придем, не будут, разумеется, иметь значения ни для какого судебного разбирательства, которое последует в будущем.
0: Вот именно.
2: Мы понимаем это.
5: Хорошо. В таком случае, к делу.

0: И снова на минуту прервем наше повествование, коллеги.
1: Интересно.
0: Кажется, ситуация проясняется.
2: Во всяком случае, она подошла к своей кульминации.
3: Да, и все же пока не ясно, несчастный это случай или преступление.
1: Да, для преступления нет пока никаких мотивов.
4: А может быть, эти мотивы пока остаются за кадром?
2: Скорее всего, так.
5: Давайте внимательно следить за ходом разбирательства.
0: Да, может быть, всплывет какое-нибудь доказательство или прояснится мотив.

0: Мы с Соломоном Гассе обсудили, как нам лучше поступить. Прежде всего, нужно установить, явилась ли смерть Кейли Бриджмена результатом преступления или несчастного случая. Предлагаем восстановить события, предшествовавшие его смерти. Гассе предлагает, чтобы вопросы задавал я. У кого есть замечания?
1: Нет.
0: В таком случае я приступаю. Позволю задать себе свой первый вопрос. Когда в последний раз видели мистера Бриджмена его спутники? Миссис Бриджмен, может быть, вы нам скажете?
2: Я точно не уверена. Это было, когда он перебрался в свою палатку 3 дня назад. Я видела, как он уходил из лагеря.

0: Благодарю вас. Почему он покинул лагерь?
1: Чтобы записывать голоса местных птиц. Он говорил, что здесь у нас слишком шумно.
0: Ах, да. Звукозаписывающую аппаратуру он установил на дереве уже после того, как покинул лагерь.
1: На каком дереве?
2: На высоком буке по другую сторону ущелья.
1: О, я ничего об этом не знала.
0: Что скажете вы, мистер Госсе?
2: Я тоже видел, как Бриджмен забрал свои вещи из лагеря. После этого мы не встречались.
0: Клифф?
3: То же самое.
0: Он что-нибудь говорил о своих намерениях?
2: Ну, со мной ни о чем. Боюсь, что я не был у него на хорошем счету.
0: Почему, Гасса?
2: Да, дело в том, что он оставил свое оборудование на земле, и я споткнулся. Я ничего не испортил, но он пришел в ярость.
3: Да, он всегда был таков, ни с чем не считался.
0: Винфилд, а вы видели, как он уходил?
3: Видел, но больше добавить ничего не могу. Стоп, обождите. Дэвид и вчера его видел. Ты что, забыл? Действительно, я натолкнулся на него возле Лысых холмов.
0: А чем вы там занимались?
3: Тоже. Наблюдал за птицами, но по-своему.
0: О чем же вы беседовали с Бриджменом?
3: Да, собственно, ни о чем, что было бы достойно внимания.
0: А возвращаясь в лагерь, вы пересекли ручей по мосту?
3: Я не пользовался мостом. Ущелье с ручьем вполне можно перепрыгнуть. Бриджман сделал этот мост, потому что ему постоянно приходилось переносить свою аппаратуру. Но при мне мост был на месте.
0: А позже в этот день кто-нибудь видел мост?
3: Я видел.
0: Ну, смелее, Клифф, говори.
3: Вчера утром я шел кустарником, вверх по ручью, не пересекая его. Возвращался я в полдень, а на обратном пути прошел через заросли у того гигантского бука.
0: А звукозаписывающую аппаратуру ты на дереве не заметил?
3: Я смотрел вниз, на землю, а не вверх.
0: И что же на земле заслуживало такого внимания?
3: Вот это на земле, в кустах, за деревом.
0: Платок? Женский платок.
1: А, так вот, куда пропал мой платок. Должно быть, зацепился за куст, когда я гуляла там позавчера. Спасибо, Клифф.
3: Платок лежал на земле, на слое скошенной травы.
0: В таком случае можно сделать вывод, что вы вчера утром были в кустарнике в то самое время, когда мистер Винкфилд встретился у Лысых холмов с мистером Бриджменом.
3: Именно в это время. С чего это ты взял, Клифф? Я слышал ваш разговор. Я был совсем близко, мистер Винфилд. Вздор! Ну, говорил не столько он, сколько ты. А он кричал, что тебе конец.
2: Можно мне объяснить?
0: Пожалуйста, мистер Гласс.
2: Нельзя забывать, что Бриджман вел себя вообще очень невыдержанно. Его могла привести в ярость даже щербинка на блюдце.
4: Мы отвлеклись. Наша задача состоит в том, чтобы определить, когда в последний раз видели Бриджмана живым.
0: Да, вы правы. Кто видел Бриджмана вчера после полудня? Так, молчание. Тогда у меня есть предложение. Прошу вас, Джонсон, говорите.
5: Во время осмотра места происшествия я нашел на дереве звукозаписывающую аппаратуру. Пленка цела.
1: Какая пленка?
5: Бриджман установил на дереве микрофон, чтобы записать крик «Ру-ру». Так?
2: Да.
3: Ру-ру прилетает на то высокое дерево каждую ночь.
0: Если такая запись сделана, значит, Бриджман включил магнитофон уже ночью. Кто-нибудь слышал прошлой ночью голос Ру-ру?
3: Я слышал. Около 10 часов.
0: Мне кажется, нужно прослушать запись.
1: Нет! Мне кажется, не надо.
3: Ты можешь и не слушать, мама.
6: Сюзанне это может причинить боль. Я думаю, не надо этого делать.
0: Простите, миссис Бриджман, но ваше поведение лично у меня вызывает удивление.
1: Да слушайте вы эту пленку. Какое мне до этого дело? Можете включать.
5: Кто-нибудь знаком с этой моделью магнитофона?
7: Да. Первоклассная техника. С таким параболическим микрофоном она возьмет любой шепот.
0: Включайте.
8: Новозеландская ночная сова. Известна также под названием Руру. Буковый лес на плоскогорье мыса Парсона.

0: Ты меня любишь, дорогой?
1: Не волнуйся. Скоро нам не нужно будет скрываться от твоего благоверного.
0: Но ты уверен, дорогой? Ты все хорошо рассчитал?
1: Конечно, уверен, дорогая. В этом нет никаких сомнений. Он свалится вниз вместе с мостом.
2: Нет! Нет! Нет!

0: вот я.
1: Ну, вот вам и неожиданная развязка.
2: Она потому и неожиданная, что мотив преступления стал ясен только в конце.
3: Вот удивительно, что это скоропалительное следствие, этот, я бы сказал, импровизированный суд так быстро и четко обнаружили злоумышленников.
4: Против такого доказательства, как магнитофонная запись, не поспоришь.
5: Да. Не могу отделаться от одной мысли. Ситуация, которую мы сейчас разыграли, мне что-то очень напоминает.
6: Ничего удивительного. Этот прием не нов.
0: Какой прием?
6: Ну, когда несколько человек оказываются отрезанными от окружающего мира, и все понимают, что преступник среди них, начинаются взаимные подозрения, попытки выяснить истину своими силами и так далее.
0: А да-да-да, вы правы.
1: Однако, друзья, не двинутся ли нам дальше? Ведь сегодня в нашем репертуаре рассказы детектив-клуба, а мы пока перелистали страницы лишь одной истории.
7: Да, конечно, да,
8: правильно. Правильно.
1: В таком случае от детектива психологического перейдем к детективу политическому.
2: Но чем вызван такой выбор?
1: Двумя причинами. Во-первых, автор этой истории сам председатель детектив-клуба. А во-вторых, меня привлекла тема международный терроризм.
3: О, это очень интересно.
1: Значит, перенесемся в старую добрую Англию.
2: Да, но может быть вы сначала раздадите нам роль и вообще введете, так сказать, в курс дела?
1: Успеем. А для того, чтобы войти в курс дела, давайте прослушаем вот эту запись. Это один из последних выпусков лондонской полицейской хроники.

0: Мы ведем наш репортаж из парка Кенсингтон Гарденс. Только что здесь совершена попытка похитить маленького сына герцога Мельчестерского. Вы знаете этот парк в фешенебельном районе Лондона. Здесь все еще можно видеть нянек, толкающих перед собой четырехколесные экипажи с размещенными вон их младенцами богатых родителей. Обычно они медленно и чинно двигаются вокруг пруда, но сегодня... Сейчас я беседую с няней маленького герцога.
1: О, это какой-то кошмар! Нигде нельзя чувствовать себя в безопасности.
0: Да, вы обратили внимание на что-то необычное?
1: О, да. Обычно в парке очень мало народу. А тут на скамейке сидел какой-то блондин и читал газету. С ним рядом сидела девушка. Вместо знакомого мне подметальщика какой-то мрачный тип водил метлой по дорожке. Да еще какой-то бродяга кормил голубей.
0: Вы всегда так наблюдательны?
1: Вообще-то нет. Но сегодня случай особенный.
0: Особенный? Что вы хотите этим сказать?
1: Меня предупредили, чтобы я была сегодня особенно внимательной. Полиции было что-то известно о готовящемся похищении. Если сказать честно, то сегодня в коляске я возила совершенно не герцога.
0: Ах, вот как? А кого же?
1: По совету полиции я положила сегодня в колясочку 4-месячного сына нашего дворника. Он чернокожий.
0: Простите, простите, к нам подошел сержант полиции. Сержант, как бы вы могли прокомментировать этот случай?
2: До нас дошли кое-какие слухи о готовящемся похищении, поэтому мы подменили младенца. Наши люди были расставлены в парке, но похитители, увидев, что в коляске лежит чернокожий младенец, видимо, сразу поняли, что готовится ловушка. Здесь мы допустили просчет. Мы просили герцога положить в коляску какого-нибудь другого младенца, но не могли бы же мы додуматься, что они сунут туда чернокожего.
1: Как только я поравнялась с блондином, который сидел на скамейке, он заглянул в коляску и побледнел. Еще заметила, как он уронил газету. Наверняка это был условный знак. Как только газета упала на дорожку, все эти темные личности, в том числе и подметальщик, моментально бросились к выходу из парка.
0: Вот так, уважаемые слушатели, наша полиция упустила верный шанс накрыть сразу целую шайку похитителей. Слишком дорого налогоплательщикам обходится недомыслие полиции. Я заканчиваю свой репортаж. Последние новости, выпуски известий.

0: Теперь, когда все члены нашей группы в сборе, я хотел бы получить отчет о случившемся. Питер, ты отвечал за операцию.
1: Мы угодили в ловушку. Они, видимо, готовили ее с самого начала. Чудо еще, что никого из наших не замели.
0: Кто же так докладывает, Питер?
1: Если бы вы сами все подготовили как следует.
0: Ах, вот оно как. Меня вы обвиняете, а между тем сами даже не способны доложить, почему сорвалась операция.
1: О чем докладывать, когда все пошло прахом?
0: Поскольку докладывать вы не можете или не желаете, мне придется самому это сделать.
2: Хиллари, вас же там не было.
0: Не было, Джон. Прикажете описать джентльмена, которого вы стукнули, удирая? Я находился в здании немного наискосок и наблюдал в бинокль с 8-го этажа.
3: Но лично вы не присутствовали?
0: Лично не присутствовал, как вы изволили заметить. Руководство должно быть обособлено от исполнения. Ну, давайте рассмотрим это дело с самого начала. Один зарубежный коллега посоветовал нам захватить сына герцога Мильчестерского и потребовать за него выкуп. Запрошенная сумма должна была составить 250 000 фунтов стерлингов, каковые герцог мог спокойно выплатить, продав пару картин. Теперь позвольте сообщить о цели этого, выражаясь на достойном всяческой жалости американском жаргоне, умыкания. Для чего нам нужны эти деньги? Для финансового обеспечения некоего плана, осуществлять который будет одно весьма и весьма знаменитое лицо из-за океана. Догадываетесь, кто?
3: Волк? Самый знаменитый наемный убийца в мире?
0: Правильно, Джин. Однако пользоваться этим именем неразумно. Я буду называть его МакГрегором. А знаете ли вы, что за мишень будет у МакГрегора согласно плану?
2: Кто-нибудь из газетных магнатов?
3: Политический деятель? Лорд-канцлер? Премьер-министр?
0: Берите выше.
3: Не хотите ли вы сказать, что...
0: Вот именно, что хочу. МакГрегор возьмет на прицел, как бы это лучше сформулировать, самое высокое лицо в государстве.
1: Но все провалилось. Мы даже не сумели толком организовать похищение. С чего волку взять, что мы способны провернуть почти невозможное дело, когда мы и с этим-то не справились?
0: Волк, то есть МакГрегор, сам проворачивает свои дела, как вы их именуете. Наша роль – быть его кассиром и не более того. Но, как вы справедливо заметили, нынешнее предприятие провалилось. Мы провели не одну, а 2 генеральных репетиции и прекрасно знали, как выглядит нянька. Так что же произошло?
1: Ребенок оказался не герцогским, он был черным, как деготь.
3: Точно, я смотрела в коляску, сама видела.
1: Они знали, что мы задумали, и подменили младенца. И понятно, какой отсюда вывод.
0: Погоди. Давайте выпьем за мистера МакГрегора, за успех его миссии, когда он появится.
4: Появится? Но теперь-то он не появится. Вы же сами сказали, что он работает только за наличные.
0: Именно так, недотёпа. Между тем, однако, перед нами проблема. Вывод из случившегося напрашивается простой и однозначный.
5: Да. Конечно. О наших планах кто-то сообщил полиции, нас кто-то заложил.
0: Я еще раз сожалею об обращении к жаргону, но сказанное отражает истину. Заложил, предал, название не имеет значения. Суть в том, что кто-то из нас наверняка поставил власти в известность или сказал кому-то еще, кто нас и выдал. Никто из вас ничего не говорил друзьям, любовнице, жене, мужу? Молчание. Ясно. Я этого и боялся.
4: Одного я понять не могу. Если контрразведку предупредили, то почему их ребята не устроили засады по всему парку и дали нам улизнуть? Не могло получиться так, что план и в самом деле изменился, и нам просто не повезло.
0: Это с черным-то младенцем, недотёпа. И хотелось бы верить, что вы правы. когда вы не черный младенец. Нет, кто-то сыграл с нами злую шутку.
1: Я знаю, кто.
0: Что ты знаешь, Питер? Говори.
1: Это он. Это недотёпа.
6: Ты с ума сошёл.
0: Интересно, откуда у тебя такие сведения?
4: Очередные выдумки Питера. Вот что это такое.
0: Помолчи, недотёпа. Питер, говори.
1: Я вам расскажу. Я расскажу, как узнал. Я все расскажу. Вы даже не представляете, насколько это интересно. Этот подонок, этот мерзавец.
0: Не кричи, Питер. Давайте все проведем по закону.
7: Правильно. Мы должны серьезно выяснить, чьих рук это дело. Криком тут не поможешь.
0: Совершенно верно, Дарик.
1: Ну, и что вы будете тут выяснять? Вы меня послушайте, я вам такое расскажу.
0: Спокойно. Все по порядку. Мы выясним все, но будем рассматривать доказательства, а не голословные обвинения. Недотепа, вы обвиняемый, так что можете оставаться там, где сидите. Ты, Питер, станешь обвинителем, и твое место напротив. Остальные будут присяжными и должны занять места за тем концом стола.
6: А, сейчас он берет.
0: Благодарю вас. Я возьму на себя обязанности судьи и подытожу результаты разбирательства, хотя решение предстоит вынести вам. Полагаю, мне лучше сесть отдельно. Скажем, вот здесь.
4: Может быть, хватит ломать комедию? К чему все эти игры?
0: Ты прав, недотёпа. Нам сейчас не до игр. Обвиняемый, вы можете попросить одного из присяжных быть вашим защитником.
4: Ах так? Хорошо. Я буду защищаться сам.
0: Прекрасно, Питер. Я обращаюсь к вам. Обвинение, ваше слово.
4: Мне бы хотелось сказать, что это дурацкий театр.
0: Нарушение процедуры. Обвинение. Предъявите суду имеющиеся доказательства.
1: Хорошо. Недотёпа вступил в группу 4 месяца назад. С тех пор он был задействован в 4 операциях. Первая – подбросить бомбу в вагон подземки. Он сам это сделал. По крайней мере, он так утверждает. Но никакого взрыва не было. Подбросил ли он ее вообще?
4: Можно мне на это ответить?
0: Не сейчас, недотёпа. До вас еще дойдет очередь. Питер, продолжай.
1: Хорошо. Далее. Недотёпа был в составе команды, которая намеревалась вызволить одного члена нашей группы из тюрьмы Брикстон. Чуть ли не в последний момент его перевели в другую тюрьму, в Паркхерст. Совпадение? Возможно. В-третьих, пару недель назад нам предстояло обделать чистенькую работу, выкрасть из министерской картотеки кое-какие документы. Они бы нам очень и очень пригодились. Эта идея принадлежала Джереми. У него там приятель. Недотёпу привлекли к участию в операции, потому что он знает министерство вдоль и поперек. Все прошло как по маслу. Только документов не оказалось. И четвертое, сегодняшнее дело. Я настаиваю, что во всем виноват Недотёпа. Он предатель.
0: Это все, Питер?
1: Нет, не все. Есть еще кое-что. Но сперва я хотел бы послушать, что скажет Недотёпа.
0: Недотёпа, вы можете говорить.
4: А много говорить мне не придется. Во-первых, бомбу я подбросил. Заело механизм. Об этом писали в газетах?
1: Естественно, ты позаботился отвести подозрение.
4: Второй случай – совпадение. Ничем другим он и быть не мог. Перейдем к третьему. Документы могли изъять из картотеки министерства еще за несколько месяцев до нас. И вообще, почему все валят на меня? Он, например, не на Джереми. Это его идея очистить министерскую картотеку.
1: Он не участвовал в других операциях, а ты участвовал.
4: Ты тоже, Питер, участвовал. К тому же, напомню тебе, я с самого начала был против этого похищения. Считал его слишком рискованным.
1: Я в группе давно, а ты недавно. У нас и раньше случались накладки. Но с тех пор, как тебя приняли, у нас все время ничего не ладится. И уж, конечно, против похищения ты должен был выступить. Все для того же отвода глаз.
0: Питер, ты говорил, что у тебя имеется еще кое-что.
1: Да. Кое-кто из вас знает, что у меня... Что я общаюсь с людьми.
5: Да, мы знаем про твое общественное положение. Знаем, что ты встречаешься с самыми сливками. Я видел, о тебе и в газетах пишут, в светской хронике.
1: Прекрасно. Благодаря моему положению я имею возможность получать ценную информацию. Вы об этом знаете. В прошлую среду я ужинал в Хортензе. В этот маленький клуб приходят только обедать и ужинать. И членство там очень ограниченное. Верхушка государственных учреждений и министерств. Несколько членов правительства и в том же духе.
5: Классно. Отличную ты водишь компанию.
1: В Хортензе есть пара отдельных кабинетов, куда можно пригласить гостей, если за едой требуется поговорить на крайне деликатную тему. В этот вечер было довольно поздно, и в клубе оставалось очень мало людей. Из одного такого кабинета вышли трое. Один был Джайс Рейвелин.
8: Это же помощник начальника отдела секретных служб М-16.
1: Да, он состоит членом клуба. Двое других, очевидно, были гостями. Первый – Луэлин Скотт. Он обеспечивает контакт между полицией и службами контрразведки. А второй – недотёпа. Пусть-ка он объяснит, как оказался там, если, конечно, сумеет.
4: А как там было со светом?
1: Со светом? Много лучше, чем здесь. Вполне хватило, чтобы узнать тебя.
4: А на каком расстоянии прошел от тебя этот человек?
1: За 4 фута, а то и того меньше. Я сидел в нише, и ты меня не увидел. Вернее, думаю, что не увидел. Я был в глубине, зато я тебя хорошо разглядел.
4: А ты видел этого человека? Сколько времени ты его видел? Ну, пару секунд.
1: Сколько надо. Это был ты. Спрашиваю тебя еще раз, что ты там делал? На кого ты работаешь?
5: Отвечай, недотепа. А не ответишь, мы сообразим, что к чему.
4: Мне нечего ответить. Я там не был. В жизни ноги моей не было в этом месте. Я о нем никогда и не слышал. Я дал Питеру возможность признать, что он ошибся. Но он не воспользовался ею. Он врет!
1: Так просто тебе не вывернуться.
0: Прошу спокойствия. Стало быть, ситуация такова, что имеется обвинение, но отсутствуют доказательства.
3: Питер, ты говорил про прошлую среду. Когда точно ты видел недотепу?
1: Между 10 и 11 вечера.
3: Ты уверен, что это было именно в среду, а не в другой день?
1: Абсолютно уверен.
3: Так вот, в прошлую среду в 10 часов вечера недотёпа не был ни в каком клубе. Он был со мной в постели. Провел со мной весь вечер. Вот так.
0: Это правда? Две различные версии, причем из них лишь одна может соответствовать истине.
7: Ясно. Одна. И я знаю, на чьей стороне правда. Несколько дней назад я видел на Пикадилли Питера.
3: Ну что?
7: Да-да-да, нашего обвинителя. Он шел с одним человеком, чья внешность показалась мне вроде бы знакомой. Хотя тогда я его не признал. Но стоило мне сегодня услышать имя, как я сразу вспомнил. Фотографии-то я частенько видел в газетах. Это был тот самый Скотт. Луэлин Скотт.
8: Да это...
0: Ты уверен, Дерек?
7: Доказать я ничего не могу, но я уверен, это точно.
0: Кто еще хочет высказаться? Прекрасно. Думаю, нет необходимости подытоживать показания. Кто находит недотепу виновным, прошу поднять руки. Никто. Недотёпа, вы оправданы.
8: Но мы еще не кончили. Мне кажется, ясно, что предатель Питер.
9: Он врал, ясное дело. Он предатель.
0: Не желаете ли вынести решение касательно Питера?
8: Очень даже желаю. Виновен.
0: Сколько присяжных с ним согласны? Поднимите руки. Так. Все согласны, кроме недотёпы. Почему?
4: Я считаю, что он просто ошибся. Зачем думать что-то другое?
9: Тогда кто нас предал?
0: Питер, вы признаны виновным. Против этого решения не подано ни одного голоса. Связать его! Быстро! И в подвал! Я... сам решу, как с ним быть дальше. Может быть, и ему придется подождать Макгрегора.

На другой день, в самом начале четвертого, недотепа, которого звали Билл Грей, вошел в административное здание на Шефтсбери-авеню. Поднялся на лифте до четвертого этажа, миновал дверь матового стекла с надписью «Туристическая фирма «Отпуск в Европе». Он кивнул девушке в приемной для посетителей и проследовал до конца коридора. Там, в небольшом кабинете, его ждали Джим Конибер и Дерек Джонсон. Двое из тех, которые прошлым вечером присутствовали на сборище террористической группы.

0: Господи, ну и бойня вчера была.
1: Ужасно.
0: Дело пахло керосином. Если бы не наш Джин, не знаю, чем бы это кончилось. Он был со мной в постели, провел со мной весь вечер. Молодец, да. Джин.
1: Ты, Дерек, окончательно доконал его своим рассказом про встречу на улице.
0: Билл, надо же было этому Питеру увидеть тебя в том клубе с Рейвелином и Скоттом.
1: Ты знал, что он заметил тебя в Хортензе?
2: Опасался, что не исключено.
1: И что бы ты стал делать, если бы я не поспешила со своей выдумкой?
2: Пробиваться на выход. Эх, конечно, сейчас самое время забрать всю эту гангстерскую группу. Но мы потеряем шанс поймать волка, Макгрегора. А в этом не забудьте, весь смысл операции.
0: Ну что ж делать, придется помочь им достать деньги. Иначе Макгрегор не соблазнится и не приедет.
1: Господи, до чего мы дожили? Продается и покупается все, даже жизнь и смерть.
2: Инициативу надо взять тебе, Дерек. Скажем, у тебя есть приятель. Он работает охранником в одном из банков. Он раздобудет дубликаты ключей, сейфы набиты пачками денег. Мы связываем охранника, платим ему его долю. Забираем наличность. Банкноты будут фальшивые. Но до расчета с Макгрегором крупных трат не предвидится. Макгрегор сейчас в Южной Америке. Он появится сразу, когда узнаешь, что гонорар ему обеспечен.
0: А до тех пор?
2: А до тех пор мы находимся в ожидании Макгрегора.

Тургенев из цикла «Вариации». Когда так радостно, так нежно глядела ты в глаза мои, и лобызал я безмятежно ресницы длинные твои, когда, бывало, ты стыдливо задремлешь на груди моей, и я любуюсь боязливо красой задумчивой твоей, когда луна над пышным садом взойдет, и мы с тобой сидим перед окном беспечно рядом, дыша дыханием одним, когда в унылый миг разлуки я весь так грустно замирал и молча трепетные руки к губам и сердцу прижимал. Скажи мне, мог ли я предвидеть, что нам обоим суждено и разойтись, и ненавидеть любовь, погибшую давно? Ах, давно ли гулял я с тобой? Так отрадно шумели леса, и глядел я с любовью немой все в твои голубые глаза, и душа ликовала моя, разгоралась потухшая кровь, и цвела, расцветала земля, и цвела, расцветала любовь. День весенний, пленительный день, так приветно журчали ручьи, а в лесу в полусветлую тень так светло западали лучи. Как роскошно струилась река, как легко трепетали листы, как блаженно неслись облака, как светло улыбалась ты. Как я все другое забыл, как я был и задумчив, и тих, как таинственно тронут я был, как я слез не стыдился моих. А теперь этот день нам смешон, и порывы любовной тоски нам смешны, как несбывшийся сон, как пустые плохие стишки.

0: аккорд. Вот тема нашего занятия. Аккорд. Но я лучше спрошу наших сегодняшних гостей, что значит слово аккорд. Ну, пожалуйста, ребят, Митя.
1: Аккорд – это три и более звуков, звучащие одновременно.
0: Очень хорошо. Может быть, вы споете мне какой-нибудь аккорд? Три звучащие, но могут звучать и четыре звука одновременно. И как называется такой аккорд?
2: Сет аккорд.
0: Сет аккорд, совершенно верно. Давайте.

вами еще только вошли в удивительный мир звучания аккордов и сразу заметили, что их много, что они разные. И сейчас мы попросим вести нас в торжественное звучание аккордов.

0: Но люди не сразу нашли аккорд. Очень долго они не знали его и не умели извлекать из музыкальных инструментов. Ведь первыми музыкальными инструментами были ударные инструменты. Но когда ударишь по барабану или хлопнешь в ладоши, звук даже нельзя спеть. Потом люди придумали духовые инструменты. И мы с вами все знаем, что на флейте или на трубе можно сыграть только один звук. Но вот однажды человек нашел струну. Оказалось, что можно натянуть сразу несколько струн. Каждая струна издает свой звук, и тогда может зазвучать аккорд. А слово «струна» по-гречески так и будет «корда». Вот откуда название «аккорд». С древних времен народные певцы сами аккомпанировали своему пению, подбирая подходящие аккорды, аккорды, подходящие к мелодии. Ну, давайте с вами вспомним легендарных певцов. Каких вы знаете?
1: Гомер.
0: Гомер. Это древнегреческий певец. Еще. Ну-ка, напомните. Ну, давай скорее.
1: Орфей.
0: Орфей. А вот древнерусский певец. Ну?
1: Баян.
0: Баян. А еще один из новгородской былины. О нем даже опера есть у Римского Корсакова.
1: Садко.
0: Вот, хорошо. Давайте мы с вами тоже попробуем сейчас петь, чтобы показать нашим радиослушателям, как может прозвучать мелодия одна, как ей одиноко одной, и как она украшается, когда ее сопровождают красивые аккорды. Мы решили попросить Митю спеть мелодию. Иди сюда, Митя, а я тебе буду играть аккорды. Сначала я вам сыграю на рояле эту мелодию. Слушайте. Она выразительная, конечно, но все-таки немножко кажется однообразной, правда? А теперь послушайте, что сделал Эдвард Грик из этой мелодии.

как много разных, великолепных, удивительно красивых, строгих и тонких аккордов нашел композитор для этой мелодии. Бывает так, что многие из вас, дорогие наши радиослушатели, подбирают какую-нибудь мелодию. И хочется сыграть эту мелодию тоже с аккомпанементом, найти какие-нибудь аккорды. И вот зайдешь иногда в клуб, сидит за роялем, за хорошим, певучим роялем человек и играет вот такую музыку. И сразу становится очень грустно. Что же человек сделал с хорошей народной песней? А он не сумел найти нужные аккорды для того, чтобы сопроводить эту мелодию. Он изуродовал эту песню. Можно просто найти самые необходимые аккорды, и прозвучит вот как.

Мы с вами слушали одноголосную мелодию в сопровождении аккордов. Но мелодия может быть многоголосной. Может быть, три голоса, поющих одновременно, и они сами складываются в аккорды. Послушайте, как красиво звучит песня композитора Дунаевского «Скворцы прилетели».

правда, не только украшают и поддерживают мелодию, но и сами обладают очень большой выразительной силой. И вот сейчас мы вернемся к нашему любимому «Карнавалу животных» композитора Сен-Санса, и все вместе войдем в лес.

знаете ли, аккорды в этой музыке ведь очень разные. Но композиторы не сразу нашли такое разное звучание аккордов. Вот судьба одного из аккордов, который мы часто слышим в самых различных сочинениях. Это трезвучие однажды нашел маленький итальянский мальчик Джузеппе. Он нашел этот аккорд на стареньком спинете, спинет предок рояля, когда Джузеппе даже еще не умел играть. Нашел и потерял. А его так поразили блеск и торжественность этого трезвучия. Нету трезвучия. В отчаянии Джузеппе схватил молоток и разбил спинет. Но мастер починил инструмент, а Джузеппе стал учиться музыке. Он нашел и этот аккорд, и много других прекрасных аккордов и мелодий. И теперь во всем мире звучит музыка великого оперного итальянского композитора Джузеппе Верди.

0: другой аккорд. Угадайте, что это за аккорд? Слышите, какой странный? Ну,
1: это ничего не такое.
0: Правильно, называется этот аккорд из четырех звуков так. Он звучит тревожно и сумрачно. Его использовал композитор Глюк в опере «Орфей», чтобы нарисовать картину ада. А теперь прислушайтесь, я вам сыграю еще одно музыкальное произведение, в котором зазвучит этот аккорд.

ведь у каждого народа есть свои песни, не похожие на песни других народов. И для аккомпанемента норвежских мелодий очень подходит этот аккорд. Эдвард Грик стал великим композитором и нашел много прекрасных аккордов.

обращаясь к аккордам, пользуется не одним только каким-нибудь аккордом, а сочетанием многих разных. И чем более талант и мастерство композитора, тем разнообразнее и выразительнее его аккорды. Однако люди не сразу нашли все те удивительные созвучия, которые мы с вами слышим в современной музыке. Сначала аккорды были проще. Послушайте, вот так звучали они 200 лет назад. Сейчас Таня и Галя сыграют нам марш из оперы Моцарта «Волшебная флейта».

Теперь музыка перенесет нас сразу через 150 лет, в начало нашего с вами 20-го столетия. Слушайте.

рассказал, как входило в историю наше 20-е столетие с его великими революционными событиями. А теперь слушайте очень внимательно. Для вас, маленьких, это было очень давно, потому что вас даже на свете не было. Это была война с фашистами. И для того, чтобы показать железное чудовище войны, смерти на нашей мирной земле, советский композитор Шостакович нашел вот какие аккорды.

И для того, чтобы рассказать о жизни людей после войны, о радости строительства, о радости украшения земли своей, тот же композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович нашел совершенно другие звучания –

для разных музыкальных рассказов нужны разные аккорды. И простые, и сложные. Вот сейчас у нас в студии сидят двое ребят, которые сочинили сами песню. Митя Галынин сочинил слова, а Таня Кожаева сочинила музыку. Эту песню они написали для своих товарищей, для своего пионерского отряда. И старались найти самые лучшие слова, мелодию и аккорды.

Мы рассказали вам сегодня про аккорд, чтобы вы, слушая музыку, еще лучше понимали ее язык. А чтобы проверить, как вы нас поняли, мы решили дать вам задание. Вот оно. Слушайте еще раз музыку, которую вы слушали сегодня в начале занятия. Это первая часть фортепианного концерта Чайковского. И постарайтесь услышать, что играет рояль. Аккорды аккомпанемента или мелодию. Вы поняли меня? Что играет рояль? Аккорды или мелодию?

0: ведь я иногда думаю о том, какая обида, что сегодня на радио так мало детских передач. И очень мало актеров увлекаются игрой детей. А дети любят слушать радио. И была эпоха, когда детское радио, оно главенствовало. И великие мастера работали на этом радио. Забытое имя народной артистки Советского Союза. Валентина Александровна Спирантова. Актриса детского театра. Она проработала в детском театре очень много лет. У нее довольно интересная судьба. И когда она кончила работать в детском театре, она перешла на радио. Сегодня только историки театра знают, что когда-то молодой, тогда никому неизвестный, Виктор Розов написал пьесу «Ее друзья», и в этой пьесе в детском театре после окончания школы-студии МХАТ дебютировал Олег Ефремов. Его партнером была Валентина Спирантова. Ефремов никогда не забывал ни своего дебюта, ни начала жизни своей в детском театре, ни той эпохи, когда Константин Шахазизов был директором, а Валентина Спирантова была первой актрисой детского театра. Я очень хорошо помню школьные годы. Так устроена память. Ты вспоминаешь школьные годы, может быть, лучше, чем годы, которые прошли сравнительно недавно. Это было, по-моему, я был в 9-м или в 10-м классе, и тогда мы все из патриотических соображений учили, любили поэму Маргариты Алигер «Зоя». Я помню то событие, которое было, когда на радио вдруг стало известно, что готовится к эфиру радиоспектакль по поэме Маргариты Алигер «Зоя». И за главную роль Абдулов предложит Спирантову, а в партнеры ей дал совершенно неожиданную фигуру Михаила Ивановича Царева. Премьера состоялась осенью 1947 года. И это был огромный успех актрисы. Ей всегда нравились роли, в которых есть героическое начало. Абдулов и о его манере работы и на радио, и в театре Спирантова говорила всегда с восторгом, потому что он загорался моментально и всех увлекал. И великолепно рождались импровизации. На репетиции не было того, что было в передаче. И, наконец, ее партнером была самая великая актриса России. Это не преувеличение. Сегодня таких актрис нет, и даже трудно вспомнить и представить себе, что были такие великие актрисы. Бабанова – великая актриса нашего времени. Я недавно разговаривал с Татьяной Васильевной Дорониной, крупнейшей актрисой, большой. И как-то спросил ее, она, у которой довольно сложно сложилась судьба, она блистала в ВДТ у Товстоногова, потом ушла, уехала в Москву, какой-то был неудачный период в МХАТе, Потом она 14 лет была абсолютной первой актрисой театра имени Маяковского. Потом вернулась в МХАТ. Была там недолго. Начался этот безумный раздел художественного театра, который не принес ничего ни Ефремову, одному из самых крупных людей, которых я встречал в своей жизни, ни Татьяне Васильевне. И именно в связи с тем, что вот 27 числа апреля сейчас вдруг после очень большого перерыва объявлен вечер, где Доронина будет читать стихи. Стихи Марины Цветаевой и Есенина. Я могу себе представить, что будет твориться около зала Чайковского, потому что на сцене будет очень большая актриса и очень строгий, трудный человек. Я очень хорошо помню, как она мне сказала: я никогда не забуду, никогда, как Бабанова и Спирантова встречались у микрофона. Я схватился за книжку, которую издала племянница Валентины Александровны. Она была составителем этой книги. Прекрасная актриса, театр-современник, с не очень удачной судьбой, очень талантливая, Лена Мелиотти. Она несколько лет тому назад, по-моему, в 2003 году, издала книгу о Валентине Александровне «Статьи и воспоминания». И я там нашел такие строчки, что Бабанова – человек совсем другого темперамента, совсем другой судьбы в искусстве. Что их объединяло? В конце концов, они встречались у микрофона, ну, наверное, действительно, несколько раз за полвека. Но почему-то Спирантова, отвечая на анкету начинающего театрального репортера, сказала в радиостудии: я, как и всякая актриса, получала не одни только пышки, но и тумаки, и шишки. Уроки были разные. Среди них были очень жестокие уроки. Жестокий и прекрасный. Это были уроки, когда я записывалась с Марьей Ивановной Бабановой. Уже после смерти Валентины Александровны захотелось спросить у Марьи Ивановны, а что она думает об этом высказывании. На радио готовилась передача «Голос Бабановой». Актриса согласилась на интервью, конечно, по телефону. Она, во-первых, не любила журналистов. На улице Москвина, в ее изысканно красивой квартире, почти никто не бывал. Она не любила и не жаловала новых людей. «Неужели она так сказала?» – удивилась Бабанова. Странно, когда я процитировал записи с Баку, блокнота Спирантовской. Я тут ни при чем. В наших дуэтах мы были абсолютно равноправны. И после паузы лукаво добавила: нам обеим приходилось смирять себя. Речь идет о передаче, которую помнит не только мое поколение. Я думаю, помнят люди и старше, и младше. Это были поразительные дуэты Спирантовой и Бабановой, Оли Лукои по Андерсону. В радиоверсии книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Задолго до Оли Лукои на радио Спирантовой довелось играть Гиальмара в театре, в спектакле «Сказки Андерсена». И не просто играть, Она была не только исполнителем главной роли, она была и режиссером спектакля. Это был, по-моему, ее режиссерский дебют. И можно представить, с какой тщательностью она прорабатывала каждый эпизод, каждый поворот. Потом все закрепили десятки представлений на публике. И пришел успех. И все это надо было отбросить сразу. Отбросить тот миг, когда Спирантова встала у микрофона рядом с Бабановым. Потому что имя, поступки и слова у ее героя были те же, а сам он уже был другой. Из другого спектакля. Экзамен был труднейший. А она умела начинать с нуля. За 40 лет творческой практики в радио и студии ей приходилось это делать совсем не однажды. Она была великая актриса детского театра. Именно великая актриса. Она довольно много лет проработала в так называемом госцентюзе. И в годы войны, в дни эвакуации, этот театр соединили с двумя другими для детей и образовали центральный детский театр. Есть сегодня центральный детский театр в Москве? Нет. Нет этого театра. Там, где был центральный детский театр, есть молодежный театр. Им руководит очень профессиональный режиссер Бородин. Человек очень роботоспособный, который создал хорошую труппу. Он не относится к категории тех, с кем работала Спирантова. Ну, а между ними Бабановой вообще пролегает океан. А театр юного зрителя, куда все бегали когда-то, которым руководит талантливая женщина, Генриетта Яновская, и ее муж Кама Гинкас, приехавшие из Питера два, безусловно, талантливых режиссера. Но все то, что они делают из себя в театре, это не детский театр. Нет. Да они и не хотели заниматься детским театром. Они не хотят им заниматься. И так случилось, что в Москве центрального детского театра нет. Думает об этом кто-нибудь? Нет. А кому думать? Когда Министерство культуры практически нет. То есть Министерство культуры, есть министр культуры, но он существует сам по себе. А так называемое федеральное агентство, которое занимается финансовыми делами, очень успешно, в основном для себя, им руководит Михаил Швидкой, образованный человек, журналист. Я помню его, когда он был еще Миша, а не Михаил Ефимович, и работал в журнале «Театр». Волнует его проблемы детского театра? Да никогда. Вот только сейчас где-то я начал читать статьи о том, что нам нужен детский театр. Он нужен давно. Потому что когда мы удивляемся, что дети не воспитаны, что их никто не воспитывает, а кто их будет воспитывать? Их не могут воспитывать родители, как бы образованы они не были. Потому что центральный детский театр, где играла Спирантова, он был очень силен. Это был мощный коллектив, где играли талантливые люди. Был такой спектакль, когда я попал, по-моему, мальчиком, когда я впервые попал в Москву. родился в Баку. И папа, адвокат, очень талантливый бакинский адвокат, я не боюсь говорить, потому что его имя по сегодняшний день сохранилось в памяти старых бакинцев. И когда я приезжаю за границей, где очень много бакинцев, потому что бакинцы все уехали, из интернационального города Баку стал городом мусульманским. Да, так случилось. Это уже политические дела. Но я помню, как папа привез меня в Москву и привел в детский театр на спектакль ранней пьесы Евгения Шварца «Снежная королева». Она была написана по мотивам сказок Андерсена. В 1944 году Валентина Спирантова, одна из самых блистательных актрис России, играла Герду. А несколько позже, уже после того, как она отыграла сына полка и красного галстука, в новой постановке «Снежной королевы» в 1948 году создала образ Кея. Вот пишут критики, что ее Кей, мальчик, был выразительней ее девочки Герды, что Герда была героична и вдохновенна, когда выводила Кея из снежного царства, когда словами любви отогревала его замерзшее сердце. Она была необыкновенно пластична в картине «Снежного царства», особенно в сцене без слов, нашла под музыку, когда маленькая, хрупкая, отважная девочка отчаянно боролась с налетевшей на нее ледяной бурей. Зато в первых картинах ее Герди недоставало черт обыкновенной девочки. Слишком рано актриса наделяла ее предчувствием того, что ей предстояло совершить. И уже работая над образом Кея, она учла эту ошибку, допущенную в работе над Гердой. Ей удивительно удалось превращение доброго и милого мальчика Кея, которого заколдовала своими ледяным поцелуем снежная королева, в заносчивого и бессердечного грубьяна. И лучшим созданием ее искусства в этом спектакле была сцена, когда сердце Кея оттаивало, отогревалось словами Герд. Вообще, все то, что играл Спирантов, и то, что ты видел в раннем детстве, совсем врать. Я-то ничего еще не понимал. Совсем не разбирался в искусстве. Это осталось в памяти. В 1945 году она играла Ваню Солнцева в пьесе Катаева «Сын полка». Пьеса была написана под одноименной его повести о юном осиротевшем пастушке, усыновленном на фронте воинами советской армии. И Ваня Солнцев считался вершиной творчества Валентины Александровны Спирантовой. В работе над образом Вани сказался весь огромный опыт ее жизненных наблюдений, ее великого мастерства. Четкость реалистического рисунка была абсолютно безукоризненна. А звук голоса Вани тонкий, чистый, иногда срывающийся по-ребячьим, но интонации, внутренняя убежденность, с которой он говорит по-взрослому глубоки, и Спирантова помнит, что жизнь ребенка часто бывает выразительнее его речи, что жестами он восполняет недостающие слова, детские образы, созданные Спирантовой на сцене, поистине создание вдохновения. Вдохновение лишь порождает замысел, а замысел осуществляется при помощи мастерства. А мастерство Спирантовой было велико. Она много играла на сцене детского театра. Она была любимицей детей, любимицей родителей. И так обидно, что сегодня мало ее вспоминают. И если бы я сегодня пришел и сказал бы, вы знаете, я хотел бы сделать передачу, посвященную Валентине Спирантовой, я знаю, что я бы услышал. Вы сказали, подождите, а у вас есть записи? А что вы будете показывать? А показывать почти нечего, потому что тогда ничего не записывал. Тогда еще не было телевидения. Это было начало 50-х годов. Был период, конечно, блестящий в жизни Центрального детского театра, когда в театр пришла Мария Васильевна Кнебель. Я уже сегодня называл имя Константина Язоновича Шахазизова. Это ему она была обязана приглашением в театр. Он был абсолютно полным хозяином. И одним из первых спектаклей был «Приключение Чиполлино». Ставила спектакль мать нынешней прекрасной актрисы МХАТа, Алла Покровская. Когда я думаю о том, что Алле Покровской в этом году исполняется 70 лет, мне как-то становится даже не по себе. Потому что я помню Аллу еще девочкой, женой Ефремова, актрисой современника, игравшей много прекрасных ролей, сегодня почему-то увлекающейся режиссером Кириллом Серебниковым, режиссером «Третьей руки», который отбрасывает классику и делает из нее такую, бы сказал, попсу. Недаром Антоний Клеопатра, который он поставил в «Современнике» недавно, новый спектакль идет один или два раза в месяц, в лучшем случае. Но Покровская, она его любит. От этого, наверное, бы ее мать Некрасова сошла бы с ума. А Ефремов бы сказал бы те слова, о которых он говорил в таких случаях. Хотя я ее понимаю. Она в «Современнике» столько лет сидела без ролей, а когда актриса сидит без ролей, она готова идти навстречу любому режиссеру, любому. Но это, как говорится, другая тема. Валентина Александровна Спирантова относится, безусловно, к ряду таких мастеров, как Москвин, Тарханов, Тарасова, Ливанов. Она из этого ряда. Она гениально играла коробочку в «Мертвых душах» Гоголя. Это было ее потрясающее создание. И людям повезло, что когда она ушла из театра, она пришла на радио. Умерла она, когда ей было всего 74 года.
1: Сын мой, 14 лет прошло. Ты пионер, и осенний воздух жарко глотаешь. На смуглый лоб падают листья, цветы, звезды. Этот октябрьский праздничный день полон отеческой грозной ласки. Это тебе, этих флагов тень, красноармейцев литые каски. Мир в этих толпах, он наш навек. топот шагов и оркестров гомон, грохот загруженных камнем рек, вой проводов. Это он, кругом он, сын мой. Одним вдохновением мы нынче палимы, и в свист осенний, в дикие ливни, в туман зимы грозно уводит нас вдохновенье. Сын мой, сосед мой, товарищ мой, ты руку свою положи на плечо мне. Мы вместе шагаем в холод и зной, и ветер свежей, и счастье огромней. Каждый из нас, забыв о себе, может неловко и неумело, губы кусая, хрипя в борьбе, делает лучшее в мире дело.

0: Надежда Тэффи. Валя. Во всех ролях Ольга Прокофьева.
1: Мне шел 21-й год. Ей, моей дочери, 4-й. Мы не вполне сходились характерами. Я была в то время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась. Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией, выторговывала у меня шоколадки. Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку, не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванную, вылезать из ванной, спать, причесываться. За все полагалась плата. Шоколадка. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя изверком и детоубийцей и уступала. Она презирала меня за мою бестолочь, это так чувствовалось, но обращалась со мной не очень плохо. Иногда даже ласкала мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой. «Ты моя миленькая», — говорила она, — «у тебя, как у слоника, носик». В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы. И я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность. Кроме конфет, она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбоме, спросила вскользь: «А где сейчас Иисус Христос?» И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку. Насчет приличия была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущенная. «Кухаркина Мотька вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят!» Да, она была строга. Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете, и еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось. Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать. Выписала по секрету от Мюра и Мерилизы картонажи. Разбирала ночью. Картонажи оказались прямо чудесные. Попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики. Но лучше всего был маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блесках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, не понять. Вроде воска, щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видала. И сразу подумалось, лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет все его прелести, а только сломает. «Оставлю его себе», — так и решила. А утром Валя чихнула, значит, насморк. Я испугалась. «Это ничего, что она на вид такая толстуха. Она может быть хрупкая, а я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. Она не поймет. Оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному». Под сочельник ночью, убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала. Но до чего был мил. В коротенькой толстой ручке роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку. А в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом на крыше, вот тогда только позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку и полюбоваться, как сверкают золотые блески и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучшего-то ничего нет. Thank you. Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль, тайная, подлая. Высоко, не так заметно для людей, маленького роста. Вечером елку зажгли. Пригласили кухаркину Мотьку и прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что черствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела.
2: «Ангел?»
1: — деловито спросила она.
2: «Давай его мне».
1: Я дала. Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки. Я видела, что он ей нравился, и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уже на что яркий. Валя, вдруг быстро нагнув голову, поцеловала ангела. «Милая». Тут как раз явилась соседка Нюшенька с граммофоном, и начались танцы. Надо бы все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его. «Где же Валя?» Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид ее был смущенный. «Что это?» «Валя, что с тобой? Что у тебя в руке?» В руке ее были слюдяные крылышки, сломанные и смятые.
2: «Он был немножко сладкий.
1: Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чем надо думать, это главное. Кажется, слава богу, все обойдется благополучно. Но отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки? Ну, не глупо ли? Плачу». Валя снисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает. «Не плачь, глупенькая, я тебе денег куплю».

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию песни в исполнении Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева, Ларисы Долиной, Родриго Фоминса. Для вас выступит автор и исполнитель своих песен Игорь Николаев. Прозвучит инструментальная музыка. Вы услышите лирические стихи советских поэтов.

катила с марта середина, день забывал про холода, тревожила и холодила слеза подтаявшего льда, и звон неслыханный, безбрежный, летел, летел во все края, скользил по веткам безмятежно, качался в клюве воробья, и синюю напоив высоты, весна упрямо и смела очерчивала круг полета литой упругостью крыла и открывалась беззаветно твоей любви, твоей судьбе, и вербную пушистой веткой ложилась на ладонь тебе, а жизнь взбухала и бродила к земле, склоняясь, как лоза. Катилась марта середина, и под ногой крошилась льдина, и влагой полнились глаза. Мы открываем нашу программу песни Юрия Саульского «Не покидает нас весна». Стихи Леонида Завульнюка. У микрофона вокальный дуэт Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев.

отвечать по проводу не буду. Я и писать не буду ничего. Я на сегодня целый мир забуду, за исключением мира твоего. Он невзначаен, он пришел оттуда, где есть у снега только чистота, где чудо есть не выдумка, а чудо, и где травинка каждая чиста.

в исполнении Татьяны Рузавина и Сергея Таюшева прозвучала песня «Какие бывают встречи». Музыка Альберта Пресленева, стихи Сергея Макарова и Георгия Супруненко. Программу продолжает ансамбль «Фанограф».

хочется услышать, как спорят грачи за деревней, как ветви свои расправляют деревья, как из лесу, хрустнув валежником тихо, выходит шальная от ветра лосиха. Забыть все печали и вьюги былого, почувствовать, жизнь начинается снова. Программу продолжает автор и исполнитель своих песен Игорь Николаев. В его исполнении вы услышите две песни. Первая — «В день рождения», стихи Павла Жигуна.

Я ждал тебя на улице, в метро, в монастырях с огромными глазами. Я ждал, на медь меняя серебро, у телефонных будок. Ждал часами и между часовыми поясами, как в юности, когда не знаем сами, куда звонить, где зло, а где добро. В минуту давнюю, недорогую, глаза случайным блеском ослепя, я ждал тебя, когда я ждал другую, возможно, где-то около тебя.

А ты в порывах ветра и сирени с другим стояла, выйдя на крыльцо. И, может быть, все медлило в смятении и молча думала не то лицо.

прозвучала песня Игоря Николаева и Павла Жигуна «Незнакомка». Исполнил ее автор Игорь Николаев. Звучат мелодии в танцевальных ритмах.

0: все, что было в душе. Все, что было в душе, все как будто опять потерялось. И лежал я в траве и печалью, и скукой томим. И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, и кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. И тогда я открыл свою книгу в большом переплете, где на первой странице растение виден чертеж. И черна и мертва протянулась от книги к природе, то ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь. И цветок с удивлением смотрел на свое отражение и как будто пытался чужую премудрость понять. Трепетало в листах непривычное мысли движение, то усилие воли, которое не передать. И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась, и запела печальная тварь словословие уму. И подобие цветка в старой книге моей шевельнулось. Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.
1: Нет ничего, что раз и навсегда на свете было бы выражено словом. Все, как в любви, для нас предстанет новым, когда настанет наша череда. Не новость, что сменяет зиму лето, весна и осень в свой приходит срок, но пусть все это пето, перепето, да нам-то что, нам как бы невдомек. Все в этом мире только быть на страже, полным-полно своей, непривозной, ничьей и невостребованной, даже заждавшейся поэта новизной.
2: Поэт, ты хочешь знать, за что такой любовью мы любим Родину с тобой? Зачем в разлуке с ней, наперекор злословию, готово сердце в нас истечь до капли кровью по красоте ее родной? Что ж, пусть весна у нас позднее и короче, но вот дождались, наконец, синей, мечтательней божественные очи и раздражительней немеркнущие ночи и зеленей ее венец. Вчера я шел в ночи и помню очертания багрово-золотистых туч. Не мог я разгадать то яркое сияние вечерней ли зари последнее прощанье или утро пламенного луч, как будто среди дня, замолкнувши мгновенно, столица севера спала, под обаянием сна горда и неизменна, и над громадой ночь, бледна и вдохновенна, как ясновидящая шла. Не верился мне, а взоры различали, скользя по ясной синеве, чьи корабли вдали на рейде отдыхали, а воды, не струясь, под ними отражали все флаги пестрые в Неве. Заныла грудь моя, но в думах окрыленных с тобой мы встретились, друг. О, верь, что никогда в объятиях раскаленных не мог таких ночей вполне разоблаченных лелеять сладострастный юг.
3: Низкобрюхый паровозик натужным рывком сдвинул состав и, тяжело и черно дымя в пристанционные вязы, потащил за выходную стрелку. Станция сиротливо опустела и попросторнела. Стало слышно, как верещали воробьи, облепившие приземистую крышу какого-то склада. Сошедшие с поезда немногие пассажиры быстро разошлись. И Стримухов остался один возле своего чемоданчика. В здешних местах он оказался впервые, но вообще-то его знали во многих районах. Он разъезжал с лекциями на планетно-космическую тематику. Синие афишки, усыпанные звездами, еще долго после его наездов висели на клубных дверях, сельмагах или амбарах. Был он трудолюбивым и добросовестным лектором. Следил за печатью, аккуратно вырезал бритвочкой заметки или отдельные кусочки из них, вырезки наклеивал на плотный листок цветной бумаги и складывал специальные папки. Отдельно по Марсу, отдельно по Венере, по звездам и галактикам. Это коллекционирование, особенно после того, как от него, неизвестно почему, ушла жена Катя, перешло границы утилитарного лекторского интереса и превратилось в тихую, безмолвную страсть. Командировка была последней перед отпуском, и Стримухов ехал сюда не особенно охотно. И вообще он недолюбливал те места, где нет чайных и заезжих домов. Дело тут вовсе не в том, что он был человеком изнеженным и не терпел неудобств. Напротив, прочитав лекцию, он старался уединиться и переночевать где-нибудь на диванчике в сельсовете или в учительской. Но местные власти и слушать не хотели. Какой может быть разговор? Будет еще где-то там валяться. Пошли, пошли. И Стримухова вели к кому-нибудь в хату. Тут-то все и начиналось. Его сажали в красный угол, застилали белым хрустящим рушником колени, и пока он сидел этаким Иисусом Христом, все живое в доме, начиная от старухи-хозяйки и кончая завороженными внучатами и кошкой, разглядывало его всяк на свой манер, ловило каждое его движение. Он же совершенно не умел есть на людях. Рассеянно жевал одни только соленые огурцы, хотя стол обычно был обильно уставлен всякой всячиной. После ужина хозяйка начинала стелить свою двухспальную кровать, взбивать кулаками перину и вытаскивать из сундука чистые наволочки и простыни. И Стримухов, мучимый неловкостью, бормотал, прося постелить где-нибудь на полу. Все это ему еще только предстояло, когда он сошел на перрон в Сенцовых Будах. От Сенцовых Буд Стримухову надо было ехать еще 30 километров в Сухомлиновскую группу колхозов. Расспросив дорогу, он вышел за станцию. Возле дорожного указателя на большом перевязанном чемодане сидела девушка в голубой вязаной кофточке. Желто-пестрая косынка шалашиком укрывала ее лицо от солнца. Стримухов поздоровался, приподняв шляпу, и осведомился, как добираются до Сухомлинова. Девушка ответила, что к поезду приходила почтовая машина, что она уже ушла, и теперь придется караулить попутную. Стримухов тоже присел. Солнце сквозь плащ припекало его спину. Галоши сделались горячими. Стримухов снял шляпу, надел ее на острое колено. Ветерок прохладно погладил его по влажным волосам. Он облегченно вздохнул. «А вам до самого Сухомлинова?» – спросила девушка. «Да». «Наверное, в командировку?» «Да, знаете». Девушка посмотрела из-под своего шалашика на галоши Стримухова и замолчала. Молчал и Стримухов. Тем временем показалась машина. Девушка вышла на дорогу, подняла руку. ЗИЛ прошел было мимо, но потом прижался к обочине и остановился. Девушка переговорила с шофером и замахала Стримухову. «Идите!» Ну идите же! Кузов огненно пламенел новыми кирпичами. Кирпичи были сложены аккуратно, ряд к ряду, вровень с бортами. Стримухов, успевший, пока влезал, выпачкаться в кирпичной, еще не обдутой заводской пыльце, присел сверху штабеля на корточки, собираясь ехать так до конца. «Вывалитесь!» — усмехнулась попутчица. «Идите сюда!» Стримухов послушно перебрался назад. Там было свободное место и кусок брезента. «Ничего», — кивнул Стримухов. «А вы здешняя?» «Сухомлиновская. На каникулы?» «Ездила в область на семинар». Девушка посматривала на бегущие по сторонам поля. Ее косынка, завязанная под подбородком, то парусила, то щелкала за спиной острым уголком. Видно, ей было приятно узнавание дороги в преддверии дома. «Я библиотекарь». И как бы желая убедить, что дело ее не шуточное, добавила: «У нас библиотека 12 000 томов. В районе такой нету». «Смотрите, какая туча!» Позади грузовика над Сенцовыми Будами стояла туча. На ее глухой синеве нежно вырисовывались молодая светлая зелень придорожной посадки и белый дымок Товарняка. Туча казалась неподвижной, хотя полчаса назад ее вовсе не было. «А мне нравится!» — воскликнула девушка, хотя Стримухов ничего не сказал. «Как в театре! Так бывает перед спектаклем. Смотрите, опущен занавес, а за ним что-то передвигают». «Мы успеем?» — тревожно спросил Стримухов. Через полчаса ЗИЛ остановился перед спуском в широкую низину. Открылась речушка в молодых осоках. Луг пестрел гусиными выводками. Не переезжая мост, машина остановилась. «Теперь мы дома», — сказала девушка. «Вот только пробежать луг и взойти на гору». Тем временем туча все так же не спеша коснулась солнца, подержала на кончике вытянутого языка, добила раскаленный шар, будто остужая его своим дыханием, и медленно проглотила, засветившись изнутри. Солнце в какие-то прорехи выпустило широкий сноп лучей, сверху донизу косо перечеркнувший тучу, но в этот миг весело и властно чертыхнулся гром, и лучи убрались. «Ой, что будет!» — крикнула девушка, перевязывая потуже косынку. «Побежали!» Схватив свой чемодан, девушка первой стала спускаться вниз. За ней трусил Стримухов, подшаркивая галошами по сухой убитой дороге. Скат полого и длинно уходил к мосту. Налетел и упруго толкнул в спину ветер, теплый и влажный, сытый травами, как дыхание стада. Девушка поймала взметнувшийся подол платья, нагнулась, зажала его в коленях, и тотчас ветер набросился на Стримухова, безо всякого почтения дерзко и хулиганисто заламывая поля его шляпы то кверху, то книзу. Стримухов всплеснул руками, но не успел. Шляпа взлетела в воздух. Стримухов бросил свой чемоданчик, побежал догонять. Он неловко подпрыгивал, взмахивал руками, но шляпа не давалась, и, вращаясь вокруг своей оси синим велюровым Сатурном, перелетела через кювет, упала в траву, покатилась. Стримухов, тонконогой, в обдутых, пусто трепыхающихся брюках, бежал следом, норовя наступить на шляпу галошей. Но его обогнала девушка и, смеясь, мелькая белыми тапочками, поймала шляпу почти у самой воды. «Какой ветер, однако!» – задыхаясь, прокричал Стримухов. Его хохолок свалился на лоб и запутался в очках. Тугой ветер не давал ему сказать еще какие-то слова. И он, простоволосый и растрепанный, смотрел, как вихри заламывали и клали на воду зеленые мечи Айра. Дождь догнал их на мосту. Он спустился с пригорка, шелестя, будто тысячекрылые стаи скворцов. Быстро темнела, чуть пылившая дорога. Первые капли, редкая игулка, зашлепали по теплому настилу. Будто кто-то наискосок вгонял новенькие, блестящие гвозди, от которых оставались видны одни только темные круговины шляпок. И вдруг зашумело. «Ау!» Торжествующе загрохотал гром. Пока девушка, присев на чемодан, разувалась, Стремухов, чуть поколебавшись, осторожно накинул на нее плащ. «Дождь, знаете. А вы?» «Ничего», — бодро отозвался Стремухов и приподнял воротник пиджака. «Идите сюда!» — рассердилась девушка. Она схватила его за рукав и втащила под плащ. Серый мглистый свет то и дело вспыхивал ослепительным голубым мерцанием, и следом через все небо прокатывался крученый узловатый гром, то затухая до глухого ворчания, то вдруг снова обрушиваясь ступенчато грохочущим обвалом. Стремухов сидел радостно оцепенев. Он не мог бы сказать, сколько просидел вот так, в полном оцепенении, но когда наконец очнулся, то тихо и где-то глубоко внутри себя изумился, будто проснулся и протер глаза. Он увидел, вернее, почувствовал, что сидит на самом краешке чемодана и придерживает полу плаща за спиной девушки. Рука устала, а он боится пошевелиться, чтобы как-нибудь нечаянно не задеть свою спутницу. И это «не задеть» было не просто обычной предупредительностью, а непонятным, волнующим сопротивлением чему-то. «Извините», — сказал он, заранее боясь того, что хотел сказать, хотя полчаса назад не испытывал никакого страха перед своей попутчицей. «Мы вот так сидим, а я не знаю, как вас зовут. Меня зовут Леной. А по отчеству?» «Зачем вам по отчеству?» — усмехнулась девушка. «Спрячьте ноги». «Ничего». «Как ничего? Садитесь поудобнее. Смотрите, у вас совсем промокли колени». «А мы не раздавим чемодан?» — спросил Стремухов и, немного придвинувшись, почувствовал прикосновение Лениного плеча. «Ничего не случится, там у меня репродукции». «Интересуетесь живописью? Буду устраивать выставку. Даже вот как. Книг теперь в деревне много, — сказала Лена, — а картин хороших нет. Вешают в домах плакаты про сберкассу, просто обидно. Везу хоть это, пусть смотрят, учатся, учатся понимать хорошее». Не поворачивая головы, а лишь незаметно скосив глаза, Стремухов уважительно посмотрел на свою соседку, но ничего не увидел, кроме откинутой на спину косынки и копны волос. Но все это было в такой волнующей и неправдоподобной близости, эти мокрые и спутанные волосы, пахнущие дождем и ветром, что у него начало застилать уши, и он словно сквозь вату едва слышал грохотание грома. «А вы часом не уполномоченный?» — неожиданно спросила Лена и критически посмотрела на Стремухова. «Нет, знаете, я лектор. Буду читать у вас лекции». «На какую тему? Есть ли жизнь на других планетах?» «Да». «А как вы угадали?» «Что ж тут угадывать?» — усмехнулась Лена. По вас видно, какой-то вы потусторонний. Стремухов смутился, поправил очки. Дождь, было утихший, пустился в новую, веселую скоморошью пляску на чисто вымытом мосту. «Теперь огурцы полезут», — сказала Лена. «А что, есть еще где-нибудь жизнь, как у нас?» «Очень возможно. Я, знаете, даже убежден». Стремухов мечтательно посмотрел на серую стену дождя. «Совершенно ошибочно считать, что во всей беспредельно великой вселенной жизнь существует только на Земле. Если так, то, стало быть, она возникла и развивается случайно. Но как раз законы развития материального мира исключают такую случайность. Напротив, в неограниченном ни временем, ни пространством космическом мире возможны бесчисленные повторения». Стремухова подхватила и понесло, будто к нему придвинули трибуну. А тем более всякие варианты и стадии существования живой материи. Над ним оглушительно и сухо треснуло. Мост ходуном заходил под ногами. Стремухов вздрогнул и замолчал. Но тут же спохватился и продолжал. Так вот, тем более всякие стадии и варианты, в том числе и мыслящей материи. А мне не хочется, чтобы еще где-нибудь была жизнь, перебила Лена. Позвольте, а отчего же, удивился Стремухов. Не знаю. Но это антинаучно. Ну и пусть. Стремухов даже обиделся. Вот вы говорите, что на Марсе нашли какие-то там лишайники, сказала Лена. А я радуюсь, что одни только лишайники. Странная вы девушка, пробормотал Стремухов. Первый раз встречаю такое любопытное игнорирование, за исключением, разумеется, церковников. Ну что ж, записывайте и меня в мракобесы, весело и вызывающе сказала Лена. А вы и сам, как поп, всю неземную жизнь проповедует. Значит, вы совсем отрицаете? Ужасаясь, почти шепотом спросил Стремухов. Я не отрицаю. Пусть даже будет. Но чтобы не лучше, чем у нас. Пусть там ходят по своим лишайникам. Она выставила босые ноги из-под плаща. Не могу даже представить, что такой вот наш, такой вот теплый дождик есть еще где-то. И такой гром. И вообще, все равно у нас лучше всех. Ничего вы не понимаете. Стремухов, сбитый с толку, смущенно смотрел, как дождь смывал с Лениных ног набрызганную грязь. Лена шевелила порозовевшими пальцами, и Стремухов даже разглядел на ее мизинце маленькую белую мозолину. Дождь прекратился так же внезапно, как и нагрянул. Шум его затихал, удалялся. Стало слышно, как внизу, между сваями, плескалась речка. Мокрый луг полнился радостным гоготом гусей. Откуда-то пробилось солнце и затеплило доски моста. Но Стремухову было жаль, что дождь перестал. Они сошли на раскисшую в мутных лужах дорогу. «Позвольте ваш чемодан», – спохватился Стремухов. «Что вы, я сама». «Нет, позвольте». Он решительно взялся за ручку чемодана. «Имейте в виду, он тяжелый. Тем более». Чемодан оказался действительно тяжелым. Но это лишь обрадовало Стремухова. Он пошел, осторожно прощупывая галоши, уцелевшие бровки и островки. Лена шла сзади, с удовольствием забредая в теплые молочно-желтые лужи. «Да разуйтесь же!» Смеясь, она поглядывала на Стремухова. «Все равно весь мокрый». На вершине горы они остановились. Над ними простиралось небо, беспредельно огромное, вымытое и ясное, раздвинутое вширь и в глубину, предвечерней прозрачностью воздуха. Где-то впереди туча все еще волочила свои косые рушники дождя, но ее уже заслонили ярусы недвижно замерших облаков, встававших белыми величавыми городами. И все это от края до края перепоясал пестрый кушак радуги. «Вот здесь я и живу», — сказала Лена, сама удивляясь открывшейся шире. «Вон оно, наше Сухомлиново!» Как ни упирался Стремухов, Лена все-таки уговорила пойти к ним ночевать. «Зачем же сельсовет? Будете там где-то валяться?» «Нет, знаете, я все-таки пойду», – просяще сказал Стремухов и с тоской посмотрел мимо Лены. «Куда же вы такой? Какой вы космонавт в мокрых брюках?» Лена сердито подтолкнула его под локоть. «Ну идите же!» Ленина мать, невысокая, полная и подвижная женщина, заговорила со Стремуховым так, будто давно ждала его, и только удивлялась, что его до сих пор не было. «А я гляжу, прошла почтовая, а никого нет. Ах ты, Господи, наш самый проливень! Вот и за калоши начерпали. Да ведь у нас чуть брызнуло, уши и ног не вытащить». Лена провела Стремухова в горницу, вынула из сундука брюки, повесила на спинку стула. «Переодевайтесь, они совсем новые, брат купил перед армией». «Право же», – мученически зашептал Стремухов, – «перестаньте. Если будут велики, вот вам булавка. И давайте ваш пиджак». Удивляюсь, сидел человек под плащом, а спина мокрая. Ужинали уже при свете лампы, за тесовым столиком под отцветавшими вишнями. Вечер был с молодым месяцем чуткий и синий, какие случаются только в начале лета, после первых гроз. Лена в легком безрукавном сарафане бегала в погреб, носила из кухни посуду, раздувала во дворе самовар, смешно плача от дыма. «А это настоечка на смородиных почках!» Ленина мать обтерла передником черную бутылку и пристроила ее между тарелок. «Может, попробуете с дороги? Сами делали. Ох и дождь, скажите на милость!» Стремухов, облаченный в чужие брюки и благодаря этому окончательно примирившийся совсем, послушно ел все, что ему подсовывала Лена. Он даже, ободренный ее вниманием, выпил стопки три настойки. Настойка как-то вкрадчиво и ласково обволокла его теплом, и в нем тихо и радостно что-то посмеивалось. Ему нравились этот серый дощатый столик, и керосиновая лампа, и путаница вишневых веток над головой. От всего этого ему захотелось говорить о чем-нибудь простом и веселым. Но его рассказ получился не смешным, и Стремухов как-то сразу отрезвел, виновато посмотрел на Лену и замолчал. «Расскажите еще о чем-нибудь», — попросила она ободряюще. «О чем же? О чем хотите?» Лена, подперев голову кулаками, разглядывала Стремухова с открытым, безбоязненным и задумчивым вниманием. «Вы ведь много знаете. Я по вашим глазам вижу». «Что же, однако», — пробормотал Стремухов. «Ну, хотя бы про звезды. Это интересно. Я ведь тогда нарочно наговорила». «Про звезды?» Стремухов усмехнулся. Не поднимая головы, он помешивал ложечкой в стакане, потом отодвинул стакан и попросил: «Налейте еще рюмочку». Он выпил, снял очки и, близоруко сощурясь, грустно взглянул на Лену. Они еще посидели за остывшим чаем. Стремухов молчал. Наконец Лена, вздохнув, сказала: «Эх вы, идите лучше спать». Стремухову уходить не хотелось, но он послушно встал. В хате он спать отказался. Ему постелили в сарайчике, в закроме, набитом сеном. «Только здесь корова», — предупредила Лена, с лампой провожая Стремухова под навес. «Не бойтесь, она привязанная. Тут спал дедушка, когда был жив. А теперь я. Спокойной ночи». Стремухов разделся и лег, забыв снять очки. Он лежал навзничь, вслушиваясь, как под ним шуршали, уминаясь, сухие травинки сена. В дверной проем он видел, как засветилось окно в хате. В горницу вошла Лена, поставила лампу на стол. Лена опять куда-то ушла, потом вернулась, стала перебирать свои репродукции. На некоторые она смотрела подолгу, и лицо ее то хмурилось, то нежно и радостно расцветало. Потом Лена унесла лампу, и окно погасло. По улице шумно прошла ватага сухомлиновских девчат. Они прошли совсем близко, и, обходя и перепрыгивая через налитые лужи, хватались даже за забор, изловчаясь уберечь от грязи туфли и босоножки. «Ой, мамоньки родные, всю красу свою заляпала!» – взвизгивал кто-то. Дальше по улице их встретила гармошка, и высокий, радостно-бунтарский девичий голос подхватил: «Не прячь, мама, сарафаны в белую горошку, все равно я убегу плясать под гармошку». Девчата засмеялись, песня рассыпалась, и гармошка смолкла. Потом уже далеко, так что нельзя было разобрать слов, частушка еще раза два всплеснулась, сладко тревожа Стремухова живым девичьим голосом. Село затихало. Стремухов долго лежал в черной пустоте сарая, взбудораженный и настороженный, в ожидании чего-то. В широком проеме неясно голубела стена беленой хаты с темным окном. Он тайно еще надеялся, что, может быть, в окне снова засветится огонек или скрипнет сенная дверь. Но ничего не случилось. Ночь шла своим чередом. Сухомлинова спала. И молодой месяц, совсем не космический, не нужный никому во всей вселенной, кроме как здесь, на земле, запутался острыми рожками и доверчиво задремал в вишняках.

Открывает нашу сегодняшнюю программу югославский вокально-инструментальный ансамбль «Дубровницкие трубадуры». Вот уже почти 7 лет этот коллектив является одним из самых популярных в Югославии. Несколько раз ансамбль выступал в Советском Союзе. Предлагаем вам одну из композиций коллектива. «Дубровницкие трубадуры. Югославия».

Сегодня в рубрике «Мелодии прошлых лет» мы представим американскую певицу Бренду Ли. Дебют артистки состоялся в 11 лет. Она участвовала в детском песенном радиоконкурсе и заняла первое место. Затем последовали приглашения на записи пластинок, многочисленные контракты. К молодой исполнительнице приходит колоссальный успех. До середины 60-х годов Бренда Ли считалась одной из самых популярных певиц Соединенных Штатов. В настоящее время Бренда Ли не записывает пластинок и не выступает с концертами. Предлагаем вашему вниманию одну из самых известных записей певицы, записи начала 60-х годов, композицию Рема и Ренда «Только ты». Бренда Ли, Соединенные Штаты Америки.

Вы слушаете передачу «На всех широтах». Представляем ленинградский вокально-инструментальный ансамбль «Калинка», художественный руководитель Сергей Лавровский. Коллектив был организован в начале 1971 года, а уже летом того же года состоялись его первые концерты, сразу же принесшие известность молодому ансамблю. С самого начала определялся и тот путь, по которому пошел коллектив – пропаганда народной музыки и советской песни. «Калинка» не только исполняет песни, но и превращает каждую из них в небольшой музыкальный спектакль. В прошлом году коллектив с успехом выступал в Польской Народной Республике, и в том же году «Калинка» стал лауреатом Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни в Минске. Этим летом ансамбль добился еще одного успеха. Из Чехословакии ребята привезли награду «Золотую Братиславскую лиру» за свое выступление во Всенародном фестивале искусств, посвященном 30-летию Словацкого национального восстания. Предлагаем вам послушать композицию Валентина Акульшина на стихи Сергея Ильясова «Предрассветная». Ансамбль «Калинка».

Была когда-то у Пушкина идиллическая мечта, что, окажись Петр тогда на престоле, а не Александр, он понял бы поэта с умным человеком, пусть даже с царем всегда можно договориться. Но исторические изыскания открыли глаза на этого удивительного человека. Обнаружилось в нем александровское коварство, и солдатская грубость Николая даже в нем обнаружилась. Короче, все царские слабости были при нем. Странным образом вдруг увиделась фигура Петра. Нашла, конечно, время и место краешком сознания, отметил Александр Сергеевич. Петра, исполина, великого революционера и все-таки палача стало вдруг жаль, как самого себя в далеком детстве, отстраненного от материнской ласки и одинокого. Взбаламутив страну, отправив ее в бешеную скачь, не мог уж совладать царь с ее движением. Кони понесли, только оставалось ямщику, что уцепиться за вожжи и лететь в беспросветную даль, пока не свернешь шеи вместе с конями бешеными. И не взбаламутить страны сей великий разрушитель не мог. Пушкин пресек эти мысли о Петре. Что спрашивать с другого погубленные души, когда секундант уже везет пистолет, и осуждать монарха за безудержный гнев, не совладав со своим собственным, и за кого? Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими, так, кажется, Гоголь определил эту породу. Смешно, однако, стрелять в сердцевину нуля, в дырку от бублика. Но ведь и пустейший Хлестаков вмиг развалил вековую систему государственного порядка да без бунта, просто так, единственно по своей глупости. А что этот сукин сын натворит, когда за его спиной вся эта светская лебеза и сволочь? За секунду до новой волны слепого и бессильного гнева увиделись ему в залах Аничкова дворца свиные рыла вместо лиц, глумливые, злые рыла, и его кони понесли. Знай, за вожжи держись. Нет, нет, нет, нет, нет, не то. Увидел он себя затравленным, загнанным, как в угол, в эту даль, как шахматный король в клетку, где его ждет неминуемый мат. Никакой иронии, ни быстрой мысли не хватило бы удержать этот гнев. Он, Пушкин, попался, как мальчишка Чацкой, на гордыне от собственного ума, и как Чаадаев. Пушкин резко встал из-за стола, глянул за витрину. Стекло ее было заморожено чуть выше его роста. Невский еле проглядывался сквозь мерцающий туман. Вглядевшись, можно было различить и прохожих, и какую-то перспективу, грязную линию льда на мойке налево, лавку Смердина направо, дальше Адмиралтейство. Донзаса не видно. Да и не время ему, одумался Пушкин, посмотрев на часы. Больной спазматический гнев отпустил. Александр Сергеевич вернулся за свой стол, и горькая печаль разлилась по душе. Пришла она от новой мысли, как опасно и ответственно литературное дело в России. Они тоже умеют читать, но только на свой выворот. Где же еще переживешь такое, чтобы один писатель шуткой спровоцировал несчастный поворот в судьбе другого? Интересно, знай Грибоедов заранее, чем обернется его лихая выдумка, стал бы он выпускать из рук комедию свою? Стал бы. Уже-то Пушкин по опыту своему знал. Стал бы. Художник никогда не верит в физическую силу своего слова, в его разрушающую силу. Да и не на дураков же рассчитывать, тогда вообще никакой литературы не жди. Пушкин очень был сегодня взвинчен. Он видел все вокруг себя, двух чиновников, удивительно схожих между собой общим выражением совершенно разных лиц, драгунского офицера с беспокойными длинными пальцами, которые ни на секунду не найдут себе покоя, глупенькую барышню с глупенькой маменькой. И будто в явь среди них возник Чаадаев, сжигающий себя собственной мыслью. Он сюда пришел, чтобы и Пушкина сжечь,

будто нет у Пушкина сегодня других забот. Александр Сергеевич не верил в сумасшествие Чадаева ни сейчас, ни тем более тогда, когда поползли самые невероятные слухи об его отставке, и очень радовался за Грибоедова, когда, противообогнавший списки комедии «Молве», не обнаружил в Чацком хоть единой черты знакомого лица. Нет, Чадаев не сумасшедший. Мысль и злостные обстоятельства выжгли мудрость этого человека и до греха великого довели, до проклятия России. Как бездарно рассеяны по одиноким углам честнейшие русские умы. Пушкин одного только и хотел, чтобы свести их всех хотя бы под одной обложкой, пока это желание привело к новым ссорам с Бенкендорфом, увеличило долги и развезло новые склоки с Северной Пчелой, Наблюдателем, Телеграфом. Даже самые светлые головы в мыслях своих упирались в какой-то предел, за который заглядывать боялись или не желали. Но стоило коснуться этого предела, мысль обращалась в злобу, слепую, но действенную. Вяземского вдруг одолевала княжеская спесь, маска благонамеренности вросла в его лицо. Теперь уж не поймешь, когда он врет ради спасения, когда от сердца. Белинского в «Современник» калачом не заманишь, да и нет у него этих калачей. Дай бог, номера через два выкрутимся, чтоб хоть одного нового сотрудника взять. И опять-таки наши геральдические львы, что Вяземский, что Адоевский, слышать не захотят о Белинском. Сам Пушкин весьма туманно представлял, как будет работаться с пылким литературным мечтателем. Этого тоже сжигали мысль и непосредственное чувство. К неосмотрительной хвале его, подозревал Александр Сергеевич, давно уж присматривалось чуткое ведомство Бенкендорфа, но соблазн переманить Белинского был велик. На глазах вырастал гений промежуточного жанра. Наша странная эпоха породила феномен неслыханный. Вдруг литературные журналы стали раскупать не из-за собственной литературы, а ради критических статей, которым и место-то определено где-то в хвосте. Впрочем, думал Пушкин, гений устремляется в любую щель, оставленную ему обществом. Пушкин, поймав любопытный взгляд на себе, в досаде отвернулся. Не хватало еще сегодня публичности. Впрочем, со стороны выглядел он сейчас, наверное, нелепо до крайности. И пока не взбрело какому-нибудь дураку зашептать: «Сочинитель сочиняет!» — подозвал лакея, заказал зельтерской, как все люди.

Горячка хлопот не сошла с лица Данзаса, хлопнувшего дверью, что есть силой. С появлением его Пушкин заторопился, отставив мысли литературные на полуслове. Теперь скорее, только скорее, а там что Бог даст. Французик из Бордо. Подгонял не то сани, не то бешенство свое Александр Сергеевич. Гнев его заметно постыл за минувшие часы, но поддаваться мудрости, считал Пушкин, уже поздно. Все, что вчера еще обжигало уши густой краской, щеки, или как там пишут в романтических повестях, ах да, леденило душу, все это сейчас никак не гневило. Впрочем, уши-то чуть покраснели, но это с мороза, по-петербургски не сильного, но умноженного балтийским колючим ветром. Пушкин тщился вновь представить косые насмешливые взгляды, понимающие улыбочки за спиной, не успевшие слететь, когда он резко оборачивался, перемигивание всей этой светской лебезы. Но память, плохо управляемая после беспокойной ночи и утренних отчаянных хлопот, подменила французика несчастного самим Грибоедовым. Пушкин вдруг ясно увидел его перед собой, как в том же столь давнем дурном сне, случившемся поздней осенью, когда преследовали его кошмары, наяву, да и темной ночью не было от них спасенья. Грибоедов едко кривил свои тонкие губы, но глаза его были, как всегда, печальны, углубленные стеклами, а Пушкин смотрел, не отрываясь, на руку Грибоедова, на пальцы, искалеченные на дуэли с Якубовичем. Рука была цела. Ошибки быть не должно. Как со всякого уродства с нее через силу отводили взгляд, но постоянно помнили о ней, спохватывались и вновь отводили глаза. Грибоедов перехватил невольный пушкинский взгляд, усмехнулся. «Так у нас горбатых исправляют». Эка, у нас. И Пушкин проснулся. Закрыв глаза снова, оказался в своем кабинете в Михайловском. Кресло его занимал Грибоедов, держа в правой руке бумагу, исписанную знакомым взлетающим почерком. «Мой почерк!» — узнал Пушкин. Грибоедов едко разбирал критику его комедии из частного письма. «Похвально, конечно, что вы отдали должное уму автора. Легкий полупоклон, тонкая улыбочка. Да что же, Пушкин, героя-то не увидели?» Пушкин, возмущенный нескромностью покойного Грибоедова, пришел в гнев. Он узнал-таки письмо свое Бестужеву. Возмутился и Бестужевым, но понял, что тому с Грибоедовым и встретиться негде было. Ужас подмял под себя гнев. Речь, как всегда, в кошмарном сне парализовала. Но вдруг он услышал собственный, удивительно неуверенный голос с оправдывающимися интонациями, ему несвойственными. Шел тогда упорный слух, будто вы на Чаадаева комедию написали. Я простодушно мерил героя вашего по Чаадаеву, по его уму. Грибоедов сделался серьезен и печален. При жизни ваша критика мне многое бы дала. Как жаль, я не знал о ней. Однако ж разгадка комедии проста, она в Софье. Не суди ее за страсть подневольную, как Шекспирову Гертруду за Клавдия, помнишь, призрак не велел. А в них много общего. Софья — мудрость, мать. Как всегда бывает в тяжелом сне, хотелось непременно знать, что скажет Грибоедов дальше.
Причем здесь мать? Где мудрость и кто тут сын? Но трезвая тревога, что покойник не к добру, гнала прочь этот сон, такой страшный, но почему-то крайне нужный Пушкину. Сейчас Пушкин, увидя Грибоедова вновь, был близок к разгадке, но поздно. Поздно. Потом додумает, потом. Он погонял мысли свои, самого себя вперед, к черной речке, а дома, решетки, видные сейчас Пушкину, сквозь стены Зимнего дворца и Эрмитажа отлетали назад, в прошлое. И минувшие мысли прикипали к их запечатленному в памяти облику. Но потом, потом он вернется к этим домам, к решеткам этим и додумает, дочувствует оставленные мысли, слова. А сейчас скорей, скорей, да погоняй же ты, черт побери!

Сани меж тем свернули на Троицкий мост, полетели над Невой к Петропавловскому шпилю. Усмехнувшись, мелькнувшей мысли, Пушкин спросил Донзаса: «Уж не в крепость ли ты меня везешь?» Чистосердечный подполковник, не разглядев шутки, сразу отвечал: «Нет, через крепость на Черную речку самая краткая дорога». «Это верно, краткая», — уже с грустью подумал Пушкин, «потому что не миновать ему крепости, если укокошит он этого шельмеца. Царь не простит ему нарушение слова, и на первое время это уж как пить дать упрячет поэта своего в Петропавловку. Хотя, конечно, у него достанет лицемерие в какой-то момент разыграть царскую милость и простить беспутного стихотворца. Сошлют его сначала в Михайловское, ну, может быть, в Болдино, это уже по настроению, или кто ближе окажется в подобный момент, Жуковский или Бенкендорф. Там и развернется Александр Сергеевич, закончит историю Петра, повесть об импровизаторе, роман на минеральных водах, завершит все обрывки свои, сколько их накопилось. Лет на 5 хватит, а там и опала кончится. Журнал. Журнал придется остановить, это беда, и доверить некому. «О крепости не миновать», — вернулась печальная мысль. «Там тень Рылеева, Пестоль тень, тени живых, Пущина, Кюхельбекера, живых и недостижимых. Только останется ему в долгие беспросветные ночи тюремные с тенями беседовать. О чем? Что он скажет тому же Рылееву? Всего-то 10-11 лет прошло, но как все изменилось, как все по-другому стало. Да и узнаем ли себя?» Окрик молодого бездельника сдул, как ветер, мрачные думы. «Что вы так поздно? Все уже давно разъезжаются?» «Ах да, они с гор катались. Вот бы сейчас плюнуть на все, повернуть сани и туда. Черт с ней, с дуэлью этой, с послом голландским!» Долгожданный гнев вспыхнул от такого желания. Сжав зубы, Пушкин вновь почувствовал себя в ловушке. «Ах, Пушкин, Пушкин! Ну куда, куда тягаться тебе с Нессельродами, с Дундуковыми и прочими гекернами? Ты им непонятен. И в том твоя вина. Гордился своей недостижимостью, высотой ума своего, а ее прятать надо было поглубже, подальше прятать. С прямым врагом да на собственном уровне им легче управляться. Для таких есть суд, а где суд, там и расправа, а непонятный страшнее. За непонятным невидное завтра. Слепая судьба, несовместная с нынешним покоем». Пушкин сам боялся собственной неодолимой силы. Нет, не творчества, а другой, сверхтворчества. Той силы, которая на глазах свела с ума батюшкова, вытолкала из России Гоголя, одолела мрачностью Чадаева. «Пустое, Пушкин! Ни ума, ни глупости не укроешь. Вспомни Грибоедова. Он так был вицмундирен в свой последний приезд, будто и не было никогда трагической комедии, а если была, то не его. Как, однако же, неразумно и безответственно распорядилась империя его жизнью, пустив ее в жертву межгосударственных дрязг. Россия сочла, что вполне проживет без подозрительной, едкой усмешечки тоненьких губ. Дань с Персией важнее. Да разве Россия сочла? Россия сейчас не знает, да и Бог весть узнает ли, что был для нее Грибоедов. Ну, был, не был. Впрочем, и до Персии русскому человеку особого дела нет. А в Петербурге пусто, без Грибоедова.
и теперь всегда будет пусто. Тень рифмы метнулась и исчезла. Потом вспомнится, и судьба Грибоедовская додумается до конца. Никто вроде не хотел его гибели, однако все толкали его на смерть. Те же самые несельроды, комедия не прощена, и люди, всесильные в судьбах подданных и бессильные перед острым словом, распорядились бытием автора на земле. А я сам распоряжаюсь жизнью своей, сам под бдительным оком Александра Христофоровича, добавил с горькой иронией. На миг показалось ему, что не ускользнула дуэль от чуткого Бенкендорфа, и можно ждать сюрпризов. Мелькнула и пропала. Город все мельчал домами и прекратился, выславшись в далекое поле. Цель была близка. Впереди увидели другие сани. Проехав немного, они свернули с дороги, остановились. Дантес поспел раньше к назначенному месту. Когда Пушкин с Данзасом подъехали, он разминал свои длинные ноги. Спесивое равнодушие было написано на его лице. Пушкин кивнул Дершиаку и встал в стороне, предоставив действовать секундантам. Секунданты осмотрелись. Данзас указал рукой в сторону от дороги, где темнел густой кустарник. Отправились туда. Пушкин чуть помедлил в рассеянье, побрел за всеми. Снег был глубокий, но сейчас это было кстати. Сосредоточиться лишь на одном преодолении пути. Стареть начал. В Михайловском, помнится, прогулки по снежной целине давались легче, а дышка вообще была ему неведома. Длинная шуба заметала след, но и эта дорога кончилась. Кажется, Данзас спросил, удобна ли площадка. Пушкин махнул рукой. Секунданты вместе с Дантесом стали утаптывать площадку, отмерили барьер. Пушкин во всем этом участия не принимал. Он сел на снег, смотрел на приготовление, видя и не видя перед собой фигуры топчущихся людей. Обрывки мыслей, недодуманных в пути, смешались в голове не то чтобы в хаосе, нет, но порядка в них не было. Пушкин то гнал их прочь, то ухватывал их ускользающую нить, чтобы вновь резко оборвать. Арба, грибоеда везем. Мы виноваты друг перед другом. Встречались наспех, в суете. Было, что сказать, не сказали. Все потом, в лучший момент, чтобы, растянувшись на софе, софами обставлены тысячи комнат, а грибоеда нет. Послезавтра 8 лет. Если этот болван укокошит меня, поминать будут вместе. Хорошо, что я взял эту шубу. Плохо, что возвращался, пути не будет. Дантес блондин. Старуха Кирхгоф предсказала от белого человека. Ему 25. Что же, выходит, он пришел сюда с нашествием 12 языков. Что они там медлят? Сколько можно топтаться? Последний он произносит вслух и очень раздраженно. В 28-м, когда мелькнул в гостиной Грибоедов, друг перед другом они были тем, за кого себя выдавали. Статский советник со звездою и стареющий денди, обласканный царем. Денди кривился при слове «сочинитель». Статский советник демонстративно дружил с Фадеем. При европейской своей голове склонен был к русской ограниченности. Так что литературной близости между ними тоже не было. Это уж совсем глупо. Враги литературные мне ближе светских друзей. У нас
братский труд, их надо прощать, всех простить. И Греча в первую очередь, с дуэли прямо к нему. А Грибоедова можно, надо было спасти, не допустить этой Персии, добиться приема, аудиенции, пустить в ход связи свои, Жуковского, Горчакова, да мало ли кого. Да нет, нельзя и глупо сожалеть. И как часто поддаемся подобной глупости, да и Грибоедов сам сунулся в пекло. Он не ценил в себе поэта, разменял свой дар на звезду и на чин. А какой из него советник? Потому и убили. Уж больно несуразен поэт в вицмундире. Но скоро они там. Пора кончать. Секунданты сбросили шинели, обозначив барьер.

0: Сейчас иду, иду.
1: Какой сюрприз! Господин министр раньше обычного. Не знаю, чем объяснить.
2: Ты одна?
0: Ну, что за вопрос, Альфред? Я ждала вас.
2: Целую душечку.
1: Альфред, что с вами сегодня? Вы думаете, что я кого-то спрятала в шкафу? Вы мне больше не верите? Вам, наверное, насплетничали.
2: Успокойся, да? Эдит. Лишняя предосторожность не мешает. Такие времена наступили.
0: Да ведь я бы вам сказала, если бы кто был, Альфред.
2: Ты можешь и не знать, что кто-то находится здесь. Сегодня ни в чем нельзя быть уверенным, Эдит.
0: Вы меня разлюбили, Альфред.
2: Не говорите ерунду, Эдит.
0: Ну что случилось, Альфред? Ну расскажите же.
2: Эти наглецы. Эта большевистская сволочь дошла до прямых угроз. Представь себе, сейчас позвонили мне по правительственному проводу. Ах, негодяй!
0: Что? Что они сказали?
2: Скоро придет твой конец. Ты будешь висеть в петле. От нас не уйдешь. И всякие оскорбительные слова. Я сегодня был у президента.
0: Ну и что?
2: Он недоволен положением в стране. Рабочий поднимает голову.
0: Где же ваши силы?
2: Ничего. Мы проведем несколько крупных акций. Мы им покажем. Мобилизуем айсбергов. Прижмем так, что хрипеть станут.
0: Но ведь это опасно. Сейчас война, маленькая Латвия между Советами и Германией.
2: Политика фюрера близка нам. Вот это сила. Это мощь. Европа у его ног. С таким не пропадешь. Я готов принять любую помощь от наших западных друзей.
0: Какой вы у меня умный. Какой мудрый политик. Я восхищена вами.
2: Ну, поздно уже. Пора бай-бай. Завтра у меня уйма работы.
0: Во сколько вас разбудить?
2: В 11.
0: Я заведу будильник. Ванну принять не хотите? Там еще осталась горячая вода.
2: Пусть остается рыбка. Работа у меня не грязная. Не обязательно мыться каждый вечер.
0: Ну и прекрасно.
3: Говорит Рига, Мадоуна, Кулдига, Лепая.
4: Были времена, когда у нас происходила политическая борьба, сказал вчера на собрании рижских айсбергов министр общественных дел. Теперь у нас политической борьбы больше нет. И не потому, что она запрещена, а потому, что для нее нет никакого основания. Нет ничего такого, что могло бы вызвать недовольство в какой-нибудь группе населения. С 15 мая 1934 года ни разу не приходилось говорить о трудностях и социальных проблемах, которые вызывали бы недовольство или желание силой завоевать то, что не дала государственная власть. А это значит, что наша социальная политика дала нам самое важное – социальный мир. Мы, сказал дальше министр, могли вернуть рабочим уверенность, что государство, в котором они живут, заботится о всех жителях. Мы с уверенностью можем смотреть в будущее, зная, что о нас беспрестанно думает и заботится наш вождь. Так сказал в заключении министр.
5: Кто здесь? Что нужно?
6: Купите книгу «Жизнь животных Брена». Полезно знать всем.
7: Это я, Жубур.
5: Наконец-то. Андрей, выходите, Жубур пришел.
8: Здравствуй. Здравствуй. Я думал, что ты не придешь.
7: А так почти случилось. Встретил Вилды, помнишь, управника, ну и память. И видел ты меня всего один раз. А тут с одного взгляда признал, да еще в этом пальто и шапке. Увязался за мной, еле отстал. И что он ищет за двини?
8: О, юрист, такая уж у них профессия, требует памяти. Ну, заходи. Спасибо. Заходи, заходи, я тебя познакомлю с товарищами. Да. Так, товарищи. Товарищи, вот это и есть Карл Жубур, о котором я вам говорил.
7: Здравствуйте, товарищи.
9: Можно начинать.
5: Да. Можно начинать.
8: Так, ну давайте начнем. Товарищ Жубур, организация решила принять тебя в свои ряды. Если в течение полугода оправдаешь оказанное тебе доверие, ты станешь членом коммунистической партии. Но ты помни, что жить для партии значит жить для рабочего класса, для народа. Для всего честного и светлого, что существует в мире. Я ручаюсь за тебя перед организацией, а второе поручительство дает АЭС-паре. Ну, поздравляю.
7: Спасибо.
8: Поздравляю.
9: Поздравляю.
7: Спасибо, товарищ.
8: Так, ну, спасибо. Ну, вот и хорошо, так. А теперь главный вопрос, товарищи. Буря вот-вот разразится. В воздухе уже чувствуется запах пороха. Война обострила все противоречия. Смешно предположить, что она минует Латвию. В этих условиях нам надо выработать тактику. Нельзя позволить превратить нашу страну в удобный плацдарм для Гитлера, чтобы вести войну с Советским Союзом.
10: Пора открыто поднимать народ.
7: Правильно.
9: А не рано ли открыто? Ульманис опирается на Гитлера, а мы на кого нам рассчитывать?
8: На наш рабочий класс. И на интернациональную солидарность.
7: Совершенно верно.
5: Мы да, не одиноки.
8: Правильно, мы же не одиноки, товарищ.
3: Hello, говорит Рига, Мадонна, Кулдига, Лепая.
11: Сегодня в 12 часов дня в замке под председательством президента государства состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором будут обсуждаться законопроекты, рассмотренные на вчерашнем заседании Малого кабинета. В том числе дополнение к закону об изыскании работы и о размещении рабочей силы и дополнение к закону хозяйственной повинности.
12: Мы передавали последние известия.
13: Конечно, можем ждать.
14: Можно. Господин министр, я не согласен. Каждую минутку. Президент.
15: Добрый вечер, господа министры.
14: Здравствуйте, господин президент.
16: Мы приветствуем вас, господин президент.
15: Прошу садиться.
14: Старик не в духе.
16: Быть грозе.
15: Вы видите? Видите, господа, до чего мы дожили? Красные командиры разгуливают по улицам Лепа и Венспилса. В Риге среди бела дня рабочие читают московские газеты. Вы понимаете, дальше идти уже некуда. Скоро эти бунтовщики выйдут на улицы с красными флагами, будут говорить черт знает какие вещи, а мы как христосики сидим и дожидаемся, когда нам свернут шеи.
16: Надо мобилизовать айсбергов. Это обвод государства, наша опора. Мы с вами, наш президент.
15: С вами. С вами, когда распределяли портфели и посты. А теперь хотите, чтобы я один везде успевал? Карты играть и на охоту ездить, вы у меня все гораздо. А когда пришло время помочь президенту спасти Латвию, так сразу присмирели.
14: Ваше превосходительство.
15: А вы что, господин Никур? Вы всегда правы. И вообще вы постоянно умничаете. Присматривали бы лучше за вашими любовницами и своими ищейками. Толку от них, должен сказать...
14: У меня с агентами был серьезный разговор, господин президент. Они получили указания...
15: Я тоже серьезно говорю. Я вам не клоун. Мне сейчас не до шуток. Это по вашей милости в Лепо и Венспилсе советские гарнизоны.
14: То есть как это по моей? Я не позволю позорить свое имя. Чем такие вещи выслушивать, я предпочту подать в отставку.
15: Подавайте, подавайте. Все равно только вы в этом виноваты. Это я вам заявляю совершенно официально.
16: Ваше превосходительство, мне кажется, что переживаемый нами тяжелый момент требует от нас единодушия. Мы так успешно подготовились к перевороту 15 мая, так дружно основали новую Латвию.
15: А теперь так же дружно спускаем ее в прорубь. Вы посмотрите на моего заместителя. Генерал называется. Не знает, куда ордена вешать. А сам уже 2 года как сунул в сейф план вооружения армии и забыл про него. Я понимаю, можно забыть в гостях зонтик. Но как можно забыть про план вооружения армии? Если бы министр финансов не доложил мне о неиспользованных кредитах, план пролежал бы до сих пор. Мы могли быть готовы к войне еще осенью. А теперь что прикажете делать?
14: Мы не жалеем сил, ваше превосходительство. Процветание Родины...
15: Безобразие, а не процветание. На каждом шагу листовки процветание. Лозунги на заборах процветание. Даже стены полицейских участков исписаны процветание. Куда смотрит начальник охранного управления Фридрихсон? Это ваше ведомство, Никур. По городу коммунисты разгуливают, а вы забились в свои норы, как барсуки, хоть бы что. Так мы далеко не уедем.
14: Напрасно вы беспокоитесь, господин президент. У нас за спиной Великая Германия.
15: Германия. При встрече с Гитлером у нас был совсем другой уговор. Он начнет, а мы поддержим. Вот вы, господин министр иностранных дел, ответьте, почему Гитлер так долго прохлаждается? Чего он ждет? И еще пакты с советами заключает? Мы же не можем начать первыми. Вам совершенно необходимо немедленно отправиться в Берлин и поторопить их. Мы больше ждать не можем. Народ с каждым днем наглеет. Мы ждем от вас, господа, решительных действий.
14: Я предлагаю, господин президент, ввести в стране чрезвычайное положение. Предоставить айсбергам широкие права, отпустить охранному управлению дополнительные средства. Кроме того, нужно активизировать пропаганду, а всех подозрительных упрятать в тюрьму.
15: Правильно, господин Никур. Надо готовить народ к войне. Я на этой неделе скажу пару слов крестьянам по радио. Пусть держат наготове походные мешки. Решительнее, господа, решительнее. Я еще раз вам повторяю, что мы не можем начать первыми. И вам, господин министр...
11: Управление труда сообщает, что в течение 3 дней все предприятия должны подать сведения о занятых на работе квалифицированных рабочих. Канцелярия президента государства направила всем государственным учреждениям и редакциям газет следующие указания. Желательно пропагандировать приучение жителей к бережливости, так как военные действия могут затянуться.
7: Всех взяли. Всех. И Юрис даже разговаривать не захотел. Меня считает провокатором. Меня. Потому я на свободе, чтобы подозрение направить по ложному пути. Вот оно в чем дело. Ну, ясно, в их глазах я и должен считаться предателем. Тонко сработано. Но я докажу, что это не так. Я найду его. Найду хоть под землей.
5: Карл! Карл!
1: Какая неожиданная встреча. Вы так старательно прячетесь от знакомых.
7: Простите, Мара, это я...
1: Вы больны? Летом вы выглядели гораздо лучше.
7: Нет, ничего нет.
1: Кстати, Карл, зашли бы вы как-нибудь к нам? Я буду очень рада. Мы живем на Антонинской.
7: Спасибо. Ваш муж уже приглашал меня.
1: Разве вы встречались с Феликсом?
7: Да.
1: Странно. Он мне ничего не говорил.
7: Мы встретились совершенно случайно на улице в Задвинье. Это было в прошлую среду вечером.
1: В среду вечером?
7: Он говорил, что идет к какому-то сослуживцу. Ну,
1: возможно. Да это и не так важно, в конце концов. Знаете, Карл, в субботу у нас премьера. Мне очень хочется, чтобы вы пришли. Потом поедем к нам. И праздник будет. Я вас очень прошу.
7: Я постараюсь, если смогу. Дайте мне, пожалуйста, адрес правника.
1: Правник?
7: Да.
1: Так, кстати, прошу вас.
7: Спасибо.
1: Кстати, вами очень интересовалась Эдит. Эдит Ланка, вы ее помните?
7: Да, да.
1: Бедная женщина. Муж уехал в Германию, она так предана Латвии.
7: Мы все преданы Латвии. Спасибо, Мара. До свидания.
1: До свидания, Карл.
7: До свидания.
1: Не забудьте про театр.
7: Хорошо.

0: Это тебе, Мара, подарок к премьере.
1: Какой чудесный мех.
0: Надень. Как ты хороша.
1: Какая красивая лиса. Только, Феликс, откуда у тебя такие деньги? Я все время думаю, что мы живем непосредственно.
0: Ну, ты же знаешь, мне для тебя ничего не жалко.
1: Да, я случайно встретила Жубура, помнишь? Пригласила его на премьеру и ужин, ты не возражаешь?
0: Ну, отлично сделала, что пригласила.
1: Он говорил, что вы с ними встретились в прошлую среду.
0: А, да, я не сказал тебе тогда, как ты из головы вылетела.
1: Но ведь в среду у вас было заседание правления. Ты еще жаловался, что 5 часов просидел, и у тебя голова разболелась. А сам, оказывается, был в задвении. Ай-яй-яй-яй.
0: Первый раз за годы брака узнаю, что ты ревнуешь. Это меня просто радует.
1: Я вовсе не собираюсь ревновать тебя, но кто вынуждал тебя с такими подробностями описывать это мифическое заседание? Мне просто неприятно попадать в такое глупое положение. Люди начинают думать, что ты скрываешь какие-то похождения, дурачишь меня.
0: Не волнуйся, Мара. Я действительно был в задвинии по служебным делам. По каким сейчас сказать не могу, да это не важно. Обещаю тебе больше не давать поводов к подобным недоразумениям.
1: Ну, смотри.
0: Главное, я у тебя верный муж. И если хожу на свидание, то только на деловые и с мужчинами.
2: Эдгар, наконец-то. Здорово. Я звонил, сказали, что ты должен прийти вот-вот. Ну вот и жду на улице.
3: Жубур, какими судьбами?
2: Ты мне можешь уделить несколько минут?
3: Готов хоть целый вечер.
2: Подожди, подожди.
3: Пойдем поднимемся ко мне.
2: Подожди, скажи мне откровенно, что из себя представляет Феликс Вилде?
3: Вилде?
2: Да, ты хорошо его знаешь.
3: Вилде? Ну что можно сказать о нем? Человек с некоторыми способностями. Быстро все схватывает, ловкий, на службе ему везет. Просто удивительно, с какой головокружительной быстротой поднимается он вверх. А впрочем, я не удивлюсь, если Вилде в один прекрасный день окажется порядочным подлецом.
2: Скажи, Андрей Сильняк, на самом деле приходится тебе двоюродным братом?
3: Благодаря Андрею я в последнее время стал очень часто задумываться над тем, что происходит в мире.
2: А Вилде никогда не интересовался Андреем? Не спрашивал тебя о нем? Подумай хорошенько.
3: Что с Андреем?
2: В прошлое воскресенье его арестовали.
3: Арестовали?
2: Да.
3: Ты думаешь, это Вилде?
2: Возможно.
3: Погоди, погоди. И теперь я вспоминаю, что Вилде и тобой интересовался. Все спрашивал, где ты, что ты за человек. А на прошлой неделе позвонил по телефону и сказал, что у него есть для тебя подходящее место. Я еще пожалел, что не знаю твоего адреса.
2: На прошлой неделе я встретился с ним в задвинии, когда я шел к Андрею. И жене он не сказал про нашу встречу.
3: Ох, подлец. Какой подлец, а? Это он, Жубур. Да ясно, что это он. Ах, мерзавец. Вот как он делает свою карьеру.
2: Постой, не горячись. Пока еще ничего не доказано. Одни только предположения, а нужны факты. Только фактами можно доказать, что он служит в охранке. Ты мне поможешь разоблачить предателя?
3: Сделаю все, что в моих силах.
2: Так вот, я приглашен к ним на ужин в субботу после премьеры. Вы тоже будете?
3: Да, мне жена говорила, но после того, что мы узнали...
2: Надо пойти, Эдгар. Мы посидим у них весь вечер и постараемся его хорошенько прощупать. Я начинаю кое-что придумывать. Значит, в субботу вечером.
3: Хорошо. В субботу вечером.

0: Знаете, господин, она сегодня играла, ну, как бы это сказать...
1: Только без лошадей, господин.
0: Ну, а при чем здесь лошадь, Невилл? Я хотел сказать, она играла сегодня очень резво. Просто, госпожа Марс, за вас, за ваши успехи, за ваши таланты.
2: Благодарю.
0: На здоровье.
1: Позвольте налить еще. Господин Жур, вы наших порядков не знаете. Так нельзя. Пить до дна, пить до дна.
3: До дна.
4: Спасибо, я не привык много пить.
1: Ну, тем хуже. Вы же не молодая девушка. Церемониться у нас не принято. Здесь все свои.
4: Я не могу.
1: Нет, сейчас же выпейте.
2: Выпейте, Карл, за меня.
4: Ну, за вас, Мара, я готов пить сколько угодно. А вы были сегодня прекрасны.
1: Чудно. Чудно. Господа, рекомендую для разнообразия перейти на более легкое. Вот отличнейшее пиво.
0: Великолепно, чудесно, знаменитое темное пиво. Как это в песне поется? Алло, сир лапс, езет на груд, цараем небо, гелплягу на буд. Ну все, господа, все.
5: Алло, сир лапс, езет на груд, цараем небо, гелплягу на буд.
0: Эй, трошка моя, ну почему вы молчите?
3: Любуюсь господином Жубаром. Он сегодня настоящий мужчина.
2: Эдит собирается влюбиться.
3: Да.
0: Давно пора. А я что, уже забыт?
3: Что вы, Зандерт, вы мой верный раб.
0: О, моя рыбка.
1: Эдит, пора. Да, господа, я хочу показать вам нечто любопытное.
3: Что такое?
1: Взгляните, перед уходом в театр я обнаружил в своем почтовом ящике вот эту штуку. Читайте.
3: Что это?
1: Жубур, читайте, чтобы все слышали.
4: А что это? Листовка? О, гляди-ка. Народ оценит вас по вашим делам. По вашим поступкам он будет судить вас. Почему вы молчите? Когда борьба решится в нашу пользу, когда победит народ, вы придете за своей долей. Скажите, на какую долю вы сможете тогда... рассчитывать.
0: Какое безобразие.
1: Как пишут, а? Ведь здорово. Силу за собой чувствуют. Начинают грозить.
4: Да, смело написано.
0: И мне подкинули такой же листок. Правда, я не обратил на него внимания.
3: Ну, как всегда.
0: Но ерунда, того, кто этим занимается, наверняка скоро поймают.
1: Нет, не скажите, рабочие поднимают голову.
0: Поймают. Господа, вы только понимаете. Вы понимаете, что говорите, что творится? Вот они куда. Видали? За честных людей принялись. Но меня этим не запугаешь. Не запугаешь! Публика моя кафе не забывает, лошадки берут призы, а больше мне ничего не надо. Я ни у кого ничего не отнимал и своего тоже не отдам.
2: Правильно,
0: не отдам.
2: Правильно.
1: Ну, что нас, господа, что нас не ждет впереди, а выпить надо.
2: Выпьем чай, господа.
1: Прошу, наливайте.
6: Господин Зандер.
1: Прозий.
6: Благодарю.
1: Ну, господа, мне все-таки кажется несколько преждевременными подобные заявления коммунистов. Как это не забавно, но большая часть рабочих стоит за Ульманисом.
2: Правильно.
1: Да,
2: правильно.
1: Да, представьте, коммунисты делают отчаянные попытки, чтобы лишить его ореола. Но они избрали неверный путь.
0: Неверный.
2: Но это не удастся. Неверный.
1: Вы со мной согласны, Жубар?
4: Ну, кто их разберет? Надо бы поговорить с кем-нибудь из этих коммунистов. Не хватало нам еще думать за них. Есть... За вас, простите. Что я хотел сказать?
1: Что с вами?
4: Знаете, голова кружится. Прилечь бы немного, а?
1: Ну, идемте, идемте, я вас провожу.
4: Вот, спасибо.
1: Проходите.
4: Да.
1: Ну, прилягте. Осторожно.
4: Благодарю вас.
1: Вот. Ну, вот и хорошо.
4: Да.
1: Ну, легче стало.
4: Да, про эти листовки Ульманису следовало бы поинтересоваться.
1: То есть?
4: А мне вот пришло в голову...
7: Про гараж.
1: Что? Какой гараж?
4: Ну, в гараже.
1: Ну, говорите же.
4: В гараже, там на Кленовой улице, не то в 7-м, не то в 9-м номере, утром развозят на тележках тюки такие большие-большие и белые. Колеса скрипят, а я не догадывался, честное слово. Так-чи, печатают.
1: Да ерунда. Откуда вы это можете знать?
4: Очень просто. У меня там дела с абонентами. Но никогда сразу не заплатят. Ходишь, ловишь. И утром, и вечером всегда печатают. Да. Откуда только они бумагу берут, а? Горы бумаги, море бумаги, да. Правник! Это ты портрет Мары написал. Да. Тоже бумага, но похоже.
0: Да, это моя работа.
4: И сколько ты за нее получил? Ну, не даром, что ты работаешь. Даром никто не работает, так ведь?

0: это подарок Маре.
1: Правильно, а когда ты сделаешь мой портрет, а?
0: Приходи позировать.
1: Нет, я сегодня не могу, не могу. Не проси, не высижу. А что это у тебя тут, правник? А, коньяк. Ну почему не нальешь? А я хочу коньячку, я еще не пил. А квартирка уютная. Приятная квартирка. И хозяин тоже приятный.
2: Благодарю.
1: А теперь пора, бай-бай, баиньки, пора.
0: Карл, Карл, ну-ка, не ложись. Поехали домой.
1: Как? Разве я не дома?
0: Поехали домой. Вставай. Повеселились, хватит.
2: Вы его проводите?
0: Ну, конечно.
2: Ну, надеюсь, не в последний раз. Заходите, без приглашения.
1: Спасибо вам, господин Вилде. Вы меня научите пить. Когда в гостях не полагается, что спать.
2: Пустяки, со всяким бывает. До свидания.
1: Да. Ну, всем до свидания.
2: До свидания.
1: Прозить!
3: Всего доброго,
0: Карл, ну как?
1: Думаешь, что все в порядке? Кажется, лиса попадет в капкан.
4: Это я, Жубур.
5: Заходи. Чего молчишь? Рассказывай, в чем дело? Зачем тебя принесло в такое время?
1: Дело касается ареста Силоника.
5: Ну-ну.
1: Товарищ Рубинец. Я знаю, мне не доверяет. Я знаю, что обо мне думает. Это неправда.
5: Я ничего не знаю.
1: Я не обижаюсь на вас, нет. Ваши подозрения основательны. А теперь слушай. Я нашел шпика, который выследил Селеника.
5: Рассказывай, только имей в виду, что никакие сказки тебе не помогут.
1: Подробно потом. А сейчас вот что. Я подозреваю некого Вилде. Юрист. Для проверки я притворился пьяным и вроде бы проговорился, что здесь во дворе, в старом гараже, типографии. Они должны нагрянуть с минуты на минуту. Если появится, значит он.
5: Почему ты думаешь, что они нагрянут именно
1: сегодня? Вилде дождаться не мог, пока я уйду. По глазам было видно, как ему не терпелось приняться за дело.
5: Что ж, посмотрим.
1: Я очень спешил. Ведь трамвай уже не ходит. Боялся, чтобы они не появились, прежде чем я успею предупредить. Ты разрешишь мне остаться? Я боюсь сейчас показываться около твоего дома.
5: Сиди, у окна места хватит. А ну иди сюда. Взгляни. А? По-моему, там что-то начинается.
1: Это мой старый знакомый. Вот справа. Справа, видите?
5: Ага. В пальто?
1: Да. Это тот самый хлёст, с которым я сцепился летом на дюнах. Ну, теперь все ясно.
5: Вот терраса. Да и твоего знакомого, оказывается, тоже знаю. В позапрошлом году, 6 ноября, он меня обыскивал в экспортной гавани.
1: А вот. Вот и второй.
5: Смотри, все разыгрывается как по нотам.
1: Да.
5: Сейчас они разнюхивают, изучают местность, чтобы знать, как действовать в темноте.
1: Вон он. Вон. Видишь?
5: Ага.
1: В полупальто и охотничьих собаках. Не утерпел, гад, показался. Хорошенько запомни его рожу. Полезно знать на будущее. Смотри. Смотри, начинает ломать.
5: Ага, как старается.
1: Да.
5: Ну, теперь все обнюхивает.
1: Да.
5: Но там, кроме ржавого железа, ничего нет.
1: Ничего, пусть потрудится.
5: Ох, старается.
1: Да.
5: И с пустыми же руками уходит. С них ведь тоже вещественные доказательства требуются.
1: Ну вот.
5: Так, надо немедленно повестить организацию насчет Вилде. А тебе спасибо.
6: Германские войска в 85 километрах от Парижа. Линия Мажино не выдержала натиска германских войск. По имеющимся сведениям, Новое наступление проходит по всему фронту. «Учитесь у президента, как надо служить Латвии», сказал военный министр на торжестве в память освобождения Северной Латвии. «Если на вашем жизненном пути у кого-нибудь из вас утомится рука, учитесь у президента, как надо служить Латвии. Пусть он будет вам примером в жизни и труде. Он отдал всего себя Латвии и латышскому народу, и личной жизни у него нет. Читайте его статьи, слушайте его речи, наблюдайте за большими достижениями и успехами, обретенными страной и народом под его дальновидным и мудрым руководством. Учитесь у президента, как служить Латвии».
3: Ну, дожили, господа министры. Все рушится. Черт побери этого Гитлера. Мы его ждали сейчас, а он отложил до лета. Франции, видите ли, важнее. А обязательства перед нами? А то, что мы все подготовили к встрече немецкой армии? Проклятие. Как будто советы будут ждать. Советские танки стоят наготове на нашей границе, а наши хваленные рабочие и батраки только того и ждут, чтобы они появились на нашей земле. Вы думаете, советы не догадываются о наших планах? Вы, господин Никол, доложили, что с коммунистами покончено. А они действуют? Что вы на это скажете?
7: Надо действовать решительно. Предлагаю устроить Варфоломеевскую ночь. Выпустить всю эту бунтарскую кровь, чтобы никого не осталось. Голое место и полная безопасность.
3: Какая блестящая мысль. Ну-ну.
7: Штаб айсбергов ждет приказа, господин президент. Полиция и армия тоже готовы. Стоит вам только приказать.
3: Да? А то, что это повод, вы не подумали? Поднимется народ, и советы сразу же придут на помощь. А? Вам же придется расплачиваться.
8: Что же делать? Что делать?
3: Прежде всего, господа, позаботиться о размещении золота и валютных запасов за границей. Установить порядок расходования. Умный человек должен позаботиться о своем будущем.
8: Распорядителю кредитов за границей нужны особые полномочия. На чье имя их выписывать, ваше высокопревосходительство?
3: Кто здесь президент? Кошелек с деньгами всегда должен быть у хозяина.
8: Само собой разумеется, что кошелек должен быть у хозяина. Но иногда, по разным причинам, может получиться, что хозяин некоторое время будет лишен возможности распоряжаться своим кошельком. Простите, я высказываю только свое предложение, которое господин президент вправе принять или отвергнуть.
3: Да. Ну, говорите, что вы там...
8: Надо немедленно командировать за границу кого-нибудь из министров. С семьей, разумеется. Ему надо выдать доверенность, но с оговоркой, что с момента прибытия за границу самого президента право распорядителя кредитов автоматически переходит к нему.
3: Вот как... Всех так и тянет сейчас за границу. Все туда. Кто первый, тот и счастливчик. А мне, значит, оставаться одному. Со мной. Что будет, господин министр Берзин?
8: Я так не думаю.
3: Ну, ладно, хватит. Благодарю вас, господин Берзин, за предложение. До тех пор, пока я буду в Латвии, вы все останетесь на своих местах. Завтра я буду говорить с народом, и я скажу, я остаюсь на месте. Оставайтесь и вы. К вам это тоже относится, господа.
7: А как быть с полномочиями?
3: Есть же у нас послы за границей. Зарин, например, в Англии. Вот ими и обойдемся. А вы, господин Никур, приступайте к уничтожению всего того, что может скомпрометировать наших людей. Мы должны быть готовы в любой момент. Так, все, господа, вы свободны.
9: Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору. в середине месяца, около праздника святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентии вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший, поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани, мещане, садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливании все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки, однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской. Приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах. Молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога, косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко, безрукавка плисовая, занавеска длинная, а панева черно-лиловая, с полосами кирпичного цвета и обложенной на подоле широким золотым прозументом. Хозяйственная бабочка, говорит о ней мещанин, покачивая головою, переводятся теперь такие. А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходят, идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел вместе с братом, картавым и шустрым полуидиотом, который живет у него из милости. Он торгует шуточками, прибаутками и даже иногда тронет на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ. Слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мекины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студенной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада, сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба, и вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие стажар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой доберешься до шалаша, там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. «Это вы, Барчук?» — тихо окликает кто-то из темноты. «Я? А вы не спите еще, Николай?» «Нам нельзя спать». А должно уж поздно. Вон, кажись, пассажирский поезд идет. Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет. И вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса, громыхая и стуча, несется поезд ближе, ближе, все громче и сердитее. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. А где у вас ружье, Николай?
10: А вот возле ящика-с.
9: Скинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху, выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды. А бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.
10: «Ух, здорово!» — скажет мещанин. «Потращайте, потращайте, Барчук». А то просто беда. Опять всю дулю на валу отрясли.
9: А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете.
11: Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась. Значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорей заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень. И, умывшись, и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, С наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень – пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен. Вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу. Первый признак богатой деревни. И были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало. Да, вот Агафья, 83 годочка отмахала. Или разговоры в таком роде. И когда и ты умрешь, Панкрат, небось тебе лет 100 будет. Как изволите говорить, батюшка? Сколько тебе годов, спрашиваю? А не знаю-с, батюшка. Да Платона Аполлоныча-то помнишь? Как же-с, батюшка, явственно помню. Ну, вот видишь, тебе, значит, никак не меньше 100. Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко виновато улыбается. Что ж, мол, делать? Виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если б не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками. Все о чем-то думает. О добре своем, небось, говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было, правда, много. Она будто и не слышит, подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панёва чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, совсем хоть в гроб клади. А около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку. Так же, как и саван, отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках, кирпичные, строенные еще дедами, а у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые в прическу. В пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборные сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же думал к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти очень недавно имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле, в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Завьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор, и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами, выделяется величиной, или лучше сказать длиной, только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия. Какие-то ветхие старики, старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне, зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, ветви лип обнимали его, был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие, старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание, выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки, антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовитка, а потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, крепкий и сладкий-присладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой. За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадьб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни. Нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика, охотника, вроде моего покойного Шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумны пустели. Погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. Воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живой сеткой двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор, облаков. Стоишь у окна и думаешь, авось Бог даст, распогодится. Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь. Сперва тихо, осторожно, потом все гуще, и, наконец, превращался в ливень с бурею и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода. Прозрачные холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеновича. В большом доме, в зале полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много. Все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог, и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола. Арсений Семенович, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зал еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. «Жалко, что промахнулся», — говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплечий, строен, а лицом красавец-цыган. Глаза у него блестят дико. Он очень ловок в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном. «Пора-пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть», и громко говорит: «Ну, однако нечего терять золотое время». Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеновича, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в Чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака. Ей страстно и жалобно ответила другая, третья. И вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гамма выстрел, и все заварилось и покатилось куда-то вдаль. «Берегись!» — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь, и как сорвавшийся с цепи помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепят в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак, и еще сильнее наддашь киргиза наперерез зверю по зеленям, взметам и жневьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда весь мокрый и дрожащий от напряжения осадишь вспененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее. В лесу холоднеет и темнеет. Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно тоскливо звенят рога в лесу, долго слышится крик, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре по ледяному ветру и первому мокрому зазимку уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, И начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает свой бледный и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза, вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати. Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Дедовские книги в толстых кожаных переплетах с золотыми звездочками на софьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники, книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой, какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами. Хороши и заметки на их полях, крупные, с круглыми мягкими росчерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувство сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой. Это «Дворянин-философ», аллегория, изданное лет 100 тому назад иждивением какого-то кавалера многих орденов и напечатанное в типографии приказа общественного презрения. Рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические и философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода. «Государи мои», Эразм сочинил в 6-10 столетии похвалу дурачеству, манерная пауза, точка с запятою. «Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум». Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сентиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска.
9: вот тайны Алексиса, вот Виктор или дитя в лесу. Бьет полночь, священная тишина, заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты. Мечты! Как часто продолжают они токмо страдания злосчастного! И замелькают перед глазами любимые старинные слова. Скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, ероты, розы и лилии, проказы и резвости молодых шалунов, лилейная рука, Людмилы и Алины. А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из Евгения Онегина и старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены. Аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза. Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семенович. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская, мелкопоместная жизнь. Вот я вижу себя снова в деревне глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам. Голодный, прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору сумерничать, не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными. Это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синее грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту, мелькают сечки. Я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни. Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Мелкопоместный встает рано, крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясной косоворотке. А в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В
11: полутемном теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом: «Лукерья! Самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной. Лениво подтягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие. «Отрыж!» Медленно, снисходительным басом, говорит он, и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне Риги. Славный будет день для охоты. И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а заливая уже засадом, перепрыгивая по колким жневьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою. Эх, кабы борзые! В Риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая по стромке, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны. «Ну, ну, девки, девки!» — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. «С Богом!» — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, жужжанием и визгом, пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху, а барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот Риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам, барин стоит весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле. Скоро, скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок. Зазимок. Первый снег. Борзых нет. Охотиться в ноябре не с чем. Но наступает зима, начинается работа с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светится в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара. На сумерки буен ветер загулял, широки мои ворота растворял, начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной
9: безнадежной удалью. Широки мои ворота растворял белым снегом, путь дорогу заметал.

уже далеко идущего низом по Волжскому прибрежью. Райский постоял над обрывом, было еще рано, солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев, вдали сияли поля, облитые росой, утренний ветерок веял мягкой прохладой, воздух быстро нагревался и обещал теплый день. Райский походил по саду. Там уже началась жизнь. Птицы пели дружно, суетились во все стороны, отыскивая завтрак. Пчелы, шмели жужжали около цветов. Издали с поля доносилось мычание коров, по полю ввалило облако пыли, поднимаемое стадом овец. В деревне скрипели ворота, слышался стук телег, воржи щелкали перепела. На дворе тоже начиналась забота дня. Прохор поил и чистил лошадей в сарае. Кузьма или Степан рубил дрова. Матрена прошла с корыцем муки в кухню. Марина раза четыре пронесла с подвору, бережно неся и держа далеко от себя выглаженные юбки барышни. Все то же, что вчера, что будет завтра, прошептал Райский. Он постоял посредине двора, лениво оглянулся во все стороны, почесался, зевнул и вдруг почувствовал симптомы болезни, мучившие его в Петербурге. Ему стало скучно. Перед ним в перспективе стоял длинный день с вчерашними, третьегоднишними впечатлениями, ощущениями. Кругом все та же наивно улыбающаяся природа, тот же лес, та же задумчивая Волга, обвивал его тот же воздух. Те же все представления, лишь он проснется, как неподвижная кулиса, вставали перед ним, двигались те же лица, разные твари. Он шел к бабушке, и у ней в комнате на кожаном канапе за решетчатым окном находил еще какое-то колыхание жизни. Там еще была ему какая-нибудь работа ломать старый век. Жизнь между ею и им становилась не иначе, как спорным пунктом. И разрешалась иногда после нелегкой работы ума, кипения крови, диалектикой, в которой Райский добывал какое-нибудь оригинальное наблюдение над нравами этого быта. Или практическую верную заметку жизни. Или следил, как отправлялась жизнь под наитием наивной веры и под ферулой грубого суеверия. Его все-таки что-нибудь доволновало, досада, смех, иногда пробивалось умиление. Но как скоро спор кончался, интерес падал. Райскому являлись только простые формы одной и той же, неведомо куда и зачем текущей жизни. Марфенька со вчерашнего вечера окончательно стала для него сестрой. Другим ничем она быть не могла, и притом сестрой, к которой он не чувствовал братской нежности. Он уже не счел нужным переделывать ее. Другое воспитание, другое воззрение, даже дальнейшее развитие нарушило бы строгую определенность этой натуры, хотя, может быть, оно вынуло бы наивность, унесло бы детство, все эти ребяческие понятия, бабочки на порханье, но что дало бы взамен? Страстей, широких движений, какой-нибудь дальней трудной цели не могло дать. Не по натуре ей, а дало бы хаос,
повело бы к недоумениям и много-много, если бы разрешилось претензии съездить в Москву.

0: побывать на бале в дворянском собрании, привезти платье с Кузнецкого моста и потом хвастаться этим до глубокой старости перед мелкими губернскими чиновницами. Тит Никоныч и прочие немногие лица примелькались ему, как примелькались старинные кожаные канапе, шкафы, саксонские чашки и богемские хрустали. Оставался Марк, да еще Вера, как туманные пятна. Марка он видел. И как не прятался тот в диогеновскую бочку, а Райский успел уловить главные черты физиономии. Идти дальше, стараться объяснить его окончательно, значит, напиваться с ним пьяным, давать ему денег взаймы и потом выслушивать незанимательные повести о том, как он в полку нагрубил командиру, не заплатил в трактире денег, поднял знамя бунта против уездной или земской полиции и как зато выключен из полка или послан в такой-то город под надзор. Райский повесил голову и шел по двору, не замечая поклонов в дворне, не отвечая на приветливое вилянье собак, набрел на утят и чуть не раздавил их. Что за существование, размышлял он, остановить взгляд на явление, принять образ в себя, вспыхнуть на минуту, и потом холодеть, скучать и насильственно или искусственно подновлять в себе периодическую охоту к жизни, как ежедневный аппетит. Тайна уменья жить, только тайна. Длить эти периоды, или лучше сказать, не тайна, а дар, невольный, бессознательный. Надо жить как-то, закрывши глаза и уши, и живется долго и прочно. И те и правы, у кого нет жала в мозгу, кто близорук, у кого туго обоняние, кто идет, как в тумане, не теряя иллюзий. А как удержать краски на предметах? Никогда не взглянуть на них простыми глазами и не увидеть, что зелень не зелена, небо не синее, что Марк не заманчивый герой, а мелкий либерал. Марфенька — сахарная куколка, а Вера... Что такое Вера? Сделал он себе вопрос и зевнул. Он пожимал плечами, как будто озноб пробегал у него по спине, морщился и, заложив руки в карманы, ходил по огороду, по саду, не замечая красок утра, горячего воздуха, так нежно ласкавшего его нервы, не смотрел на Волгу. И только тупая скука грызла его. Он с ужасом видел впереди ряд длинных, бесцельных дней. Райский хотел было пойти сесть за свои тетради, записывать скуку, как увидел, что дверь в старый дом не заперта. Он заглянул в него только мельком по приезде с Марфенькой, осматривая комнату Веры. Теперь вздумалось ему осмотреть его поподробнее. Он вступил в сени и поднялся на лестницу. Он уже не по-прежнему стесненным сердцем, а вяло прошел сумрачную залу с колоннадой, гостиные со статуями, бронзовыми часами, шкафами рококо, и ни на что не глядя добрался до верхних комнат. Припомнил, где была детская и его спальня, где стояла его кровать, где сиживала его мать. у него лениво стали теснится бледные воспоминания о ее ласках, шепоте, о том, как она клала детские его пальцы на клавиши и старалась наигрывать песенку, как потом подолгу играла сама, забыв о нем, а он слушал, присмирев у ней на коленях, потом вела его в угловую комнату смотреть на Волгу и за Волжье. Заглянув в свою бывшую спальню, в 2-3 другие комнаты, он вошел в угловую комнату, чтобы взглянуть на Волгу. Погрузясь в себя, тихо и задумчиво отворил он ногой дверь, взглянул и остолбенел. В комнате было живое существо. Глядя с напряженным любопытством вдаль, на берег Волги, боком к нему стояла девушка лет 22, может быть, 3, опершись рукой на окно. Белое, даже бледное лицо, темные волосы, бархатный черный взгляд и длинные ресницы — вот все, что бросилось ему в глаза и ослепило его. Девушка неподвижно и напряженно смотрела вдаль, как будто провожая кого-то глазами. Потом лицо ее приняло равнодушное выражение, она бегло окинула взглядом окрестность, потом двор, обернулась и сильно вздрогнула, увидев его. На лице мелькнуло изумление и уступило место недоумению, и потом, как тень, прошло даже, кажется, неудовольствие, и все разрешилось в строгое ожидание. «Сестра Вера», — произнес Райский. У ней лицо прояснилось, и взгляд остановился на нем с выражением сдержанного любопытства и скромности. Он подошел, взял ее за руку и поцеловал. Она немного подалась назад и чуть-чуть повернула лицо в сторону, так, чтобы губы его встретили щеку, а не рот. Они оба сели у окна, друг против друга. «Как я ждал вас! Вы загостились за Волгой», — сказал он, и с нетерпением ждал ответа, чтоб слышать ее голос, голоса прежде всего просило воображение, вдобавок к этому ослепительному образу. «Я вчера только от Марины узнала, что вы здесь», — отвечала она. Голос у ней не был звонок, как у Марфеньки. Он был свеж, молод, но тих, с примесью грудного шепота, хотя она говорила вслух. «Бабушка хотела посылать за вами, но я просил не давать знать о моем приезде. Когда же вы возвратились, мне никто ничего не сказал». «Я вчера после ужина приехала. Бабушка, сестра еще не знает, только одна Марина видела меня». Она сидела, откинувшись на стул спиной, положив один локоть на окно, и смотрела на Райского не прямо, а как будто случайно, когда доходила очередь взглянуть, между прочим, и на него. А он глядел всею силой любопытства, долго сдерживаемого. От его жадного взгляда не ускользало ни одно ее движение. Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом, густой массой лежали на лбу и на висках ослепительной белизны с тонкими синими венами. Она не стыдливо, а больше с досадой взяла и выбросила в другую комнату кучу белых юбок, принесенных Мариной. Потом проворно прибрала со стульев узелок, брошенный, вероятно, накануне вечером, и подвинула к окну маленький столик. Все это в 2-3 минуты. И опять села перед ним на стуле свободно и небрежно, как будто его не было. «Я велела кофе сварить. Хотите пить со мной?» — спросила она. «Дома еще долго не дадут, Марфенька поздно встает». «Да-да, с удовольствием», — говорил Райский, продолжая изучать ее физиономию, движение, каждый взгляд, улыбку. Взгляд ее то манил, втягивал в себя, как в глубину, то смотрел зорко и проницательно. Он заметил еще появляющуюся по временам в одну и ту же минуту двойную мину на лице, дрожащий от улыбки подбородок, потом не слишком тонкой, но стройной при походке волнующийся стан. Наконец, мягкий, неслышный, будто кошачий шаг. Что это за нежное, неуловимое создание, думал Райский, какая противоположность с сестрой, та луч, тепло и свет, это вся мерцание и тайна, как ночь, полная мглы и искр, прелестей и чудес. Он с любовью артиста отдавался новому и неожиданному впечатлению. «Вы, я думаю, забыли меня, Вера?» — спросил он. Он сам слышал, что голос его без намерения был нежен, взгляд не отрывался от нее. «Нет», — говорила она, наливая кофе, — «я все помню». «Все, но не меня и вас. Что же вы помните обо мне?» «Да все. Я, признаюсь вам, слабо помню вас обеих. Помню только, что Марфенька все плакала, а вы нет. Вы были лукавы, из-под тишка шалили». Тихонько ели смородину, убегали одни в сад и сюда, в дом. «Вы сладкое любите?» — спросила она, готовясь класть сахар в чашку. Как она холодна и свободна, не дичится совсем, — подумал он. «Да, скажите, Вера, вспоминали ли вы иногда обо мне?» — спросил он. «Очень часто бабушка нам уши прожужжала про вас». «Бабушка? А вы сами?» «А вы о нас?» — спросила она, следя пристально, как кофе льется в чашку, и мельком взглянув на него. Он молчал. Она подала ему чашку и подвинула хлеб. А сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькие кусочки мякиша. Ему хотелось бы закидать ее вопросами, которые кипели в голове, но так беспорядочно, что он не знал, с которого начать. «Я уж был у вас в комнате, извините за нескромность», — сказал он. «Здесь ничего нет», — заметила она, оглядываясь, внимательно, как будто спрашивая глазами, не оставила ли она что-нибудь. «Да, ничего. А что это за книга?» — спросил он и хотел взять книгу у нее из-под руки. Она отодвинула ее и переложила сзади себя на этажерку. Он засмеялся. «Спрятали, как бывало, смородину в рот. Покажите». Она сделала отрицательный знак головой. «Вот как? Читаете такие книги, что и показать нельзя?» — шутила. Она спрятала книгу в шкаф и села против него, сложив руки на груди и рассеянно глядя по сторонам, иногда взглядывая в окно, и, казалось, забывала, что он тут. Только когда он будил ее внимание вопросом, она обращала на него простой взгляд. «Хотите еще кофе?» – спросила она. «Да, пожалуйста. Послушайте, Вера, мне хотелось бы так много сказать вам». Он встал и прошелся по комнате, затрудняясь завязать с нею непрерывный и продолжительный разговор. Он вспомнил, что и с Марфенькой сначала не вязался разговор, но там это было от ее ребяческой застенчивости, а здесь не то. Вера не застенчива, это видно сразу, а как будто холодна, как будто вовсе не интересовалась им. Что это значит? Не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться по природному неведению? Или хитрит, притворяется, думал он, стараясь угадать ее? Ведь я все-таки новость для нее. Уж не бродит ли у ней в голове нехорошо, глупо не совладать с впечатлением, отдаться ему, разинуть рот и уставить глаза? Нет, быть не может. Это было бы слишком тонко, изысканно для нее, не по-деревенски. Но во всяком случае, что бы она ни была, а она не Марфенька. А как хороша, Боже мой! Вот куда запряталась такая красота. Ему хотелось скорее вывести ее на свежую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объяснение. Но чем он больше торопился, чем больше раздражался, тем она становилась холоднее. А он бросался от вопроса к вопросу. «Вы любите музыку?» – спросил он. Она вопросительно поглядела на него при этом новом вопросе. «Как люблю ли? То есть играю ли сама или слушать люблю? И то, и другое. Нет, я не играю, а слушать? Где же здесь музыка? Что вы любите вообще?» Она опять вопросительно поглядела на него. «Любите хозяйство или рукоделье, вышиваете?» «Нет, не умею». Вот Марфенька любит и умеет. Райский поглядел на нее, прошелся по комнате и остановился перед ней. «Послушайте, Вера, вы боитесь меня?» – спросил он. Она не поняла его вопроса и глядела на него во все глаза, почти до простодушия, несвойственного ее умному и проницательному взгляду. «Отчего вы не высказываете, скрываетесь?» – начал он. «Вы думаете, может быть, что я способен пошутить или небрежно обойтись? Словом, вам может быть дико. Вы конфузитесь, робеете?» Она смотрела на него с язвительным удивлением, так что он в одно мгновение понял, что она не конфузится, не дичится и не робеет. Вопрос был глуп. Ему стало еще досаднее. «Вот Марфенька боится», — сказал он, желая поправиться, «и сама не знает почему, а я не знаю, чего надо бояться, и потому, может быть, не боюсь», — отвечала она с улыбкой. «Но что же вы любите?» — вдруг кинулся он опять к вопросу. «Книга вас не занимает, вы говорите, что вы не работаете, есть же что-нибудь, цветы, может быть, любите?» «Цветы? Да, люблю их вот там, в саду, а не в комнате, где надо за ними ходить. И природу вообще? Да, этот уголок, Волгу, обрыв, вот этот лес и сад я очень люблю», — произнесла она. И взгляды ее покоились с очевидным удовольствием на всей лежавшей перед окнами местности. «Что же вас так привязывает к этому уголку.
1: Она молчала, продолжая с наслаждением останавливать ласковый взгляд на каждом дереве, на бугре и, наконец, на Волге. «Все», — сказала она равнодушно. «Да, это прекрасно, но, однако, этого мало. Один вид, один берег, горы, лес — все это прискучило бы, если бы это не было населено чем-нибудь живым, что вызывало и делило бы эту симпатию». «Да, это правда, прискучило бы», — подтвердила и она. «Стало быть, у вас есть кто-нибудь здесь, с кем вы делите сочувствием, меняете с мыслями?» Она молчала и будто не слушала его. «Вера, а? Я не одна живу, вы знаете», — сказала она, вслушавшись в его вопрос. «Бабушка, Марфенька, будто вы с ними делите сочувствием, меняетесь мыслями. Нет, — начал он, — если кто-нибудь, с кем бы вы могли стать вон там, на краю утеса, или сесть в чаще этих кустов, там и скамья есть, и просидеть утро или вечер, или всю ночь, и не заметить времени, проговорить без умолку или промолчать полдня, только чувствуя счастье понимать друг друга и понимать не только слова, но знать, о чем молчит другой, и чтоб он умел читать в этом вашем бездонном взгляде вашу душу, шепот сердца. Вот что!» Она с опущенными ресницами будто заснула в задумчивости. «Есть ли такой ваш двойник, — продолжал он, глядя на нее пытливо, — который бы невидимо ходил тут около вас, хотя бы сам был далеко, чтобы вы чувствовали, что он близко, что в нем носится частица вашего существования, и что вы сами носите в себе будто часть чужого сердца, чужих мыслей, чужую долю на плечах, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лес, не одними своими ушами слушаете этот шум и пьете жадно воздух теплой и темной ночи, а вместе». Она взглянула на него, сделала какое-то движение, и в одно время с этим быстрым взглядом блеснул какой-то будто внезапный свет от ее лица, от этой улыбки, от этого живого движения. Райский остановился на минуту, но блеск пропал, и она неподвижно слушала. «Тогда только», — продолжал он, стараясь объяснить себе смысл ее лица, — «в этом во всем и есть значение. Тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть ли у вас здесь такой двойник? Это другое сердце, другой ум, другая душа. И поделитесь ли вы с ним взамен взятого у него своей душой и своими мыслями? Есть ли?» «Есть», — с примесью грудного шепота произнесла она. «Есть? Кто же это счастливое существо с завистью, почти испугом, даже ревностью?» — спросил он. Она помолчала немного. «А попадья, у которой я гостила, вам верно сказали о ней», — отвечала Вера, и, встав со стула, стряхнула с передника крошки от сухарей. «Попадья?» — недоверчиво повторил Райский. «Да, она мой двойник, Когда она гостит у меня, мы часто и долго любуемся с ней Волгой и не наговоримся, сидим вон там на скамье, как вы угадали. Вы не будете больше пить кофе, я велю убрать. Попадья, повторил он задумчиво, не слушая ее и не заметив, что она улыбнулась, что у ней от улыбки задрожал подбородок. А у него на лице повисло облако недоумения, недоверчивости, какой-то беспричинной, бесцельной грусти. Он разбирал себя и, наконец, разобрал, что он допрашивался у Веры о том, населял ли кто-нибудь для нее этот угол живым присутствием не из-за участия, а частью за тем, чтобы испытать ее, частью, чтобы как будто отрекомендоваться ей, заявить свой взгляд, чувство. Он должен был сознаться, что втайне надеялся найти в ней ту же свежую, молодую, непочатую жизнь, как в Марфеньке, и что пока бессознательно он сам просился начать ее, населить эти места для нее собою, быть ее двойником. «Хотите еще кофе?» — повторила она. «Нет, не хочу. А бабушка, Марфенька, вы любите их?» Задумчиво перешел он к новому вопросу. «Кого же мне любить, как не их?» «А меня?» — вдруг сказал он, переходя в шутливый тон. «Пожалуй, я и вас буду любить», — сказала она, глядя на него веселым взглядом. «Если заслужить. Вот как? Ведь я вам брат, вы и так должны меня любить. Я никому ничего не должна. Хвастунья, я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь, я горда. Так что ли? Нет, не так. Еще не выросла, не выбилась из этих общих мест жизни, провинции, — думал Райский сердито, ходя по комнате. «Как же заслужить это счастье?» — спросил он с иронией. «Позвольте спросить, какое счастье?» «Счастье — приобрести вашу любовь. Любовь, говорят, дается без всякой заслуги. Так? Ведь она слепая. Я не знаю, впрочем. А иногда приходит и сознательно, — заметил Райский, — путем доверчивости, уважения, дружбы. Я бы хотел начать с этого и окончить первым. Так что же надо сделать, чтобы заслужить ваше внимание, милая сестра? Не обращать на меня внимания, — сказала она, помолчав. Как? Не замечать вас? Не делать таких больших глаз, вот как теперь, — подсказала она, — и не ходить без меня в мою комнату, не допытываться, что я люблю, что нет. О, гордость! А скажите, сестра, вы извините, я откровенен, вы не рисуетесь этой гордостью? Она молчала. Не хочется вам похвастаться независимостью характера? Вы, может быть, хотите щегольнуть эмансипацией от здешних авторитетов, бабушки, Нила Андреевича, да? Вы, кажется, начинаете заслуживать мое доверие и дружбу, смеясь, заметила она, потом сделалась серьезно и казалась утомленной или скучной. Я не совсем понимаю, что вы сказали, прибавила она. Кажется, ее нельзя учить, да и нечему. Она или уже все знает, или не хочет знать, решил он про себя. «А вы долго останетесь здесь?» — спросила она, не отвечая на его вопрос. «Не знаю. Это зависит от обстоятельств и от вас». от меня? — повторила она и задумалась, глядя в сторону. — Пойдемте туда, в тот дом. Я покажу вам свои альбомы, рисунки, мы поговорим, — предлагал он. — Хорошо, пойдите вперед, а я приду. Мне надо тут вымыть свои вещи, я еще не разобралась. Он медлил. Она, держась за дверь, ждала, чтобы он ушел. Как она хороша, Боже мой! И какая язвительная красота, думал он, идучи к себе и оглядываясь на ее окна.

В эфире концерт с участием Софии Ротару, Евгения Мартынова и Ярослава Евдокимова. Открывает программу пьесу Кулакова под названием «Поезд в час 30». Играет эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова Ленинградского радио и телевидения.

Потухають, цемніють висі, зорки вспихваються над синявой, на плеча моего придурися, золотою своей головой. Чуешь ветер и чуешь вечер, чуешь тихо шапочет сад.

И от рук неумелых, несмелых не сховаешься ты нигде. Поуня белая яблоком смелым на долоне твоей упаде. Ты шепнешь мне

показался мне город пустым. Здесь когда-то я был молодым, здесь любовь моя прежде жила. Помню я третий

0: Этот чемодан я видел впервые. На ручке его болталась кожаная бирка для указания имени владельца. В бирку вставлен кусочек картона, на котором моей рукой было четко написано «Джон Фаррер». Попробовал замки, заперты ключом. Открыть их совсем непросто. «Дорогой чемодан», — сказал Маддокс, глядя на меня в упор. «Да, только ключ потерял. Ты не смог бы мне достать какую-нибудь отвертку?»
1: «У меня есть для этого дела специальная отмычка».
0: «Ступай за ней», — приказал я. Коридорный вылетел из номера, словно пушечное ядро. А я остался сидеть на кровати, разглядывая чемодан и борясь со смешанным чувством страха и надежды. Что содержал в себе этот чемодан?

0: ключ к тайне загадочных 40 дней? Маддокс вернулся минут через 5, а у меня было такое ощущение, будто я ждал 5 часов. Он нагнулся над чемоданом, воткнул в скважину одного из замков какой-то кусок металла, повернул, и замок открылся. То же самое он проделал и с другим замком. «Нет ничего проще, если правильно взяться за дело», — промолвил коридорный. Пришлось дать ему обещанные $20. «До завтра», — сказал я Маддоксу. Хотелось побыстрее от него избавиться. Не успел он еще закрыть за собой дверь, как я уже поднял крышку чемодана. Не знаю, что рассчитывал обнаружить, но во всяком случае не то, что в нем оказалось. Он был битком набит деньгами. Какое-то время я сидел неподвижно, не в силах даже пошевелиться. Потом дрожащими руками стал вытаскивать из чемодана пачки банкнотов и раскладывать их на кровать. $250 000 в купюрах по $100. Теперь было понятно, почему Рикка так настойчиво спрашивал у него про деньги. Как очутились они в этом чемодане? $250 000. Достаточно веская причина для убийства. Неужели ради них я действительно убил 2 мужчин и женщину? Если бы на мне не висело обвинение в убийстве, то я никогда бы не дотронулся до этих денег. Отнес бы чемодан к Ривкину, и пусть он распутывает это дело. А теперь отнести чемодан с деньгами Ривкину значило бы обеспечить его мотивацией убийства, чего тому не хватало, чтобы обвинить меня в преднамеренном убийстве. Ну, а если схватят с этим чемоданом, разница небольшая. В моем распоряжении оказалось $250 000. Я решил их использовать для розыска. Покупаю коридорного Маддокса, покупаю лысого администратора. Маддокс обойдется в $100, лысый согласится помочь и за 100. Им обоим станет ясно, кто я, стоит лишь раскрыть завтра газеты. Действительно, все они опубликовали мое имя и подробное описание примет личности. Этот человек разыскивается полицией для дачи показаний в связи с убийством женщины, значилось во всех газетах. Всякий, кто опознает его, должен немедленно связаться с лейтенантом Биллом Ривкиным из отдела борьбы с бандитизмом. Но так как вознаграждения никакого обещано не было, то ни Маддокс, ни Лысый на этот призыв внимания не обратят. Они будут заботиться лишь о моем благополучии и моих долларах. Я просидел в своем номере 2 недели. Усы и роговые очки изменили внешность, и теперь не было оснований бояться прохожих и случайных встречных, прочитавших мои приметы в газетах. Попросил Маддокса достать мне машину и пистолет. Он пригнал черный плимут из поддержанных. Именно то, что требовалось для дела, которое я намеревался осуществить, и передал пару пистолетов с запасными обоймами. На 16-й день я решил, что атмосфера достаточно разрядилась, и в 10 часов вечера покинул отель. Поехал по Бискайскому бульвару в направлении центральной автотрассы. Машину вел осторожно, строго соблюдая правила движения и дорожные знаки, чтобы не быть задержанным дорожной полицией. Спустя 6 часов пути показались огни Линкольн-Бич. Я намеревался проскочить город, не останавливаясь. Главной целью было добраться до того места, где произошла катастрофа с Бентли. Потом, конечно, следовало возвратиться в Линкольн-Бич. Мне хорошо запомнилось место аварии. Там был холм, а дорогу с 2 сторон окаймляла пальмовая рощица. В 50 милях от Линкольн-Бич я притормозил. Передо мной виднелся холм, справа и слева темнели силуэты пальм. Наконец я обнаружил искомое место аварии. Несмотря на то, что прошло уже 2 месяца, я его сразу узнал. Вырванные с корнем деревцы, выжженные участки травяного покрова. Более получаса ушло у меня на тщательное изучение почвы на месте аварии, но ничего нового не удалось обнаружить. Если что и было здесь интересного, полиция, конечно, уже подобрала. Но я надеялся, что сам факт присутствия на месте аварии поможет мне все вспомнить. Однако ничего подобного не произошло. В течение 16 дней в отеле я не раз пытался мысленно проникнуть в прошлое, рассеять туман, в котором скрывались загадочные 40 дней моего бытия. Время от времени появлялись проблески. В воспоминаниях возникала огромная блондинка, но когда я пытался сосредоточить на ней все внимание, она превращалась в свирепого льва. Он с рычанием бросался на меня. Этот образ появлялся довольно часто, и я в страхе просыпался. Было ли то кошмарным сновидением, или толстая блондинка и лев имели какое-то отношение к пропавшим 40 дням? Сидя на вырванном с корнем дереве, я курил сигарету и вспоминал, как прямо на нас из тьмы летела автомашина, как закричала Делла. И неожиданно явственно услышал скрежет столкнувшихся автомобилей. В то мгновение, когда Бентли встал на попа, я вцепился руками в приборную доску и закрыл глаза. Возникла ослепительная вспышка, и наступила темнота. Потом вдруг вспомнился деревянный домишко на берегу океана. Я видел его довольно отчетливо. Дом был крыт оцинкованным железом, одно из окон разбито. Это было уже нечто новое и относилось к происшедшему после аварии на шоссе. До крайности возбужденный этим открытием, я вскочил и внимательно огляделся вокруг. К океану через рощицу карликовых пальм вела какая-то тропинка. Я понесся по ней, словно ужаленный. Было чувство, что здесь мне уже приходилось бывать. Лучше всего положиться на внутренние чувства. Оно обязательно должно привести меня к тому домику. В этом не могло быть сомнений. Так я шел 10 минут, прежде чем увидел его. Он был точно таким, как и привиделся мне, деревянный, с крышей, крытой оцинкованным железом, одно из окон разбито. Перед дверью стоял мужчина 40 лет, курил и смотрел в мою сторону. Нетрудно было понять, что он меня побаивается. «Здравствуйте», — сказал я, приближаясь. «Наслаждаетесь полным одиночеством?» Мужчина внимательно оглядел меня. «Откуда вы взялись, мистер?»
1: «Крутил баранку всю ночь, разминаю ноги. Не найдется ли у вас чашечки кофе?»
0: «Конечно, найдется. Только что сварил. Сейчас принесу, мистер». Я присел на какой-то ящик. У меня было такое чувство, что этого человека я тоже уже видел. Он вернулся с 2 бокалами горячего кофе, и пока я пил, не спускал с меня глаз. «Странно», — сказал он наконец, — «мне кажется, что я вас уже где-то видел. Наверное, это был мой брат. Я решил прибегнуть к хитрости, дабы вытянуть из него побольше сведений. С ним произошла автомобильная катастрофа неподалеку отсюда. Это случилось 29 июля. Вспоминаете?» Мужчина быстро отвел глаза.
1: «Никогда ничего об этом не слышал», — ответил он.
0: Было ясно, что это ложь.
1: «Мой брат был ранен», — продолжал я, наблюдая за ним. «С ним произошла потеря памяти. Он ничего не может рассказать о случившемся. Мне поручено узнать, что произошло».
0: «Вам же было сказано, я ничего не знаю», — сухо повторил мужчина. «Если вы напились кофе, то, извините, у меня дела».
1: Я достал пачку долларов. «Мне не хотелось бы заставлять вас понапрасну терять время, понимаете? За информацию надо платить».
0: «Она мне велела никому ничего не говорить», — протянул мужчина. Глаза его алчно сверкали. «Но, коли вы его брат...»
1: «Что тут произошло?» — осведомился я.
0: «Они пришли сюда вдвоем. Она мне сказала, что его стукнуло по голове, и у них угнали машину, но я сразу понял, что врет. Они попали в аварию, и машина загорелась, там внутри нашли труп».
1: «Все верно. А как она выглядела, эта женщина?»
0: «Красивая брюнетка с большими черными глазами, на ней было роскошное зеленое платье, сразу бросалось в глаза, очень богатая».
1: «Итак, это Делла.
0: Ваш брат делал вид, будто чуть ли не при смерти, а на самом деле ничего подобного не было. Он только хотел заставить меня в это поверить. Она же
1: попросил меня позвонить какому-то парню, дала номер телефона, телефонная будка на шоссе метров 800. Но я позвонил тому парню, он сказал, что выезжает, возвращаюсь. Взглянул в окно, увидел, оба они сидят и разговаривают. Но когда вошел, ваш брат притворился, будто в обмороке. Непонятно было, что бы это значило. А номер телефона помните? Линкольн Бич, 44-44. Как звали того типа, которому вы звонили? Ник Рейзнер. Она мне сама назвала это имя. Показалось, будто за шиворот мне сунули кусок льда. Можете точно вспомнить, что она вам сказала? Он нахмурил брови, долго раздумывал. Она мне сказала, что Рикка попал в аварию, и чтобы Рейзнер скорее за ними приехал. И он приехал?
2: Да.
1: Вы его видели?
2: Нет, я спал, когда он приехал.
1: Теперь мне стало известно, что после аварии мы с Деллой были в этой хижине. Это означало, что в автомашине сгорел Поль. Предстояло установить, кем является этот Рейзнер. У меня теперь был его номер телефона. Почему вдруг Делла стала называть меня Рикка? Она или другая женщина погибла во второй автокатастрофе? Поблагодарив хозяина хижины, я вернулся назад на шоссе. Примерно в 8 часов утра возвратился в Линкольн-Бич. Выбрал гостиницу в стороне от шоссе. Завалившись на постель, я проспал 3 часа. Ночь, проведенная в автомобиле, утомила. В 11:30 взял черный чемодан из свиной кожи, отнес его в машину, запер в багажник и поехал в центр города. Припарковав машину за массивным Паккардом, я вошел в кафе. Было обстоятельство, которое следовало выяснить безотлагательно. Войдя в телефонную кабину, набрал номер 4444. Послышались длинные гудки, потом женский голос произнес: «Алло, казино, Линкольн-Бич. Вас слушают, что угодно.
2: Мне нужно поговорить с Ником Рейзнером», — сказал я сдавленным голосом.
1: «Мистера Рейзнера больше нет с нами. А кто говорит?»
2: «Его друг. Я только что с самолета. Где можно его найти?»
1: «Очень сожалею, мистер». Женщина на другом конце провода явно была в смущении. «Мистер Рейзнер умер».
2: «Как умер?» — воскликнул я, стараясь показаться огорошенным. «Когда это случилось?»
1: 30 июля.
2: «То есть на следующий день после того, как он отправился на место аварии за мной и Деллой». Мне стало снова страшно.
1: «А чего он умер?» «Минутку. Не кладите, пожалуйста, трубку».
2: Что-то щелкнуло, и на том конце провода спросили.
1: «Кто у телефона?»
2: Спросили мягким голосом, который породила глотка, заплывшая жиром. Это был голос Рикка. Я ничего не ответил. Я прижимал к уху трубку и слышал, как он дышит.
1: «Кто говорит?» — спросил опять Рикка. «Это ты, Джонни?»
2: Хотелось повесить трубку, но этот вкрадчивый голос и прерывистое дыхание словно гипнотизировали меня. Внезапно вмешался другой голос, резкий и властный. «Говорит капитан Хейм, полиция, сообщите, откуда звонят». Я быстро повесил трубку и вышел из кафе. Узнал слишком мало, а рисковал чрезвычайно. Сделал большую глупость, дав им понять, что нахожусь в Линкольн-Бич. Я сидел в машине, надвинув шляпу на глаза. Рука покоилась на рукоятке пистолета. Ждать пришлось недолго. Организация у них была великолепная. Рассчитывал увидеть полицейских, но на бульваре показался большой черный кадиллак. Он остановился около кафе метрах в 10 от меня. Из автомобиля вышли двое, они направились к кафе. Увидеть их на этом свете я меньше всего предполагал. Это были Пеппи и Бенно. Откуда взялась эта пара нечистых? Возможно, Пеппи и Бенно работали на Рикка. Помнится, Оллер говорил, что они не отстанут от меня, пока не прикончат.
1: Спустя несколько минут оба гангстера вышли из кафе, постояли на тротуаре, глядя по сторонам, потом уселись в кадиллак и отчалили. Было чего призадуматься. Можно потягаться с Рикко, но много ли шансов буду я иметь, выступая против коалиции Рикко-Пеппи-Бенно? Способности двух последних были, к сожалению, мне слишком хорошо известны. Это убийцы. Но что бы со мной ни случилось, им не удастся наложить лапу на мои деньги. Теперь, когда стало известно, что я в городе, было бы безумием таскать их повсюду с собой. Надо припрятать деньги в надежном месте. Здание банка трудно было не заметить. В нем насчитывалось 20 этажей. Оно одно занимало полквартала. На тротуаре стояло 5 охранников в форме, вооруженных до зубов. «Соблаговолите следовать за мной, сэр». Охранник провел меня в вестибюль, огромный, словно вокзальный зал ожидания. В глубине его виднелась решетка с толстыми прутьями. Вверху проходил металлический мостик, по которому расхаживали охранники с автоматами на изготовку. Трудно было и помыслить организовать нападение на подобную крепость. Меня подвели к бледному молодому человеку, сидящему с видом скучающего принца. Он тут же поднялся и поклонился. «Мистер Ивсхэм займется вами, сэр», — произнес охранник и удалился. «Вы, кажется, хотите арендовать у нас сейф?» «Да». «Не откажите в любезности пройти со мной». Лифт поднял нас на 5 этаж. Затем мы проследовали к запертой на замок двери из стальных прутьев. Стоящий рядом охранник отомкнул ее. «Мне нужен ключ от 46-го сейфа», — сказал Ивсхэм. Охранник выдал ключ, и мы прошли в небольшую комнату, где стояли 2 кресла, стол, на полу лежал серый коврик, в стене был виден сейф. «Да здесь просто жить можно», — удивился я. «У нас немало клиентов, которые часто желают работать со своими бумагами, не выходя из банка. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить им максимум удобств», — объяснил мистер Ивсхэм. Затем повернулся к сейфу. «Шифр замка этого сейфа – слово «экономика». Его нетрудно запомнить. Возможно, вам понадобится самому открыть сейф. В этом случае все понятно. Не в первый раз приходится иметь дело с такой механикой. Ключ от комнаты следует возвратить охране. Клиентам не разрешается брать его с собой. Таковы правила». «А теперь, мистер, не пора ли нам пройти и уладить некоторые формальности?» «Хотелось бы проверить содержимое этого чемодана, прежде чем запереть его в сейф», — был мой ответ. «Позвольте присоединиться к вам через несколько минут». «Разумеется. Вы знаете, где меня найти. Охранник проводит вас к лифту». Ивсхэм удалился, а я открыл чемодан, достал 10 купюр по $100, сумма достаточная, чтобы продержаться несколько дней. Засовывая пачку денег во внутренний карман пиджака, почувствовал рукоятку пистолета 22-го калибра. Другой пистолет остался в машине, а так как пара пистолетов была явно ни к чему, то решил положить 22-й в сейф. Потом сунул туда чемодан и запер дверцу. Спустя 4 часа отправился по адресу: бульвар Франклина, 3945, квартира номер 4. Я увидел большое старое здание, окруженное садом. К двери дома вела прямая короткая аллея. Знал, что приходить сюда очень рискованно, но убеждал себя, что если удастся проникнуть в этот дом, то смогу обнаружить там нечто, способное заставить вспомнить прошлое. Долгое время никто не отвечал. Я ждал, уверенный, что некому открыть, но был готов к любой неожиданности. Позвонил снова. Появился новый звук. Все тело напряглось. Это звук шагов. Приготовился стрелять. Дверь открылась. Передо мной стояла девушка с короткими волосами цвета темной меди. Ее удивленные большие глаза голубели, словно летнее небо. Это была Джинни,
2: Я смотрел на нее, будто окаменев. Ее появление сорвало пелену тумана, который обволакивал мой разум. «О, Джонни, ты вернулся!» — вскричала девушка. Остальное произошло одновременно. Глаза ее внезапно округлились от ужаса. Я услышал какой-то шорох, и ослепительный свет вспыхнул вдруг у меня в мозгу. Падая, старался заключить ее в объятия, дергался, как бешеный, но Джинни здесь больше не было. Я все падал и падал, проваливаясь из настоящего в прошлое. Кричала женщина, но это была не Джинни. Я поднял руку тяжелую, словно налитую свинцом, и стал шарить вокруг себя, но ничего не обнаружил. Попытался сесть, но это оказалось мне не по силам. Внезапно женский крик прекратился. Было слышно только мое прерывистое дыхание. «Джонни?» Мне известен был этот голос. Голос из прошлого, голос Деллы. Сделав усилие, чтобы все вспомнить, снова почувствовал удар в челюсть, который провел Кит. Вновь увидел сверкающие глаза Деллы. Она вопила: «Вставай же, боксируй, вставай, слабак!» Наконец удалось открыть глаза. Кругом была темнота. Куда исчезли все прожекторы стадиона? Поймал себя на мысли, что, думаю, не ударил ли меня Кит каким-нибудь молотком. Может быть, из-за этого я ослеп. «Джонни, скажите хоть что-нибудь, вы ранены?» Надо мной склонилась Делла, а над ее головой на небе вырисовывались какие-то деревья. Тут я вспомнил скрежет столкнувшихся автомобилей и вновь почувствовал, как взлетаю на воздух. «Все в полном порядке», — ответил я, — «оставьте меня в покое». Провел рукой по лицу, оно было влажным и липким. «Что произошло?»
3: «Вы должны подняться и помочь мне», — сказала Делла торопливо. «Мне кажется, он мертв».
2: «Кто мертв?»
3: «Да Поль же! Поль! Идите, Джонни, хватит сидеть, помогите мне!»
2: «Хорошо, хорошо. Еще минуту, пожалуйста». Наконец удалось встать на колени, но от острой пронизывающей боли раскалывалась голова. Через несколько минут я все же кое-как встал, но не поддержи меня, Делла, конечно же, снова бы упал. Поль лежал на боку рядом с Бентли, сплющенным, как консервная банка. Голова его покоилась на руке, одно колено упиралось в подбородок. Я присел рядом с Полем на корточке и перевернул его. Поль мягко перекатился на спину, а голова так и осталась лежать на руке. Он сломал себе шею. Я взял его за руку и попытался нащупать пульс, но понял, зря теряю время. Делла опустилась рядом со мной на колени. Она дрожала всем телом. «Он мертв», — сказал я. Она ничего не ответила, только пальцы ее судорожно сжали мое плечо. «Оставайтесь здесь», — сказал я, поднимаясь. «Пойду посмотрю, может быть, найду кого помочь нам».
1: «Вы уверены, что он мертв?» — спросила она жестким холодным тоном.
2: «У него сломан позвоночник». Делла встала и отошла к дереву. Оперлась о него. Луна сквозь ветви деревьев освещала ее лицо. На носу виднелось кровавое пятно. Она смотрела мимо меня, как человек, который глубоко задумался, готовясь принять срочное решение. «Тут рядом другая автомашина, Джонни. Пойдите взгляните, что там с шофером».
1: «А где Кадиллак?»
2: «Исчез куда-то. Они, видимо, решили, что все погибли». Медленно, чувствуя себя еще оглушенным, я отправился на шоссе. Несмотря на свет луны, мне понадобилось несколько минут, чтобы разглядеть второй автомобиль. Он врезался в деревья, которые росли по другую сторону дороги, и лежал на боку. Это был огромный Паккард. Взглянул в разбитое стекло дверцы. Водитель сидел за рулем, в широко раскрытых глазах застыл ужас. Рулевая колонка пронзила насквозь его грудь, словно копье. Я пошел прочь. Кроме водителя в машине никого не было, а ему помочь уже никто не мог. Перейдя шоссе, я вернулся к рощице пальм, где оставалась Делла. «Что там?» — спросила она, впиваясь в меня взором, словно инквизитор. «Водитель погиб».
1: «А кто еще в машине?»
2: «Больше никого нет».
1: «Вы уверены, что он мертв?»
2: «Да. Делла как-то странно захихикала.
1: Вот уж повезло, так повезло.
2: Я с тупым удивлением посмотрел на нее и внезапно понял, что и авария, и смерть мужа, и гибель другого парня оставили ее равнодушной. Она даже об этом не думала. Ее занимало нечто иное, настолько важное, что она забыла, что лишь недавно была выброшена из автомашины на скорости свыше 100 миль в час.
1: «Что это с вами?» — спросил я.
2: «Поищите мою сумочку, Джонни». «Плевать я хотел на вашу сумочку, как вы себя чувствуете?»
1: «Все в порядке. Помогите найти сумочку».
2: «Ездила поважнее вашей сумочки», — возразил я. «Надо поставить в известность полицию».
1: «Полицию?»
2: — Делла посмотрел на меня с удивлением.
1: «А что нам это даст?»
2: «Надо вызвать полицию», — повторил я нетерпеливо. «Тут же два мертвеца. Наш долг. Мне нужна сумочка», — сказала Делла упрямо и зло.
1: «В ней лежит нечто очень ценное. Надо ее найти. Это важнее, чем вызвать полицию». Она принялась шарить по полу автомашины, а я попытался открыть дверцу с другой стороны, но не смог. Ее сильно заклинило. Вскоре Делле удалось обнаружить свою сумочку. «Хорошо. Раз вы ее нашли, то теперь сядьте и сидите спокойно. А я пойду искать телефон». Делла подошла ко мне. «Нет, Джонни, не будем звонить в полицию. Ни к чему им знать, что он мертв.
2: Рано или поздно его найдут. Установит номер автомашины». Не кончив говорить, я взглянул на нее.
1: «А почему вдруг не надо знать, что он погиб? Что это еще за выдумки?» «Я объясню вам все, Джонни. Только не сейчас. Потом. Не сердитесь. Все будет хорошо.
2: Это бывает при контузии», — сухо ответил я. «Присядьте. А я пойду позвоню в полицию».
1: Делла сунула в сумочку руку и вынула пистолет 38-го калибра. «Вы никуда отсюда не пойдете, Джонни?» — тихо сказала она, направляя на меня пистолет.
2: «Вы часом не чокнулись, малость?» — спросил я, не двигаясь. «Бросьте эту штуку».
1: «Все случившееся очень важно для меня», — ответила она. «Только нам с вами известно, что Поль погиб. Надо, чтобы это осталось между нами. А теперь, Джонни, слушайте меня внимательно. Или будете делать, как скажу, или я вас убью. Но если вы будете делать, как я скажу, то неплохо заработаете».
2: «Что надо делать?»
1: «Разденьте его, потом оденьте в свое. Пусть думают, будто это вы погибли».
2: «Я? Да меня же знают в Пилотте. Сразу увидят, что это не я».
1: «Нет, не увидят. Вы его посадите в машину и подождете».
2: «Да нет же, не могу я это. Послушайте, право, или вы это сделаете,
1: или вынудите меня избавиться от вас. Другого решения быть не может. Удар, который я получил во время аварии по голове, мешал мне четко мыслить. Если бы не это обстоятельство, то уверен, что попытался бы отобрать у нее пистолет. Но сейчас у меня не было ни одного шанса схватить ее за руку, прежде чем раздастся выстрел. А она будет стрелять. Ее взгляд не оставлял на этот счет никаких сомнений. Но решайтесь. Мы и так потеряли слишком много времени», — мягко произнесла Делла.
2: «Но скажите, по крайней мере, зачем все это?»
1: «Потом. Будете меняться с ним одеждой? Да или нет?»
2: Ее губы застыли в ужасной улыбке. Палец уже был готов нажать на спусковой крючок. Жизнь моя висела на волоске.
1: «Да».
2: Делла расслабилась, улыбка исчезла. «Только побыстрее, Джонни.
1: Обливаясь потом, я стал раздевать Поля. За исключением разбитого затылка, на Поле не было ран. Он не испачкался в крови. Под дулом пистолета я переоделся в одежду мертвеца. Делла не спускала с меня глаз. Потом напялил на труп свой костюм. Занятие было отвратительное, но я довел его до конца. Правда, когда потребовалось переобуть покойного в мои туфли, мужество отказало Делла. «Не могу, это выше моих сил». «Ладно», — согласилась она. Голос ее дрожал, как и мой. «Итак, сойдет. Грузите его в машину. Подумает, соскочили при аварии. Только за руль сажайте». Я потащил Поля к автомобилю. Он был отнюдь не легковес. Стоило немалых усилий выдрузить его тело на переднее сиденье. Он тут же завалился на руль. «Отвинтите крышку бензобака», — приказала Делла. «Привяжите свой носовой платок и поджигайте». «Мы рискуем пожизненным заключением», — предупредил я. «Нам могут пришить умышленное убийство с попыткой замести следы. Не теряйте времени! Быстрее отсюда! Нас не должны здесь видеть!» Мы молча направились к океану, вышли на пляж. Постепенно зарево горящей автомашины исчезло из вида. «Подождите, Джонни», — сказала вдруг Делла и остановилась. «Хотите загрести кучу денег?» «Очень много денег, Джонни. Если у вас хватит духу, можно заработать 500 тысяч долларов, по 250 на каждого». Меня как громом ударило. 250 тысяч долларов. Делла быстро рассказала мне, что покойника звали Поль Вертхам. Он был профессиональный игрок и владелец трех казино. «Его дело стоит миллионы», — пояснила Делла. «Как только станет известно, что Поль мертв, стервятники набросятся со всех сторон. В каждом казино есть управляющий. Они все загребут себе, а мне достанутся лишь крохи. А если будут считать, что босс жив, то все может идти своим чередом. Конечно, я могу управлять и сама, но вы бы могли мне здорово помочь. В игре полмиллиона долларов. Если будете делать, что я вам скажу, то дело выгорит. Мы не промахнемся». Вот тут-то и надо было сказать «нет» и отправиться прочь, даже с риском получить пулю в затылок. Вот тут-то и надо было вспомнить предупреждение Тома Роше относительно быстрых обогащений и тех неприятностей, которые они влекут за собой. Но я не сказал «нет». «А как вам удастся скрыть его гибель?» — поинтересовался я. «Как долго вы сумеете продержаться? Если никто не узнает про смерть Поля, хотя бы 3-4 дня — деньги наши. Здесь нет ничего сложного. В каждом казино имеется резерв в виде солидной суммы денег на случай крупного выигрыша клиентов. Казино в Линкольн-Бич заправляет Ник Рейзнер. Управляющим в казино Лос-Анджелеса является Джек Рикко, а в Париже – Левинский. Поль как раз собирался отправиться в Париж, когда ему стало известно, что Рейзнер запускал лапу в резерв казино в Линкольн-Бич для покрытия собственных проигрышей в рулетку. Надо было действовать быстро. Он не хотел откладывать поездку в Париж и договорился, что в Линкольн-Бич приедет Рикко. Поль позвонил Рейзнеру и сказал, что Рикко уже выехал, и пусть он ему представит все счета. Но в последний момент оказалось, что Рикко в запое. С ним это время от времени случается. Он забивается куда-нибудь в укромное место, берет с собой бочку виски, и несколько дней от него ни слуху, ни духу. Это обстоятельство вынудило Поля отложить вылет в Париж. А предупредить Рейзнера, что ему придется заменить Рикко, Поль не успел. Мы как раз и направлялись в Линкольн-Бич, да задержались в пилоте посмотреть матч по боксу. Рейзнер не знает, что вместо Рикко должен прибыть сам хозяин, и не знаком с Рикко. Таким образом, вам надо выдавать себя за Рикко всего несколько дней, пока мы не провернем дельце и не завладеем резервом казино. И мне достанется 250 тысяч долларов? Да, Джонни. Слово чести. Я от своих обещаний не отказываюсь. У меня столько же прав на эти деньги, что и у Рейзнера, даже больше. Все до последнего цента принадлежат Полю. Будь у него завещание, он бы все мне оставил. Конечно, без неприятностей не обойтись, подумалось мне, но с большими деньгами иначе не бывает. Мы шли куда-то 10 минут, пока в темноте не возник огонек. Вскоре перед нами предстал деревянный домишко, обращенный фасадом к океану. Вы все хорошо поняли, Джонни? Помните, что надо делать, да? Вы контужены. Говорить буду я. Все ясно. Делла направилась к хижине, а я растянулся на песке, стараясь ни о чем не думать. Послышались голоса. Делла говорила: «Он только что опять потерял сознание. Это последствия ушиба». Вид у нее был столь обеспокоенный, даже испуганный, что я бы и сам всему поверил. Мужской голос сказал: «Перенесу его в дом. Не волнуйтесь, мисс». «Видать, его сильно оглушило», — произнес мужчина. «Может быть, вызвать врача, мисс?» «А телефон здесь далеко?» «Метрах в 800, на шоссе». «Угнали нашу машину», — сказала она тихо. «На нас напали. Ударили моего друга по голове. А нам надо как можно скорее попасть в Линкольн-Бич. Не могли бы вы позвонить туда нашим друзьям, попросить их приехать за нами?»
4: «Конечно. Почему бы нет? Отправляюсь немедленно. Меня зовут Джуд Харкнесс. Очень рад быть вам полезным».
1: «Я бесконечно вам признательна, мистер Харкнесс», — сказала Делла.
4: «Давайте номер телефона, мисс, я все сделаю. Не надо ли поставить в известность полицию?»
1: «Сначала я хочу доставить его домой. Об угоне сообщу сама. А номер простой. Линкольн-Бич, 4-4. Попросите к телефону Ника Рейзнера. Скажите ему, что с Рикка случилось несчастье, и пусть он приедет сюда как можно скорее». Когда Харкнесс ушел, Делла сказала: «Скоро здесь появится Рейзнер. С ним надо держать ухо востро. Он отнюдь не дурак. Не позволяйте ему расспрашивать о вас. Лучше, если я буду с ним говорить сама. Пусть думает, будто вы контужены и не в состоянии отвечать на вопросы». Я кивнул. «Ему, конечно, покажется странным, почему Поль отпустил меня с вами из Лос-Анджелеса», — продолжала Делла. «Он, надо думать, будет звонить в Лос-Анджелесское казино, чтобы поговорить с Полем. Там ему скажут, что Поль улетел в Париж, а Рикка отправился в Линкольн-Бич. А это именно то, что мы ему и заявим. И если же вдруг у Рейзнера появятся серьезные подозрения, он свяжется по телефону с Левински в Париже, но тот ничего не может сказать, пока во Францию не прибудет судно, на котором должен был плыть Поль. Он не выносит самолетов. Таким образом, в нашем распоряжении будет достаточный срок, чтобы покончить с делом». Она пошла посмотреть в окно, не идет ли Харкнесс, а я стал искать в карманах сигареты. В одном из них обнаружил золотой портсигар. Закурив, сунул портсигар на прежнее место. «Будьте внимательны к тому, что я вам говорю», — произнесла Делла. «Вы должны хотя бы немного знать, что представлял собой Поль, какие у него были привычки, как он жил. Очень легко попасться как раз на мелочах». Она рассказала, где жил Вертхам в Лос-Анджелесе, сообщила его номер телефона, сколько было у Поля автомашин и много другого о личной жизни покойного. Поведала Делла и о казино, указала местоположение шулерских игровых столов, объяснила механику мошенничества. Потом перешли к Джеку Рикко. Делла рассказала мне его биографию. В организации Вертхама он состоял уже с год. Правда, о нем было известно немного. Поговаривали, будто в прошлом Рикко владел ночным кабаре в Нью-Йорке. Сам он никогда этот факт не признавал, но и не отрицал. Такие люди не любят много болтать о себе. «Время от времени у него случаются запои», — закончила Делла. «Держу пари, в данный момент он уже лежит в какой-нибудь из больниц и проходит курс лечения от алкоголизма». «А как случилось, что Вертхам взял на службу запойного пьяницу?» «Видите ли, Он напивается не чаще 2 раз в год. В остальном же, по мнению Поля, в своем деле он исключительно компетентный человек, подобного ему трудно найти. С тех пор, как Рикко стал управлять казино, доходы утроились.
4: «Прекрасно», — произнес я, глядя на Деллу в упор. «О Вертхаме и Рикко мне теперь известно предостаточно. Расскажите же немного и о себе. А вы, случайно, не влюбились в меня, Джонни?»
1: «Думайте, что хотите», — сказал я. «Но уж, коли нам предстоит работать вместе, должен же я хоть немного знать о вас». Делла усмехнулась. Она прекрасно понимала, что к чему.
5: «Мы познакомились с Полем 2 года назад. Тогда я пыталась сниматься в кино. В тот день, когда мы встретились, у меня не было ни гроша. Поль не жалел денег. Он тратил на меня $1000, возил повсюду. Но я добивалась, чтобы он женился на мне. В конце концов, Поль созрел».
1: Делла горько улыбнулась. «Но он обманул меня. Женитьба оказалась шулерской. Поль уже был женат, но я узнал об этом лишь спустя 18 месяцев. Правда, он обещал развестись с прежней женой и сдержал обещание. Развод был намечен на ближайший месяц, но теперь всему конец. Его состояние целиком отойдет законной жене, а у меня никаких прав ни на что. Вот уже 2 года я живу, не ведая нужды, и не хочу, чтобы было как когда-то. Вот почему, Джонни, мне и пришлось продумать всю эту комбинацию. И ничто на свете, милый, меня не остановит». Стукнула щеколда входной двери, и появился Харкнес.
5: «Ну как, удалось дозвониться?» — спросила Делла.
4: «Да, он уже в пути, прибудет примерно через час. Если я вам больше не нужен, то пойду лягу, мне рано вставать».
5: «Конечно, о чем речь? Мы вас больше не станем беспокоить. Я бесконечно вам признательна за все, что вы сделали для нас».
4: «Не стоит благодарности. Вам больше ничего не нужно?»
5: Делла встала. «Спасибо, ничего, все в порядке. И не стоит вам вставать, когда прибудет мистер Рейзнер». Она мгновение колебалась. «Мне бы хотелось вас вознаградить за труды».
4: «Ну что, это право ни к чему».
5: «Да-да, вот, возьмите, пожалуйста, вы меня очень обяжете». Делла открыла сумочку, достала 100-долларовую купюру и положила на стол. «Могу ли я рассчитывать на вас, мистер Харкнес? Не хотелось, чтобы кто-нибудь знал про эту историю с угоном автомашины. Скажем, если вдруг начнут расспрашивать, понимаете, это сугубо личное дело». Поколебавшись, он взял деньги.
4: «Хорошо, договорились. Никогда не болтаю о том, что меня не касается».
1: Харкнес прошел в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь. Рейзнер оказался высоким, худым, держался прямо, как палка. Седые волосы зачесывал назад, открывая высокий широкий лоб. У него были крючковатый нос с узкими маленькими ноздрями, маленький рот садиста и неподвижный холодный взгляд глубоко посаженных глаз. Рейзнер стоял в дверях и молча смотрел на Деллу. «Привет, Ник», — сказала она с улыбкой. «Объясняться будем потом. Пошли отсюда». Уголки рта Рейзнера дернулись, формируя ледяную улыбку. Потом взгляд его упал на меня. «Это Рикко?» Голос у Рейзнера был мягким.
4: «Он самый», — ответил я, медленно поднимаясь.
1: «Вы плохо выглядите. Что произошло?» — спросил Рейзнер.
5: «Помоги ему, Ник», — попросила Делла. «Он контужен. На нас напали и угнали Бентли».
1: «Какая жалость», — спокойно сказал Рейзнер. «Моя машина рядом». Я не спеша прошел мимо. Чувствовал, что он следит за мной. Делла догнала меня и взяла под руку. Автомобиль стоял на тропинке в 20 метрах от дома. Это был Oldsmobile, величиной с небольшой крейсер.
5: Мы с Деллой разместились на заднем сиденье, и Рейзнер сел за руль. «Я не ждал вас, миссис Свертхам», — сказал Рейзнер, включая зажигание. «Это приятная неожиданность». «Поль решил один поразвлечься в Париже», — рассмеялась Делла. «А потом он хотел, чтобы я сопровождала Джонни».
6: «Джонни?» — удивился Рейзнер.
5: «Я называю его Джонни. Мне это нравится больше, чем Джек. Вы что, против?»
6: «Поль мне ничего не говорил о вашем приезде», — сказал Рейзнер, делая вид, что не заметил несколько суховатого тона Деллы.
5: «Он так решил в самую последнюю минуту, и мы хотели устроить вам сюрприз».
6: Казалось, Рейзнер не слышал последней фразы. «Стало быть, на вас напали. Где это произошло?»
5: «Сами нарвались. Подобрали по дороге одного парня. Потом на трассе, когда никого вокруг не было, он стукнул Джонни по голове, велел мне остановить машину, выкинул нас на асфальт и угнал Бентли».
6: «Вы поставили в известность полицию?»
5: «Нет. Я хотел сначала доставить Джонни в город».
6: «Хотите, я сам это сделаю?» «Хэм уладит все так, чтобы в газетах об этом не болтали».
5: «Это было бы самое лучшее».
6: «Как он выглядит, этот тип?»
5: «Ростом примерно с Джонни. У него был такой вид, словно он с кем-то недавно подрался. В светлом костюме, а так ничего особенного».
6: «Почему вы его посадили?»
5: «Судя по всему, он торопился уехать из Пилотты и казался очень милым. Сказал, что направляется в Майами, а машина сломалась, и просил подбросить до Линкольн-Бич».
6: «Где это случилось?»
5: «Недалеко от Пилотты».
6: «Ладно, я займусь этим. Поль придет в ярость от мысли, что лишился Бентли». Наступило молчание. Рейзнер прибавил газ, и мощная автомашина помчалась, как стрела. Справа от автотрассы росли карликовые пальмы, слева был океан. Спустя несколько минут вдали показались огни довольно большого города. Мы ехали слишком быстро, но и то, что я успел разглядеть, свидетельствовало, что Линкольн-Бич весьма отличался от других известных мне городков побережья. В 2 часа ночи он буквально утопал в море разноцветных огней. «Как красиво!» — сказал я. «Вон там казино. Видите огни на той стороне залива?» — оживилась Делла, показывая пальцем, где именно. «Производит потрясающее впечатление, Ник». «Я тоже мог бы произвести потрясающее впечатление, если бы на меня истратили $1 000 000». Без энтузиазма ответил Рейзнер.
5: Аллея внезапно вывела на просторную лужайку, и взору представилось сверкающее огнями казино. Мне никогда не приходилось видеть такого впечатляющего и роскошного дворца, словно из арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Огромное белое строение в мавританском стиле с 6 башнями, увенчанными луковицами куполов, величественно вздымалось вверх, заслоняя ночное небо. Фасад его освещался попеременно желтыми, красными, зелеными и голубыми огнями прожекторов, которые управлялись автоматическим устройством.
6: «У вас в Лос-Анджелесе такого нет, не правда ли, Рикка?» — спросил Рейзнер. «Эта система обошлась нам в 10 кусков».
5: Машина продолжала медленно ехать между клумбами цветов. Мы миновали огромный бассейн, где, несмотря на поздний час, было полно купающихся. Потом въехали в ворота внутренней ограды, которые охранялись 2 стражниками. Увидев нас, они встали по стойке смирно. Проехали мимо теннисных кортов. Потом я заметил группу деревенских бунгало, расположенных полукругом в 100 метрах от берега океана. Каждая бунгало отделялась от другого пальмовой рощи и клумбами тропических цветов.
6: Рейзнер затормозил около одного из бунгало. «Вот мы и прибыли. Здесь все готово для вас, миссис Вертхам», — сказал он, обращаясь к Делле. «А где поместить Рикка?»
5: «В соседнем бунгало, которое предназначалось для Поля», — ответила она, выходя из машины.
6: «Как хотите», — согласился Рейзнер, даже не пытаясь скрывать своего полного безразличия.
5: «Не ждите нас, Ник», — сказала Делла. «Поговорим завтра утром. Спасибо, что заехали за нами».
1: Когда красные катафоты его автомашины исчезли среди пальм, Делла облегченно вздохнула. Ну вот и все. Как вы находите Рейзнера? Трудный субъект. Она открыла дверь бунгало и включила свет. Внутри имелись большая комната, которая служила одновременно гостиной и спальней, миниатюрная кухня и ванная. Все выглядело роскошным и комфортабельным. Окна, шторы, занавеси, откидная кровать, встроенная в стену, шкафы и даже буфет – все управлялось с помощью электричества. Достаточно было лишь нажать соответствующую кнопку. Кнопок было великое множество. «Как? Нравится?» – спросила Делла, опускаясь на кровать. «На пляже 30 таких бунгало. Все они меблированы на разный манер. Но мне это нравится больше всего. Налейте виски, Джонни, бутылка в буфете». «Признаться, все выглядит здесь весьма впечатляюще», – сказал я, приготавливая виски с содовой. «А казино так просто сказка. Обошлось, наверное, в миллионы». Делла откинулась на кровати и пристально посмотрела на меня. Белый шелк ее блузки обтянул красивую грудь, а черные волосы откинулись назад, обнажая нежную белую шею. «Не будь Рейзнера, все это могло бы принадлежать мне». «А что бы вы стали делать со всем этим, если бы вдруг оно стало вашей собственностью?» — пробормотал я, не очень отдавая себе отчет, что говорю. От вида Деллы, полулежащей на кровати в соблазнительной позе, закружилась голова. Она взяла у меня из рук бокал с виски. «А вы, Джонни, что бы вы стали делать?» «Не знаю. А как вы думаете, способен ли легко и просто Рейзнер отказаться от полумиллиона долларов? Я, Делла, в этом не уверен. И тем не менее ему придется это сделать, если умело взяться за дело». Опустив глаза, она стала разглядывать разорванную юбку. «У меня такой вид, будто после кораблекрушения», — произнесла Делла и, встав, направилась к зеркалу. Я подошел к ней. Несмотря на растрепанные волосы, ссадину на носу и разорванную юбку, она выглядела весьма респектабельно. Слишком даже респектабельно, если учесть тот настрой, который мною овладел. «Вам надо идти спать, Джонни». «Нет». Руки дрожали, спирало дыхание. «Рано или поздно это, конечно, случится, раз нам придется действовать сообща. Но только не сейчас. Я не хочу. Это было бы неосторожно», — сказала она. Я обнял ее за плечи, почувствовал, что она дрожит всем телом. Тогда заставил ее обернуться и прижал к себе. «С тех пор, как я вас увидел, то исполнял все ваши приказания. Тогда вы командовали, теперь моя очередь». Делла обвела руками мою шею. «Вы мне нравитесь, когда ведете себя как настоящий мужчина, Джонни».
7: Ожидание длилось, а проводы были недолгие. Пожелали друзья в добрый путь, чтобы все без помех. И четыре страны предо мной расстелили дороги. И четыре границы шлагбаумы подняли вверх. Тени голых берез добровольно легли под колеса. Залоснилось шоссе и штыком заострилось вдали. Вечный смертный комар разбивался у самого носа, превращая стекло лобовое в картину дали. И сумбурные мысли, лениво стучавшие в темя, всколыхнулись во мне. «Ну попробуй-ка, останови!» И в машину ко мне постучало военное время. Я впустил это время, замешанное на крови. И сейчас же в кабину глаза из бинтов заглянули и спросили: «Куда ты, на запад? Вертайся назад!» Я ответить не мог, по обшивке царапнули пули. Я услышал: «Ложись, берегись!» Проскочили, бомбят!
8: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое,

0: Будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Исчезло шоссе, мой единственный верный фарватер. Только ели стволы без обрубленных минами крон. Бестелесный поток обтекал не спеша радиатор. Я за сутки пути не продвинулся ни на микрон. Я уснул за рулем, я давно разомлел до зевоты. Ущипнуть себя за ухо или глаза протереть. Вдруг в машине моей я увидел сержанта пехоты. «Ишь, трофейная пакость», — сказал он, — «удобно сидеть». Мы поели с сержантом домашних котлет и редиски. Он опять удивился, откуда такое в войну? Я, браток, говорит, 8 дней как позавтракал в Минске. Ну, спасибо, езжай. Будет время, опять загляну.
2: Полчаса до атаки.

вылетали из дому. Небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко, ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи,

он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. И в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер

0: ветер обрывки письма разметал.
1: Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный. Но снова мы лезли, хрипя, на нее. За вспышкой ракеты сигнальной. Ползли к высоте в огневой полосе. Бежали и снова ложились. Как будто на этой высотке все-все. Дороги и судьбы скрестились. И крики «Ура!» застывали во рту. Когда мы пули глотали, шесть раз занимали мы ту высоту. Шесть раз мы ее оставляли. И снова в атаку не хочется всем. Земля, как горелая каша. Седьмой мы возьмем ее насовсем. Свое возьмем, кровное, наше. А может, ее стороной обойти? Да что мы к ней так прицепились? Но видно уж точно все судьбы пути. На этой высотке скрестились. Все наши деревни, леса, города в одну высоту эту слились. В одну высоту, на которой тогда все судьбы с путями скрестились.
0: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. И если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.
1: Зарыты в нашу память на века и даты, и события, и лица. А память, как колодец, глубока. Попробуй заглянуть наверняка. Лицо и то неясно отразится.
2: Разглядеть, что истина, что ложно, может только беспристрастный суд. Осторожно с прошлым, осторожно. Не разбейте глиняный сосуд. Одни его лениво ворошат, другие неохотно вспоминают, а третьи даже помнить не хотят. И прошлое лежит, как старый клад, который никогда не раскопают. И поток готов унес с границы стрелки, указатели пути. Очень просто в прошлом заблудиться и назад дороги не найти. С налета не вини, по времени. Есть у людей на все свои причины. Не скрыть, а позабыть хотят они. Ведь в толще лет лежат в тени забытые, заржавленные мины. В минном поле прошлого копаться лучше без ошибок, потому что на минном поле ошибаться просто абсолютно ни к чему. Один толчок, и стрелки побегут, а нервы у людей не из каната. И будет взрыв, и перетрется жгут. Ах, если люди вовремя найдут и извлекут до взрыва детонатор. Спит земля спокойно под цветами, но когда находят мины в ней, их берут умелыми руками и взрывают дальше от людей.
0: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк,

0: братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?
1: Он кричал напоследок в самолете сгорая: «Ты живи, ты дотянешь!» Доносилось сквозь гул. Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, но я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Так что я вот вернулся, вернулся, ну а он не сумел. Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться. Я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого? У кого она есть?
0: Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покинул, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он

мой, они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою, в бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно!

прошу Бога Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много,

0: таким, как при жизни. Мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
1: Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет. На чем проверяются люди, если войны уже нет? Приходится слышать нередко: сейчас, как тогда, ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется, все так спокойно, и негде раскрыться теперь. Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись. Есть мирная передовая, беда и опасность и риск. В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов. Вы поиски взлеты глубины не сбрасывайте со счетов. Поэтому слышим нередко: если приходит беда, ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да?
2: Границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы.

0: C'est bien.
1: Ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без разрыва.

никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла?

0: 됩니다.
1: Если где-то в чужой, незнакомой ночи ты споткнулся и ходишь по краю, не таись, не молчи, до меня докричи. Я твой голос услышу, узнаю. Может, с пулей в груди ты лежишь в спелой ржи, потерпи, я спешу, и усталости ноги не чуют. Мы вернемся туда, где и воздух, и травы врачуют. Только ты не умри, только кровь удержи. Если ж конь под тобой, ты домчи да скачи, конь дорогу отыщет буланой в те края, где всегда бьют живые ключи, и они исцелят твои раны. Где ты, друг, взаперти или в долгом пути, на развилках каких, перепутьях и перекрестках? Может быть, ты устал, приуныл, заблудился в трех соснах и не можешь обратно дорогу найти? Здесь с такой чистоты из-под снега ручьи не найдешь, не придумаешь краше. Здесь цветы и кусты, и деревья ничьи. Стоит нам захотеть, будут наши. Если трудно идешь по колено в грязи, да по острым камням, босиком по воде постуденной, пропыленный, обветренный, дымный, огнем опаленный, хоть какой доберись, добреди, доползи.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: Он ушел на восток со своим поредевшим отрядом. С новомирное время в кабину вошло сквозь броню. Это время глядело единственной женщиной рядом. И она мне сказала: устал, отдохни, я сменю. Все в порядке на месте, мы едем границы, нас двое. 30 лет отделяет от только что виденных встреч. Вот забегали щетки, отмыли стекло лобовое. Мы увидели знаки, что призваны предостеречь. Кроме редких ухабов, ничто на войну не похоже. Только лес молодой, да сквозь снова налипшую грязь. 2 огромных штыка полоснули морозом по коже. Остриями по-мирному кверху, а не накренясь. Здесь на трассе прямой мне, не знавшему пуль, показалось, что я где-то здесь довоевывал невдалеке. Потому для меня и шоссе, словно штык, заострялось, и лохмотья свастик болтались на этом штыке.
2: Сбивают из досок столы во дворе, пока не накрыли, стучат в домино. Дни в мае длиннее ночей в декабре. И тянется время, но все.

и выпита всласть родниковой воды. Не куплено впрок обручальных колец,

как паркет на полу. А все же на запад идут, идут, идут эшелоны, над похоронкой заходят.

0: Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову. Передача документов и посылка Обозова произошли в тайне.
1: Близится час торжества моего, ненавидится первым кулем. Далеко от нас близится час торжества.
0: Поручение, так. Долгая и опасная поездка за границу.
1: Сердце напрасно ты ждешь, и вовсе народ тишина не такой.
2: Так, штатское платье, зеленый на трех языках паспорт, чемодан. Бойко под конец укладки, щелкнувший замком.
0: Все это были вестники чудесных дней. Они наступят, это ясно, когда в руке плед и чемодан. Рано утром Обозов приехал на вокзал. Выпил кофе. И, не беря носильщика, занял купе, первого класса.
3: Пакет лежал сначала в чемодане. Затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы. Он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами. Давеча на вокзале Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидал ее у окна около своего купе.
0: Касаясь лакированной рамы плечом, она глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы и домики. И узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.
3: Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами.
0: И ее спину, вздрагивающую от толчков поезда.
3: Ловкую суконную юбку,
0: касающиеся высоко зашнурованных лаковых башмаков.
3: И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение. В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. он вновь перечел страницу.
0: Дама стояла прямо у окна, спиной к двери.
3: Что-то в этой красивой женщине было пронзительное и жалкое, и волнующее. Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй, не то. Или как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится, черт ее знает куда. Во всяком случае, все это надо бы выяснить.
0: Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна.
3: Ожидая на угловом столике вагона ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке принесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя спокойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлениться на мягких подушках вагона, в отдохновении безделии следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром. Корявые спины солдат за бугорками. Песок и ледяная пыль режут глаза. Одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы облаков.
0: Можно ли мне...
3: Это была ужасная спячка перед смертью.
0: Можно ли мне...
3: Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.
0: Можно ли мне занять место напротив?
3: Что? Простите. Да, конечно, конечно. Он вскочил, пододвинул ей стул, смутился своей поспешности, сел опять и, наконец, прямо взглянул даме в глаза.
0: Она ответила взором почти мрачных темно-синих глаз.
3: На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигаретой.
0: Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце. Без любопытства, но внимательно. Мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей. Щелкнула замочком и спросила: «Вы ели рыбу? Не опасно?»
3: О, рыба превосходная! Треска! Прошу.
0: Благодарю.
3: Ну что, что? Что еще можно сказать о треске? Что я помню? Так, рыба большими массами плывет на север в теплых водах Гольфстрема, огибает север Норвегии, быстро растет. Ах, вот. Вы знаете, у мурмана треска достигает чудовищных размеров.
0: Я русская, по фамилии, по рождению. Но бегу из России, как от чумы. Я ненавижу Россию.
3: О, а чего так? Но позвольте представиться. Никита Алексеевич Обозов.
0: Мое имя Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу? Я ненавижу Россию, правда, правда.
3: И она засмеялась, держа недонесенный до рта кусочек хлеба.
0: Мое эстетическое чувство оскорблено. Вот если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. Mm-hmm. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане. Существо развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, и ежеминутно склонные к истерике. Жить в такой стране? Нет, я лучше еду в Америку.
3: Будто вы там найдете людей.
0: Но...
3: И у нас водятся смелые люди.
0: Ну, полноте. У нас все ничтожно, как в Лакейской. Все как на барине, только похуже. С пунцовым галстуком, со скуластой, извините, рожей. Но будьте искренни. Наша с вами страна – нелепый курьез. Это какая-то случайность.
3: Да. Вы простите, разговор мне неприятен. Я был на войне и видел отважных людей.
0: Ну...
3: Это... Да. Нет, то, о чем вы говорили, это не Россия. Ну, впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.
0: Он зажег папиросу, обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за опущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда.
3: Никита Алексеевич заметил, что Таме точно не моглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, и углы губ ее приподнимались с презрительной усмешкой. Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.
0: Людмила Степановна чутьем поняла это равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок.
2: В конце прохода приоткрылась наружная дверь, и на мгновение появилось лицо юноши в лыжном колпаке.
0: Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом: «Мне... Понимаете, мне хочется, чтобы вы меня простили. Вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. И я... Правда, я бы всякого оборвала. Но мы так разнузданы. Ой, как от вашего резкого слова мне вдруг стало тепло.
3: Да. Ну, и вы меня. Простите за резкость. Простите.
0: Да, да, да.
3: А вы в самом деле в Америку едете?
0: Контракт подписала на 30 концертов.
3: А, да. Ну, это другое дело. Я думал...
0: Что вы думали?
3: Да, ну, что вы так, для забавы.
0: Я одинокий человек. Мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщина в 30 лет без семьи, привязанности. Трудно, так трудно. Холодно, я так плохо сплю в дороге. Растревожили вы меня, не знаю. Не знаю, чем. Я буду думать буду всю ночь. Вы хотите сделать доброе дело? Пожалуйста, пожертвуйте мне несколько часов. Пойдемте.
3: Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела шубка, и в сетке лежал крошечный чемодан, весь ее багаж. Усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:
0: «Можете курить и дремать».
3: Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление, стучали колеса. Путь далек, путь далек. Никита Алексеевич следил за струйкой дыма.
0: Потом за женской ногой, тонкой в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.
3: Мы оба холостяки. Да, встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекати-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда. Самая грустная вещь на свете – короткая встреча в пути. Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос лоб ее наморщился.
0: Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь.
3: Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забывают. Вы правы.
0: Нет, нет, нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшие, как вихрь, как...
3: Эх, что она так сразу, даже слишком? Он опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика, он не видел, что она делала. Услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода, и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым пустота, равнодушие, досада, усталость.
0: Вы очень пугливы.
3: Да, вы правы.
0: Побледнели от шороха юбки. Бедняжка.
3: Ну, как вам сказать? Если бы вы мне не нравились,
0: да,
3: было бы все проще.
0: Я вам нравлюсь. Странно.
3: Ну, почему?
0: Мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили. Уверяю вас, что вы ошибаетесь.
3: Ну, хорошо, хорошо. Прошу очень, очень меня извинить.
0: Да? За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.
3: Тоненькие ноздри ее раздувались, каблучок потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на веках. Лошадка с норовом. Секрет-то в том, Людмила Степановна...
0: Да.
3: Я всегда боялся женщин.
0: Почему?
3: Обжегся в молодости. Обжегся. Ваши соблазны женские влекут и страшат. Вы помните? Любви раскушенная звезда. Помните? Ты закатилась навсегда. О, мой родной. Ну и так далее. Вот об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови. У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку. Меня, говорит, убить нельзя. Попробуй выстрели в звездное небо, так и в меня. Ну, конечно, его убили в конце концов. Но вот так размахнуться до звезд.
0: До звезд.
3: А, хорошо. Хорошо. И мне страшно всегда. Страшно.
0: Чего?
3: Подменить. Вместо роскоши почти то же самое, то же самое. Но то, да не то. Заторопиться, загречиться, оборвать. Взглянуть в уже пустые женские глаза. Вы понимаете? Нет? Нет? Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда? Ты закачи навсегда.
0: Он силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал.
3: Она не отняла руки, вздохнула, села рядом.
4: Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой и осторожно поднялся.
3: Я вас утомил. Спите, спите. И на цыпочках вышел из купе.
0: Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и утомила. Ударила по бархатной подушечке.
2: В полночь к ней вошел широкоплечий юноша, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал: «Да. Надо бы просторопнее».
0: «Вы мне мешаете».
2: Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее, и щеки казались увядшими.
0: «Вы мне мешаете».
2: А все движения резкими и злыми. Потом она прошипела сквозь шпильки:
0: «Ну, уходите, уходите с трубкой.
2: Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна».
0: «Перейдете. Я одна не пойду.

0: площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику. Ветер и снег резали его квадратно-твердое лицо. Прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей. На севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.
1: Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он очень-очень-очень осторожен.
0: Но поймите же, наконец, что нужно, необходимо что-то предпринять. Нужно сделать это как можно скорее. Это важно.
1: Снова.

0: 热歌曲热声虚歌我为啥特命热我
1: Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкой снял с пуговиц пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены. Сердце бьется ровно и сильно. Впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.
2: За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленную, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью.
1: Действительно. На пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок. Такая печальная. Так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Едет в Америку. Она, по всей вероятности, врет. Болят все нервы. И поутру прячет лицо. Говорит о пошлости. А глаза мрачные. И нельзя ее ни приласкать, ни успокоить. Потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения. Окончит или в клинике для нервнобольных. Или отравиться от злости.

0: Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортом, затем переезд на санках через границу, осмотр. В 7:00 его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком.
1: За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватывал звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то.
0: И в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов вгляделся.
2: Из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке. Пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.
0: Что бы это значило? Подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степанны пустынная и лютая, как эта равнина. Ее жалкое сердечишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы берегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством. Пустился в рассуждение, стишки даже читал. Никита Алексеевич крякнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного.
1: Позади хлопнула дверь. И от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура.
3: Возьмите левее, здесь сугроб.
1: Я вас искал.
0: Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках искорка звезд. Она показалась ему чудесной.
1: Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.
0: Милая, ах, бедняжка.
1: Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула.
0: Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка». Снова лежа в купе с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя: «Волшебство, колдовство». Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой чужой ему женщине. Это ли было не колдовство? Никита Алексеевич вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор.
2: Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке. Взглянул на окно и прыгнул в вагон.
0: У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. Странно, подумал Никита Алексеевич, странно. Потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

0: Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любви разгушенная звезда». Ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд.
1: И сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно. Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ипсоновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты. Никита Алексеевич, вон на горе краснеет крыша.
0: Я вижу.
1: Прожить в том домике до весны. Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.
0: И вы бы не соскучились в уединении? Она резко повернулась к сидящим в вагоне ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу.
1: Боже, выскочить тайно от всех. Ах, без багажа остаться на зиму. Безумство, конечно.
0: Никита Алексеевич глядел на нее, не отрываясь. И все обольстительнее казался ему каждый ее волосок.
1: Когда встречались их глаза, пропадал шум поезда, останавливалось время.
0: Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать.
1: Нет, нет, только нет, ради Бога, нет, не здесь, не сейчас.
0: Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе. В коридоре столкнулся с кем-то живо отскочившим, прошел к себе и лег ничком. Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди. Синяя лампочка светила над ее головой.
1: Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки. Такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.
0: Что вы делаете? Что вы делаете? Положите пиджак. Вы с ума сошли, вы с ума сошли.
1: С сильным стоном она бросила его одежду. Я хотела только посмотреть. Мне не нужно. Я не могла иначе. Он приказал. Он не пожалеет.
0: Кто?
1: Он убьет.
0: Кто?
1: Я ничего не трогала. Возьмите. Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.
0: Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно. Вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман. Вам придется сойти на первой же станции.
1: Да, спасибо.
0: Подождите. Я вас не пущу. Сидите. Зачем вы врали?
1: Я не врала. Я вас люблю.
0: Это было неожиданно, дико нагло. Не смейте говорить об этом.
1: Я клянусь вам.
0: Она даже привстала, чтобы всмотреться. И, видимо, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее. Но даже горло перехватило от отвращения.
1: Ударьте меня и любите. Да мне все равно, когда вы меня поцеловали в снегу. Я в вас влюбилась. Я вас люблю 2 дня. Да, я знаю, ну, это правда. Ни один человек не был мне так дурак. Я дрянь, я продажная воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете, но перед вами я ни в чем не виновата. Милый мой, любимый мой, страсть моя.
0: Перестаньте. У нее стучали зубы. Что вы там бормочете? Я запрещаю, слышите? Молчите! Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки. Она глотала слюну. Вы не одна? С вами спутник, да? Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке. Я так и знал.
1: Он спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитней. Откашлявшись, он сказал:
0: «Я выйду, а вы тут посидите». Очутившись в коридоре, стал вытираться платком. Ну, конечно, врет. И вздохи, и слезы, и этот дурацкий поцелуй. Да просто ловкая баба. Фух, еще бы минутка. Боже мой, непоправимо. Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонится. Другой бы прямо бац из револьвера, а потом, пожалуйста, вяжите меня. И был бы прав. С площадки неожиданно открылось Никите Алексеевичу изумительное зрелище. Поезд догибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом, изгибы гор чередовались с черными и ослепительно снежными планами. Вдруг темнота ударила по глазам. Вагон нырнул в тоннель, Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки.
2: И в это время крепкие руки сзади охватили его шею и силой пригнули вниз.
0: Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал.
2: И пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло.
0: Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот,
2: продолжая одной рукой душить, другой шарит в кармане.
0: Обозов крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула.
2: Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича.
0: В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке.
2: Очевидно, у нападавшего была повреждена рука. Он слабел. Тоннель также внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидел знакомые светлые без зрачков глаза и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и только лютая, дикая, пьяная злоба. Так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиной о железную решетку и разжал руки.
0: И сейчас же его тело, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатилось по обрыву в озеро. За поворотом все скрылось. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон. Дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл. Не спавший всю ночь, с болью в висках, желтый и помятый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи. На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедок, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир. Бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер. Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад навстречу сильной зыби. Началась качка.
1: Мутные волны, пронизанные пеной во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на другую. Пучились, шипели. Ветер срывал и слал их белые гребни, треща пароходный корпус поднимался наискосок. На эту живую гору мачты и реи клонились, нос повисал над бездной. И спустя мгновение уже падал вниз в водную долину. А громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы.
0: Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу.
1: Небо.
0: Он плотно пообедал, выпил несколько стаканов вина.
1: Носились над водой.
0: И возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским, ходил по мокрой палубе.
1: Холодное серое небо, взлохмаченное море и ветер, и невольная печаль севера сковывали душу.
0: Либо отравится, либо повесит. И сама знает, что кончится скверно. Да. А как метнулась тогда к уединенному домику. Пожить бы здесь до весны. На больше и не рассчитывала. До весны.
3: Вас желает видеть одна дама. Пожалуйте за мной.
0: Какая дама? Что за вздор? Какая дама, спрашиваю я.
3: Одна дама. Пожалуйте за мной.
0: Не? С порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле.
4: голове ее был прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.
1: Я безумно страдаю. Сядьте в ногах. Я хотел вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют, но я ничего не прошу вас. Пожалейте меня.
4: Жалею.
1: Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы во всем виноваты. Как я страдаю. Да, только чтобы отвязаться, я решила украсть эти документы. Ему. Я его ненавидела. Это правда, он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете. Вы притворяетесь, вы лжете. Вы любите меня. Вы не уйдете от меня.
4: Вы поймите... Поймите, смешная женщина, я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.
1: А вы не смеете так говорить о любви.
4: А мне противно, когда вы употребляете боже это слово.
1: Боже мой, какой мрак.
4: О, Господи.
1: Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я ваша. Я ваша.
4: Ну, прощайте.
1: Тогда Людмила Степановна сунул руку под подушку, вытащила маленький револьвер. Он дрожал и вертелся у нее в пальцах. Приподнялась и стала целиться.
4: Обозов, стоя в дверях, пожал плечами. Поднимите предохранитель.
1: Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами.
4: Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.
1: На следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Ньюкасла, и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов.
4: Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну.
1: Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой она пробиралась к трапу. Здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт.
4: Тогда Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал: «Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь».
1: В тот же день он сам отвез ее на Авраама Линкольна, пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк. И, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:
4: «Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прощу». Когда вам понадобятся деньги, сообщите. Будьте счастливы.
1: Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

Прозвучал инсценированный рассказ Алексея Николаевича Толстого «Прекрасная дама». В радиопостановке были заняты артисты Лейла Киракосян, Иван Ставицкий и народный артист России Борис Соколов. Запись 1993 года из фондов радио.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая радиопутешествий. Сегодня нам предстоит знакомство с Истоном, одним из небольших городков Восточного берега. Так жители штата Мэриленд называют маленький полуостров, омываемый с одной стороны Атлантическим океаном, а с другой – заливом Чесапик. Истон привлек мое внимание скорее в связи с моими кинематографическими пристрастиями, чем со склонностью к открытиям новых мест, поставляющих пищу для наших с вами эфирных путешествий. В Истоне разворачивается действие довольно занятного психологического триллера с Ричардом Дрейфусом и Линдой Гамильтон в главных ролях. В своей кинематографической ипостаси городок показался мне до такой степени привлекательным, уютным и романтичным одновременно, что я решила заглянуть сюда на часок во время очередного уикенда. Истон меня не разочаровал. За те три часа, что я провела в нем, три, не часок, он не только не обманул моих ожиданий, но и в очень большой степени их превзошел. Во всяком случае, городком его точно называть не следует. Хотя население Истона чуть больше 10 тысяч, что неминуемо помещает его в категорию маленьких городов, он, тем не менее, отличается такой насыщенностью культурной и общественной жизни, что вполне может состязаться пусть не с городами-гигантами, но с городами уж точно. Замечу, что Истон входит в десятку лучших маленьких городов Соединенных Штатов. И он же входит в список 100 лучших городов по уровню культурной жизни. И вот вам иллюстрация. Запарковав машину в центре города и отойдя от нее буквально на пару шагов, я увидела рекламу с именами знаменитых джазменов, украшавшую фронтон старинного здания. Ничего себе, подумала я. И вслед за этим поняла, что стою перед театром «Эвалон», достопримечательностью Истона и его гордостью. «Эвалон», построенный в 1921 году, был эпицентром жизни всего округа Талбот. Сюда приезжали увидеть новый фильм, здесь давали представления заезжие театральные труппы, устраивались концерты, танцевальные вечера, балы. Но времена менялись, и мало-помалу «Эвалон» с созданием Академии искусств и исторического общества, не говоря уже о строительстве огромного концертного зала Talbot County Auditorium, утратил свой статус культурной Мекки. В 1985 году фонари над его входом зажглись в последний раз. Здание ветшало и приходило в упадок. Сначала это зрелище наводило грусть, потом стало привычным и никого больше не удивляло. Потом «Эвалон» перестали замечать. Когда через 5 лет мэр города Джордж Мерфи заявил о том, что хочет вернуть «Эвалон» к жизни, у многих это вызвало даже недоумение. «У города нет недостатка в залах и площадках для концертов, форумов и съездов», — говорили истонцы. Но Мерфи, рассматривающий «Эвалон» как неотъемлемую часть исторического треугольника города, к этому определению я еще вернусь, настаивал на своем. Его энергия и непоколебимая уверенность в своей правоте вернули Эвалону жизнь. 11 марта 1990 года он вновь оделся праздничными огнями реклам, возвещавшими о начале концертно-театрального сезона. В центр города возвращалась праздничная суматоха и суета, razzle-dazzle, неизменно сопровождающая шоу-бизнес. Я задержусь у Эвалона еще ненадолго, чтобы снабдить вас информацией, которая, кто знает, сможет когда-нибудь вам пригодиться. Здание театра стоит на пересечении улицы Харрисон и шоссе Довер, и как раз в его торцовой части, выходящей на Довер, расположились ресторан и бар Legal Spirits. «Прекрасная еда», — гласит реклама, — «дружелюбная атмосфера». Не прибавить, не отнять. Все так. А после спектакля или концерта возможность заглянуть на пару минут в бар, обменяться впечатлениями, пропустить рюмочку-другую. А к услугам трезвенников всегда свежий кофе или безалкогольное пиво. Все законно, легально, как гласит название. Но не станем задерживаться на одной стороне упомянутого мэром города исторического треугольника. Если спуститься по Довер вниз, пройти несколько сот метров и свернуть на улицу Талбот, она приведет нас к Академии искусств, расположенной в старинном двухэтажном здании
1820 года, изящным и элегантным. Помимо постоянного собрания картин известных художников Америки и, разумеется, местных мастеров, здесь устраиваются камерные концерты, вернисажи, лекции, не менее 250 самых разнообразных программ в год, в которых принимает участие не меньше 50 тысяч человек. Академия существует на общественные средства. У нее не менее 1000 спонсоров. Членство, помимо сознания благородства миссии, это право бесплатного пользования библиотекой и студиями, льготами при покупке билетов, приглашение на вернисажи и всевозможные вечера. Словом, и Академия процветает, и ее спонсоры не в накладе. Еще одно место, которое непременно нужно посетить во время знакомства с городом, это музейный комплекс исторического общества. Просторное здание 19-го столетия, где находятся главные экспозиции музея и недавно реставрированный, впечатляющий своей спокойной основательностью и достоинством, трехэтажный особняк Джеймса Нила, знаменитого мастера краснодеревщика. Дом, построенный между 1806 и 1810 годами, открыт для туристов, и я настоятельно рекомендую вам, если такая возможность представится, присоединиться к одной из экскурсий. Добровольцы исторического общества – настоящие энтузиасты своего дела, так что по окончании экскурсии у вас сложится довольно полное представление о жизни Истона лет так 200 назад. Я, кстати, забыла упомянуть о том, что Истон был основан в 1710 году и что его называют колониальной столицей Восточного побережья, равно как и тот факт, что он центр округа Талбот. Из рассказа гида я узнала, что Истон был задуман с самого начала как окружной центр. Застраивался по плану. Улицы Даунтауна разбегаются по радиусу от городской площади со зданием окружного суда в центре. Нынешнее здание – постройка 1794 года. А вот окружающий ее парк относительно молод. Несколько лет назад местное общество любителей природы пришло к выводу, что старинное здание только выиграет от того, что вокруг прибавится зелени. И оно не ошиблось. Но я слишком долго задерживаюсь на подробностях, связанных с прошлым городом. Может показаться, что ничего другого, кроме музеев, в городе нет. Уверяю вас, это не так. В нашем городе есть все, с гордостью говорят истонцы. На одном только историческом пятачке расположилось 55 магазинов от изысканных бутиков-дизайнеров и супермодерных магазинов домашней утвари, мебели и посуды до картинных галерей и лавок, торгующих изделиями местных кустарей, ювелирных, керамики, поделок по дереву, магазинов, специализирующихся на импорте от Парижа до Японии, и маленьких студий для тех, кто ценит оригинальность и необычность. Из одной из таких студий, «Л'Ателье», моему спутнику пришлось меня просто вытаскивать. Сама я была просто не в силах расстаться с выставленными здесь маленькими шедеврами прикладного искусства, работами художников Нью-Йорка и Чикаго, Сент-Пола и Санта-Фе, которые его владельцы Роберт Стендарт и Хьюго Рузгас тщательно и любовно собирают во время поездок по стране. Рекомендую, насладившись видом изысканного стекла, керамических ваз и настенных панно, заглянуть в расположенный поблизости через два дома ресторан «Вива Италия». Один из самых популярных и недорогих ресторанов округа Талбот. Все вина и сыры здесь из Италии. Меню традиционно итальянское, атмосфера домашняя. Семья Пинто, которая держит ресторан, считает, что ничего лучше, чем итальянская кухня, мир не придумал. И я с ней почти согласна. Почти, ибо не имею ничего против французской. На этой примиренческой ноте я вынуждена завершить сегодняшнюю прогулку, предупредив напоследок, что хотя доброжелательность... Главное качество местных жителей – эта доброжелательность нисколько не мешает местным полицейским проявлять совершенно непоколебимую суровость в вопросах превышения скорости. Они не просто педанты, но педанты истовые, с удовольствием устраивающие радарные засады на нарушителей и вежливо, но непреклонно вручающие вам талончики с аккуратно выведенной на них суммой штрафы. Порой довольно-таки внушительные. Утверждают, что деньги, поступающие в казну за счет нарушителей, являются серьезным подспорьем в бюджетах маленьких городов. Вот и все на сегодня. Наше путешествие подошло к концу, и мы, авторы и ведущие радиопутешествия Жанна Владимирская и неизменный звукорежиссер программы Сденко Фишер, прощаемся с вами. Как всегда напоминаем, не забудьте настроиться на волну радиопутешествий через неделю. До встречи, а пока будьте здоровы и благополучны.

0: Радиопостановка «Клад», которую вы сейчас услышите, поставлена по одноименному роману татарского писателя Гарифа Ахунова. О романе и его авторе расскажет секретарь правления Союза писателей СССР, поэт Заки Нури. Пожалуйста, Заки Шарафутдинович.
1: В 50-е годы, когда на юго-востоке Татарии забили первые нефтяные фонтаны, и вести о трудовых подвигах татарских нефтяников не сходили с газетных полос, перед нашими тружениками пера встала задача воплотить образы людей этого героического труда в нашей литературе. Союз писателей республики посоветовал тогда еще молодому писателю Гарифу Ахунову, написавшему к тому времени только первую свою книгу о студентской молодежи, поехать, как говорится, на нефтяную телину. Писатель, отправившись на нефть на 3 года, прожил там ровно 12 лет. Эти годы оказались для молодого, ищущего, способного литератора столь плодотворными, дали такой достоверный жизненный материал, что Гариф Ахунов затем создал о нефтяниках множество очерков, рассказов, опубликовал 2 повести. По его пьесе «Горят огни» Альметьевский театр показал спектакль. Но все это было лишь подготовкой к созданию главных книг автора – романов о нефтяниках «Клад» и «Хозяева». Роман «Клад» Гарифа Ахунова полюбился читателю. После появления его на страницах нашего литературного журнала роман был переведен на русский язык, напечатан в Москве и в Казани массовыми тиражами. Проводились читательские конференции по этой книге в Москве и в Казани, в Баку и в Уфе. В 1973 году писателю за роман «Клад» и повесть «Ядро ореха» присуждена республиканская премия имени Габдуллы Тукая. В чем же секрет успеха романа? Прежде всего, в жизненной достоверности материала. Глубокое знание жизни, труда, быта нефтяников дали возможность писателю смело и убедительно рассказать читателям о том, как превращаются вчерашние деревни в современные индустриальные города, как люди обретают новые черты характера и как меняются вековые устои в их взаимоотношениях. Автору удалось создать интересные, самобытные портреты нефтяников, показать их в сложных, полных всяких неожиданностями условиях труда.
0: Итак, слушайте радиопостановку «Клад».

0: Эй, сон не клонит?
1: В сон? Да нет, я же на родину еду. Домой.
0: А, давно не были?
1: Давно. Очень давно. Где это мы?
0: В Бугульме.
1: Бугульма? Не может быть. Когда же успели понастроить столько домов? Уезжал, тут ничего не было.
0: Сколько же прошло с тех пор?
1: 10 лет.
0: О, да за это время сколько уж новых городов понастроили. Время такое.
1: Да. Слышал я, и в Шугурове нефть добывать начали.
0: В Шугурове? А в Бавлах? Там такие фонтаны забили. Да сейчас в республике все газеты только об этом и пишут. А у вас, в Калимате, я там и работаю.
1: Да.
0: А вы-то, небось, тоже решили на промыслы податься?
1: Я?
0: Да.
1: Да нет, пока не решил.
0: Что ж так? И дом рядом, и родные.
1: Да как тебе сказать?
0: А, ну понятно. Видать, дела сердечные, а?
1: Разные.
0: Понимаю.
1: Смотри-ка.
0: Газовый факел. Их теперь много тут.
1: Стой! Ну подожди, остановись на минуту.
0: Да пожалуйста. Ну как?
1: Здорово! Вот это зрелище, а?
0: А, стихия, мощная зверюга. Такую бы штуку в колхоз за милую душу зерно сушила бы. А то обогревает царство небесное. Эй! Слышали?
1: Слышал.
0: Это природа отвечает. Вы, говорит, добрались до моего клада, который я 350 миллионов лет в груди у себя хранила.
1: А ты, значит, нефтяник?
0: Отец у меня буровой мастер. Его вся Башкирия знает. Депутат Верховного Совета Республики.
1: А вот оно что.
0: А я Ишимбаевский нефтяной техникум кончил. И вот в ваши края подался. Эй, ехать же надо. К девушке, понимаешь, опаздываю.
1: Опаздываешь?

0: Слушай, а где же ты работаешь? Говоришь, техникум, а сам за рулем.
1: А, да это я курсы недавно кончил. Как у вас пословица? Джигиту и 77 ремесел мало, да? Ну вот и я. А вообще-то я на промысле. В бригаде мастера Нуруддинова, верховым.
0: Нуруддинова?
1: Угу.
0: А ты Карима Тембикова знаешь?
1: Карима? О, да кто ж его не знает? Бурильщик, расторопный мужик, дай бог всякому. А жена у него красивая.
0: Муневера.
1: Да? А вы откуда знаете? Ну вот, и до Мишки Калимата рукой подать.
0: Подбросил бы?
1: Не могу, а бы. Девушка ждет. Первое свидание у меня.
0: Первое? Ну, тогда понятно.
1: Я родился в солнечный день. Меня мечтателем зовут. Вы не горюйте, что дальше не повезу. Путь у вас обозначен. Вон сколько огней над Калиматом.

0: Здравствуй, отец.
1: Арслан! Арслан! Приехал, наконец. Сын!
0: Отец!
2: Арслан!
0: Мама!
2: Сынок!
0: Мама, здравствуй!
2: Да как же это ты? Не вот сообщила! Так.
0: Да приехал!
2: Ах ты!
0: Отец,
2: 10 лет не было!
0: Сыночек! Подождите! Ой. Это тебе подарок, отец! А это тебе мама!
2: Ой, милый сыночек! Спасибо, Плата!
3: Спасибо!
2: С дороги проголодался, что же это я? Давай-ка к столу, давайте, я сейчас,
1: Не ждали, не ждали мы тебя. Надолго приехал. В отпуск, что ли?
0: Да нет, огляжусь, отец, огляжусь.
1: Ну, что же, хорошо.
2: Оглядись.
1: У нас тут он что творится, видел?
0: Ой, видел. А где же... Абдулхай, Марзия, где? А?
1: Где им быть? На улице, небось, шастают чертенята. Да.
2: Ну вот, все, все, кажись, собрала.
1: Хорошо, хорошо.
2: Давайте, давайте, давайте.
1: Хорошо.
0: Ну, отец, не обидишься?
3: А?
0: Да вот купил ради встречи. Я знаю, в семье у нас не принято пить за одним столом со старшими, но пусть горе забудется, а радость придет, а, отец?
1: Эх, ну, нельзя нарушать обычаи. Да что поделаешь? Ну...
2: Выпьет, сынок, выпьет.
0: Ну, ради такого случая.
1: Да. Ну, сынок. Ну, за твой приезд... Да счастлив он будет.
0: Спасибо, отец.
2: Счастлив.
1: Да, жизнь теперь переходит к молодым. А что, правильно?
4: Правильно.
1: Да. Еще отец мой говорил, клад, мол, под камнем тяжелым спрятан. Чтобы поднять его, нужна не только сила, но и сноровка. Помаялись мы, пока камень подымали. А клада... Так и не нашли.
2: Не нашли.
1: Теперь его молодые разыскали. Узнали, под каким камнем схоронен. Только вот один вопросик мою душу тревожит. А что, к примеру, говорю, даст мне этот клад? А?
0: Ты что, о нефти, отец?
1: Так не о капусте же.
0: Ну, знаешь, нефть нам многое дать может. Ну, прежде всего, край изменится. Вырастут города новые, поселки.
1: Угу.
0: Ты знаешь, будут и у нас в Татарии свои нефтяники.
1: Да и сейчас их полно, вон в замасленных куртках ходит.
2: Да, да.
1: А еще что? Вот ты, Арстан Гали, ученый теперь парень. Не зря 10 лет на партах штаны протирал. Лучше стариков знаешь, куда жизнь поворот делает. Вот скажи мне, огород у меня отберут или нет?
0: Вон что тебя беспокоит.
1: А ты как думал?
0: Успокойся, отец. Не отберут.
1: Да. А если как раз на этом месте вышку понадобится громоздить?
0: Ну, дадут тебе землю в другом месте.
1: Ой, ли. А в общем-то, я и сам так рассчитывал. Да вот эта тряпичная голова все со мной спорит.
2: И буду спорить.
1: А?
2: Огорода своего никому не уступлю. Хоть 5 вышек надо будет там ставить.
1: А я думаю, люди зря говорить не станут. Вон в колхозе пахарь. Поле нефтяники потоптали.
2: Ну?
1: И такие деньги отвалили. Ну, сам председатель хвастался.
0: Может, еще о чем спросить хочешь, отец?
1: Так как тебе сказать? Спросить бы надо, да вот и не знаю, как. Домой вернуться не думаешь?
0: Я же сказал, огляжусь.
1: Нам на старости лет тоже жить хочется, чтобы вся семья вместе собралась.
2: Да, Растишь детей, надеешься, что помощь от них какая-нибудь будет, ласка, внимание.
1: Когда коня куют, нечего свою ногу подставлять. Тур-тур-тур-тур-тур.
3: Опять не так.
1: Ты вот за самоваром лучше сходи, небось вскипел.
3: Ну, иди.
1: Сейчас скажу. Ты, сынок, не подумай, что мы чего-то выгоды хотим. Мы свое прожили. А вот кто будет хозяином в нашем доме, вот об этом я все время думаю. Думаю. Возьми вон соседей Дияровых. Разлетелись по белу свету, и дом их по бревнышку растаскивают.
0: Я понимаю тебя, отец. Но скажи, ну зачем мне дом? Ну что я с ним делать буду?
1: Эх, молод. Молод ты еще, Арслан Гали. Вот сын Тимбикова, Карим, умнее оказался.
4: Умней?
1: Посмотри, как старый отцовский дом отделал. На нефти работает, начальство им не нахвалится. Скоро, говорят, в мастера выйдет. О! И девушку взял первую на селе, учительницу, Мунаверу.
2: Отец, отец.
1: А? Не так, что ли, чего сказал?
0: Все так, отец, все так. Ну, ладно, я пойду пройдусь. Мунавера. И не догадывается, наверное, что я приехал. 10 лет. 10 лет. Помнит ли меня еще?

0: Арслан, не уезжай. Я прошу тебя.
1: Да не могу я, Муневер. Пойми, это же комсомольская путевка. Поедем вместе.
0: Не могу. Не могу я мать оставить. Ты же знаешь, отец ее совсем замучает. Саида еще маленькая. Останься.
1: Не могу.
0: Ох, боюсь я. Очень боюсь, Арслан.
1: Будем писать друг другу. Часто будем писать. А через год ты приедешь ко мне.

0: Ну, как бригада, Лутфу Владьярович?
1: Да что бригада? Бригада как на подбор. Буровую сдаем. Когда установили наш, то стрелка манометра как свеча стояла.
0: От души поздравляю, Лутфу Владьярович. Скажите, а какого мнения вы о Тимбикове?
1: Парень гвоздь. Свое дело знает. Профессор Побурей.
0: Так.
1: А что такое?
0: Да вот, забираю я твоего профессора Бурения из бригады.
1: Тимбикова?
0: Да, мастером его ставлю. Положение на наших промыслах пока не очень хорошее. Болтовни много, дела мало. Больше пробуренных метров, выше скорость бурения. Вот отныне наш девиз. И вот что совершенно ясно. Нам необходимо создать ударный фронт бурения. Да, нужно бригадам, имеющим наибольшие потенциальные возможности, обеспечить условия для рекордного бурения. Такова сейчас задача. Пора воспитывать у буровиков вкус к высоким скоростям. С парторгом мы это дело уже обговорили.
2: Вопрос решенный, Лутфу Лавзы, так что не просився.
1: А я что, я понимаю. Молодым у нас дорога. Только трудновато ему будет инженерных знаний.
0: Ну, ничего, поможем.
2: Мы поможем.
1: Потом, Николай Николаевич, сомнение одно есть.
0: А что?
1: Ну, не то чтобы сомнение, а скорее предупредить хочу.
0: Не понимаю.
1: И на раз замечаю, я уж больно он, ну как это сказать, с плеча любит рубить. Отступить, когда нужно, не может. А мастер, он ведь с людьми.
0: Ну, это молодость. Молодость пройдет, а в данном случае даже хорошо.
1: Ах, ну что ж, вам руководить, нам выполнять.
2: Политик, а, Николай Николаевич.
0: Да.
2: И так, и этак, а что, не вышло. Политик.
1: Да ведь я...
0: Ну все, Лутфу Владьярович, пришли нам своего профессора. Да только ты не говори зачем, мы ему здесь сами скажем,
1: да,
0: ладно?
1: Да, хорошо.
0: Договорились?
1: Ну, до свидания.
0: Послушай, парторг.
2: Да.
0: Надо будет кое-кого из бригады Диярова Тимбикова отдать. С ребятами он уже сработался, дело-то благое. Войдите.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А вы по какому делу, товарищ?
3: Мне бы работу.
0: А вы что, не знаете, что у нас отдел кадров имеется?
3: Да мне побыстрее, а там надолго затянется.
2: Подожди, специальность?
3: Слесарь.
2: Стаж?
3: 6 лет.
4: Звали, Николай Николаевич?
2: А, звали. Ну вот тебе, Карим, новый буровик. Вы познакомьтесь.
5: А мы уже знакомы, товарищ Курбанов. Односельчане.
2: Ах, вот оно что.
5: Здравствуй, Арслан. А ты изменился.
3: Времени много прошло.
0: Ну, вы, товарищ, идите. Идите, да. А ты, Тимбиков, садись к столу, дело есть.
5: Подожди в приемной, поговорим.
0: Так, садись сюда. Вот тебе бумага, ручка. Пиши. Кого из ребят хочешь взять в свою бригаду?
5: Как?
0: А вот так. Теперь ты буровой мастер, Тимбиков.

0: Ну что, работать-то когда-нибудь будем, а?
1: Ну что, работать? Мастера Тимбикова нет.
2: Да, да скучно!
3: Скучно, ребят, скучно ему, а? Кто хочет жить весело, тот должен в коммунальной квартире поселиться. Да? Да еще в такой, где народу побольше. Ой. Вот да, у нас, к примеру, 3 семьи. По 2 ребятишек на каждую, всего стало быть 6. Да. Вот если они только по 3 раза за день на двор выбегут, дверь 36 раз откроется и закроется. А потом 3 жены, они же ни в чем друг дружке не уступают. Так вот, если они раз по 10, только по 10 на кухню выйдут, это я, конечно, мирную обстановку беру. А вот когда они поругались и нервы не в порядке, в этом случае стало быть число хлопанья в дверью, надо утроить, ребят. Это же будет сколько?
4: 288.
3: Вот дает.
1: Так ему не впервой.
5: Да, у нас получки пересчитывают.
1: Да. Личная бухгалтерия.

0: А что плохо, ребят, так это путаница. Вот я на прошлой неделе прихожу, благодать, ни шуму, ни шороха, одним словом, мир во всем мире. Да, поем, думаю, в темноте, чего людей буду беспокоить? Разыскал под столом кастрюльку тепленькая, произвел ложкой глубокую разведку, мясо кусок, ну, с добрый килограмм будет. Вот, думаю, расщедрилась моя благоверность, с чего бы это? Ну, ладно, приступаю к делу. После вахты, знаете, ложка-то узка, ну, таскает да, по три куска. Да, ну, убрал я за один присест этот суп и мясо. Мясо-то, чтобы не соврать вам, ну, вот с твою рукавицу могу. Погладил брюхо и спать. Как приложил голову к подушке, так и захрапел. И что удивительно, по ночам ведь все какие-то аварии снятся, да? А тут, ну, никаких. Полянки там разные, солнышко, цветочки. Просыпаюсь. И слышу, на кухне галдеж.
1: О, никак, парень, чужой суп съел.
0: Да тут оно, черт его, попрал. Вот еще какая оказия. Стоят, значит, бабы на кухне и на чем свет кошку чистят. Они ее застали, когда косточки она обгладывала. Одна кричит. Целый килограмм сожрала и не лопнула, проклятая. Помолчали они там, а потом другая говорит, мясо-то, говорит, еще ладно, а вот как, скажи на милость, она кастрюлю супа слопала и крышкой закрыла.
1: Ой, не могу. Ну, завернула.
2: Ну, ты догадался-то или нет?
0: Догадался, как, да, сам сказал. Кошку стал и жалко. Представляете, да так не разговаривали и детей друг другу не пускали.
1: Ой, ну и дело.
0: А я тогда, братцы, по тишине так соскучился. Мне эти вот 3 месяца раем просто показались. Рай, все.
1: А что-то, парни, а что-то нашего не видать.
0: А что-то? Так у него чири на лбу. Задел давеча за трубу и прорвало. Теперь он его нефтью лечит и глинистым раствором замазывает.
3: Ну чего вы, ну чего ржете-то? Эх, погодите, еще наплачемся. Месим каждый день грязь, вот те и болячки. И что только в конторе думают?
1: А что контора? Ты лучше скажи, куда наш мастер новоиспеченный смотрит.
0: Ну а что ему на тебя смотреть-то? Он у нас скоростник, рекордсмен. Ты метры ему давай.
1: А, сам-то небось дома. Тепло, одежда сухая.
0: Ну, неправда. Тимбиков с третьей вахты не уходит. Да,
3: а знаете, он в чемпионы выбивается. А мы за него вкалываем.
1: Да, лазай тут из-за него по грязище.
0: Да как же это из-за него? Ты что, заработок ему что ли отдаешь?
1: Ну заработок, да тьфу мне на него. Заработок.
0: Слушай, не плюй в огонь, рот корочкой покроется.
3: Братцы, а я так думаю. Вызовет меня, к примеру, управляющий трестом Кажанов, вызовет и скажет. Ты, Каюм Минзакиев, сегодня в темную хоть глаз выколи ночь, в такую непогодь, что добрый хозяин и собаку не выгонит, пойдешь на буровую и будешь в поте лица бурить. И это, мол, отлично, потому что за счет такой самоотверженной твоей работы будущее поколение в полном довольстве жить будут. А я отвечу. То, что я землю бурю, то, что нефть у нас будет, это все хорошо. Но вот почему в довольстве только будущие поколения жить будут? Это, душа моя, не совсем правильно, несправедливо как-то. А я что, я не хочу пожить в свое удовольствие, а? Так,
1: ребят? И самим пожить хочется.
4: Конечно, хочется.
3: Нет, неверно.
0: Ого, новенький голос подал. Ну, скажи.
1: Это почему же неверно, парень?
5: Почему? А потому что старая эта песня от мещанской психологии идет. Все жрут, и мне урвать надо.
0: Верно, верно, Арслан Гали.
1: Мастер идет.
6: По местам.
4: Пошли.
6: Ну что ж, Арслан. Вообще-то новички начинают у нас сбор рабочего, но я решил сделать исключение.
5: Тебе видней.
6: Станешь верховым. Не побоишься?
5: Покажи, что надо делать.
6: Тогда на вышку. Вон, на самый верх. О!
0: Зачем он, а? Ведь парень-то в первый раз.
7: Да, тут и не всякий старичок на верхового пойдет.
3: Да, это же не так просто. На таком ветру аркан на трубу набросить.
0: Верхового просто. Сноровка нужна.
7: Так, гляди, лезь. Ага.
3: Да. Эх, только бы не остановился. Как посмотрит вниз, все.
0: Остановился.
2: Ух ты, не хватило пороху.
4: Нет,
8: смотри, в лес.
4: В лес.
8: Видал?
9: Вирай! Стой! Держи собачку! Вирай!
2: Чего Тимбиков разоряется? Привыкнуть же парню надо.
8: Не, упорный. У такого получится.
9: Пошла, пошла! Молодец!
10: Марин! Марин Тимбиков! Телефону!
11: Слушаю.
12: Кто у телефона?
11: Я, товарищ Кожанов.
12: Мастер Тимбиков?
11: Он самый.
12: Когда же успел приехать?
11: А я и не уезжал, Николай Николаевич. Скважину проработали, осталось проверить, хорошо ли проработали. Ждем каратажников Габасова с его командой.
12: Я ведь распорядился. Давно должны были приехать. Ну, Тимбиков, на тебя весь Калимат смотрит. Учти, если что, звони прямо мне.
11: А, спасибо. Думаю, управимся.
12: Я говорю, учти, первая скоростная. Не подкачай.
11: Да. Сегодня решается.
13: Мастер! Мастер, каратажники приехали.
11: Порядок. Как их начальник, веселый?
14: Ну, куда там, зол на весь мир. Он что, всегда такой?
11: Будешь злым, когда начальству на хвост наступает.
15: Здорово, Карим.
11: А, Лутфула, Абзы.
15: Да, как видишь.
11: И вас Кожанов прислал.
15: Попросил помочь, если что, разобраться.
11: Ну что же, разбирайтесь.
15: Ну ты не кипятись, не кипятись. А вдруг плохо проработали скважину? От такого никто не застрахован, ни старый, ни молодой.
11: А, Габасов! Ну что, как скважина?
16: Так вот что, Тимбиков, можешь жаловаться кому хочешь. Хоть самому начальнику объединения Татнефть.
11: А я никому не жаловался. А тебе следует выполнять распоряжение начальства и приезжать вовремя.
16: А у меня таких, как вы, много. А негодную скважину я принимать не буду. На глубине 1713 метров прибор застрял?
13: Да как?
16: Да. Значит, слишком спешили и плохо проработали скважину.
13: Вот влипли так влипли, а?
16: Ну, что скажешь? Лутфулла Диярович.
15: Что я скажу? Пожалуй, есть один выход.
13: Какой?
15: Снять турбобур.
13: Как это?
15: А вот так, снять турбобур и начать каратаж через голый конец. Иначе через день-два скважина обвалится. Другого выхода я не вижу.
14: А что? Пожалуй, правильно.
13: Почему
14: правильно?
13: Да ничего не получится. Спешить не надо было. Вот тебе и рекорд.
11: Да тихо, тихо. Кончай базар. Спасибо, Лутфулла Диярович. Надо попробовать. А ну, по местам.

0: Отец, сюда. Смотри. Битый час. Арслан Гарий крутится перед зеркалом. Не иначе какая-нибудь длинноволосая голову ему вскружила.
1: Не кукуй раньше времени. Закуковала кукушка, не дождавшись срока.
0: А что?
1: А то. Ты вот слушай меня. Пока невестка в дом не вошла, пока не забрала из твоих рук ключи, знай, помалкивай.
0: Как же отдала ей ключи? Выдумал.
1: Вот, то-то и оно. Если хочешь знать, к тебе ни одна невестка не пойдет. А если и придет как-нибудь, так долго здесь не протянет.
0: Это почему же?
1: Что почему?
0: Не пойдет, почему?
1: А все потому, что личность твоя на весь калимат известна. Вот я сам себе удивляюсь. Честное слово, как это я столько лет с тобой прожил, а?
0: Ух ты! И он жизнь проклятый!
2: Мама! Ну что у вас опять?
1: Сынок, или ты не знаешь свою мать?
0: Да, мать.
1: О невесте со мной спорит.
2: О какой невесте?
1: О той, которую ждем. Скажи лучше, далеко собрался?
2: Скважину сегодня сдали. Тимбиков у себя бригаду собирает на вечеринку. А идти не хочется.
1: К Кариму, значит?
2: Да, к Кариму. Ладно, пожалуй, схожу. Представится возможность, уйду пораньше.
1: Мунавера, ты за хозяйку? Я глядел, что-то ты все галстуки перебирал.
2: Галстуки? Да. Вот к костюму никак не подойдет.
1: То подходили, а то не подходит.
2: А что?
1: Да нет, ничего, это я так.
2: Это ты брось, отец. Я не маленький. Гостеприимство в чужом доме не нарушу.
1: Да нет, разве я...
2: Ну ладно, я пошел.
3: Пришел все-таки. Молодец. Ей-богу, молодец. Я думал, что ты не придешь, а ты...
4: Мунавера! Мунавера!
2: Ну зачем, Карим?
3: Ну, подожди. Мунавера! Да нет ее, а? Ну ладно. Знаешь что, Арслан, я думаю, что все позади, нам делить нечего, да? Ведь столько лет прошло. А?
2: Да, но...
3: Что но?
2: Я ведь пришел, потому что бригада собрала.
3: А, правильно, но бригада собралась здесь у меня, у Тимбикова.
2: Конечно, у Тимбикова.

0: Арслан. Здравствуй.
1: Здравствуй, Муневер. Ну как, поживаете? Что с тобой? Что с тобой, Муневер?
0: Не могу я. Не могу, тяжело мне с ним, Арслан. Очень тяжело. Другие не поймут, дескать, нарядов сколько душе угодно. Денег куры не клюют, машину купил, катайся и радуйся. А я как в воду опущенная. Господи, да как мы еще все на тряпки да на вещи меряем? У меня вся душа изболелась, извелась я. Видеть его не могу, слышать.
1: Муневер.
0: Одно только удерживает. Дети.
1: Да. И что? Давно у вас так?
0: Давно. А как мастером стал, так все его тимбиковское наружу прорвалось. Честолюбие, гордячество. И зачем ты уехал тогда, Арслан? Ну что же мне делать? Скажи. Ну.
1: А что? Ну что я могу тебе сказать?
0: Не знаю. Просто не знаю. Мать про развод и слышать не хочет.
1: Хочешь, чтобы я дал тебе совет? В таких случаях, Муневера, людей не спрашивай. С сердцем посоветуйся. Как оно подскажет, так и поступай.
0: И это все. Все, что ты можешь мне сказать.
1: Совета от меня ждешь. Имею я такое право советы давать. Разные мы с твоим Каримом люди. Ну, скажу я тебе, уходи от него, разводись. Честно это будет. Думаешь, легко мне видеть, как ты маешься? По-твоему, у меня в груди не сердце, камень?
0: Ой.
1: Тебе 30 лет. Вся жизнь впереди. Можешь учиться, работать.
2: Муневера, ну где ты пропала? Ну?
0: Я иду. Мне немного не по себе.
2: А вечеринка хороша, а? Да? Карим, говорят, сын, говорят, Тимбика. Верно, верно, покажет вам еще сын Тимбика. Мы уфимским и слывем, хоть в Уфе и не живем. Иди ко мне, иди, иди
0: постой,
2: ко мне.
0: Постой, постой, ну. Не надо, Карим, пойдем в дом, люди ждут.
2: Я сын Тимбика, Муневера, меня подождут. Что они без меня, эти люди? Что они могут без Тимбикова? Это я им славу заработал. Я Карим Тимбиков, лучший нефтяник. Калимата. И жена у меня самая красивая.
0: Пусти.
2: Ну иди, иди ко мне, ну,
0: гордую мою. Ну, ты что? Пьян! Ты! Ты!
2: Арслан! Вот оно что! Понятно. Жених у жены моей появился.
0: Карин.
2: Что? Старая любовь заговорила.
0: Не надо, Карим, иди в дом, прошу тебя.
2: Что, что? Да я ему. Ну, ты. Ну-ка, пойдем поговорим, идем.
3: Карим, мастер, ну где ты запропастился-то? Ну-ка, здесь. Арслан, Муневера, пошли скорее в дом. Там каким заде фокусы показывает.
1: Другой раз посмотрю.
4: Пока, ребята.

0: мороз, а?
1: Что, проняло? Это тебе не летом рекорды ставить. Привыкли?
2: К чему привыкли-то?
1: К тому. Новый рекорд, скоростная проходка, чудо-богатыри.
2: Фу, да ты что, посторонний здесь, что ли? Ты что, премии благодарности не получил? Ну, что ты травишь?
1: А то и травлю. Когда тепло, и дурак рекорд поставит. Да еще когда весь трест на тебя работает.
3: Точно.
1: А зимой что?
2: Ну что, что?
1: Что? То глинистый раствор уходит под землю, не дождались вовремя цементом залить. То шарошки долот в скважине оставили, надо бы бригаду подземников вызвать, а нет.
3: Конечно.
1: Да, нашему мастеру неделю терять неохота, опять на рекорд идем. Ну что, скажешь, не так?
3: Ну, что верно, что верно. Неважно идут дела, чего там говорить.
2: Ну в чем же дело, ну кто виноват?
1: Кто виноват, кто виноват. А с Мирдановым как поступили? Справедливо скажем?
4: Да, конечно, нехорошо. Парень к вахтовому автобусу не успел. У него же мать болела. А Тимбиков и разговаривать не стал. Нет. И надо же, в тресте поддержали.
1: Вот так, вот. А если мы еще друг друга грызть будем, что же это за бригада-то будет?
0: Здорово.
5: Чуть не опоздал. А?
1: Ну, легковато оделся, Арслан Гали. Видал? Метет?
5: Метет. Ничего, мы народ привычный. Миша, Шапкин.
6: А?
5: Буровую проверил?
6: Проверил.
5: Ну, как там?
6: Как? Не установлен щит у цепи ротора. Измерительного индикатора тоже нет.
5: Как же так? Вчера ведь должны были все подготовить.
6: А ты что, Тимбикова не знаешь? Ну как, ребят, будем бурить? Арслан, ты теперь бурильщик, не верховой, соображай.
5: Бурить не будем. У тебя ведь не две головы. Как будешь следить за давлением в цилиндрах?
6: То-то оно, как?
5: Ну что будем делать, ребята?
1: Что? Тяжело. А только что мастер скажет.
7: Ну чего ждем? Посиживаем.
8: Саразеев, в насосную быстро. Может, объяснить, что случилось? Арслан.
5: Не готова буровая, мастер.
8: То есть как? Это щит у ротора, что ли?
5: Да. Измерительного индикатора тоже нет.
8: А пустяки, не теряйте времени.
5: Не имею права. Не могу. Люди мы взрослые, знаем, чем могут кончиться такие пустяки.
8: Так, значит, работать отказываешься. Ученым стал.
5: Ну, до ученого далеко. А правила нарушать не буду. И тебе не советую, не первый день на буровой.
8: Так, ну вот что. Убирайся отсюда к чертовой матери. Духу, чтоб твоего здесь не было.
5: Ну что ты? Ты не кричи. Ребята правы. А замашки всякие пора бросить.
8: Да я тебя...
1: Подожди.
8: Отпусти меня.
5: Но. Нервы шалят, мастер. И чтобы это в последний раз. Работы мы начнем. Но чтобы приборы щит были на месте.
8: Я отстраняю вахту от работы. Бурить будут другие. Сейчас же еду в поселок.

0: Ну и погодка.
1: Да, вторую неделю метет.
0: А ты, Шапкин, молочага. Буржуйку-то как раскочегарил.
2: А ты не раскочегарь, попробуй. Он покачался бы в люльке наверху, так узнал бы, что это такое.
0: Да кто говорит?
2: Кто говорит?
0: Сейчас-то кто там?
2: Сирозеев.
0: О, Сирозеев.
3: Ну что, сидим? Хорошо.
0: Эй, каким зады? Ну, у тебя щеки-то прихватило.
3: Ой, не говори.
0: А ну три. Три к носу. А то отвалятся.
3: Они отвалятся.
4: А все-таки выстояли, а? Не сдались, братцы. Свое дело сделали.
0: Да, это верно. Только спать хочется. Сил нету.
5: Эх, Хаким, и что ты тут хорошего-то нашел? Или тебе в Азербайджане нефти не хватило? Обморозишь ты не ровен сейчас здесь-то. И все дела.
3: Да, тебе чего с насиженных мест потащило, а? Не знаешь, нет? А, вот то-то пахал бы себе на здоровье.
5: Вот, говорят, бурильщик и бродяга с одной буквы начинаются. Весь сказ.
2: Да, точно. Эх, братцы, ну а смену-то нам ждать, видно, нечего.
5: Да какая смена? Ни одна машина в такую метель не пройдет.
2: Не пройдет.
0: Ого! Чаек подоспел!
3: Чаек. Держи, Миш, и поделюсь булкой.
2: Спасибо.
3: Ты ведь свой-то обед уже умел, а?
2: А кто знал-то?
4: Слушайте, друзья, а не разделить ли нам все свои запасы поровну, а? До утра еще ведь далеко, кто знает, когда нас сменят.
0: Ельна!
3: Правильно, Арслан, правильно, держи. Вот тут у меня колбаса, и ты знаешь, там, по-моему, вареное мясо.
0: А у меня огурчики соленые.
2: Ну да, а вот у меня-то что-то, я даже не знаю, что там жена положила.
4: А я предлагаю дальше разделить все это на две части. Одну сейчас поделим, другую на утро, а? Идет, ребят?
0: Идет.
4: Идет. Так, вот. Ну, а эту, пожалуй, еще на четыре части.
2: Ага.
4: Ну-ка, Миша.
2: Ну?
4: Становись лицом к стенке.
2: Сейчас.
4: Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не подглядывай.
0: Ну, ты что, не, я никому
2: не буду.
4: Говори это кому?
2: Это? Сирозеев.
3: Точно угадал.
0: Угадал.
4: А это?
2: Это сейчас.
3: Ну-ну-ну-ну.
2: Арслан!
4: Ну, не мог подождать. Ну, ладно. А эту?
3: Эту?
2: Хаким Заде!
0: С огурчиком!
3: Вместо огурчика.
0: Вместо фруктов.
4: Ну, а эту?
2: Че, остатки, что ли? Ну, ладно, давай мне.
3: Ой, Миш, к Шапкин прогадал. Ну, ладно.
4: Да. А ведь десятый час, друзья, стоим на буране, а? А смены не будет, это точно. Слушай, Миш, пора Сирозеева менять.
2: Понял. Ну, еще кружечку
3: сейчас налью,
2: и пошел.
3: Налью.
2: Давай сюда.
4: Ну вот, подзаправились.
3: Да немножко, да.
4: Теперь нам и буран не страшен, ребят, а? Ну, пошли, что ли?
2: Пошли.
0: Айда, поднажмем.
3: Воюем, братцы. Сытый живот, он на подвиги зовет.
2: Арслан! Арслан! Братцы! Собачка у элеватора полетела!
4: Как?
2: Ты что?
4: Стоп!
6: Стоп, машина!
2: Эй!
6: Стоп, машина!
7: Стоп, машина!
0: Ну вот, отработали. Ну надо же, только приноровились к непогоде этой чертовой.
1: Тимбиков опять душу отведет. Вспомнит, как мы в прошлый раз бурить отказались.
0: Может, придумать чего может.
4: Что придумать?
8: Ой, надо ж ей было сломаться, а.
4: Ладно, друзья. Вот что, отдыхать делать нечего.

0: Слышь, Хаким,
1: а?
0: Дай к печке поближе лягу.
1: О.
0: Намерзся за ночь наверху.
1: Ну ладно, ложись, друг, ложись. Хорошему человеку ничего не жалко.
0: Вот спасибо. Мужик-то ничего, жить с тобой
1: вот
0: можно.
1: А? Вот хорошо сказал, а? Хорошо сказал, ладно. Давай, спи.
0: Сплю.
1: Спи, Шапкин, спи.

0: желаю было.
1: Это что такое?
0: Тише. Тихо.
1: Что?
0: Не шуми, говорю, люди спят.
1: Да ты что? Ты как ты что?
0: Тихо. Давай выйдем, поговорим там. Ну, теперь говори.
2: Бездельничайте. Всю вахту подбил, так?
0: Собачка у элеватора сломалась, вот и спят.
2: Сломалась? А может, поломали? Нарочно, а? Думал, мы Дубровой не доберемся, успокоился.
0: Да не шуми ты, не шуми. Скажи, что тебе от меня надо?
2: На авторитет бригады руку подымаешь.
0: Говори с ней.
2: Или мстишь, мстишь Тембикову, а? Ей же ведь за что?
1: Да ты что, ты...
0: Слушай, ты, герой Калимата, если еще хоть раз напомнишь мне...
2: Что, не так, что ли? 10 лет с любовью своей носишься, а она жена моя, понял? И моей будет, и всегда моей будет.
1: Ай! Пусти, пусти, ты, пусти.
0: Ладно. Ладно, не время сейчас личные счеты сводить. Слушай, вахта проработала, почитай, 2 смены, а ты...
2: Она... Не видно.
0: Не видно? А ну, пошли.

0: Глаза есть? Смотри.
1: Так.
2: Мастер, как принимать вахту? Элеватор не работает.
1: Да подожди ты! Ты что же, не знаешь, что скважина обвалиться может? Надо же срочно спускать в нее направление.
0: А на чем спускать?
1: На лебедке.
0: На лебедке? Не потянет.
1: Ага. По 2 тонны тянуло, а тут не потянет.
0: Не потянет. Надо починить элеватор.
2: Так что делать, мастер?
1: Отстань! Ну? Я не намерен терять 5 часов впустую.
0: Ты, мастер, не знаешь, что такое техника безопасности?
1: Куркак! Трус!
0: Я трус?
1: Трус!
0: Идем. Вдвоем будем опускать. За последствия отвечаешь ты.
1: Эй, отойди! От вышки отходи!
2: Вы что там делать собираетесь?
1: Где строп? А, здесь, да. Вера! Вера! Вера!
0: Да не кричишь! Ты что, не видишь, что не идет?
1: Пойдет! Вера!
2: Вы с ума сошли!
1: Вера! Уходи! Уходи! Уходи!
3: Доброе утро, товарищи. Начинаем заниматься. Выпрямитесь. Глубоко вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
4: Ну, больной, как вы себя чувствуете?
0: Спасибо. Неплохо.
4: А вы пить не хотите?
0: Ой, чаю бы выпила.
4: Чаю, это хорошо. Сейчас принесу. А к вам посетитель.
0: Кто?
4: Товарищ Кожанов, управляющий трестом.
0: Кто?
5: Можно? Здравствуйте, товарищ Губайдулин.
0: Здравствуйте, товарищ Кожанов.
4: Если будет нужно, вы позвоните.
5: Как ваше самочувствие?
0: Лучше не надо. Слепили меня так, будто ничего и не было.
5: Ну и отлично. Конечно, товарищи из бригады посещали вас.
0: Ну, конечно, посещали.
5: А Тимбиков приходил?
0: Ну, это не обязательно, совсем даже не обязательно.
5: Ну, вас-то я понимаю, а вот Тимбикова... Впрочем, я немного информирован о ваших взаимоотношениях и теперь сожалею.
0: Что вы имеете в виду?
5: Ну, то, что вы не сработались, стычки, неурядицы. И сожалею, что не разрешил вам в свое время переход в другую бригаду.
0: Ну, это дело прошлое.
5: Но теперь это можно исправить.
0: Можно, но я вас очень прошу этого не делать.
5: Так, значит, решили вернуться в бригаду Тимбикова?
0: А я из нее не уходил. Я ведь только просился.
5: А у вас хорошая палата.
0: Хорошая?
5: А врачи, лечение?
0: Николай Николаевич. Вам же об этом лучше знать, а? Это же больница, ваша гордость.
5: Ну, а все-таки, товарищ Губайдулин, как вы считаете, правильно поступает трест, оставляя Тимбикова на должности мастера?
0: Вот уж не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете.
5: Ну, просто хочу знать ваше мнение.
0: Но я не думаю, чтобы вы посчитались моим мнением.
5: Я буду откровенен. Я написал письмо в объединение Татнефти, в котором сообщил, что принял решение не отстранять Тимбикова и считаю, что принципиально прав. Ведь речь идет об укреплении кадров нефтяников, о росте молодых. В этом вижу свой долг и руководителя, и коммуниста.
0: Я тоже член партии.
5: Со мной многие не согласны.
0: Я тоже во многом виноват.
5: То есть?
0: Не сумел до конца быть принципиальным. Мне давно нужно было довести до сведения парткома мнение бригады о мастере Тимбикове.
5: Так. Так. Есть ли у вас претензии к тресту? Чем помочь?
0: Спасибо, мне ничего не надо.
5: А, это молодость. Я посмотрю сам. Что-нибудь там из кассы взаимопомощи, от профсоюза. Путевку в дом отдыха, на курорт. Ну, посмотрим.
0: Я говорю, ничего мне не надо. Не нуждаюсь.
5: Ну что ж, должен идти. Выздоравливайте. До свидания.
0: Прощайте.

0: Мы знаем работу Тимбикова. Не забыли его рекордов. Поэтому, товарищи, поэтому мы и вознесли Тимбикова до небес. Все это правда. Но ведь тот же самый мастер Тимбиков искалечил своего бурильщика Губайдулина. И это тоже правда. И никуда от нее не денешься. Награждали его по заслугам, а провинился, пусть по заслугам и отвечает.
1: Какого же наказания, по-вашему, заслуживает Тимбиков?
0: Я предлагаю, товарищ Кожанов, отстранить Тимбикова от должности мастера. Оставить рядовым бурильщиком.
1: Так, ваше мнение, парторг? Товарищ Курбанов.
2: Не знаю, кто первый и когда назвал нефть черным золотом. Золото. Клад, значит. Но что значит этот клад без людей? Сколько миллионов лет лежал он, этот клад, в земле? И сколько бы еще лежал, если бы не люди? Люди, вот настоящий клад.
1: Я попрошу вас ближе к делу, товарищ Курбанов. Здесь деловое совещание, а не литературный вечер. Что вы можете сказать о Тимбикове?
2: О Тимбикове? Мастер Тимбиков злоупотребил своим служебным положением. Он принудил бурильщика Губайдулина нарушить технику безопасности.
1: Я не располагаю такими данными.
2: Вы ими будете располагать, Николай Николаевич. А речь сейчас не об этом. Всем и давно было известно, что Тимбиков своевольничает, перегибает палку. А почему? Да потому что мы его захвалили. Он и в самом деле поверил, что он талант самородок. Да. Нам нужно было раскрыть потенциальные возможности скоростного бурения, и мы его подгоняли и подхлёстывали. А вот когда он споткнулся, мы удивляемся. Как же это так? Как он дошел до этого? И, как мне кажется, пытаемся объяснить этот несчастный случай стечением обстоятельств. А в чем же здесь дело? Тимбиков парень с 7 классами образования. Учиться не захотел. Да и зачем ему учиться, когда он зарабатывает больше любого инженера на нефтепромысле? Вот он и возомнил, что все знает, все может, что ему все дозволено. Где уж тут было понять Тимбикову, что эти рекорды не только его заслуга, а плоды усилий большого количества людей, научно-исследовательских коллективов, да и заслуга ребят из его бригады, в конце концов. Мог ли он после этого считаться с Губайдулиным, Хакимзаде, с тем же Михаилом Шапкиным? Вот за это все мы в ответе, Николай Николаевич. Еще полгода назад Дияров предупреждал нас, губим парня. И слов нет, хорошего, способного парня. А у нас, прямо скажу, не хватило принципиальности. И у меня в первую очередь. Как парторг я должен был предвидеть это и вовремя принять меры.
1: А я и сейчас не согласен с этим, товарищ Курбанов. Я этого не скрывал и скрывать не собираюсь. Было бы ошибкой отстранять Тимбикова от должности мастера. Да. Мы его нашли, вырастили. Его слава, слава нашего треста. Тимбиков настоящий мастер. Мы все в одинаковой степени вправе гордиться его достижениями. И на всем этом сразу поставить крест... Товарищ Курбанов в доказательство того, что Тимбиков якобы зазнался, произнес тут целую речь. А надо называть вещи своими именами. Сколько скважин пробурил Тимбиков? Сколько тысяч тонн нефти дали эти скважины? Каков в итоге доход государству?
3: Товарищи, не вижу. Как-то странно получается, товарищи. По словам товарища Кожанова, выходит, будто мы намереваемся чуть ли не потопить Тимбикова. Отомстить ему за что-то? Никто в способностях Карима не сомневается и заслуг его не отрицает. Надеемся, что и впредь он будет хорошо работать.
1: Правильно. Очень правильно говорите, товарищ Дияров.
3: Я знаю, что это все правильно, но хочется, чтобы этот несчастный случай Все его поведение в бригаде послужило ему уроком на всю жизнь. Не пристало нам, умудренным взрослым людям, коммунистам, играть в костяшки, решая судьбу человека, Николай Николаевич. Виноват Тимбиков или не виноват? Виноват. Оставить его на месте мастера после случившегося, значит, снова погладить по головке, как верно сказал об этом товарищ Курбанов. Кстати, здесь присутствует представитель обкома профсоюзов. Он проводил расследование происшествия на Буровой Тимбикова, и не лучше ли нам его послушать?
4: Вы разрешите, Николай Николаевич?
1: Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно.
4: Вот... Тут у меня, товарищи, полный текст заключения этого расследования. Не только случай с Губайдулиным, а по ходу расследования и других грубых нарушений техники безопасности мастером Тимбиковым, в свое время от чего-то не ставших известными тресту Калимат-Бурнефть. Заключение на многих страницах. Так вот как... читать, товарищи?
1: Не будет ли это утомительно, товарищ Горностаев?
4: Будет!
1: Ну, тогда, может быть, вы выскажете мнение по интересующему нас вопросу?
4: Да, мнение свое я, безусловно, выскажу, Николай Николаевич. Но вначале я хотел бы привести и слова документа. Вот. Поэтому я зачитаю доводы. Вот отсюда. Вот. Необходимо отметить, что в акте расследования, произведенного по данному несчастному случаю комиссии Треста Калимат-Бурнефть, содержатся необоснованные обвинения в адрес пострадавшего товарища Губайдулина в том, что он якобы является виновником аварии. А между тем прямой виновник аварии – буровой мастер товарищ Тимбиков. Минуточку, товарищи. Представитель Калиматовской районной инспекции – потребовал от руководства Треста лишить бурмастера товарища Тимбикова прав на производство буровых работ сроком не менее чем 6 месяцев. И тем не менее управляющий Трестом приказом за номером 73 объявил товарищу Тимбикову выговор. Вот, а теперь о мнении. Я считаю, что позиция, занятая руководством Треста в отношении бурмастера Тимбикова, возмутительна. Вот так у меня все.
1: У кого еще какие мнения?
0: Какие еще могут быть мнения? Вопрос ясен.

0: Ах ты, черт, весна, а? Совсем весна.
1: Арслан Абы, я прошу вас помнить, самое малое месяца два гипс не будет снят.
2: Ясно.
1: Вот, поэтому вы должны все выполнять и все наши требования, предписания.
2: Понятно.
1: Вот, а я буду вас навещать по понедельникам. А вас кто-нибудь встретит?
0: Мать должна встретить. Опаздывает. Подожду на остановке. Ну, я пошел.
2: Спасибо вам.
1: До свидания.
0: Спасибо вам, сестричка.

0: Эй, смотрите-ка! Арслан!
1: Арслан!
2: Миша! Привет, Арслан! Выздоровел!
3: Подожди, а как ты здесь оказался-то? Нам сказали, тебя вечером выпишут. Да. Хотели после работы тебя встретить, а?
2: А что, костыль очень даже тебе к лицу.
1: Да,
2: да,
1: ничего.
2: Да, да, да.
1: А как выписался? Да. Погодка уж больно хорошая. Да. Вот я и упросил врачей. Ну, ну, ребята, как вы там, а?
2: Да тебя ждем, тебя ждем, Арслан.
4: Слушай, Арслан, давай-ка мы тебя домой на нашем вахтовом автобусе
2: попросим. А что?
4: Все равно по пути. Давай,
2: точно,
4: давай.
2: Точно.
4: Пошли.
2: Братцы! Нога-то у него в гипсе. На руках его раз.
1: Да что вы, ребята! Да подождите, я сам подождите.
2: Держись, держись, Аслан. Поехали!

Дорогие товарищи, приглашаем вас послушать радиопостановку «Юности моей друзья», автор Людмила Уварова. Действующие лица и исполнители: Катя, Ирина Муравьева, Витька, Александр Михайлов, Семен, Александр Балуев, Ростик, Алексей Веселкин, Ася, Нина Дробышева, Дуся, Александра Назарова, Карандеев, Евгений Федоров. В эпизодах заняты артисты московских театров.

Я стою сейчас на том самом месте, на Мытной улице, в Замоскворечье, где был некогда наш дом. В нем я родилась, прожила много лет. Казалось, я знала всех окрест, и меня тоже знали все.

На первом этаже в доме жила Ася Щевелева, веселая, лихая, шофер автобуса. Помню, в детстве мы ребята любили ее. Она никогда нас не обижала, не жаловалась родителям, если случалось, мы разбивали мечом ее окно. Часто угощала нас семечками или мороженым. Но многие жильцы нашего дома косо смотрели на Асю. Наверное, за то, что у нее то и дело менялись кавалеры. Рядом с Асей жила большая семья Карандеевых. Сам старик, его взрослый сын, невестка, трое внуков. Всеми ими старик Карандеев правил сурово, властно. В нашем доме его все побаивались, кроме Аси. Хотя она прекрасно знала, старик Карандеев — ее главный недруг. На втором этаже жил Ростик, а выше этажом жили Семён и Витька. Все они были моими друзьями. Но самый главный друг был Витька. Или, вернее сказать, первая, главная моя любовь. Он был человек необыкновенный. И не одна я так считала. Прежде всего, он перечитал невероятное количество различных книг и обладал поразительной памятью. И еще он не умел и не любил врать. Зато умел сочинять. А это вовсе не одно и то же. Однажды, к примеру, он придумал про Муму Тургенева. Оказывается, по его словам, там все хорошо окончилось. Муму выплыла, и ее взял к себе местный лесник. И прекрасная бесприданница Лариса Агудалова не погибла. Ее спасли опытные врачи. После она уехала вместе с вожеватым в деревню учить крестьянских детей грамоте. И храбрые мушкетеры Атос, Портос, Арамис с Д'Артаньяном остались верными до гроба друзьями и жили долго-предолго, и умерли все в один день. Так Витька утешал нас, и мы были благодарны ему, потому что он был по-настоящему добрый, душевный. День, когда мы закончили школу, я запомнила на всю жизнь. Это был замечательный день. До начала войны оставалось еще 2 года.

0: учителя, не притирайте зря. Последний день,
1: последний день, запомните, друзья.
0: Ребята, да чего ж я счастливая, что закончила школу.
2: Ребята, а я стихи сочинил ради такого случая.
3: Прочитай,
2: сейчас. Давай. Ну, окончена школа, и жизнь впереди. И разные нас ожидают пути, и разные судьбы нас всех ожидают, которые нам разгадать не дано.
4: Вот.
2: Ну как? Говорите правду, я не обижусь.
3: Вообще, конечно.
2: Ну что, конечно-то? Ну говори, Витька-то, не стесняйся.
3: Да я не стесняюсь. Ну, я бы так сказал. Чувства много. Ну, вот чувства много. Ну, что есть, то есть.
4: Вот правильно, Витя.
2: Ну, а стихи-то, ну что чувствовать? Стихи-то мне удались.
0: Ну, Витя, ну,
2: ты скажи правду. Ну,
0: скажи правду, правда.
3: Ну, чего бы тебе хотелось? Возвышенного обмана или грубой, непрекрашенной правды?
2: Ну, ладно. Все понятно. Стихи не удались.
4: Дружечка, да,
2: ну,
4: нет,
2: не, не удались, не удались.
4: Не расстраивайся, ты
0: что напишешь? Не расстраивайся, ну ты новый же напишешь.
3: Конечно, напишешь другим лучше.
0: Ребята, а вот говорят, в театральном училище главное внимание обращают, во-первых, на талант, а во-вторых, на внешность, на манеры, на походку, на антураж, ну, в общем, на обаяние.
3: Ну да. А для чего ты все это перечисляешь?
0: Ну, а что, разве не понятно? Ну, изволь, я объясню. Я решила подавать в училище Малого театра или в Вахтанговское.
4: Ну и правильно.
3: Подумаешь, удивила. Всем давно известно, что ты будешь артисткой.
0: Да.
3: Ну, чего?
0: Тут уж двух мнений быть не может. А ты что, Вить, медицинский?
3: Наверное.
2: А, ребята, мой папа говорит, что профессия хирургов и кинорежиссеров самые жизнеопасные.
3: Зато хирурги скольким людям спасают жизнь. А ты, Семен, куда? В университет?
0: Ну, конечно.
4: Да нет. Пойду работать. Надо помочь маме.
2: Правильно,
4: а там видно будет.
2: Правильно, правильно.

0: Ой, ребята, знаете, я подумала, давайте каждый год встречаться все четверо. Сегодня какое число? 21 июля, да?
1: Да, 21.
0: Вот давайте будем встречаться каждый год 21 июля на этом самом месте в нашем дворе. Договорились?
2: Ну, мы и так каждый день встречаемся. В одном доме живем.
1: Так сегодня живем, а что будет завтра? Нет, Катя, это ты хорошо придумала. Где бы мы ни были, 21 июля приходить сюда. Всю жизнь.
2: Так, ну, а если мы будем

С тех пор прошло много-много лет. Больше 30. Я стою на Мытной улице 21 июля.

0: После школы Семён пошел работать монтёром на МАГЕСе. Витька из чувства солидарности тоже поступил туда на работу. Медицинский подождет. Ростик стал студентом педагогического института. А мне не повезло. В театральное училище меня не приняли. Очень я тогда убивалась. Просто места себе не находила. Но Витя успокаивал меня. Убеждал, что в будущем году обязательно выдержу экзамены. С Витей виделись мы часто, очень часто. А уж выходные проводили всегда вместе. И в этот день, в субботу вечером, мы отправились с ним за город, чтобы провести там все воскресенье. У Витьки был старенький мотоцикл, я обычно садилась сзади, и мы ехали то по Ленинградскому шоссе, то куда-нибудь за Измайлово, за Богородское. Только ветер в ушах шумел, да мелкие камешки в лицо.
1: Катерина!
2: Да!
1: Мама нам пироги с капустой на дорогу напекла!
2: Ой, ты представляешь, и моя мама тоже! Только с картошкой и еще ватрушки!
1: Сковородку взяла?
2: Ну, конечно! И котелок, и даже бидончик с квасом!
1: Ну и хозяйственный ты у нас человек, Катерина!
2: Ой, а какой женой буду! Закачаешься!
1: Закачаться несложно, лишь бы не упасть! А я картошки взял! Будем ее печь в костре. Люблю печеную картошку.
2: Я тоже люблю.
1: Эх, картошка объеденье, денье, денье, денье. Пионеров идеал, ал, ал. Тот не знает наслаждения, денье, денье, денье. Кто картошки не едал, дал, дал. Помнишь, как мы в школе пели?
2: Ну, а как не помнить? Ой, на каждом пионерском сборе.
1: Эх, картошка, объеденье, денье, денье, денье, пионеров идеал.
2: Ой, ноги затекли. Я всю дорогу даже пальцем шевельнуть не могла.
1: А место чудесное. Правда?
2: Правда. Ты смотри, от Москвы недалеко, а кажется, что мы забрались в какую-то неведомую глушь.
1: Никого кругом. Ни одного человека.
2: Ага. Ну ладно, меньше разговоров, больше дела. Первым делом давай поставим палатку.
1: Давай.
2: Дай мне эту палку, а?
1: Возьми. Подожди,
2: натягивай. Ты натяни как следует.
1: А, хорошо.
2: Я держу, держу. Ну, держу. Натянул?
1: Да, все. Оп, хорошо. Нормально. Я пойду насобираю сучья для костра.
2: Ну куда ты пошел? Посмотри вокруг. Они ж повсюду валяются. Смотри, какие славные, сухие. Так и хрустят в руках. Ну-ка, дай мне спички, дай мне спички. Я зажгу. Я.
1: Ну, почему?
2: Ты же знаешь, я умею зажигать костер с одной спички. Так, смотри. Раз.
1: Ну тут ты молодец.
2: Раз. Ух ты, смотри, а, как разгорелся.
1: Да, здорово.

0: Ты любишь смотреть в огонь?
1: Люблю. А ты?
0: Я тоже. Когда смотрю в огонь, то, кажется, вижу то, чего никто, кроме меня, не видит.
1: Все-таки мы с тобой молодцы. Какое озеро отыскали? Наверное, нигде под Москвой такого озера нет.
0: И поляны такой нигде не отыщешь.
1: Витька, почему ты не похвалишь меня?
0: Хвалю. А за что, собственно?
1: Ну, хотя бы за то, что я с одной спички костер разожгла.
0: Я же всегда говорил, что ты у меня молодец.
1: Ох, есть хочется. Сейчас сооружу яичницу, потом испечем картошку, а после уже чай с пирогами. Как, устраивает?
0: Ну еще бы. Давай, действуй.
1: Так, я уже давно действую. На, держи. Ну, попробуй. Ну, вкусно?
0: Ну, яичница, блеск.
1: Ах, то-то же. А ты знаешь, я тебе каждое утро такую буду яичницу делать, когда мы поженимся. Хорошо?
0: Ну, еще бы.
1: Ну, ешь, ешь, ешь.
0: Бери картошку.
1: Ага, спасибо.
0: Только осторожнее, смотри, руки не обожги, она очень горячая.
1: Так, ничего, я выдержу. А как, поедим? В поле пойдем, ладно?
0: Пойдем, Катерина. Почему не пойти?
1: Ой, какой ты у меня, Витька.
0: Какой же?
1: Самый лучший. Лучше не бывает.
0: Уж ты скажешь.
1: Ты знаешь, о чем я думала, когда мы ехали сюда?
0: Не знаю, конечно. О чем?
1: Почему я такая невезучая? Всякие бездарности поступили в театральные и учатся там. А я так мечтала об этом. И вот...
0: Чудак-человек, чего ты жалуешься? Помнишь, я тебе рассказывал об Астужеве, гениальном артисте?
1: Да.
0: Ведь его не приняли в театр, посчитали бездарным.
1: Да.
0: А Ермолова, как она трудно пробивалась. Льва Толстого поначалу вообще не хотели печатать. А Сервантесу удалось только в старости опубликовать Дон Кихота.
1: Да?
0: Он всю жизнь ходил в непризнанных и считался чуть ли не сумасшедшим.
1: Подожди, подожди, Витька, а ты что? Ты специально для меня подбирал эти примеры?
0: Нет, просто вспомнил, что читал обо всем этом.
1: Хорошо, тогда вспомни еще что-нибудь. Ну, хотя бы про Элеонору Дузе.
0: Изволь. Дузе долго не признавали. Какое-то время она служила в Мимансе театра. Можешь представить, великая Дуза в Мимансе.
1: Да откуда ты все знаешь, Витька?
0: У меня память хорошая.
1: Витька, знаешь, что мне пришло в голову?
0: Само собой, не знаю.
1: Так вот, слушай. Вот что я подумала. Все люди много говорят. Все время говорят. Без конца. Ну, ты слышишь меня?
0: Очень внимательно.
1: Вот возьми, к примеру, нас с тобой. Мы с тобой знакомы с детского сада, наверное.
0: Может быть, даже раньше. Соседских колясок во дворе.
1: Ну, согласна, и так может быть. И вот можешь себе представить, сколько мы друг другу наговорили за эти годы?
0: Могу, конечно. Только что в этом такого удивительного?
1: Витька, мне кажется, что слова, все те слова, которые были сказаны, когда бы то ни было, но все равно когда, не пропадают.
0: А куда же они в таком случае деваются?
1: Остаются жить где-то. Ну, я сама не знаю где. Ну, в воздухе, что ли. Ну, или еще где.
0: Или замерзают до поры, до времени.
1: Ты не смейся. Может быть, и замерзают. Или превращаются во что-то другое. Ну, не знаю. Но если бы они оттаяли, вдруг в один прекрасный день все слова, которые мы говорили друг другу, и добрые, и злые, но всякие, вдруг они внезапно оттаяли, ожили бы.
0: И пролились бы дождем над нашими головами.
1: Ты все шутишь?
0: Нет. И не думаю шутить. Мне всегда интересно слушать тебя. А еще интереснее смотреть.
1: На кого смотреть? На меня?
0: На кого же еще?

0: Мы вернулись домой тогда, на следующий день, в воскресенье. Был тихий, теплый вечер, звезды в небе, деревья шелестели ветвями в соседнем парке, словно озеро в непогоду.
1: Слезай, приехали.
2: Устал?
1: Ну, есть немножко. Можешь посочувствовать.
2: Ты за рулем, изрядно устал. А я только и делала, что сидела сзади, ворон да галок считала.
1: Ну, будет тебе. Смотри, Катюш, уже поздно, 12-й час, а почему-то никто не спит.
2: Ну, никто не спит. Разве?
1: Погляди, в нашем доме во всех окнах свет горит.
2: Да просто-напросто грешно спать в такой вечер. Тебе хорошо сейчас? Скажи правду.
1: Хорошо. Лучше, кажется, не бывает.
2: И мне до того хорошо. А смотри, Ростик еще не спит? Гуляет. Ростик, а ты чего? Ты почему бродишь тут? Ты же в это время всегда спишь.
3: Ребята, да вы что? Война же началась.
4: Что? Война? Как же так? Когда?
3: Сегодня утром в 4 часа Гитлер напал на нас.
2: Война.
0: Так в нашу жизнь неожиданно ворвалась война. Сначала думали, что она скоро кончится. Однако фашисты наступали и наступали.

0: И лишь в декабре 41-го...
1: Последний час. Поражение фашистских войск на подступах Москвы.
2: Тише вы, ну тише вы, бабоньки, ничего же не слышали.
3: Он же повторяет. Он уже раньше все сказал, я слышала.
4: А я хочу еще раз послушать.
5: Ой, мне не верится, но честное слово, не верю.
4: Ой.
2: Ну, хватит, ой, хватит тебе, дочка, причитать.
3: Тетя Дуся, ну не плачьте, ну прошу вас.
4: Да не могу я не плакать. Боже мой, даже не верится.
2: Ну, наша же, наша взяла.
3: Ваша слава, что господи. Что, правду говорят, немцев под Москвой разгромили вчистую, да? Правда?
4: Правда, Ась, правда,
3: господи,
4: подружка.
3: Наша взяла, ура, стало быть, скоро, скоро войне-то конец, а?
4: Ой, если бы так, подруга. Мальчики, а мальчики?
3: Слушай, Витя, голубчик, Витенька, ну что, значит, война-то скоро кончится?
6: Не думаю, тетя Ася, до конца еще далеко.
3: Нет, мне кажется, теперь фашисты как побегут.
4: Ой, ох, если бы так.
3: Так, так и будет, так и будет. Я, понимаешь, на той неделе от одного знакомого письмо получила, пишет. Вернемся с победы, ну никак не иначе.
4: А я от своего Валера-то уже больше месяца ни одной строчки не получаю.
3: Ну ладно, писем нет. Перед письмами. Перед письмами, вот увидишь, со дня на день получишь. Получишь.
7: Ой, я побежала. А. Сад за ним.
3: Господи, радость-то какая, а? Ну радость-то какая, а? Даже плясать, понимаешь, хочется.
4: А я-то сейчас домой. А ребят сразу же, первым делом, от пап-то чего?
3: Ой, ну ладно, ладно, ладно, ну не плачь ты. Ну не плачь, слышишь, пойдем. Пойдем, пойдем.
6: Жаль тетю Дусю.
3: Еще бы не жаль. Ну, вообще-то она хорошо держится. Я с ней в одном цехе работаю. Ее у нас мать-командирша зовут.
0: А потом пришел новый, 42-й год, 31 декабря. Я по-прежнему работала на оборонном заводе у Дуси Карандеевой. Она была мой бригадир. Выпускали продукцию для фронта. И хотя мы все по-прежнему жили в одном доме на Мытной улице, виделись друг с другом редко. С раннего утра до позднего вечера работали.
3: Ой, тетя Ася, а я вас было и не признала. Закутанная, перезакутанная. Вы с работы, да?
8: Да откуда же? 18 часов за рулем. С наступающим тебя, Катя.
3: Спасибо, тетя Ася. И вас с наступающим. Ну как вы живете-то?
8: Да работаю. Только, вы знаешь, радость у меня в жизни. Да. Очень хорошего человека встретила. И полюбили мы друг друга.
3: Ой.
8: Подумать только. Война. А у меня любовь. Даже стыдно.
3: Ой, ну почему же стыдно?
8: Знаешь, вот как только он меня увидел, мы с ним у меня в автобусе познакомились, он третьим в салон вошел, ну и сразу же вот уставился на меня, словно никогда вот такой красавицы еще и не видел. И он меня сразу же и влюбился, а я в него. Будто вот самый первый раз в жизни.
3: Ой, а он красивый.
8: Не знаю. Как кому для меня лучше всех.
3: Ой, ну счастливая вы, тетя Ася, счастливая. И вот Витька тоже считает, что вы счастливая.
8: Да чем это я такая счастливая?
3: Ну, Витька говорит, что вы людей любите и умеете радоваться самой малости. А это ведь очень важное свойство, и не всем это дано.
8: Да уж, твой Витя скажет. Радуюсь. А ведь мне разлука с Алёшей предстоит.
3: Как?
8: Да. На фронт уходит.
3: Когда?
8: На днях. У него бронь была, но он в военкомате все пороги обил, на фронт просился.
3: Да. Вы знаете, а Витька с Семеном тоже уходит на фронт.
8: Да. А у Алёши дочка есть. Сам-то он вдовый, а вот дочка у него, третьеклассница. У его матери в Рязани живет, а теперь вот какое дело получилось. Мать заболела, в больницу ее положили, сам на фронт уходит. Куда девчонку девать? Ну, я сказала, чтобы ко мне привозил. Вот сегодня жду их. Вместе Новый год встретим.
3: Ой, тетя Ася, я желаю вам. Я желаю вам всего самого хорошего.
8: Ну, ладненько, ладненько. Я побежала. Надо еще кое-что приготовить.
3: Счастливо вам.
8: Счастливо.

0: Витька с Семеном ушли в армию только весной. До сих пор помнится мне тот теплый весенний вечер 42-го года, когда мы прощались с Витькой. В последний раз я смотрела на него, на его лицо. Я хотела запомнить его. Ямочку на щеке, щербинку между зубами, веснушки на скулах.
1: Постой, Катенька, не шевелись. Я тебя мысленно сфотографировал сейчас.
2: Представь, я тоже. Но все-таки мою фотографию возьми с собой.
1: Спасибо. Знаешь, а ты никогда не выходишь похожей на себя. Всегда почему-то разная.
2: Говорят, это признак талантливости.
1: Наверное, так оно и есть. Кончится война, поступишь в театральное, станешь артисткой. А я буду сидеть в первом ряду и бросать тебе на сцену цветы.
2: Ой, Витенька, неужели сегодня наш последний день? Самый последний?
1: Не надо, Катюша. Ну почему самый последний? Еще много будет у нас с тобой дней. И первых, и предпоследних, и еще первых. Только самого последнего никогда не будет.
2: Как-то не верится. Еще немного, ты уйдешь, и я тебя никогда не увижу.
1: Ну, хватит. Возьми себя в руки.
2: Ладно, уже взяла. Крепко-прикрепко.
1: Вот и отлично. Знаешь, что мне сегодня под утро снилось? Тот день возле озера, когда мы с тобой еще не знали, что началась война.
2: А мне это тоже как-то снилось. Когда я проснулась, то заплакала. Ведь мы были тогда с тобой такие счастливые и беззаботные. А помнишь, как ты меня плавать учил?
1: Конечно, помню.
2: А как я костер с одной спички разжигала. Не забыл?
1: Не забыл. И никогда не забуду.

0: Мне пора, Катюша.
1: Пора? Уже?
0: Семён меня на углу ждет.
1: А я провожу вас.
0: Хорошо. Не надо. Не надо, родная моя. Катенька, не надо. Клянусь.
2: Ой, Боже мой,
0: я вернусь скоро. Вот победим фашистов и сразу же обратно домой.
2: Ну когда же война кончится? Когда?
0: Ну не надо. Прошу тебя. Обещай мне, что больше не будешь плакать.
2: Я не хочу обещать, но я постараюсь. Я буду стараться.

0: Прошли годы, много лет. Где бы я ни была, куда бы ни поехала, люди, с которыми прошла юность, оставались жить в моей душе. Я много ездила, видела новые города и страны, старела, совершала ошибки, старалась исправить их и вновь ошибалась. А где-то в Москве, на мытной улице, в доме, который казался вечным, жила-была девочка, удивительно знакомая мне. Она не менялась, оставалась все такой же, доверчивой, смешливой, верной в дружбе. И думалось, она постоянно терпеливо ждет меня, меня и моих друзей там, в старом доме, в назначенный день 21 июля каждого года. Порой хотелось хотя бы мысленно, хотя бы во сне вернуться в прошлое, снова увидеть и пережить все то, что миновало, кануло в вечность. Мне опять представляется та памятная встреча в 44-м, когда Семён явился на Мытную улицу 21 июля на встречу четырех друзей. Но нас было двое, всего только двое, я и он.
1: Меня комиссовали после ранения.
0: А когда Витька вернется?
1: Наверное, когда кончится война. Он в партизанском отряде. Ты получала его письма?
0: Да, получала.
1: Мы там вместе были, а потом меня на Большую Землю отправили. Да, я тебе письмо от него привез.
0: Ой, давай скорее. Почему же он так редко пишет? Я ему, наверное, 100 написала, а от него всего 3 письма.
1: Да некогда там письма-то писать.
0: Но мои-то он получал?
1: Не все, наверное. Там почта неважно работает. Ты по-прежнему в цехе?
0: Нет, я теперь в заводской многотиражке. Ответственный секретарь.
1: А Ростик где?
0: Ростик, он в эвакуации. Он еще не вернулся. Его по здоровью в армию не взяли. А ты там долго был с Витькой?
1: Не очень долго. Меня же ранили.
0: Скажи, а он ни разу не был ранен?
1: Бог миловал. Ни разу.
0: Это было последнее письмо. Витя писал, что любит меня и скоро вернется. Но вернулся не он.
2: Пойте, играйте, ей передайте, вместе я хочу с ней быть.

0: хорошая, опирайся на меня, не бойся, не бойся.
1: С приездом, Алексей Прохорович! Рады вас видеть!
2: Спасибо вам, спасибо!
0: Алё, бери отца-то под руку.
3: Папочка, опирайся на меня, пожалуйста.
0: Ну, гляди, Алёша, тебя весь наш дом встречает.
2: С приездом, Алексей Прохорович! С приездом.
1: Счастливо вам! Вот спасибо. И дождалась вас наша Ася.
2: Да. Наконец-то наш приехал. Вот счастье-то!
1: Да.
0: Он мне письмо прислал. Дескать, потерял ногу и теперь не могу мешать твоей жизни. Я к матери в Рязань поеду и дочку заберу. Ну, думаю, как же, а? Как же так? Как же так? Да разве он хуже стал без ноги-то?
2: Нина.
0: Ведь когда чуть ли не год писем не было, как я с ума сходила, помните?
1: Помню.
0: Вы помните? А тут нашелся живой, целый.
2: Ну, целый. Не такой уж и целый.
0: Ты кровь за нас свою проливал. Как же я тебя оставлю? Как же мы врозь-то, а? Ведь я сколько тебя ждала, да не бывать этому никогда. Но я в парк. К нашему начальнику. Он тоже с фронта без руки вернулся. Свой мужик, я к нему. Помогите, говорю. Мне нужно в госпиталь, в Дорогомышск съездить, мужа оттуда привезти, сами понимаете. Не могу я с ним в поезде ехать. Там народу тьма и толкнуть могут. Ну, как в поездах-то бывает. Но мне, конечно, пожалуйста, со всем моим удовольствием. Даю отпуск, сколько полагается. Но я ни в какую, ни в какую. Мне ведь не так отпуск-то нужен. Как транспорт, чтобы мужа целёхоньким домой привезти. Да, вот. Всего-то километров 350 туда и обратно. Я узнавала. Это за Угличем городок такой небольшой. Как раз муж там в госпитале находится. Тогда тут же приказал начальник дать мне автобус старый уже, списанный. В чём только душа-то держится. Хорошо, что я водитель не из последних. Сумела справиться за всю дорогу от Москвы до госпиталя. И обратно только, ну, раза три, может, три, да. Мотор заглох, а так, в общем-то, ничего, ничего. Выдержал, выдержал.
1: Значит, выходит, выдержал. Ты, подруга, все время за рулем была.
0: А то как же, как же. Я и вела машину-то, я. И туда, и обратно. Ну, мы с Алей приехали, забрали отца. И домой. Вот, как видите... Привезла. Привезла голубчика.
2: Аська, и бедовая же ты.
0: Ну, а то как же. Как же. Ну, значит, так. Вот сейчас, дорогие мои, ну, Алёша малость отдохнет. А вечером милости просим к нам.
2: Само собой.
0: Ой, только простите, простите, не успели подготовиться. Но ничего нет у нас такого, нету.
1: Да мы уж все сами сделали.
0: Что ты говоришь, Дуся? А? Ну что это? Кто это мы-то?
1: Тетя Ася. Весь наш дом ждал Алексея Прохоровича. Все готовились встретить. Вот мы с тетей Дусей убрались в ваши комнаты. Ой. Погоди, Катя, дай мне сказать. Свою комнату не узнаете. Пол аж блестит весь. Стекло в окне словно алмаз светится. Занавески выстирали, накрахмалили.
2: Спасибо, спасибо вам.
1: Так, а еще и угощение приготовили. Ну, кто что принес? Пирогов напекли.
4: С капустой?
1: Огурцы принесли, грибы соленые, капусту. Ну, ну, у кого что было.
0: Ой, милые вы мои. Ну, какие же вы.
1: Идите теперь, отдыхайте. А вечером придем, не задержимся.
0: Спасибо. Спасибо вам, баба. Спасибо, баба. Ну, до вечера.
1: До вечера.
4: До вечера. Всего хорошего.
5: Приходите. Отдыхайте хорошенько, Алексей Прохорович.
2: Дома, дома стены помогают. Сразу поздоровеете. Вот увидите, Алексей. Здорово.
1: Ну стараюсь. Что ж, Катя, и нам с тобой на работу пора. Пойдем.
6: Что это за шум такой? Никак Ась мужа своего привезла.
7: Привезла, папа. А как же? Теперь они втроем с Алёшкой семья.
6: Семья, семья. Нужен он ей, свистушки.
7: Хватит, папа, и как только несовестно. Ну и за что вы ее так не любите? Тошно вас слушать. Ася, он всю войну только одно знает, работу и Алю.
6: Алю, Алю. Как же, нужна ей Аля.
7: А вот и нужна. Она ее как родную дочь полюбила. И Аля ее любит, мамой зовет.
6: Нет, нет, ты скажи мне правду. Неужто этой балаболке всерьез веришь?
7: Верю, конечно.
6: Да, кто-то возвращается, а кто-то навеки в земле лежать остался.
7: Что ж делать, папа? Не наше счастье.
6: Да, дочка, не наше, не наше.

0: Когда-то Витька утверждал, счастье в незнании. Может быть, он был прав. Ясно одно. В ту пору мне ничего не было известно. Семён не сказал ни слова. Но кончилась война, а от Витьки не было никаких известий. И однажды Семён признался.
1: Я сам не видел, Катя. Как раз тогда лежал в госпитале. После мне сказали прямым попаданием на месте.
0: Прямым попаданием? А как же письма?
1: Понимаешь, какая история? Еще задолго до всего этого мы с Витькой договорились. Кто из нас останется в живых, тот будет посылать письма погибшего домой, чтобы дома думали, что он жив. Ведь узнать о плохом никогда не поздно. Ну вот мы и написали с Витькой несколько писем впрок. Я писал маме, а он своей маме и тебе. Почему ты молчишь?
0: Значит, это ты посылал его письма? Ты, а не он?
1: Мы же договорились с ним.
0: Ну, говори! Ты, а не он, да?
1: Я.
0: Значит, когда я читал его последнее письмо, его уже не было?
1: Не было, Катя.
0: И когда я читала предпоследнее письмо, его тоже уже не было.
1: Я же тебе сказал, мы написали несколько писем.
0: Значит, его уже не было. Его уже не было. А его мама?
1: Она тоже верила.
0: Она так и умерла, ничего не зная. Все время ждала, что Витька вот-вот вернется. Я читала его письма, которые он будто бы только что написал в партизанском отряде, и не знала, что его уже нет. Когда я осталась одна, мне захотелось перечитать все Витькины письма. И те, которые он писал, когда был жив. И другие, которые за него посылал Семён. Но я испугалась. Стало страшно. Что-то будет со мной, когда я прочитаю все. Все то, что читала, считая, что он жив, а его уже не было.

И опять прошли годы. Много лет. Я редко бывала в Москве. Я давно не видела ни Семёна, ни Ростика. Не знала, что с ними делать.

0: свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола.
1: И вот снова, 21 июля, снова мытная. Дома нашего нет, двора тоже нет. Теперь здесь сквер, кустарники, молодые деревья, рябы от солнца и листьев дорожки, зеленая, на взгляд, жесткая и колючая трава. Я думаю о тех, с кем жила здесь в молодости. Как сложилась их жизнь? Исполнились ли мечты, сбылись ли желания? Наверное, тот же вопрос зададут мне они. А что мне сказать? Я не стала актрисой, не поступила в театральное. Я журналистка. Люблю свою работу. По-настоящему привязана к ней. Главное, я поняла, что для меня гораздо интереснее узнавать чужие судьбы, принимать в них посильное участие, чем-то помогать, стараться вовремя протянуть руку дружбы, дать верный совет, поделиться своими знаниями, чем играть эти самые судьбы на сцене. Что же я отвечу друзьям? Сбылись ли мои желания или нет?
2: Катюша! Катя!
3: Семён!
2: Ты!
3: Семён, здравствуй!
2: Здравствуй! Я еле тебя узнал.
3: Ну ты что, я изменилась так?
2: Нет.
3: Да. Но ведь ты тоже изменился.
2: Ну да.
3: Ну здравствуй, Семён.
2: Здравствуй. Я не думал, что тебя встречу сегодня.
3: Ну, ты как видишь... пришла.
2: Хорошо.
3: За месяц я, наверное, все как-то высчитала там, чтобы попасть в Москву именно к 21-му.
2: Да, я каждый год сюда приходил 21-го. Может быть, всего лишь раза два пропустил. Ну, там
3: молодец.
2: Был в командировке.
3: Да, а Ростик приходил?
2: Раза два был. Он в Новосибирске теперь живет. Женился, двое детей. Все хорошо, в общем, у него все.
3: Ну, так он же всегда у нас был удачный.
2: Да.
3: Ну, а как ты? Ой, Семён, сколько ж лет мы с тобой не виделись, а? По-моему, слушай, 17 лет.
2: Знаешь что, я всегда любил точность. Если быть точным, то скажу. 17 лет и 7 месяцев.
3: 17 лет и 7 месяцев.
2: Угу.
3: Слушай, а как ты живёшь-то?
2: Да вообще-то хорошо. Братишки мои выросли, живут самостоятельно. У каждого своя семья. Я тоже женился. Знаешь, на ком?
3: На ком?
2: На Але. Дочке тети Аси.
3: Да что ты говоришь?
2: Ну да.
3: Слушай, а как тетя Ася?
2: Что, живет с нами. Ну и Алексей Прохорович тоже. Сын у нас, уже 10 лет ему. В 4-м классе учится. Почти на одни пятерки. Кроме пения. Он в меня, понимаешь? Ни капли слуха, ни тени голоса. Вот.
3: А как его зовут?
2: Виктор.
3: Виктор?
2: Да.
3: А какой он?
2: Хороший парень. Больше всех любит тетю Асю. Это самый главный для него человек. Она тебя часто вспоминает. Мы ведь как твою статью увидим в газете или журнале, дома вслух читаем. Да, Аля вырезает и складывает в специальную папку.
3: Спасибо.
2: Ну что?
3: Семён, а мне бы очень хотелось посмотреть на твоего Витьку.
2: А я только что хотел тебя позвать к нам. Когда я 21 июля иду на нашу встречу, мои дома ждут, что когда-нибудь или тебя, или Ростика я приведу в гости, обязательно в гости. Тетя Ася в этот день всегда пирог печет. Почему ты так редко бываешь в Москве?
3: Ну, Владивосток – это не ближний свет. Ну, правда, тогда, в юности, я думала, что в жизни все просто. Помнишь, когда я мечтала стать актрисой, ты уверяла вас, что если в этот день окажусь на гастролях в Австралии, то 21-го непременно приеду в Москву и приду на Мытную улицу.
2: Да, я сердилась, когда мы говорили, что так может не получиться. Да. Замуж ты так и не вышла?
3: Нет. Так и не вышла. Странно. Дома нашего нет. И двора нет. А я стою здесь, и мне представляется наш старый двор, где росли лопухи с крапивой. Господи, как все это давно было! А я не перестаю ждать чуда. Ничего не могу с собой поделать. Жду. Говорят, что оно непременно случается, если его ждешь. И тогда слова, все слова, которые были сказаны когда-то, оттают.
4: Катюша, ты помнишь меня? Я любил тебя. Любил больше всего в жизни. Не забывай. Помни обо мне. Не забывай, Катя.

Вы слушали радиопостановку «Юности моей друзья», автор Людмила Уварова. Действующие лица и исполнители: Катя Ирина Муравьева, Витька Александр Михайлов, Семен Александр Балуев, Ростик Алексей Веселкин, Ася Нина Дробышева, Дуся Александра Назарова, Карандеев Евгений Федоров. В эпизодах были заняты артисты московских театров.

поэзия есть искусство, а какой бы то ни было материи трактовать мерным слогом с правдоподобным вымыслом для увеселения и пользы слушателей. Вымысел – не только первое пособие стиха, но самая душа поэзии, ибо тот только может считаться поэтом, кто умеет предлагать вымыслы. Вымысел есть остроумное измышление вещей правдоподобных и заведомо ложных, но приноровленных предложенной материи. Иначе вымысел есть речь ложная, изображающая истину.

0: июля 15-го 1733 года переведен во второй средний класс риторику.
1: Записывай, что вычитал достойного замечания у ораторов, историков и поэтов, чем можешь воспользоваться в свое время и в своем месте. Ибо не все мы имеем память Сенеки, который, если что прочитал, никогда не забывал прочитанного и был сам себе библиотекой.

0: А это горный хрусталь. Надо рассмотреть глубже, каким образом цветные лучи проникают через прозрачные тела, и именно через сложенные друг с другом стекла различного цвета. Надо, чтобы отсюда получилось не только объяснение этого, но и доказательство моего положения о цветах и его обосновании. В 1734-м несколько месяцев в Киеве. По дороге видел много всего. Проехал мимо городов, собственными глазами увидел Святую Софию, а цветное стекло для мозаичных работ, знаменитая Мусия Киевская, а летописи русские. Нет, отнюдь не даром съездил, отнюдь. Июля 15-го 1735 года переведен в высший класс, философию.
1: Мы уважаем всех философов и преимущественно Аристотеля. Однако, не утверждаясь на древних мнениях, но желая узнать чистую истину, не полагаемся ни на чьи слова. Философу свойственно доверять больше разуму, чем авторитету. Ум не у одного Платона или Аристотеля. В заключение приведу слова из Анастасия Синакта. «Учившие и прежде нас не суть властелины наши, но только вожди. Истина открыта для всех и еще не исчерпана. Многое осталось от нее и для будущих поколений».
0: Сколь трудно полагать основания. Ведь при этом мы должны как бы одним взглядом охватывать совокупность всех вещей, чтобы нигде не встречалось противопоказаний. Я, однако, отваживаюсь на это. Дорогой, жемчугами и алмазами украшенной пояс супруги великого Могола. Надо доказать, что существуют неделимые корпускулы.

0: указ правительствующего сената. Из учеников, кои есть в Москве, в Спасском училищном монастыре, выбрать в науках достойных 20 человек и выехать в Санкт-Петербург в Академию наук, дав им ямские подводы.
1: Ученики остроумия, по нашему мнению, не последнего выбраны. Среди них из классов философии Александр Чадов, Дмитрий Виноградов, Михаил Ломоносов, Иван Голубцов...

0: Куда это Бурсаков везешь?
1: В кунсткамеру.
2: Михайло, ты чего вскочил?
3: Дмитрий, морем пахнет. Чуешь? Ветер задул норд-вест. Прямо с моря.
2: Ну, значит, приехали.

0: января 1736 года зачислен студентом при Академии наук без жалования на академическом коште, а в сентябре...
1: От президента Императорской академии наук Корфа, ректору Марбургского университета Кристиану Вольфу. Ваше высокоблагородие, высокочтимый господин правительственный советник, особо рекомендую вашему высокоблагородию подателей сего письма студентов Райзера, Ломоносова и Виноградова, коими я, императорское величество, всемилостивейше повелеть изволила совершенствоваться за границей в металлургии и прочих науках до горного дела касающихся. Онна инструкция покажет им, что надлежит им делать. Им необходимо изучать. Первый. Физику, насколько она требуется для изучения металлургической химии. Второй. Основание самой химии. Третий. Физическую географию, насколько она необходима для изучения минералогии. Четвертый. Описание окаменелостей, минералов и других веществ, встречающихся в химии и в горном теле. Пятый. Механику. Шестой. Гидравлику. Седьмой. Гидротехнику. Восьмой. Плафильное искусство в обширном размере и все, что относится вообще до горнозаводского тела. Девятый. Маркшейдерское искусство. Десятый. При многих отделах этих занятий будет весьма необходимо рисофание. Наконец, одиннадцатый. Нельзя будет обойтись без некоторых языков, из которых я преимущественно разумею языки русский, немецкий, французский, латинский и английский. Для этого, по моему мнению, из 24 часов в сутки, и можно назвать 8 часов для сна, 8 часов для занятий, 2 часа для еды, а остальные 6 часов представить употребить их по собственному усмотрению.
0: Лекции нам читал сам господин Вольф. Я до апреля месяца брал уроки немецкого языка, арифметики, геометрии и тригонометрии. А с мая начал учиться французскому языку и рисованию.
2: Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов, со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же

0: желчного человеческого.
1: Стал быть, нынче, Михайло?
2: Нынче, Митрий.
1: А куда же наперво?
2: Наперво в Лейпциг, где сейчас ярмарка. Отыскать хочу там прежнего академии нашей президента, барона Кайзерлинга. Он посланник наш российский. От него имею надежду получить хоть малую толику денег на дорогу.
1: А коли он откажет?
2: Не может того быть.

0: Доложите господину барону, что его желает видеть русский студент.
1: Господин барон будет принимать просителей только в следующем месяце. Он изволил уехать в Кассель.
0: Придется ехать в Голландию.

0: От воно, російське посольство в Голландії.
1: Доложите господину послу, я русский студент из Германии.
2: Предъявите указ Академии о возвращении в Петербург.
1: Я возвращаюсь по собственной воле.
2: Самовольно? Что ты во Фрейберге натворил и не отсюда ли сбежал из немецкой земли, мне неведомо. Ни денег, ни бумаг дать не можно.

Природа состоит в действии и противодействии. Надо предложить учение о движении первичном и производном. Мука минеральная, серая, вырыта в гданских янтарных заводах. Другая, саксонская, самая чистая, иная швабская. Швабская.

0: Стой! Выступайте, пора!
1: Ну и выступайте.
0: Забыли, что выступай с нами.
2: Быстро.
3: Ему ветру вода на голова. Тогда вспомнит.
1: Бросьте шутить.
2: А кто вчера в наш полк солдатам шофер попался? Ты что, сопил, как бумагу подписал? И командиру отдал, да? Сопил?
1: Говорю вам, отвяжитесь!
3: Это ты и солдаток уже получил. Сунь рука в карман.
1: Я российский подданный.
0: Довольно разговаривать. Собирайся.
2: И сопротивляйся. Все равно вас и забьем, и все равно уведем в казарму. Знай так.
1: Не бывать этому.
0: Чего испугались? Свиньи! Трое не можете взять одного? Взять его!
4: На каждый вечер ложился спать весьма рано. Высыпался уже, когда другие на нарах были еще в первом сне. Пробудясь по полуночи и приметя, что все еще спали крепко, вылез сколько мог тише в заднее окно. Всполз на вал и, пользуясь темнотою ночи, влегся по

Одному на четвереньках, чтобы не приметили того стоящие на валу часовые, переплыл главный ров и увидел себя, наконец, на поле. Оставалось зайти за прусскую границу. Бежал из всей силы с целую немецкую милю. Платье было мокрое.

0: теплое время звук бывает сильнее, чем в холодное, потому что тогда корпускулы двигаются быстрее, сильнее сотрясают друг друга.
1: Академия наук признала за благо отозвать меня и употребить здесь на другое дело. Мне предписывалось выехать в Санкт-Петербург и поспешить своей поездкой, так, чтобы прибыть сюда скорее, без малейшей остановки в пути.
0: И вот причины спешки. Ящик 9. 276. Довольно большая пузатая коробочка, выточенная из желтого, более бледного янтаря. 277. Чернильница, сделанная из желтого, пестрого янтаря. 278. Коробочка для песка, сделанная из такого же янтаря. 279. Две янтарные коробочки, из которых одна сделана из желтого пестрого янтаря, а другая из красного. Все!

0: Господин Шумахер, я должен сдать работу. Я окончил переписку каталогов для господина Амана.
1: Как? Уже все?
0: Все.
1: Если вы закончили все, чему нельзя не подивиться, то благоволите переписать еще. Малое к тому каталогу добавление.
0: А как же обстоит с диссертациями моими? Как с производством?
1: И с тем, и с другим надлежит вам еще повременить. Излишняя спешка не полезна в науках. Ваши диссертации еще не рассмотрены.
0: Как? До сего времени?
1: До сего времени.
0: Должен довести до вашего сведения, что не имею более средств ни к жизни, ни к пропитанию. И полагаю, что оные средства надлежит мне от Академии получить.
1: От Академии? В последнее время мы выплачиваем все академическое жалование не деньгами, а книгами, кои вы можете получить и продать.

камінь красноватий, видом подобен двойному хлебу. Еще монструзитет. Сей камень подобен спеленутому младенцу. Камни наподобие червей. Камень подобен мертвой человеческой голове. Камень видом похож на ногу. Камни наподобие пальцев. Надоело!

0: Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все поруки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал на веселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянную решеткою. Двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилл Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно. Несмотря на то, они были ему преданы. Они тщеславились богатством и славою своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного – Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, Коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: нет, Кирилл Петрович. Мой Володька не жених моей Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть головою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к 5 часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаблекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился этим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже 20-й раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями, останавливался перед некоторыми кнурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения.
1: «Что же ты хмуришься, брат?» — спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?»
0: «Нет», — отвечал он сурово, — «псарня чудная. Вряд людям вашим жить ее такое же, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее, и теплее». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вслед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Все время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров.
1: Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом.